0: Здравствуйте.
1: Ну что, давайте начнем с темы, которая, ну, продолжает оставаться все-таки в новостном блоке из ведущих тем. В понедельник на этой неделе 31-летнему Коулу Томасу Аллену. Он открыл огонь на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, журналистский пул Белого дома. Ему предъявлено обвинение в покушении на президента США, а также незаконные перевозки огнестрельного оружия через границы штатов и применение оружия в ходе насильственного преступления. Он перевез оружие на поезде. В данном случае, когда в Соединенных Штатах ты используешь авиасообщение, естественно, ты должен показать, что ты перевозишь. А вот в поездах, в автобусах это никак. Это не является обязательным условием. Ну что, Микс, давайте с этого начнем. Ваш комментарий по поводу того, что произошло. Здесь существуют разные трактовки. С одной стороны говорят, что это теракт. С другой стороны говорят о том, что президенту Соединенных Штатов это ничего не угрожало. Даже есть такая позиция, что это вообще некая такая инсценировка, чтобы поднять рейтинг президента Трампа. Ну, в общем, всяких достаточно конспирологических теорий в этом плане. Ваш взгляд, ваш комментарий.
2: Ну, теоретизировать можно сколько угодно, но нас так принято. У нас, скорее, если человек приходит с оружием несанкционированным в ближайшее расположение президента Соединенных Штатов, то это, в принципе, расценивается как угроза для президента Соединенных Штатов. Поскольку предполагается, что если ты не планируешь ничего такого, что ты там делаешь с оружием тогда, дружище? Тем более, если ты едешь с этим оружием через весь континент, да, ну, в общем, версия с инсценировкой возникает всегда у политических противников, когда происходит покушение на политика или убийство политика, всегда, как одна из версий политических противников, это всегда, значит, ну, это они специально, это они разыграли, в Кремле, говорят, еще есть такое понятие сакральная жертва, типа сами же своего же принесли в жертву, чтобы ну, непонятно, чтобы что, если речь идет об оппозиции, да, то что делает оппозиция в таком случае? Власть в таком случае может гайки закрутить, оппозиция непонятно, что может сделать. Вот. Но, надо сказать, 4 президента были убиты в истории Соединенных Штатов. На нескольких президентов было совершено покушение в Соединенных Штатах. И президент Рейган был ранен в свое время, в 81-м году. То есть это не что-то новое, но надо заметить, что концентрация попыток убить президента Трампа по сравнению со всеми случаями, которые были в Соединенных Штатах за все время при попытках убить президента, это где-то 20% от всех случаев, которые были связаны с попытками, с ранениями или просто даже неудавшиеся, как, например, президента Эндрю Джексона пытались застрелить, но оба пистолета дали осечку у стрелявшего, и не было ни ранения, не было, естественно, ни убийства, но вот был случай, да. Были еще и подобные тоже случаи там и с Рузвельтом и так далее. В общем, вот где-то 20% всего приходится на президента Трампа, и это уже заставляет задуматься, как минимум.
1: Нет, ну идет такая атака на президента Трампа уже не первый год, собственно, с 2015 года, когда он вошел в президентскую кампанию, в 2016 году он победил Хиллари Клинтон, и с тех пор его пытаются посадить в тюрьму, объявлять импичмент неоднократно и, в конце концов, уничтожить физически. Мы это все наблюдаем. Кстати, вы упомянули предыдущих президентов. Я должен сказать, что президент Трамп и 26-й президент Теодор Рузвельт, они нью-йоркцы. Трамп родился в Квинсе, один из 5 районов Нью-Йорка, а Теодор Рузвельт родился в Манхэттене. В Рузвельта тоже стреляли, так что вот, который находится на горе Рашмон, среди 5 выдающихся президентов Соединенных Штатов. Были эти все случаи, но я хотел бы здесь, Наталья, обратить внимание на то, что сам по себе этот убийца, он явно человек с промытыми мозгами. Он преподаватель, причем известно, что он там в каком-то месяце у себя в учебном заведении был признан лучшим преподавателем этого месяца, попал на доску почета. И вот здесь я хотел бы, чтобы вы прокомментировали, поскольку у вас ведь тоже есть такое событие в вашей биографии, когда вы участвовали в мероприятии в поддержку Израиля, и у вас в городе

0: вышел человек с коктейлями Молотова, совершенно антиизраильский, антисемитский, пропалестински настроенный, и начал уничтожать, собственно, людей, при этом и вам тоже досталось, к несчастью, к сожалению. Хотелось бы, чтобы вы это прокомментировали. И вот с этой точки зрения я на этом делал акцент в моих утренних программах, когда мы обсуждали с корреспондентами из разных стран. Именно вот этот момент. Настолько поляризация в обществе ужасна, настолько против Трампа настраивают миллионы американцев, что, понятно, среди них люди с ненормальной психикой, они себя и начинают проявлять. И в данном случае одно дело, это то, что этот Аллен, ему грозит пожизненное заключение, он вот такой теракт готовил, планировал его совершить, у него было помповое ружье, у него был заряженный полностью пистолет. Другое дело, что виноват в этом не только он, как вы считаете?
1: Ну, я бы разделила, отделила его от того человека, который пришел в нас коктейли Молотова кидать, потому что тот фанатик-исламист, и, в общем, это довольно понятная нам категория. А вот этот человек действительно довольно интересный случай. Он мне напомнил девочку из Платонова, как там у Платонова есть такая цитата в «Котловане», мол, девочка, ну, понимаешь, какая сейчас основная линия партии? Девочка говорит, конечно, надо плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало осталось. Я, возможно, не дословно цитирую, но мысль такая, что вот этот человек, который вырос в Америке, он американец, он считается по нашим понятиям представителем интеллигенции, и он, я очень внимательно прочитала письмо его, вот этот его манифест, где он объясняет, почему он это должен сделать со всех точек зрения, в том числе как христианин, что...
0: Как христианин он идет убивать.
1: Да, как христианин он идет убивать, и он подробно объясняет, почему он именно как христианин не может терпеть, когда причиняется зло кому-то рядом с ним, не ему самому, а другим людям, и он должен выступить в защиту этих людей на стороне добра против зла, и причем он там даже вполне откровенно пишет, что кого-нибудь может пристрелить и случайно, но не хочет. Он очень там гуманно все расписал, что вот, может быть, кого-то случайно и пристрелю. И это распространившаяся идея такая, которую упорно внедряли в умы молодых людей довольно долго, что надо бороться с плохими людьми. И теперь это уже любыми средствами. Вот если тебя долго убеждают, что кто-то плохой, это значит, что с ним обязательно надо бороться. Разговаривать с ним не о чем, он уже плохой. Поэтому от него надо избавиться, его надо устранить, его надо убить. И это довольно опасная идея, которая захватывает все больше и большее количество умов. Потому что сам этот человек, он, наверное, психически не совсем нормальный. Ну, я не врач. Но, тем не менее, его сумасшествие дошло до такой степени, что он действительно взял в руки оружие и пошел убивать. А вообще, в принципе, огромное количество людей, если сами в руки оружие не возьмут, то они вполне одобрительно относятся к такому способу сопротивления. И, собственно говоря, в соцсетях мы видим, что очень многие люди вообще жалеют, что он не попал, скажем так. В общем, да, поляризация дошла до такой степени, что обыкновенные люди, обыватели, которые считают себя представителями добра, они принимают насилие как способ, как приемлемый способ борьбы со злом.
0: Но для антисемитов зло – это евреи. Я как раз к этой теме хочу еще раз вернуться. Вот сейчас названы имена двух евреев, которых ножом ножевые ранения не получили в синагоге в районе Golden Sea Green, это в Великобритании. И их состояние оценивается, слава богу, как стабильное. Но лондонская полиция сообщила, что нападение совершил 45-летний гражданин Великобритании. Он выходец из Сомали. Подозревается он в покушении на убийство. И в прошлом у него уже были эпизоды, связанные с насилием. Это вот в нашем случае, когда мы говорим о нападении на Трампа, вроде бы у него не было никаких предыдущих эпизодов. Но когда мы говорим об этих случаях, мы должны понять, что это люди с промытыми мозгами. Евреи во всем виноваты. Трамп во всем виноват. Это все я ставлю на одну полку. Наташа.
1: Ну, в каком-то смысле есть тут схожие черты, и очень многие люди, кстати говоря, которые очень активные антисионисты, они и активные антитрамписты тоже. Корреляция есть некоторая. Но в целом вот сама идея, что если долго-долго человеку говорить, то есть как этим людям говорить очень долго, что евреи — это зло, евреи — это зло, евреи — это зло, от них исходит все зло. Они в конце концов идут убивать евреев. Если очень долго говорить, что Трамп — это Гитлер, без конца это повторять. Трамп — это Гитлер, Трамп — это Гитлер, Трамп — это Гитлер. Ну что еще делать с Гитлером? Понятно, что Гитлера можно только уничтожить.
0: Я об этом и говорю. Поэтому я вашу историю вот с этим антисемитом, который бросал коктейли Молотова, я как-то сравниваю с тем, что происходит. И вы как свидетель, вы наблюдали этого, сами потерпели от него. Вы наблюдали вот этого человека, который вышел и пришел убивать евреев. Он пришел уничтожать евреев. Точно так же этот 31-летний учитель пришел убивать в это место, где собрались журналисты Пула Белого дома. Это очень похожие вещи. Кстати, я бы добавил, министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд, она пакистанского происхождения, она отказалась напрямую комментировать заявление Верховного Раввина Великобритании о том, что евреи больше не могут чувствовать себя в Великобритании безопасности. Вот по ее словам, страх вызывает понимание, у нее понимание есть, но правительство прилагает усилия, чтобы обеспечить гражданам нормальную жизнь. Микс, мы опять-таки возвращаемся к тому, что одно дело, когда выступают вот такие с промытыми мозгами террористы, которые являются, собственно, орудием пропаганды, существует же синдром Трампа. То есть, когда люди просто зациклены на том, что во всех их бедах и бедах страны и всего мира виноват Трамп. Точно так же, как и евреи, еврейский заговор, везде во всем виноваты евреи. Я хотел бы еще раз сделать акцент на том, что не только непосредственный участник, который пришел исполнять вот этот приговор, не только он виноват. И виноваты в этом средства массовой информации, которые мы видим. Кстати, та же самая история на этой неделе с Киммелом, когда он сказал, что ну вот сидит рядом с Трампом Мелания, предстоящая вдова. Я до сих пор не могу понять, что это за шутка, честно говоря. И я считаю, что, конечно, и он должен за это ответить. И ABC, где он постоянно выступает со своими вот такими вот шутками юмора, с такими хохмами. Микс, пожалуйста, вам слово.
2: Ну, надо заметить, что Киммел-то тоже, в общем, относится по нашему такому русскоязычному определению к интеллигенции. Да. Он комик, он телеведущий, ну, кто, не пролетарий же, да? Как говорил Шариков, известный, не Непман. Поэтому, в общем, надо заметить, что вообще, ну, а кто занимался терроризмом в Российской империи? Это была интеллигенция, как правило. Кто занимался терроризмом, вот эти все германские группы 70-х годов, там очень много было и студентов, и были даже преподаватели университетов, имевшие отношение к Красным бригадам и прочему вот этому всему. Надо заметить, что как раз-таки интеллигентность – это нечто удивительное и странное. Ну, часто, как бывает, когда человек много думает, иногда он начинает думать просто не в том направлении. И додумывается, вот, например, до таких идей, как устранение политических противников не путем слова, не путем убеждения, не путем каких-то, значит, ну, пропаганды своих идей, а путем физического насилия. И это действительно нормализуется. Это в том числе делается, ну, достигается путем дегуманизации, которая, ну, в отношении Трампа ведется кампания по дегуманизации уже на протяжении многих лет. И совершенно верно Наталья говорит о том, что действительно, если говорить все время, что он Гитлер, а он еще и хуже Гитлера ведь теперь уже, потому что он не только расист, антисемит, мизогин и вот это вот все, он ведь еще теперь еще и педофил, и ест детей, и вообще там все, что там, какие-то, чего только на него не повесили. Поэтому понятно, что это исчадие ада, а не человек.
0: Как у Джерома, Джерома, да, было «Трое в лодке, не считая собаки», я обнаружил у тебя все болезни, кроме, да, родовой горячки.
2: Да, совершенно верно. И в результате получается, а этот синдром, когда люди с определенными комплексами перекладывают свои проблемы на других, здесь в данном случае пресса просто помогает сместить акценты. Например, Иран строит ядерную бомбу для того, чтобы уничтожить Израиль и Соединенные Штаты Америки. Иран нужно останавливать. Но виноват во всем этом Трамп, естественно. Не Иран виноват, который строит ядерную бомбу. И даже не Израиль, который тоже, в общем, в первую очередь заинтересован в ликвидации иранского ядерного оружия. Виноват все равно Трамп. Понимаете? И что бы ни происходило, как у Филатова было, где бы что ни говорили, все одно сведет на баб. Тут все одно сводят на Трампа. Понимаете? И да, это будет продолжаться. И мы перед серьезной дилеммой, потому что, с одной стороны, у нас есть первая поправка, которую я очень ценю. Право высказываться не должно у людей быть забрано. С другой стороны, мы видим, что вот этим правом высказываться пользуются мерзавцы для того, чтобы просто создавать в обществе такой накал и такой раскол, который в результате может действительно привести к очень серьезным вооруженным столкновениям. И я бы не сказал, что однозначно понятно, в чью пользу будет это столкновение в результате.
0: В пятницу поступило сообщение, что Махмуд Халил небезызвестный, его все-таки будут депортировать. Я напомню нашим телезрителям, что это человек, который организовывал все вот эти вот митинги, безобразия в университете, в NYU, здесь у нас в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке, и его уже собирались депортировать, но потом вот то, о чем вы говорите как раз, Микс, первая поправка. У него есть право слова, у него есть право слова, которое он имеет возможность этим воспользоваться как защитой от всяческих обвинений. Ну вот ему не помогло, слава богу, его депортируют. Посмотрим, свершится ли это, но уже официальные лица говорят о том, что его выкинут уже из Соединенных Штатов Америки. Давайте перейдем теперь к следующей теме. В понедельник с официальным визитом в Соединенные Штаты прибыли король Карл III и королева Камилла. Король Великобритании, он выступил перед Конгрессом во вторник и призвал к защите Украины и осудил политическое насилие. Он заявил, что прибыл, чтобы выразить глубочайшее уважение и дружбу британского народа народу Соединенных Штатов. Наталья, прибыл он в очень такой интересный исторический момент, когда отношения между Великобританией и Соединенными Штатами крайне напряжены. Касается это и темы НАТО. И уже довольно много лет Трамп говорит о том, что 2% как минимум от ВВП нужно выделять в общий кошелек Североатлантического альянса, в общую кассу. Это он говорил в первую свою президентскую каденцию. Сейчас он уже говорит о том, что 5% это минимум. Но буквально недели три назад наконец-то сообщили, что страны НАТО в целом, в основном, они по 2% все-таки дают. Наконец-то на свою безопасность, на охрану своей жизни и жизни своих народов. После этого возникла ситуация с Ираном, когда Трамп попросил у союзников помощи, на что ему ответили, ну, Кир Стармер, он как-то так выступил, сказав, что, может быть, он один пошлет катер, который будет очищать акваторию от мин. Потом оказалось, что для этого ему нужно разрешение у Палаты лордов попросить. В общем, какой-то кошмар на самом деле. В кабинете ему нужно обязательно разрешение на то, чтобы послать траулер на очистку акватории от мин. Это говорит премьер-министр Великобритании. А Германия в лице Бориса Писториуса, который является министром обороны, да и Мерца, канцлера Германии, они сказали, что это вообще не наша война. На что они рассчитывали, когда они это говорили? На то, что Трамп скажет, что и это не наша война, не американцев, то, что у вас происходит в середине Европы. Иными словами, отношения очень и очень сложные между Великобританией и Соединенными Штатами. Великобритания не вписалась в помощь, которую попросил Трамп. Трамп сказал, ну, значит, нам и не нужно, сами справимся. И дальше уже разговор идет о том, что вообще под вопросом, будет ли какие-то перспективы у НАТО или же Североатлантический альянс, из него просто выйдут Соединенные Штаты Америки. Что сделать, кстати, непросто. Мы в одной из наших программ обсуждали это. Ну вот король приехал, и как бы вот все 4 дня он провел, очень хорошо они общались с Трампом. Ваш комментарий по этому поводу, как вы видите, что-то удалось, какие-то наладить все-таки связи, как-то восстановить отношения. Трамп очень хорошо относится к королю Карлу III, когда говорят о том, какие у них замечательные отношения. В основном это, кстати, и приводит в качестве примера. Трамп хорошо относится к Карлу III. По поводу Карла III как-то я не видел каких-то комментариев, как он относится к Трампу. Но будем считать, что хорошо. Наталья, вам слово.
1: Ну, я вряд ли что-то новое скажу. Мне кажется, что организация НАТО себя, в общем, дискредитировала практически полностью. Но, судя по всему, потому как себя ведут европейские страны, как они себя вели в последнее время, они организацию НАТО воспринимали как щит в лице Америки от любых опасностей, которые могут им угрожать. То есть они считали, что если что, то Америка их защитит, потому что они являются членами НАТО. Но это такая односторонняя зависимость. Насколько я вот вижу в последнее время, мне кажется, что организации такой НАТО, в принципе, ее, в общем, фактически нет. Что касается приезда короля, насколько я себе представляю, как происходит дело в Великобритании, поскольку король фигура декоративная, то его, скажем так, посылают. То есть, видимо, в Великобритании все-таки обсудили, что не надо до конца портить и разрывать отношения с Америкой, и Стармер сам приехать не может. Потому что у него
0: боится,
1: такие уже отношения
0: боится,
1: с Трампом.
0: Боится приехать, боится в Белый дом приехать.
1: Во всяком случае, может и не хочет. Я не знаю, с какой тут стороны основная инициатива исходит, но решил вместо себя послать, так сказать, своего меньшего брата, чтобы до конца отношения не рвать, а все-таки сохранить видимость хотя бы хороших отношений. Худой мир лучше доброй ссоры. Так что то, что приехал король Великобритании, это хороший знак, на мой взгляд. Это хорошо, что он приехал, потому что это означает, что отношения не порваны до конца. Тем не менее, ну, я не знаю, я не вижу хороших перспектив тут для НАТО, если вдруг вся Европа каким-то волшебным образом не переменит свое отношение как к личности Трампа, поскольку личность Трампа тут является таким камнем преткновения еще плюс ко всему, так и в целом представлению о собственной безопасности.
0: Ну, я должен сказать, что здесь тоже интересно. Я слушал одну из наших замечательных левых СМИ. Они обычно буквами алфавита, там ABC, NBC, CBS, не буду сейчас называть, они все в этом плане похожи. Они говорят о том, что, ну вот когда был визит Карла III с Камилой, они, значит, прибыли в Белый дом, и наконец-то в Белом доме появились взрослые. То есть Трамп, его окружение, это какие-то вот такие подростки, которые сами не знают, что делать, а наконец вот приехал король Великобритании, и вот выглядел как взрослый по отношению к подростку Трампу. Но я уже не говорю о том, что, по-моему, Карл III, ему 77 лет, а Трампу будет в этом году 80, ему сейчас 79 лет. То есть как-то так это тоже не совпадает. Но вот такое какое-то ерническое отношение, какой-то такой дешевый комментарий, это вот то, что могут, то, на что они готовы пойти. Вот больше, вот вся эта желчь, которую изливают вот эти средства массовой информации, она просто отвратительна. Наталья, вот как бы вы вот этот комментарий прокомментировали, простите за тавтологию.
1: А то, что взрослые появились?
0: Да, ну, взрослые, наконец-то.
1: Это, знаете, как мою позицию, что у меня другое отношение к Трампу. То есть я понимаю, почему они так говорят. Трамп действительно воспринимается как такой, ну, отчасти не совсем взрослый человек, который движим импульсами, у которого нету выверенной какой-то продуманной стратегии надолго. В отношении короля, как я уже сказала, король — фигура декоративная. То есть по отношению к Трампу тут нет отношений взрослый или невзрослый, потому что он просто некий посланник, он вообще находится в другой категории, он не принимает решений. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, эта метафора, скажем так, ну, не катит. А то, что они просто... То, что это можно было бы сказать в другом случае, я понимаю, но то, что они просто пытаются пнуть Трампа без содержательной составляющей в любой абсолютной ситуации, это тоже вполне ожидаемо.
0: Да, к сожалению. Я думаю, что они говорят об этом, не учитывая вообще биографию Чарльза, которого теперь мы называем Кинг III, в такой, кстати, русской традиции, которая еще от Петра идет, он же Чарльз. Когда он был принцем, он был Чарльзом. Надо просто знать его биографию, как он шел к этой взрослости. Давайте прервемся на техническую паузу, это буквально несколько секунд, после чего вернемся в программу.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Дамы и господа, мы возвращаемся в программу «Пресс-клуб». Напомню, что гости сегодняшней передачи – Микс Хоук, журналист, обозреватель, и Наталья Резник, поэт и обозреватель, блогер. Микс, давайте продолжим эту тему, которую мы на ней, собственно, ушли на перерыв. Вот такой комментарий левых средств массовой информации о том, что когда король Великобритании Карл III присутствовал в Белом доме, там был прием ему оказан, причем он несколько раз посетил Белый дом, и днем, это было в понедельник, и во вторник после выступления в Конгрессе был в его честь обед вечерний, вечером. Комментарий был такой: ну вот, наконец, в Белом доме появился взрослый человек. Ну, мол, Трамп, он какой-то такой вот подросток. Ну, вот как Наталья и сказала, есть взгляд, что Трамп не знает, что он делает, у него нет никакого плана, никакой программы, он очень... все основано на интуиции и так далее. Я с этим категорически не согласен, и постоянно я говорю о том, что и план есть, и у него есть определенная стратегия, которая описана еще в 1984 году, когда вышел его бестселлер «The Art of the Deal», вот, «Искусство сделки», на которой учились поколения бизнесменов на этой книге. Она бестселлер. Он там все объяснил, свою позицию, он ее проводит и в политике. Мы неоднократно об этом говорили. И, Микс, вот ваш комментарий по поводу того, как вот это ерничество в прессе. Мы говорили об этом и в когда обсуждали первый вопрос, и сейчас, когда обсуждаем визит Карла III, средства массовой информации, они не только формируют новостную повестку, они формируют еще и мировоззрение телезрителей, слушателей. Это понятно. Средства массовой информации – это оружие массового поражения. Массовое – это не случайно в средствах массовой информации в этих трех словах. Это действительно массовое оболванивание, как с одной стороны, справа это, так и слева, и возможно, тех, кто потребляет эту информацию. Но вот в данном случае мы вспоминали Киммела, вот я сейчас говорю об этом комментарии, настолько невыдержанность, настолько неспособность как-то объективно анализировать ситуацию, обязательно они должны проговориться и как-то вот так вот безобразно прокомментировать то, что происходит. Микс, вам слово.
1: А знаете, во времена Джорджа Буша-младшего одной из самых популярных групп в Америке была группа «Dixie Chicks». Они были на гастролях в Великобритании, когда началась атака на Ирак, и Натали Мэй, лидер этой группы, позволила себе высказаться критически по поводу президента Буша, находясь в Великобритании. Это закончило карьеру суперпопулярной на тот момент группы «Dixie Chicks». Закончила не только для республиканцев, но и для демократов. Потому что публичные высказывания за границей или вообще вот какое-то, да, вот унижение своей власти, власти своей страны, президента своей страны, такое вот сравнение с какими-то представителями власти других стран, ну, в общем, всегда было в Америке табуировано внутренне, не было никаких законов, но считалось, что это какое-то такое же, ну, дно. И то, что сейчас это делает телеканал ABC и не получает, в общем, никаких видимых таких плюх, это говорит о том, что мы в очень плохом состоянии находимся сейчас. Потому что, как бы то ни было, можно как угодно относиться к Трампу, он является президентом Соединенных Штатов Америки. Говоря такие вещи, ты унижаешь Соединенные Штаты Америки, тем более, что ты сравниваешь, извините, с каким взрослым, о ком говорить, о Чарльзе, напомнить вам что-нибудь про этого человека.
0: Я об этом, да? И говорю, да.
1: Ну, то есть, ну, я понимаю, если бы там был какой-то, ну, там, этот сам Махатма Ганди приехал. Я понимаю, если бы это был действительно какой-то, ну, матерый человечище, глыба, так как говорил товарищ Ленин. Но это же, ну, в принципе, ну, в общем...
0: Infant terrible. На самом деле это неудачник во многих направлениях. Он не мог понять, как ему выстраивать свою биографию годами.
1: Человек стал королем, да, потому что, ну, это вот, потому что королевская семья, она становится, ну, ты становишься королем, потому что подошел твой срок, и ты по крови, вот тебе полагается. по твоему старшинству и так далее. Но это вовсе не потому, что он какой-то выдающийся деятель был. И, в принципе, кроме скандалов и каких-то его там вот проблем житейских, мы никаких не видели его свершений на протяжении всей жизни. Это совсем не та фигура, с которой можно было бы сравнивать Трампа, у которого есть свершения, даже если это кому-то не нравится. Поэтому само по себе такое отношение, вообще, в принципе, я, честно говоря, переехав в Соединенные Штаты, был удивлен, какое количество людей здесь как-то с придыханием воспринимает британский королевский дом. Хотелось бы напомнить, что 250 лет назад мы, в общем, избавились от этого британского королевского дома, и слава тебе, Господи. И все хорошо у нас теперь. Это, ну, мы не колония Великобритании. У нас нет нужды с каким-то пиететом и почтением относиться к монаршему семейству, не имеющему к нам уже, в общем, давно никакого отношения.
0: Но, тем не менее, люди с английским акцентом, они здесь едва ли не аристократы по-прежнему. Я когда приехал сюда 37 лет назад, я как раз, у меня было письмо, написал английский актер в Ла-Маму. Это известный здесь такой театр, который организовали еще в 60-е годы, авангардный. И я туда пришел, я дал рекомендательное письмо, поскольку я писал пьесы, и когда они увидели, о, английский актер, да-да, вот английский актер, английский акцент, это все здесь едва ли не является знаком качества в Соединенных Штатах Америки, хотя это все тоже теряется, это уже не так ярко, как это было, ну, вот для меня 37 лет назад, да, Микс?
1: Да, ну вот я, собственно, об этом говорю, что мне такое отношение, в принципе, не очень понятно, тем более, я говорю, когда такое отношение не к каким-то действительно действующим структурам, а, в общем, к достаточно декоративной, хотя, ну, не совсем внутри Британии у короля есть достаточная власти, и есть вещи, которые может сделать только король, например. Король, например, может ветировать решение парламента, правда, он этого не делает, но это уже другой вопрос, да, может. Ну, это, собственно, так же, как НАТО может много чего, но это много чего не делает. И здесь как раз, ну вот да, и это понятно совершенно, что это попытка нормализовать отношения после определенных выходов Стармера, но дело в том, что попытка-то очень странная получилась, потому что когда Чарльз приезжает и начинает поучать нас в Конгрессе о том, как нам жить и как нам выстраивать свою политику, он в этом он не улучшает ничего. Он как бы не создает такую ситуацию, в которой можно там выдохнуть и сказать, ну ладно, вот Стармер такой, но зато вот король нормальный. Нет, они все такие. Они все пытаются надуть щеки и сделать вид, что они лучше нас знают, как нам жить. И, собственно, лучше было бы услышать от него извинения за то, что вот эти вот мальчики в его правительстве, он же взрослый в доме, да, вот он своих приструнит, которые не выполняют свои союзные обязательства. Союзные обязательства. Они все кричат, что Трамп разваливает НАТО, но когда доходит до дела, все эти ребята разваливают НАТО. Вот это и есть развал НАТО. Потому что мы, естественно, смотрим на это и понимаем, а какой нам смысл находиться в союзе, в котором мы просто должны давать деньги и от которого мы ничего потом не получаем. И когда у нас критическая ситуация, и нам нужно перебросить войска, нам говорят, шиш с маслом. Мы говорим, а, вот так, да, хорошо, не вопрос. Да, мы действительно обойдемся без вас. Да, мы найдем других союзников. Да, не проблема. Есть много стран, которые понимают, что для них действительно большой профит дружить с Соединенными Штатами Америки. И если наши союзники этого не понимают, окей, мы будем менять союзников. Нам не нужны союзники, которые нам не союзники. И поэтому, понимаете, вот вы помните разговоры о Гренландии? И когда нам говорили, да зачем вам вообще Гренландия, мы же все союзники, у вас же есть базы, вы же имеете право. Так вот за этим, друзья мои, вот именно за этим. Потому что когда вот приходит вот такой момент, да, у нас есть базы, но нам их закрывают и не дают ими пользоваться. Поэтому да, поэтому совершенно прав президент Трамп. Никто не собирается завоевывать Гренландию, но, по крайней мере, постараться мирным путем получить себе стратегически важную территорию, это в государственных интересах нормальное совершенно политическое движение.
0: в этом свете и нужно рассматривать заявление Трампа по поводу того, что да, вполне возможно, мы выведем наши базы американцев, мы выведем военнослужащих из Германии и Италии, ну и из Испании тоже. Испания ведет себя вообще отвратительно по отношению к Соединенным Штатам. То, что вы сказали, как раз микс. Закрыли небо над Испанией, когда нужно было обеспечить пролет американских самолетов. И не только, и Австрия в этом деле постаралась, ну и так далее. То есть там ряд стран, Австрия, она говорит о том, что она никакому не относится к Союзу, она где-то вот посередине, но тем не менее самолетам запрещено было пролетать. Так что я думаю, что когда президент высказывает вот такое свое мнение, он дальше может, видимо, и действовать. И с этим будут согласны многие в Соединенных Штатах Америки. Мы охраняем Европу, Европа сидит на нашей шее, и при этом, когда нам нужна помощь, они нам навстречу не идут. Давайте перейдем теперь к еще одной теме. Переговоры о мирном урегулировании в Иране в подвешенном совершенно состоянии, но в пятницу появилось сообщение о том, что новый формальный верховный лидер Ирана, это Ламат Штаба Хаминии, по мнению ряда экспертов, он давно уже находится в морге, то есть давно уже где-то вот там на небесах, тем не менее, может быть, он и уже ушел из этого мира, но, как мы видим, продолжает сообщать оттуда что-то. Он заявил, что Исламская Республика сохранит свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на требования президента Дональда Трампа и американские удары по иранским объектам. Об этом передает иранское государственное телевидение. Вообще он дальше заявил, что мы готовы послать вот этот вот весь флот, который сейчас пришел, на дно. Иными словами, это объявление войны. Ну и по крайней мере разговор о том, что мы продолжаем воевать и с Соединенными Штатами, и с Израилем. Я говорил в пятницу с нашим израильским корреспондентом в утренней программе, насколько Израиль готовятся к тому, чтобы опять начать боевые действия. Да, готовы в Израиле, но должен сказать, что и Соединенные Штаты, уже там три наших авиационных группировки, авианосных группировки, и Соединенные Штаты тоже готовы к этому. Так что не идут они ни на какой договор, и речь идет о том, что фанатики есть фанатики, и с ними договариваться не о чем. Как дальше во всем этом разбираться? Наверное, только военным способом. Наталья, как вы считаете?
2: Ну, я не знаю, как Трамп себе это изначально представлял, как раз говоря о том, насколько у него, в принципе, рассчитаны планы, насколько вперед, и как он себе это представлял, за какое время закончится война. Но я считаю, что это один из самых страшных кровавых режимов нашего времени и мира сейчас. И, судя по всему, они от власти так просто не отойдут, будут держаться до последнего. Никакие уговоры и переговоры тут не помогут. И с такими режимами обычно можно справиться только силовыми методами, к сожалению. Поэтому эта война будет продолжаться.
0: Мы должны помнить, я об этом говорил неоднократно, что особенно здесь уже... К слову, когда прибыл Карл III, ведь и у Белого дома в Вашингтоне, и здесь, в Нью-Йорке, его встречали демонстрации с плакатами «Прекратить войну в Иране», «Перестать уничтожать иранский народ» и так далее. Вот этих вот... Это и к первой части относится нашего разговора здесь, на телевидении, когда мы сейчас с вами обсуждали. И первый, и второй вопрос. Вот таких вот с промытыми мозгами их огромное количество. Я напомню нашим телезрителям, я уже неоднократно об этом говорил. Получается так, что только президент Дональд Трамп, другие президенты до него, он 47-й президент, был 45-м, а до него президенты, они на это не пошли. Иранскому режиму 47 лет, всегда, все эти годы он угрожает Соединенным Штатам и Израилю. Мало того, он угрожает всему миру, потому что существует определенная доктрина, 12-й имам, который... придет откуда-то, он возьмется и принесет счастье иранскому народу и поведет иранский народ в светлое будущее, он появляется в условиях апокалипсиса. Вот когда такой Армагеддон будет, а Армагеддон при ядерном оружии Иран готов устроить сразу, поскольку это их идея, они фанатики, они ждут 12-го имама, а он появится тогда, когда все будет под ногами гореть. Иными словами, появится у них ядерная боеголовка, они не преминут этим воспользоваться. Вот о чем говорит Дональд Трамп, вот о чем говорит говорят израильтяне, вот о чем говорят разумные люди в мире, в разных странах. Если дать Ирану возможность получить ядерное оружие, мы все погибнем. Они готовы уничтожить Землю, нашу планету, потому что они фанатики, и они верят в приход 12-го имама тогда, когда все будет здесь разрушено. Иными словами, вот в такой дистопии они все это видят, и с этим надо что-то было делать. Только единственный президент пошел на это, рискнул, да, и своим политическим будущим, поскольку мы говорим постоянно о ноябрьских выборах. Это может отразиться на успехах республиканцев на промежуточных выборах в ноябре, но тем не менее Трамп, обратите внимание, он не прекращает пытаться с ними договориться, говоря о том, что непонятно, с кем вообще там договариваться, и, собственно, продолжает призывать к тому, чтобы продлить вот эту морскую блокаду. Морская блокада – это просто петля, наброшенная на руководство Ирана. Они теряют от 400 до 500 миллионов долларов в день на том, что к ним не могут зайти в порты иранские суда и не могут выйти из этих портов. Иными словами, все, ни импорта, ни экспорта. Мы же не только говорим о нефтепродуктах. Это зерно, это различные медикаменты, все что угодно. Там коллапс будет через несколько недель, но, может быть, несколько месяцев. Вот что делает Трамп. Он говорит, не будем мы пока начинать военную операцию, мы их и так задавим. Они начинают беспокоиться там внутри по поводу восстания, потому что ну, одно дело, когда выходят люди, там 20-30 тысяч человек, кто считает, из пулеметов просто уничтожили. Другое дело, когда выйдут миллионы. Микс, ваш взгляд, вам слово.
1: Ну, я, в принципе, уже даже упоминал сегодня, что ну, с Ираном, в общем, ну, там все понятно. Это не просто тирания, которая тиранит свой собственный народ, что само по себе отвратительно. Это еще и та тирания, которая, в общем, нацелена на уничтожение как минимум Израиля и Соединенных Штатов, как максимум всего мира. Поэтому здесь совершенно понятно, что когда такие режимы существуют, и я совершенно согласен с тем, что с ними невозможно договариваться именно по причине того, что это религиозное мировоззрение. То есть для них эта война и это уничтожение мира, это именно потому, что там в этой идее про 12-го имама, там именно, что этот апокалипсис будет рукотворным. Это не так, как, например, в христианский апокалипсис, который рукой Всевышнего творится. А это именно апокалипсис, который они должны устроить. И они, собственно, вот к этому идут. Они для этого изобретают ядерное оружие. Не для того, чтобы от кого-то защититься, не для того, чтобы это был какой-то инструмент сдерживания, а именно для того, чтобы устроить апокалипсис. Ну, то есть, если у тебя есть сосед, который собирает какую-то бомбу для того, чтобы тебя взорвать, и он открыто об этом говорит. Ну, можно, конечно, сидеть и делать вид, но он просто шутит. Ну, у нас так уже было в истории. Например, когда говорили, ну, немцы же цивилизованный народ, но они же не будут это делать. Они же просто так говорят, да? И было после этого сказано, если, ну, всегда доверяйте тем, кто говорит, что собирается вас убить.
0: Просто, поэтому... да, есть известная фраза. Тех, кто тебе угрожает, надо слушать. Не нужно торопиться их трактовать. Просто послушайте, что они говорят.
1: Да, Микс. Поэтому совершенно естественно, что в такой ситуации это нужно делать. Никто не хочет войну. И Трамп, между прочим, один из наименее воинственных президентов в истории Соединенных Штатов. Он очень не любит войны, в принципе. Он не любит, когда люди погибают. Его это вот как человека, его это, как сказать, disturb, ну, вот его это беспокоит. Он не в восторге от этого. И тем не менее, ну, просто он понимает, что здесь нету никаких других вариантов, к сожалению. И я думаю, что, ну, я тоже не согласен с идеей о том, что Трамп непредсказуем. Трамп очень предсказуем, просто у него, он действует в рамках другой логики, непривычной политической традиции, он действует вне политической традиции. И поэтому его действия воспринимаются как некий хаос. На самом деле, это такой, скорее, творческий беспорядок. У меня, если посмотреть на мой рабочий стол, вы там ничего не найдете, а я найду все. Я знаю, где у меня что лежит. А вы не поймете, что там происходит, потому что все вот так.
0: Меня недавно пригласили на лекцию, я сравнил это с полифонией. Вот. Это разные совершенно тона, разные регистры, и он этим пользуется довольно умело. Со стороны это совершенно выглядит непонятно. Так в свое время Набоков он писал о нетке. Вот какие-то такие нитки, которые ты не понимаешь, что это такое, какой-то моток. Но если с определенной стороны посмотреть, с определенной точки зрения, то тогда это выглядит как какая-то фигура. А так вот с этой стороны это совершенно какой-то абсурд. Я тоже считаю, что это такова политика, мы к этому не совсем привыкли. Мало того, мы находимся в реал-политик, это реальная политика, которая происходит в реальном времени. И здесь сегодня делается одно, завтра говорится другое, послезавтра решается третье. Мы в реальной политике, за этим очень сложно уследить, и мы не инсайдеры. У нас не так много времени осталось. Еще одна тема. Россия намерена прекратить огонь по случаю Дня Победы. Было сказано Песковым, пресс-секретарем Путина, без относительно согласия или отказа Украины от временного перемирия. Ну вот так. То есть мы прекращаем. Зеленский сказал, что это все понятно. Вы хотите, чтобы спокойно прошел парад 9 мая. При этом Россия уже отказалась от прохода военной техники. Самолеты не будут летать над Красной площадью. Курсанты не пройдут торжественным строем. Это, конечно, очень серьезный удар по репутации Путина. И это, ну, яркий пример того, что они растеряны, они проигрывают, они не знают, что им делать. Я уже не говорю о том, что все это происходит на фоне горящей Перми и горящего Туапсе. Вот, Пермь, я неоднократно говорил об этом, где Марат Гельман в 2000-е годы, он создал русский музей современного искусства. Туда прилетали кураторы музеев, галереи со всего мира. Выставлялись художники, перформансисты, акционисты. Такая жизнь была. Потом это все после 2014 года, как и все в России, начали сворачивать. Ну вот результат из таких нювасюков, которые предполагал Марат Гельман, галерея, он, кстати, и политтехнолог, не получилось у него, но из вот такого проекта культурного, значимого, который создает контекст, и действительно, куда приезжали, и это такое место было очень, очень выдающееся в этом плане в те годы, все это теперь горит, теперь все это выглядит как костер. Вот очень кратко о современной России, что нужно знать. Наталья, пожалуйста, вам слово по поводу 9 мая, по поводу всех этих заявлений и Путина, и Зеленского, звонка Путина Трампу. Мне это напоминает, как младшая сестренка, она жалуется родителям, что старший братик ее побивает, и пусть родители им займутся, чтобы он прекратил ее бить. Ну вот так, Трамп, может быть, ты как-то надавишь на Зеленского, я так боюсь, что дроны прилетят на парад 9 мая и сорвут нам парад. Вам слово, Наталья.
2: Ну, я, честно говоря, даже не знаю, что тут особенно комментировать. Вы уже все сказали. По крупным городам России неоднократные прилеты – это известный факт. Они специально там в некоторых районах глушат мобильную связь, именно чтобы этому каким-то образом воспрепятствовать. И да, наверное, Путин хочет 9 мая обезопасить хотя бы то, что будет происходить, без там каких-то... без излишеств даже, этот парад без излишеств, он хочет обезопасить его хоть в какой-то форме, и, видимо, поэтому он предлагает 9 мая перемирие. Потому что, да, они боятся, потому что прилеты довольно регулярные, и хотят 9 мая обойтись без этого. А по поводу всего остального, в России происходит стремительная деградация во всех областях. И то, что там уничтожается, то, что создал Марат Гельман, это просто капля в море всего остального, что происходит.
0: Ну, я привел на примере Перми просто, конечно, естественно.
2: Деградация происходит во всем. Она происходит во всех абсолютно областях деятельности, в том числе в искусстве, несомненно, и по-другому быть не может. Поэтому это абсолютно ожидаемо. Единственное, чего мне бы хотелось, чтобы Трамп относился к Путину так же, как он относится к иранским аятолам, и воспринимал его как врага, и как врага всего человечества, а не как человека, с которым можно поболтать по телефону.
0: Если вы заметили, были сообщения о том, что те, кто учится читать по губам, профессионалы такие, во время разговора в Белом доме Трампа и Карла Третьего, они прочитали, было не слышно, о чем они говорят, они прочитали, там как раз зашел разговор об Украине, Карл постоянно поднимал эту тему Украины, и Трамп сказал, что это Путин не хочет окончания войны. Они прочитали
2: конечно,
0: это по губам.
2: Не
0: да, то есть, нет, конечно, то есть, не то есть Трамп, это Трамп, Трамп это понимает, это Трамп сказал. Он прекрасно это понимает. Он пытается как-то это все завершить, чтобы и одна, и другая сторона шли на согласие. Но, кстати, в Украине тоже есть свои проблемы. Пожалуйста, Микс, вам слово по поводу того, что происходит с парадом 9 мая. Не кажется ли вам, что здесь можно применить такое определение, они боятся. То есть они проиграли по всем направлениям. Ну, там же все идет по плану. Видимо, в план входила вот такая боязнь со стороны России по отношению к Украине. Просто боятся. У них ПВО не существует. Они не могут с этим справиться. Оказывается, ПВО, которое вот говорили, у нас, во-первых, вторая армия в мире, и ПВО у нас все покрывает. Ничего не получается. Уже дипстрайки, мы говорим первым, это 1500 километров, от 1500 до 1800 километров от границы с Украиной. А дроны, они летят не по прямой, естественно, то есть там они наматывают все 2000 километров. Там был удар недавно куда-то в Зауралье на 1500 километров. Мы говорили в пятницу об этом с нашим украинским корреспондентом. 2500 километров. Это расстояние от границы, сколько дроны летят. То есть такая мощь сегодня раскручена. Одна из идей Путина – демилитаризация украинской армии просто блестяще им завершена. Просто реализована блестяще, в кавычках, естественно. Микс, пожалуйста, вам слово.
1: Ну, дело в том, что тут и страх с одной стороны, с другой стороны, здесь ведь очень страшная картина для Путина, если что-то прилетит именно во время парада, потому что это момент еще и такой, ну, образцово-показательный. Когда просто прилетает куда-то, это нехорошо, ну да ладно, там бабы еще нарожают, у них же такой принцип. Но вот если вот прям вот в момент парада, и вот все там торжественно, и вдруг тут такое шандарахнет, то, конечно, это уже называется фиаско. И это удар по... Путин же очень, как все маленькие и достаточно серые люди, он очень обеспокоен тем, как он выглядит на глазах других. И, конечно, это, ну, выглядеть так. А он еще ведь, он же еще и гопник. То есть там своя психология вот эта вот гопническая, когда что, ну, типа, че я? Да я тут... И тут вдруг тебя тут, понимаешь, какие-то еще и там какие-то... Вообще для него, у него, как у любого гопника и силовика в одном флаконе, у него же еще отношения, он же Зеленского не переносит еще и потому, что тут артист. То есть для них все артисты, вот эти все музыканты, это все такое, ну, не совсем люди, это такие, ну, как это называется, лабухи, развлекают нас, вот клоуны. И тут вдруг вот этот клоун его ставит на колени прилюдно, это, конечно...
0: Комедиант, это... такой комедиант.
1: Да. Да, это то, с чем он не может никак мириться. Но, естественно, то, что, ну, я могу сказать, Трамп прекрасно знает, кто такой Путин. Я говорил по этому поводу с парой сенаторов Соединенных Штатов. У Трампа нет никаких иллюзий. Так же, как у Трампа нет иллюзий в отношении аятолл иранских. И вот эти вот перемирия, переговоры и все прочее, это не потому, что он думает, что с ними договориться можно, а потому что он прекрасно понимает, какой будет политический фон, если он не попытается договориться. Если он не сделает вид и не поставит какую-то вот такую вот... ну вот смотрите, мы договаривались, они отказались. Ну теперь извините. То есть это тоже определенная игра политическая, которую приходится играть, потому что если бы у нас был такой монолит, какой у нас был хотя бы в политическом бомонде во Вьетнаме, мы бы еще могли, в общем, как-то. А тут нам, ну, приходится, да, вот вставать какие-то такие позы.
0: Друзья, Наталья, Микс, я благодарю вас за участие в программе. Время подошло к концу в передаче. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.

0: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души.
3: Мелодии украинской души.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу познакомить вас со своим другом, творческим братом Леонидом Сандуленко, которого знаю более 20 лет, с которым работал как на концертах, так и в студии, и за это время было записано много прекрасных песен. Леонид Сандуленко – народный артист Украины, многогранный певец и замечательный человек. Родился Леонид 19 августа 1956 года в городе Киеве в многодетной ромской или цыганской семье. А как все начиналось, я вам сейчас расскажу. 17 августа 1949 года появился на свет Борис Сандуленко, старший брат Леонида. Леонид был младше на 7 лет. Мальчишки были одаренными от природы и с детства схватывали музыку буквально на лету. В их доме стоял огромный рояль, на котором часто играл их отец Леонид Николаевич Сандуленко. Отец работал в ансамбле танца имени Павла Вирского и был прекрасным танцором. Он и привил детям любовь к музыке. Свои первые песни Борис Сандуленко начал пробовать исполнять в 5-летнем возрасте, а впервые на сцену наш герой попал, когда ему исполнилось всего 8 лет. Октябрьский дворец культуры города Киева гостеприимно распахнул для него двери в большое и

Там, на голубом огоньке, Борис знакомится с Муслимом Магомаевым, который позже стал его творческим наставником и другом семьи Сандуленко. После выступления на «Голубом огоньке» Бориса стали называть отечественным Робертино Лоретти. Уже в 12 лет он стал личным гостем популярнейшей звезды того времени и даже побывал в гостях у него в солнечной Италии. Параллельно с Борисом Сандуленко развивалась и творческая карьера его младшего брата Леонида. Он полностью повторил путь старшего брата Бориса, ведь старший брат был всегда примером для Леонида. Леонид начал петь с 5-летнего возраста, окончил дирижерско-хоровое отделение Киевской музыкальной школы имени Лысенко, а затем и Киевскую государственную консерваторию, а по вечерам подрабатывал певцом в ресторанах. Леонид достиг больших успехов, стал первым цыганом, который получил звание «Народный артист Украины». Долгое время работал в киевском мюзик-холле, после чего создал свой собственный семейный ансамбль «Гиля Ромен», с которым гастролировал в США, Канаде, Франции, Испании, Бельгии, Швейцарии, Голландии, Чехии, Словакии и Германии, исполняя украинские, русские и цыганские песни, романсы, а также отечественные и зарубежные шлягеры. Сегодня Леонид Сандуленко – солист киевского ансамбля «Песни и пляски» Национальной гвардии Украины.

0: українській душі.
1: Мелодії української душі.
2: Несколько лет назад мы с Леонидом работали в студии над записью песни «Ты моя мелодия», всем известную в исполнении Муслима Магомаева. Тогда я и спросил, почему ты хочешь записать эту песню? Леонид ответил, что очень хорошо знал и любил творчество Муслима Магометовича, ведь частым гостем он был в их семье. И когда они встречались, рассказывали разные жизненные истории, шутили, веселились, пели песни. Песня «Ты моя мелодия» была самой любимой. Муслим Магометович рассказывал, когда Александра Пахмутова предложила ему спеть песню, то песня сразу пришлась по душе. Он даже не просил что-то изменить в произведении, хотя обычно у него возникали такие просьбы к композиторам. Когда была сделана запись, Магомаев позвонил по телефону в Италию, тогда еще будущей жене Тамаре Синявской, которая была на гастролях, и по телефону дал послушать песню. Многие считают, что композиция «Ты моя мелодия» была написана специально для Муслима Магомаева. Но на самом деле рассказ Николая Добронравова об истории написания песни опровергает эту версию. Она часто, Александра Пахмутова, пишет сначала мелодию, а уже потом я сочиняю к ней текст, рассказывает Николай Добронравов. «Мы жили тогда в Рузе, и однажды вечером Аля говорит: «Коля, послушай одну новую мелодию. Я сама еще не могу понять, интересна она или нет. Послушай, стоит ли из нее что-то делать?» Сыграла. Я говорю: «Аля, не знаю, но мне кажется, это потрясающе. Я не очень чисто пою, но плохую музыку от хорошей всегда отличу». Ну, в общем, взялся я за эту Алину тему. Первая строчка возникла сразу. «Ты моя мелодия». По законам стиха вторая должна была быть примерно такая. «Я твой дорогой». Третья – «Ты моя хорошая», и четвертая – «Снова мы с тобой». А исходя из ритма пахмутовской мелодии, получилось: «Ты моя мелодия, я твой преданный орфей, дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей». Здесь ритм постоянно меняется, каждое слово ударное. В стихах так бывает крайне редко. Безумно сложная подтекстовка. Я над ней работал целых 2 года. За это время выпустил сборник стихов. Так рассказывал Николай Добронравов о истории написания песни «Ты моя мелодия». А я предлагаю послушать вам эту песню в исполнении Леонида Сандуева.

0: Песня «Сингарелла» или «Зингарелла». Я так понимаю, это женское имя или слово, обозначающее цыганку. Правда, не знаю, на каком языке. Странная история происходит вокруг всем известной песни «Сингарелла». Невозможно отыскать ни автора слов, ни музыки. Пишут, музыка сербская. Но слова я нашел, правда, французские. И это не оригинал, который был написан на сербско-хорватском языке. Музыка Барбенов Кович, слова Желька Павичич. Но оригинальный текст так и не найден. Кстати, один из первых исполнителей, Энрико Масиас, происходит из алжирской еврейской семьи, и его настоящее имя Гастон Гренассиа. Пел на своем родном французском.
1: Зингарелла, зингарелла,
0: а вот слова на русском языке – натяжка. Пишут, что слова написал Рудольф Фукс, он же Соловьев, он же Рувим Рублев. В другом источнике, что слова написал Михаил Звездинский. Иногда еще приписывают, что в соавторы попал и Шуфутинский. Но как бы там ни было, песня хорошая. И давайте ее...

0: А сейчас с нами на связи Леонид Сандуленко, народный артист, певец, мой друг. Леня, привет!
1: Я хочу всех поприветствовать, кто слушает нас сегодня на Дэвидсон Радио. Я хочу всем пожелать здоровья американцам Нью-Йорка и всех штатов Америки. Пусть будут все здоровы, счастливы, и пусть в их домах и в их душах радость, солнце, благополучие и всего всем самого хорошего. Вот это все, что я могу пожелать от себя лично и от всех ромов города Киева. Я надеюсь на это, что мы обязательно встретимся и просто наживо покажу то, что я умею в концертах, которые мы планируем с моим другом Александром Федоренко.
0: Спасибо, Леонид. Хочу попросить тебя, чтобы ты рассказал об одной из моих любимых песен, которую мы очень давно записали, наверное, лет 10 назад. И она стала очень популярная. И эта песня «Сыну мій сину», или правильно называется «Батьківська любов».
1: Песню «Батьківська любов» мне предложил Леонид Нечпорук спеть на его творческом вечере. Я ее послушал внимательно. Ну, естественно, у меня двое детей своих и сын. Посвящая через Леню Нечпорука ему свою вот эту песню, я думаю, что вся Украина была в захвате от этой песни, и есть эта песня моя теперь является моей визиткой на сцене. Я только выхожу, мне говорят уже, а буду «Батьківська любов»? Я кажу, буду, все буде. Я хочу сказать, что я очень благодарен этому композитору. Поэтесса была такая Наталка Коломієць, на жаль, ее уже нету с нами. И Наталці той Коломієць, я теж щиро вдячний за цю пісню.

0: детской души после рекламной паузы.
1: Bay Y – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y – 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703, 648-7703. 03, добавочный 204. Спросить Елену.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
5: «Анкор».
4: Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: theater.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас!
0: Души.
9: Мелодии украинской души.
10: «Осенняя роса» – песня широко известна в народе по строчке «И нисколько мы с тобой не постарели». Она неизменно звучит на разного рода свадебных юбилеях, семейных торжествах. Эту песню кто только не пел. А кто же ее написал? За ответом я полез в всемирную паутину. И, на мое удивление, найти удалось немного. Слова написал Юрий Гарин, а музыку – и граф Игоревич Иошко. Авторы, хотя и заслуженные люди, но, судя по всему, не очень хорошо известны широкой аудитории. Каких только написаний фамилий композитора не встретишь в интернете. От Ошка до Иошкина. Когда произведение любимо, оно становится народным. Так и с этим русским цыганским романсом. Никто не задумывается об авторстве, песню просто исполняет. Но все-таки справедливо, чтобы авторам воздали по заслугам. «Осенняя роса» – это гимн преданности, написанный от имени людей, много проживших и переживших, но сумевших сохранить чувства друг к другу. А песне «Осенняя роса» в интернете я нашел формулировку «Самая красивая песня о любви». Спорно, но у каждого свой взгляд. Песня красивая и, безусловно, заслуживает, чтобы ее знали и о ней помнили. А я предлагаю послушать песню «Осенняя роса» в исполнении народного артиста Украины Леонида Сандуленко.

0: Нью-Йорк, Нью-Йорк. Песня, впервые прозвучавшая в исполнении Лайзы Минелли в фильме Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Премьера состоялась 21 июня 1977 года. Композиция была написана композитором Джоном Кандером и автором стихов Фредом Эббом. Начальный вариант был представлен режиссеру и актерам Лайзе Минелли и Роберту Де Ниро. Последний высказал мнение, что песня должна быть сильнее. Возможно, попробовать еще раз. Композитор и поэт вышли с прослушивания в возмущении. Что молодые актеры учат их сочинять? Позже Эбб признал, что Де Ниро был прав, но в пылу гнева песня была переписана очень быстро. Собственно говоря, фильм большого успеха не имел, но Лайза Минелли продолжала исполнять песню на своих концертах. На Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» пела жительница Нью-Йорка Минелли в сопровождении 24 концертных роялей Стэнвэй, сделанных в Нью-Йорке. Первое концертное исполнение песни Синатра сделал в сентябре 1978 года на радио City Music Hall в Нью-Йорке. В 1979 году песня была несколько раз по-новому аранжирована и исполнена в новой интерпретации. Фрэнк Синатра записал в студии, использовав свой оркестр и новую музыкальную аранжировку, а также переделав текст и интонационные акценты по-своему. Синатра обновил песню, придав ей новое смысловое значение. О смелости человека из маленького городка, решительно начинающего новую жизнь, чтобы реализовать мечту и стать лучшим в самом большом городе. Фрэнк Синатра записал несколько версий песни «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Самая последняя версия записана в 1993 году в дуэте с Тони Беннетом для последнего прижизненного альбома Синатры «Дуэтс», для которого использовались новые технологии записи и цифрового редактирования информации. Ну а у нас в гостях Леонид Сандуленко, который шикарно поет эту песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И, Лень, расскажи, пожалуйста, как ты начал эту песню петь?
1: Песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк» я учил прямо в самолете. То есть я музыку знал всегда, на слуху она была. А слова я учил, летя из Парижа сначала в Торонто, а потом и в Вашингтон, и в Нью-Йорк, где я только не был с этой песней. И принимали очень-очень хорошо. Ну, это было лет 20, а то 25 назад, может быть. Там я не помню уже сколько, или 3 часа лета было, или больше, но пришлось действительно выучить текст под хороший виски. Пил виски и учил текст с наушниками, пел Фрэнк Синатра, и я смотрел клавир, в котором был, конечно же, текст.

0: man in our New York.
1: Леонида Сандуленко многие знают как прекрасного исполнителя классической песни. Он поет арии, русский романс, а многие любят его цыганские песни. Леня, я знаю, что у тебя есть много ромских песен на украинском языке. Где ты их находишь?
2: Композиторы, которые пишут на стихи наших украинских, опять же, поэтов. Для меня лично песни с ромским таким наклоном, потому что, ну, есть песни чисто на ромском языке. Я хочу больше донести ромское искусство до слушателя, поэтому мы решили с ребятами, значит, здесь написать ромские песни на украинском языке. Это и есть песня «Цыганская доля», песня Александра Бурмицкого, который мне написал эту песню. Может быть, тоже прозвучит там у вас в Америке.
3: Цыганская доля.

0: У меня есть для вас небольшой сюрприз. Я дозвонился дочери Леонида, Шуре Сандуленко. Шура, привет!
1: Привет, Сашенька. Как твои дела?
0: Мы в эфире.
1: А, мы уже в эфире?
0: Шура, расскажи нам немного о папе. Какой он? Может, помнишь смешные и интересные истории?
1: Ой, да столько было этих историй. Он меня забыл в садике, но это, наверное, не очень будет хорошая ему реклама. Мама ему сказала меня забрать, а он жарил рыбу. У нас папа, когда начинает готовить, он же отключается полностью. И меня воспитательница забрала к себе домой. И знаешь, так смешно было, когда прибегает папа, расстегнутая рубашка, закатанные рукава, закатанные штаны, и он весь в муке. Руки в муке, пузо в муке, эти штаны в муке. Чтобы ты понимал, вот наш дом, у меня во дворе в моем, там, где я живу, красный садик, и чуть-чуть дальше дворами пройти, там 194-я школа. И там вот это вот воспитательница жила вот за этой 194-й школой. И папа залетает, знаешь, такой весь в муке, типа, где мой ребенок? Ну что, мне всегда с папой нравилось очень. Он меня брал постоянно на репетиции. Там, когда записи делали, они там что-то записывают. Ну, интересно было. Я любила, когда он меня с собой брал в ансамбль. Он тогда еще, по-моему, работал в военном ансамбле. То, что у нас папа ревнивый. У мамы была очень красивая фигура в молодости. И у нее были красивые джинсы, которые подчеркивали фигуру. Папа сильно ревновал ее. Он ее даже на пляж одну не отпускал. И он взял эти джинсы, взял и порезал. Захожу, мама плачет, а папа сидит над горкой на мелкие, такие тонкие лоскутки. Долго сидел, часа два резал эти джинсы. Что еще было? Папа у нас все время собак приносил. Папа у нас собачий папа. Его любят все собаки вообще, любые. У нас только этих собак было. Ну, помню, как приходил разбираться с мальчиком, который меня за попу ущипнул. У нас был когда выпускной, то есть он весь выпускной был со мной. А потом же мы решили пойти встречать рассвет. Я, наверное, была единственным человеком из трех параллельных классов, у кого папа пошел с нами встречать рассвет. Поэтому на заливе я так и не покупалась со всеми вместе. Самое смешное, Саша, было это уже, когда Маша родилась. Вот то, конечно. У меня там фотографии есть, как он сидит на полу, а она ему с феном делает укладку. Он с бантиками. То есть, знаешь, этот папа, который все время такой, типа, серьезный, тягав, вот это я как сказал, так и будет, никто не будет мною помыкать, вы все будете делать так, как я скажу, сидит на полу, Маша ему сушит феном игрушечные волосы, а он с бантиком на голове сидит. Он ей песни пел, она ему танцевала, так, любит сильно петь и танцевать. Леня ей поет, а она ему танцует. Ты знаешь, самое интересное, что у меня мои клиентки ходили на концерты. Многим очень нравится Луна Ту, цыганская музыка очень нравится. Там фактически все, что вот цыганского диска. Насчет украинского репертуара, ну вот все канвали. Сыну ми сыну вот нравится мужикам. У меня фактически у всех там диски папины есть. У меня многие мои друзья мужики знают. Ну что, ну как бы папа он такой же, что знаешь, вот это вот хи-хи-ха-ха-ха-ха. Он очень добрый, он вот мне нравится, что он такой, знаешь, отзывчивый к людям. Он без понтов, без каких-то, никогда не страдал какой-то звездной болезнью или еще чем-то. Я народный артист Украины, подвинтесь, тутси. Такого никогда в жизни не было. Мне нравится то, что он не жадный. Вот честно, вот он как-то так и подарки любит делать. И вот это мне нравится, как он с мамой вот это вот, знаешь, носится до сих пор даже. Мне нравится то, что он никогда в жизни не отказал никому. Ты же, Саша, сам знаешь, сколько он там концертов отработал. И бесплатно, и детские дома, и афганцы, и госпиталь МВД для пацанов. И собирается, едет, он делает свою работу, он выходит на сцену, отрабатывает. Плюс то, что он один не из многих людей, которые работают вживую. У нас очень мало кто работает вживую. Ты знаешь, он может выйти и как дать, что ого-го. Ну, что мне в папе еще нравится? Да все нравится. Мне только не нравится, что меня он щемил, а Маша может у него на голове прыгать и делать то, что она хочет. Он мне говорит, Шура, тебе надо что-то с ней решать. Я говорю, серьезно? Вот я с ней поговорю. Я говорю, так поговори с ней. Ну, потом как-нибудь. Я ей сказала, что я буду с ней разговаривать. Души не чает в этих внучках своих, что в Еве, что в Маше. А еще знаешь, что этот прикол? Типа, не называйте меня дедушка, я Леня. не дай бог дедушка ее называть. Я еще молодой. Какой ей дедушка? Я не дедушка, я Леня.

0: Вот и подошло время моей программы к концу. Я сегодня вас знакомил с народным артистом Украины, с настоящим ромом Леонидом Сандуленко. Пишите, пожалуйста, свои отзывы, предложения на адрес promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. Пишите, о ком вам рассказать в следующих программах. С какими артистами вас познакомить? Какие песни вы бы хотели услышать в моей программе «Мелодии украинской души»? Всегда ваш Александр Федоренко.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
15: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
16: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, телезрители. Мы в прямом эфире телеканала RTN, моего любимого телевизионного канала. Это я могу сказать с опытом жизни своих театральных лет. И Дэвидсон, замечательного нашего народного, теплого, самого любимого радио на волне 620 AM. Нашу сегодняшнюю программу открыла София Ротару. Телезрители, наверное, удивились, увидев эти кадры. «Molto mia draga primavera» – «Любимая весна» – народная молдавская песня. 1966 год, и предполагается, что это первая сохранившаяся

Мы все 2 часа посвятим ее творчеству. А я думаю, получится. Почему? Потому что сегодня наша творческая бригада решила предложить вам непростой вопрос. Давайте вспомним о том, что война в Украине продолжается уже, пошел 5-й год. Даже Великая Отечественная длилась меньше, 4 года, да? Давайте вспомним, порассуждаем и послушаем ваши предположения. Когда это все закончится? И, может быть, даже и вспомним, как все начиналось. Потому что я помню, когда началось, мы даже были в распутье. Мы не хотели давать песен, даже уж веселых точно. Потому что для нас это был такой шок и ужас, что просто мы остановились в своей работе. Мы не знали, чего давать. Потому что веселиться, когда вот я помню, уже вам как-то я говорила, муж меня разбудил утром рано и сказал: «Вставай, Путин напал на Украину». Я подумала, может быть, он плохо спал, он что, сошел с ума? Что он такое говорит, что он произнес? Никто до самого последнего момента не верил, что это будет. Однако это произошло. Поэтому мы сегодня даем вам возможность говорить на эту тему. На тему войны в Украине. На тему того, что Украина 5-й год подряд. Маленькая Украина по сравнению с Россией и всем Европейским Союзом. Одна держит удар. Поэтому давайте мы с вами будем говорить на эту тему, а слушать песни представительницы прекрасной звезды Украины, этническую молдаванку Софию Ротару. Наш телефон в эфире 718-475-3200. Вот режиссер Юра Могливан и тут как тут дал это на экран. И там написано желтым шрифтом: во время разговора с ведущей, выключайте, пожалуйста, звук телевизора или радио. Ну, вы все об этом хорошо знаете. Итак, ситуация в Украине. Мы об этом будем говорить. Ваше впечатление, ваше мнение, ваши прогнозы. Что будет? А слушать будем мы песни в исполнении звезды мирового масштаба, я не боюсь этого словосочетания, Софии Ротару. И сейчас ее песня «Меланколия». Запись 82 года, ансамбль «Червона рута», музыка Петре Теодорович, стихи Григоре Виеру.

0: Ну что ж, дорогие друзья, 718-475-3200, поступают уже звонки. Пожалуйста, слушаем вас.
1: Нет, там другое что-то есть.
0: Нет, вы говорите, вы в эфире, мы вас слышим. Пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина. Спасибо за передачу. Я родился до войны, поэтому все передачи, которые вы посвятили, все темы, я все прошел. И войну, и Холокост, и все, что было, все прошло. И 1 мая я ходил в демонстрацию. Следующая передача была посвящена. 1 мая я тоже ходил в демонстрацию. Так что, Марина, спасибо вам большое. А сейчас то, что вы идете, передачу, я тоже с ней встречался. Когда я был в Москве, жил, я ездил по...
0: Ой, вы пропали. Пожалуйста, вы про Софию Ротару, правильно?
1: Что, Ротару, да. Я с ней встречался. Она очень культурная такая. Она молдаванка, но она, понимаете, она говорила чисто по-русски говорит. И я с ней беседовал даже, понимаете, такая коммуникабельная была. Я гулял когда, встретил ее. И мы с ней разговаривали. На любую тему она говорила. Понимаете, очень симпатично. Это было очень давно. Понимаете, была она очень молодая, естественно. Вот. И я с ней разговаривал. Она такая коммуникабельная. Не за то, что она меня никогда не знала. Первый раз встретил, она со мной беседовала.
0: Вот,
1: мы
0: видите?
1: На Черном море, понимаете как?
0: Потрясающе.
1: Вот, так что, Марина, вам большое спасибо. Все темы, которые я все прошел, и Холокост, и эвакуации, все я прошел, и войну все прошел. Я родился до войны, понимаете как? Вот, поэтому все я прошел, все ваши темы, я все обязательно в них как-то проходил. Спасибо большое, Марина, за вашу передачу. Очень умная, очень хорошая, коммуникабельная. Хоть никогда с вами вам не встречался, но я по голосу узнал, что вы коммуникали. Вы улыбаетесь всегда, когда говорите. Так что большое вам спасибо за передачу, Марина.
0: Спасибо вам, спасибо. Если мне память слуховая не изменяет, это Роберт. Человек, который связан из Германии и вообще повидал жизнь, вот так скажем, да. И вам огромное спасибо, Роберт, что вы так вот хорошо начали с Софией Ротару, с того, что у вас была возможность с ней побеседовать. И вот действительно, она человек, который, мне кажется, осталась верной себе. Простого происхождения. Вот я прочитала, что папа вообще у нее был виноградарь. Она действительно молдаванка этническая, которая родилась в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области в Украине. И тогда на Украине говорили, да, как угодно. Но самое главное, что в семье говорили на мольдовском языке. И было в семье шестеро детей. Софи была второй. Старшая сестра ее, Зинаида, пережила очень сильную болезнь, перенесла и потеряла зрение, абсолютно ослепла. И она слушала радио все время. А радио какое было? Немножко на украинской мове, на радянской, да, и потом, как правило, это был Кремль, Москва и так далее, и, значит, русский язык. И вот старшая сестра Зинаида, потерявшая зрение, у нее был уникальный музыкальный абсолютный слух. Она слушала и разговорную речь, и музыку, и учила ее, свою младшую сестру, да, вторую, получается, Софию, учила и русскому языку, и украинскому. Ну, а молдавский, повторяю, был родной в семье. Так что давайте вспоминать и творчество нашей красавицы, молодой, талантливой, выдающейся актрисы и певицы Софии Ротару. И вместе с тем вспомним и поделимся своими рассуждениями, выскажем свои мысли вслух про ситуацию в Украине. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
1: Да, я могу говорить? Здравствуйте.
0: Добрый день, пожалуйста.
1: Да, здравствуйте, госпожа Левинсон. Это Ишак беспокоит. Знаете, я отвечу вам, почему... такие вещи в жизни происходят. Потому что война – это самый лучший в мире бизнес. Все самые поганые, все это проклятое людьми. Слово и явление, оно приносит сумасшедшие доходы. Вот почему люди всегда воюют. Спасибо.
0: Спасибо, Исаак. Я напомню, что Исаак художник. Он творческий человек, эмоциональный, пишет картины и время от времени звонит нам в эфир, за что мы ему очень благодарны. И вот действительно простые слова, но отражают положение вещей. Это, к сожалению, правда. И мне так кажется, ну что такое Россия, что такое Украина, да? Казалось бы, когда это начиналось, можно это было решить быстро. Почему это так долго продолжается? Может быть, потому что Украина вышла на другой уровень? Или тот и другой не хотят ее завершать? Что вы думаете по этому поводу? 718-475-3200. А пока вы размышляете, мы послушаем еще один шедевр в исполнении Софии Ротару. Только этого мало. Вот и лето прошло. Музыка Владимира Матецкого, стихи Арсения Тарковского.

0: Владимир Матецкий, Арсений Тарковский, авторы этой песни «Только этого мало». Я попутно, говоря на другую тему, вспомнила, как я проработала лет 8, наверное, в детском центре для деток, которые... родители которых хотели, чтобы дети говорили по-русски, продолжали, да. Как правило, в семье был папа американец, а мама какая-нибудь красавица, там, манекенщица или спортивная какая-нибудь героиня. Вот, и детки приходили к нам. В том числе, кстати, и, я вам уже рассказывала, Лея Купер, Шах. Вот, и... Как-то меня попросила учительница написать текст для того, чтобы на следующий год родители захотели опять привести своих детей, значит, в этот детский центр, потому что как-то немножечко стала падать популярность, и там что-то с деньгами было и так далее. И я начала с фразы «Вот и лето прошло». Типа, в субботу это начиналось, да, там, не помню, 3-го, что ли, какого-то сентября, мы начинаем дальше вот курс, значит, по русскому языку. И что вы думаете, человек 5 откликнулись, сказав, что мы уж было хотели приостановить ходить в ваш центр, но после этих слов, вот и лето прошло, мы решили возобновить. Ну, короче говоря, то ли Арсению Тарковскому спасибо, то ли Софии Ротару, то ли всем вместе. Дорогие друзья, принимаем ваши телефонные звонки. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите вы.
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Спасибо большое, Марина, вам за выступление. Я хотела бы, чтобы вы нашли, наверное, очень трудно найти эту песню, где она поет с Ивасюком. Я ее видела действительно 50 лет назад. Может быть, да, немножко, немножко меньше Евпатории. Я со студентами приезжала вот, в Евпаторию, и она там некоторое время жила и давала это концерт. Да. Потом я из Киева, я размовляю на украинском, мой его прочувала у Львові. А студенты были со Львова, и она пришла к нам и говорила, что она из Венгрии, и много у меня студентов были из Венгрии. И вот я хотела бы, чтобы вот скоро будет 9 мая, чтобы нашли эту письмо, ее песню, которую она поет, вот «Погиб мальчик», и все встали, и вот я сама забыла об этой песне, и вот мне один венгерский мальчик попросил, если можете, найдите. Ну, и я видела детей Ивасюка тоже, они часто во Львове выступали.
0: Как звучит это название еще раз? Скажите название еще раз.
1: Значит, она пела с Ивасюком.
0: Ну, очень она часто. Очень много с ним пела.
1: Да, ну. Вот была песня... Очень она хорошо, мама, мама, верните. Он, конечно, был на экране только, да, и все там встали, это было в кинотеатре, да, и она это и эта песня, и я ее, конечно, запомнила, а вот название нет, это о войне. Вот это как раз перед 9 мая было бы хорошо.
0: Если вы говорите про маму, наверное, это, скорее всего, это... другая песня. Это, наверное...
1: Нет, встаньте, там все стали, но его уже не было в живых, этого мальчика, который погиб на войне. Да, она только увидела его в кино.
0: Алексей, да. Алешенька, сынок.
1: Алешенька, да, Алеша, спасибо это... большое.
0: Да, спасибо вам.
1: Благодарю за передачу, правильно, Алеша.
0: Спасибо да, большое. Спасибо большое. Да, ну, может быть, к 9 мая мы вспомним. Но, вы знаете, есть у нее в репертуаре, у Софии Михайловны, очень, ну, такие драматические, если не трагические песни, очень тяжелые, очень серьезные, которым нужно иметь особый подход и нужно иметь на это право, чтобы вот так исполнить, как она это делала. Это была серьезная очень работа. Я с вами абсолютно согласна. Давайте принимать дальше звонки. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Пожалуйста.
2: Алло.
0: Да, здравствуйте.
2: Да, добрый день. Вы меня слышите?
0: Очень хорошо.
2: Да, добрый день. Во-первых, огромное вам спасибо за эту передачу. Мы с вами с Молдовы, и просто слезы выходят на глаза, когда слышишь такие молдавские песни. Просто это была такая неожиданность, у меня аж захватило дыхание. И хотелось вас попросить, если можно, организовать передачу именно молдавских певцов, например, Ион Сурчану, Надежда Чепрага, София Ротару, та же Ян Райбург, который работает, жил здесь, а теперь работает с Ионом Сурчану и сам написал очень много песен для него. И просто сердце замирает, когда это слышишь, мы здесь уже очень давно, и очень-очень скучаем, безусловно, за культурой нашей и все. Поэтому было бы просто здорово, если бы организовали всех молдавских певцов, значит, эту передачу такую. И вам еще раз огромное-огромное спасибо.
0: Будем над этим работать. Огромное спасибо за комплименты, за добрые слова. Вы знаете, в прошлом году такой немножко не сочтите это за местечковость, но поделюсь просто очень приятным воспоминанием. Мы праздновали день рождения нашего режиссера Юры Могливанова. Он не молдаванин. Он, как выяснилось, наполовину украинец, наполовину белорус, живет здесь, в Америке, довольно давно. И он справлял свой день рождения в молдавском ресторане. Я не буду называть конкретный адрес, тем более, что я его не знаю. Вот, наверное, у меня есть в телефоне где-то, поскольку нужно было туда доехать. И это было так вкусно и так, как теперь говорят, атмосферно. Но там звучит потрясающая молдавская музыка, там замечательные молдавские блюда. Там какие-то были веселые люди, гостеприимные метрдотели, очаровательные девочки и мальчики, официанты. Вот если у вас будет возможность, это наш Бруклин, по-моему, это даже на Кони-Айленд. Режиссер Юрий Могливанов, скажи мне в ухо, на Кони-Айленд. Кони-Айленд, вот, а хозяин открыл еще один новый ресторан, поэтому туда можно пойти и окунуться вот в эту атмосферу. Даже если я не молдаванка. Но такое наслаждение мы получили тогда. Так что всем спасибо и Юру, у которого, кстати, тоже скоро день рождения. Вот, но заранее мы не поздравляем. И вспоминаем, и что София Ротару – этническая молдаванка, которая родилась вот в молдавской семье, в Украине, в Черновицкой области, Новоселицком районе, село Маршинцы. Вот такие талантливые люди, одаренные музыкально, и, видимо, в семье была эта традиция, да, петь. И вот посмотрите, какая она, ну, не похожая ни на кого, София Ротару. Я уж не говорю про красоту и музыкальную одаренность. У нас висят звонки, как говорит режиссер. Мы обязательно вас возьмем после перерыва на рекламу.

Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Shipshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросите Елену.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: 718-303-90-90.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: theater.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: программа в двух направлениях. С одной стороны, мы говорим о творчестве Софии Ротару, женщины, выдающейся певицы, которая называет себя украинкой. Она, да, молдаванка по этническому своему происхождению, по семье, в котором говорили на молдовском языке, да, на молдаванском, поправьте меня, как хотите, но она себя приписывает и всегда говорит, что она Украина на молдавском языке, по-простому. И вот смотрите-ка, я выписала ее регалии, да, это София Ротару, это вообще, ну, грубо говоря, порождение Советского Союза в самом лучшем смысле этого слова. Увидели красивую, талантливую, с прекрасным голосом, с хорошей фигурой, чудесным лицом молодую исполнительницу, которая сначала победила на районном фестивале, потом областном, потом из области ее послали в Киев, потом в Киеве ее кто-то заметил. Дмитро Гнатюк увидел и сказал: «Вы вспомните мои слова, у этой певицы большое будущее». И не только она, и Зыкина, и Эдита Пьеха, все в ней видели вот это дарование. И, конечно же, ее стали, что называется, толкать и продвигать. Вот такая прелестная, и такая вроде не из Москвы, и представительница и молдавского народа, и украинского, и в национальных костюмах поет. Вот все подходит, да? И стали ей давать возможность выступать на различных конкурсах, потому что это была государственная такая установка людей благонадежных, а, повторю, София Ротару из простой семьи, из-за того, что было шестеро детей, мама, конечно, их растила, воспитывала, кормила, обмывала, обувала. Папа был виноградарем, кстати, воевал во время Второй мировой, был пулеметчиком, был ранен и потом вернулся, и был виноградарем. Они были простые люди. И София Ротару помогала родителям по хозяйству и даже немножко торговала на рынке, чтобы заработать денег для семьи. Была и такая страница в ее биографии. Принимаем телефонные звонки 718-475-3200. Пожалуйста. Здравствуйте. Говорите вы в эфире Дэвидсон Радио и телевидение RTN, программа «Мысли вслух». Пожалуйста.
1: Алло, простите, я опять звоню вам, это Исаак.
0: Да, Исаак, дорогой.
1: Я хочу услышать, госпожа Левинсон говорит сейчас. Я хочу сказать, что София Ротару, у нее окончание на «у», она скорее румынка, чем украинка. Я не согласен с вами.
0: Да, хорошо. Исаак, если вы нас еще слушаете, у меня вдруг возникла совершенно другую тему мысль. А что, если вы нам как-нибудь пришлете, или я вам позвоню, мы с вами подумаем, как это сделать, пришлете фотографии ваших картин, и мы их покажем в нашей передаче «Мысли вслух». Это первое. Второе. Вы не согласны, что она украинка? Мы говорим о том, что она по паспорту и гражданка Украины. Просто она Ротару, кстати, Ротар была их в начале фамилия, потом У приписали. Говорят, что Эдита Пьеха посоветовала ей, что так лучше, Ротару. Люди все понимают, что это не Румыния, а Молдова. Принимаем следующий звонок, 718. Исаак, не теряем возможность показать ваши картины у нас по телевизору.
2: Алло.
0: Да, здравствуйте.
2: Добрый день, Мариночка. Это Юра Люба вас беспокоит.
0: Здравствуйте, Юрий, дорогой, из Харькова.
2: Да, вы понимаете, что я из Харькова, и меня, конечно, как говорите, это очень волнует, потому что война – это ужасно, понимаете. Харьков, я вот сегодня утром, я, так сказать, по выходным звоню в Харьков своим одноклассникам, там у меня племянница живет, и у меня сердце разрывается, какой был Харьков и как это. и он находится в часе езды от Белгорода, это уже Россия.
0: Юра, скажите, пожалуйста, у вас есть хоть какие-то мысли по поводу того, когда это все закончится и чем? Примерно.
2: Мариночка, я даже боюсь, у меня есть мысли, но я не хочу вашу замечательную передачу вносить раздражение многих, и понимаете, то есть я не знаю, люди, у меня папа был участник войны, и я только слышал его рассказы про войну и думал, что я, так сказать, не доживу, так сказать, до вот таких вот дней, понимаете. И я вижу, что война – это ужас, это... Я даже не представляю, или я уже действительно такой старый стал, или вот я старею. Это просто ужасно. Люди не должны воевать, понимаете? Особенно, ну, понимаете, я даже не могу, потому что многие сейчас начнут волноваться и говорить, кто прав, кто не прав. Понимаете, я не хочу. Но мне очень больно за Харьков, за Украину, потому что 38 лет моей жизни я прожил там. Харьков был чудесный, промышленный, научный,
0: культурный.
2: Третий по количеству вузов в стране, да. Город. И что стало, люди каждый день ждут, я не знаю, когда прилетит, понимаете. А по поводу Софии Ротары, я вам скажу, это, конечно, блестящая певица, которая стоит, так сказать, на уровне Аллы Пугачевой. И у вас сегодня замечательная передача. Я хочу, чтобы, я не знаю, пела ли она «Червоную руту». По-моему, там пел Ивасюк.
0: Подготовили на финал.
2: Ну, конечно, «Червоная рута» – это самое-самое.
0: Да, а может быть мы...
2: Спасибо вам большое за передачу.
0: Спасибо вам, Юра, спасибо. Мы надеемся...
2: Всего вам самого наилучшего всем.
0: Вам тоже.
2: Будьте здоровы,
0: мира. Жене привет, Юра. И очень давайте будем надеяться... на то, что в скором времени это завершится. Вот мы говорим простые и избитые, в общем-то, слова.
2: Война – это что-то противоестественное, понимаете? Люди не должны воевать, это потому что смерть одного человека – это уже трагедия.
0: Вот именно. В подтверждение... Спасибо, Юра. В подтверждение еще ваших слов о том, какой это кошмар. Вот вы знаете, когда называют там, какое количество сегодня погибло украинцев, а другие говорят, а вот о русских столько-то. И исчисления идут тысячами. Потом смотришь где-нибудь по... Опять же, вот телефон берешь, и там тебе присылают... Кладбища, да, гектары похороненных молодых людей. И это каждый божий день, и это кошмар, и это уже ты начинаешь к этому к ужасу привыкать. А потом ты вдруг видишь вот фотографию, молодая украинская женщина со своим, наверное, 3-летним сыном прячется под каким-то столом, потому что сирена прозвучала, и идет бомбежка. За что этот 3-летний мальчик и его мама должны вот это прожить? И это ведь не один раз. И от этого становится так не по себе и так кошмарно, что, боже мой, наверное, я на себя много беру, но я говорю по-бытовому, по-человечески. Мне кажется, это все из-за одного только человека. Давайте лучше послушаем Софию Ротару. «Хуторянка». Музыка Владимира Матецкого, стихи Михаила Шаброва.

0: Вот такая София Ротару, которая, кстати, вы обратили внимание, уважаемые телезрители, на канале RTN в программе «Мысли вслух», что она замечательно еще и танцует. Дело в том, что София Ротару, несмотря на то, что у нее сельское как бы происхождение, да, она пела в хоре в школьном, занималась в драм-кружке, играла на домре, на баяне и занималась спортом. Легкая атлетика, многоборье, ездила на мотоциклах и даже снялась в каком-то фильме, где она серфингом занимается, едет сама на этом мотоцикле. Вообще фантастическая женщина. Это только, по-моему, советская артистка могла на такое пойти. Вот, принимаем телефонные звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте.
1: Да, госпожа Левинсон, я хочу еще добавить, что я не зря назвал Ротару
0: румынкой,
1: потому что вся это одна романская группа языков, молдавский, румынский и даже итальянский, к вашему сведению. Спасибо, Исаак.
0: Спасибо, Исаак. Исаак сегодня возбужден от красоты и таланта Софии Ротару. Мы предлагаем продолжить эту тему. Она все равно молдаванка. И хотите называть ее румынкой, хотите кем. Действительно, у них язык просто не похожий, а один и тот же, говорят. Молдавский и румынский. Поэтому вы правы, Исаак, и спорить тут не о чем. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, так это я попал на передачу про Ротару?
0: Да, попали.
2: Так, во-первых, скажу сказать, что это великолепная, конечно, певица в наше время. Их было две звезды, как мы знаем, она и Алла Борисовна. Я хотел напомнить об одном человеке, которого, может, никто не знает. Такой Михаил Шабров, если вы знаете. Так вот, наверное, огромное количество песен, которые он написал. Это и «Лаванда», и «Луна-луна», и «Было-было и прошло». Затем ту же «Хуторянку» он написал вместе с «Поперечным».
0: Нет, это был Михаил Шабров, Шабров.
2: То есть, да, Шабров. Но его настоящая фамилия вообще-то Шапира.
0: Ну, мы все не будем об этом вслух.
2: Нет, ну так что тут страшного. Так же, как и Матецкий, они оба евреи. И он, кстати, с Матецким писал все почти песни.
0: Да, надо отдать должное Софии Михайловне, что она не гнушалась и работала с авторами еврейского происхождения. Ей было
2: да,
0: все равно.
2: Огромное. Но вы видите, какое количество песен. И все фактически были супер песни, так сказать, хиты.
0: Да. Скажите, пожалуйста, вот возвращаясь от праздника и блеска Софии Ротару, что вы думаете, чем закончится эта страшная война?
2: Ну, я из Харькова, и так же, как тот человек, который звонил, я вчера звонил своему племяннику, и я говорю, вроде вас не обстреливали, никак не обстреливали, там четыре огромных, вон дым идет, говорит. Ой. А чем закончится? Я надеюсь, что если Трамп там закончит, он все-таки сумеет договориться в этом году с Путиным. Потому что у Путина война не получается. То, что он хочет, не получается. И он должен на каких-то условиях, в общем, пойти. У меня такая вера, так сказать. Но что будет? Как говорится, Бог знает только.
0: Да. Давайте будем надеяться на самый лучший исход. Спасибо вам большое. И, дорогие друзья, вот этот час о творчестве Софии Ротару и о ситуации в Украине мы хотим закончить по пожеланию звонящих песней в исполнении Софии Ротару. «Червона рута» – это новый вариант, 2011 год. Музыка и слова Владимира Ивасюка. Я напомню, что «Червона рута» связана с украинским праздником Ивана Купала. И по преданиям, в Карбатах растет целебное растение вот с красными цветками, с помощью которого якобы можно приворожить любимого человека. И вот в мае-июне, самое время сейчас, в Высокогорье цветет цветок, который ботаники называют рододендроном карпатским. И его прекрасные розовые цветы служат основой для многочисленных романтических легенд. Червона рута!

0: Что ж, дорогие друзья, мы закончили первый час сегодняшней встречи. Мы не прощаемся, мы продолжаем наслаждаться творчеством Софии Ротару, когда она исполняет песни самых разных композиторов, музыкантов, поэтов. И, конечно, размышляем параллельно на тему войны в Украине. Как бы ни печально это не звучало, но мы должны об этом вспоминать, потому что вы помните, как все начиналось и как сейчас. Люди, а, устали, б, все притупляется, а этого не должно происходить. Мы с вами не должны об этом забывать. Давайте прервемся на рекламу.
1: В агентстве «Гудкер» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в «Гудкер» 718-635-3535.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого
4: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Саппорт Дэвидсон Радио». Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира. Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио. Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Продолжается наша программа, дорогие друзья, в эфире RTN телевидения и Дэвидсон радио на волне 620 AM. Программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. Скажу вам честно, инициатором вот сегодняшней программы явился Юра Могливан, и наш режиссер, подготовил практически все, редактор Саня Лещенко. Ну и я вот доношу до вашего сведения, да, и спасибо вам большое за то, что вы откликнулись, звоните, делитесь своими эмоциями, мыслями вслух. Что касается творчества Софии Ротару, и мы говорим также параллельно о ситуации в Украине. Здравствуйте, пожалуйста, 718-475-3200. Говорите, вы в эфире.
1: Здравствуйте, уважаемая Марина. Вам трижды спасибо. Первый раз за все ваши передачи. Вам спасибо за сегодняшнюю передачу. И спасибо за Софию Ротару.
0: Ой, спасибо вам. А вам четвертый.
1: Спасибо. 3 года тому назад, первую годовщину войны России с Украиной, я написал стихотворение. Угу. Это стихотворение отвечает стихотворению «Дорогая моя столица». Угу. Вы знаете, это стихотворение «Дорогая моя столица» было написано во время Великой Отечественной войны. Слова неоднократно переделывались. Окончательный текст был такой: «В городах и далеких столицах о тебе не умолкнет молва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Теперь эта песня стала официальным гимном Москвы с 1995 года. Но поскольку Москва развязала войну в Украине, у меня есть ответ на эту песню. Если
0: послушаем.
1: Вы позволите, я прочту это стихотворение.
0: Послушаем.
1: Написанное год назад, 3 года назад. «В городах и далеких станицах о тебе не умолкнет Москва. Развязала войну в Украине. Ты убийца, город Москва. Из далеких российских окраин на убой отправляют солдат. Не жалеешь своих, Россия, их в гробах возвращают назад. Топчут землю они Украины по приказу вождя сатаны. А в земле лежат кости героев той народной священной войны. О войне этой страшной, ненужной, до сих пор я не вижу конца. И тогда где-то там с поднебесья слышу голос солдата, отца. Хоть не верю я в предсказания, но запомнил солдата слова. На столетия не будет прощения вам, убийцам, Россия, Москва. В городах и далеких столицах, разнеслись Украины слова. За убийство детей Украины, за разрушенные города презираем тебя, Россия. Отомстим мы за все, Москва».
0: Спасибо вам. Спасибо за ваше творчество, за ваши стихи. Вы знаете, мне так больно за мою страну, за мою Москву, за то, что это произошло. Вот если это кому-то поможет, я, как русский человек, родившийся в Москве, приношу свои извинения. Простите. София Ротару. «Было, но прошло». Музыка Владимира Матецкого, стихи Михаила Шаброва.

0: 718-475-3200. Мы принимаем ваши телефонные звонки. И еще раз прошу обратить внимание на то, что мы подобрали песни самых разных времен из творчества Софии Ротару. Но обратите особое внимание, если вы видели ее последние клипы, а она перестала петь, как только началась война. Она сказала, пока идет война, никаких концертов. Обратите на это внимание. И тем не менее, вот ее последнее выступление, она такая красивая и такая молодая. Вообще прямо оторопь берет. Вот, честное слово, начинаешь верить в Гоголя и в его сказки. Здравствуйте, пожалуйста, 718-475-3200. Слушаем вас. Не забываем отключать звук. Звук радио или телевизора. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, дорогая Марина. Присоединяюсь к каждому слову, каждому спасибо, каждому замечательному комплименту.
0: Сан-Хосе! Это Сан-Хосе!
1: Ваша программа, ваша работа.
0: Точно, это Сан-Хосе.
1: Любимая работа. Это так чувствуется, так передаю сегодня.
0: Это женщина из Сан-Хосе. Вы наверняка помните тоже ее голос. У нее болел муж, я помню, и она нам долго не звонила. Я очень надеюсь на то, что все нормально. И она учительница. И, по-моему, Рахель или Раиса, вот что-то такое. Я могу путать. Но если будет возможность, вы нам еще раз позвоните. Я так рада слышать ваш голос. Следующий. Пожалуйста, 718-475-3200.
2: Алло, да. Госпожа Левинсон, я хочу внести некоторую ясность вам.
0: Исаак, я попрошу режиссера записать ваш номер телефона, и я вам позвоню, если не сегодня, то в ближайшие дни, и мы с вами поболтаем, хорошо? Следующий звонок, 718-475-3200. Пожалуйста, вы.
3: Здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте.
3: Прекрасная передача, прекрасная Софи Ротару, которую можно назвать не певицей, а просто явлением советского народа.
0: Согласна.
3: А я хочу сказать пару слов, если можно, по поводу войны.
0: Пожалуйста.
3: Для этого надо вспомнить, в каком году Советский Союз вышел из Афганистана, сколько было море неучтенного оружия, и начались 90-е. Сейчас солдат гораздо больше на Украине, поэтому государство, Путин, его команда не хотят. Они, если они вернутся, будет повторение 90-х. Поэтому будет, ребята должны прийти с 250 тысяч зарплаты в месяц на 25. Начнется обычный российский бандитизм. И еще хочу вам сказать, в свое время, когда мы учили в школе, у Ленина такая статья была. Мы учили в школе, в техникумах, в институтах, когда верхи не могут, а низы не хотят. Вот когда все это совпадет, когда будет президент в Америке, который пытается, как Рейган, если вспомнить, 85-6 год, когда договор на Саудовской Аравии, нефть была по $9 за бочку. Вот когда откроется пролив, вчера я занимаюсь немножко этим, разрешили ОПЕК добывать на 182 тысячи баррелей больше в сутки. Вот тогда, когда нефть станет хотя бы 37-35, а российская нефть, она тяжелая, она идет в Urals, специальные котировки тяжелой нефти. Вот тогда, когда денег не хватит, вот тогда война и кончится, что примерно ожидается к ноябрю, к выборам, к midterm elections.
0: Спасибо вам. Очень неожиданный поворот в нашем разговоре, но, мне кажется, заслуживает внимания нашей публики. Давайте послушаем молдавскую народную песню. Это для молдаван. которые смотрят нашу передачу, Софии Ротару и Иоанны.

0: Вот такая она, София Ротару. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите вы. Вы в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ и в эфире программы «Мысли вслух» на телевизионном канале RTN. Здравствуйте.
1: Салам алейкум, Мариночка. Катерина, поставьте розочки Лёне Марининке Славиков хорошую песню.
0: Следующая будет для ваших друзей, Дима. Называется она «Сизокрылый птах». Я думаю, что она понравится. И ее... Дело в том, что у Софии Ротару песни «Вспомните свою молодость». Мы их пели, что украинские, что молдавские, не понимая текста, но мы запоминали музыкально и пели. Ну, сознайтесь в этом. Давайте и сейчас послушаем. Подарим Диме, Розочке, Йосику, Диме Банникову, всем-всем-всем песню в исполнении Софии Ротару «Сизокрылый птах». Дон Баки его сочинил, вот это произведение его. Украинский текст Романа Кудлыка. По-итальянски песня называется «Леменсита», «Бесконечность». София Ротару.

0: 718-475-3200. Дорогие друзья, принимаем ваши телефонные звонки. Я знаю их много. Пожалуйста. Здравствуйте.
1: Мариночка, вы узнали меня, наверное, уже?
0: Здравствуйте, здравствуйте, Владимир.
1: Ой, как хорошо, что вы всегда меня сразу узнаете. Сразу узнаете мой голос. Да. Мариночка, я очень доволен концертом Софии Ротару. Я ее очень люблю. Вот, я очень вот люблю ее песни, особенно вот, знаете, у нее такая песня есть. Я ж его любила, а он меня не простил. Вот это одна из из ее самых любимых песен. Вот. А вот что касается войны в Украине, вот вы сказали, что вы извиняетесь, вот за, что вы как гражданка, ну как москвичка, что вы извиняетесь перед Украиной за свой народ. Я должен вам сказать, что вы зря это сделали.
0: Серьезно.
1: Тут нужно отметить, что Украина, она тоже не безгрешная. Потому что
0: то есть вы считаете, остановитесь, Владимир, остановитесь, остановитесь, стоп, стоп. То есть вы хотите сказать, что правильно, что началась война?
1: Война, но Зеленский вместе с...
0: Если хотите, перезвоните, но давайте будем вспоминать еще времена Ивана Грозного. Следующий звонок. Пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, вы в эфире 475-3200. Говорите. Говорите, мы вас слышим. Во всяком случае, ваше дыхание.
2: Добрый день, Мариночка.
0: Здравствуйте.
2: Я звоню в первый раз. Меня зовут Майя.
0: Очень приятно, Майя. Спасибо большое. С почином вас.
2: Я с большой благодарностью слушаю ваши передачи. И я всегда стараюсь слушать, включать радио, когда именно идут ваши передачи.
0: Спасибо большое. Это приятно.
2: Сегодня по поводу Софии Ротару. Мы, конечно, я из Одессы. Горячо любимая Одесса, которая сейчас подвергается бомбежкам. Но я вспоминаю свою молодость. Мой сын, когда было ему 1.5-2 года, он никогда не засыпал, если ему не напевали песню «Червона рута». И бывало такое, что он... Вот вроде бы он уже уснул. А он перестаешь ему петь, а он сквозь сон. «Червона рута».
0: «Червона рута», да.
2: «Червона рута». И мы сейчас очень часто вспоминаем «Червона рута» моему сыну. 55-56 год.
0: Вау.
2: И мы очень часто вспоминаем это. Вы себе не представляете, насколько я вам признательна за сегодняшнюю передачу.
0: Спасибо вам. А мы признательны вам, Майя из Одессы, который первый раз позвонил в нашу программу. И я думаю, что вы будете это делать и впредь. Мы будем ждать ваших звонков. Спасибо вам большое. Несмотря на достаточно грустную вторую половину нашей предложенной темы, я ж его любила.

Чувствуется грузинский размах. Константин Меладзе, я ж его любила, в исполнении Софии Ротару. Принимаем звонки 718-475-3200, но это будет после рекламы.

0: больше улыбок.
1: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Comfort Zone» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Comfort Zone» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.ком.

0: 718-475-3200. Дорогие друзья, принимаем ваши телефонные звонки. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Надо убрать звук радио или телевизора и говорить в телефон. Пожалуйста.
1: Алло.
0: Да.
1: Ну, поет же ротору в этот момент.
0: Говорите. Вы не выключили звук радио или телевизора, поэтому у вас идет эхо. Просто говорите в телефон. В телефон говорите. Пожалуйста. Алло. Ну, тогда следующий. Вот очень много новых звонящих, поэтому я расскажу еще раз. Как только вам говорят «говорите», вы должны убрать звук телевизора или радио и говорить в телефон, а потом опять включите. Пожалуйста. Хорошо, мои дорогие друзья, пока вы собираетесь с мыслями, ну, пожалуйста, говорите. Да?
1: Да.
0: Не слушайтесь. Не слушайтесь. Тогда в наказание или в награду мы послушаем очередную песню Софии Ротару. Ну, вы готовы? Вы готовы? Говорите.
1: Алло.
0: Да.
1: Мариночка, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Звоню первый раз к вам.
0: Тоже.
1: И так
0: ой.
1: Меня тронула ваша передача.
0: Спасибо.
1: Вам даже не передать. Я сама с Украины. И во время Чернобыля пришлось уехать, так как ребенок заболел. И ребенку сейчас, можете представить, 40 лет, и он уже майор американской армии.
0: Okay.
1: Вот Украина для меня такой наболевший вопрос, что я хочу вам почитать стих. Можно?
0: С удовольствием послушаем вас.
1: Украина моя, Украина, благодатная и щирая земля. И веками все мріяли люди про щасливе і вільне життя. Но дорога до мрії була дуже терниста, тяжка. І до цього часу гинуть люди за свободу і краще життя. Зупинити не вдасться ту хвилю, що піднесла народ. І забути репресії, голодомор. Україна сплотилась, повстала. Стяг країни молодь піднесла. І на смерть відбиває злі сили, що віками грабували і гнобили народ. Покоління за поколінням мають знати наказ, що ніколи, ніколи не буде моя Україна під началом російського зла. Спасибо, що вислушали.
0: Спасибо вам. Спасибо за вашего ребеночка, которому сейчас 40 лет. Мы буквально вот 26 апреля вспоминали о том, что уже 40 лет со дня трагедии Чернобыля, с того дня, когда взорвался 4-й реактор. И видите, слава богу, ребеночек вырос и стал офицером американской армии. Благодарю вас за ваши стихи, за украинскую мову, которая прозвучала сегодня в нашей программе. И вот повторю еще раз, весь Советский Союз пел песни Софии Ротару на молдавском и украинском, иногда не понимая и не зная перевод. Но вот таким она была популяризатором своего языка родного. Родной у нее был украинский. «Белая зима», София Ротару.

0: Принимаем ваши звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Еще есть у нас несколько минут. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Слушаем вас.
1: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
1: Я хотел сказать, что рута по-русски будет мята.
0: Угу.
1: Но рута это мята.
0: Ага. Ну да, рододендрон. Мне дал справочник вот такую информацию. Но мы принимаем и то, и другое. Все равно мята приятно пахнет. Спасибо. Следующий, пожалуйста. Здравствуйте, пожалуйста, вы. Говорите.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Это ваш Владимир.
0: Здравствуйте, мой Владимир. Здравствуйте.
2: Марина, вы знаете, здравствуйте. Сегодня хороший день, но я хочу сказать, если возможность такая есть. Я вот не люблю, когда говорят, Россия виновата, арабы виноваты. Виновато правительство, потому что сидят у власти много-много лет. Не народ хотел, что, все русские хотели пойти убивать, или узбеки, таджики хотели пойти убивать афганцев, что ли? Или все арабы хотят евреев убивать, что ли? Нет. Это правительство, которое создает эту систему. Не машина виновата, которая давит человека, которая за рулем сидит.
0: Да.
2: Не приемник виноват, что он громко на машину садятся и громко людей пугают. Нет, это человек громко делает. И вот
0: да.
2: Это люди, правительство сидят, вот Путин сидит столько лет. Все люди дураки, он один умный, что ли? Он виноват. А русский народ при чем здесь? Я с ними шикарно дружил и любил, и все такое. На меня напали, например, в Москве, что они, это пропаганда была ненависти к евреям. Они не виноваты. Их научили так, говорили так. Поэтому, если мать учит ребенка аккуратно, вежливо разговаривать, сел где-то в автобус, кто-то скажи «здрасте», улыбнись, и тогда человек улыбается. А если ты как зверь нападаешь в чужие страны, у России столько земли, правительство, столько земли, дай народу участки, все, что ты туда идешь? Правительство виновато, а народ куда деться, ему зарплату за это дают, он идет. Кто-то слесарь, кто-то инженер, кто-то врач.
0: Владимир.
2: А сколько сейчас Советского Союза люди бегут в разные страны. Гана, Гавана, Уругвай, Парагвай. Куда только не бегут.
0: Они скажите, Владимир, воевать. Давайте я вас верну. Ваши слова, безусловно, заслуживают того, чтобы над ними поразмышлять. И, в общем-то, там все просто. Но мне бы вас хотелось спросить, вы Софию Ротару любите?
2: Ну, она, у нее работа, это как ее, она красиво поет, голос хороший. Причем тут это самое, я и украинцев люблю, и всех я люблю.
0: Ну и ладно, давайте тогда, может, ее песенку послушаем, какую-нибудь, да, из тех, которые на слуху. Давайте «Романтике». Музыка Анатолия Кириака, стихи Григория Виеру. Спасибо, мой Владимир.

Спасибо, дорогие друзья, за то, что вы набрали 718-475-3200. Режиссер мне говорит, который сидит в другой комнате, я не вижу звонки, он мне говорит, что большое количество желающих еще поговорить в нашей программе, в нашем открытом эфире. Мы уже должны заканчивать. Мы уже не будем брать звонки, поэтому еще раз приносим свои извинения. Давайте послушаем песню, которая, мне кажется, одна из самых ярких в репертуаре Софии Ротару. Авторы должна назвать. Музыку написал Руслан Квинта, стихи Виталий Куровский или Куровской, как хотите. «Одна Калина».

Вот мне кажется, эту песню можно сделать вторым гимном Украины. Веселая, напевная, красивая, под которую хочется танцевать. И я очень надеюсь, что в скором времени наступят такие дни в Украине. Мы заканчиваем программу песней, которая звучала очень-очень давно, в 80-х годах. И пела ее София Ротару вместе с моим любимым советским певцом Яком Йолой. Но в этот раз мы хотим вам предложить вариант, в котором София Михайловна абсолютно молодая, красивая, изящная, прекрасно одетая, со вкусом, который держится на сцене. Человек, который посылает свою любовь всем людям Земли, представителям всех республик. Она человек международного масштаба, человек, который против войны в Украине. София Ротару и Эмин. Они поют на сцене азербайджанской в Баку. Когда-то это было. До свидания, до скорой встречи в эфире.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас.
0: Где-то песню поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
6: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому... Спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
7: Физкульт. Привет. Добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов. Вам предстоит стать слушателем, я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Мы с вами, ну, естественно, на хоккейных полянах, потому что уже начались матчи второго раунда Кубка Стэнли. Вчера первая игра между Каролина Хэрикейнс и Филадельфией.

последний матч первого раунда Кубка Стэнли. Тампа Бэй Лайтнинг играют дома с Монреаль Канадиенс. Счет в серии 3-3. Ну и сегодня седьмой матч. Когда матч седьмой, преимущество своей поляны очень невелико. Очень невелико. Тампа играет дома, но Монреаль Канадиенс не лыком шиты. Кстати, после 5 матчей Монреаль Канадиенс лидировали со счетом 3-2. Шестой матч они играли на своей поляне против Тампы. И это была игра после первого периода 0-0, после второго 0-0, после третьего 0-0. Ну и дело дошло до дополнительного времени. И на 10-й минуте дополнительного времени Тампа забила один гол. Андрей Василевский, защищавший ворота Тампы, отразил в общей сложности 40 бросков. Итак, сегодня мы узнаем последнего участника второго раунда Кубка Стэнли. Завтра первый матч в серии Колорадо Аваланж Миннесота Уайлд. Дикари из Миннесоты. Мои предположения на этот розыгрыш, что Колорадо должна, Аваланж должны выиграть. Да что значит должны? На мой взгляд, они станут лучшей командой в западной конференции. Мы с вами будем, естественно, следить за развитием событий. Я должен сказать, я баскетбольный человек, но пока что до сих пор хоккейные баталии кубковые привлекают меня гораздо больше, чем баталии баскетбольные. Но окей, об этом чуть-чуть позже. Теперь, вот такая ситуация. Мы с вами знаем, что после регулярного чемпионата, после чемпионата НХЛ присваивается звание лучшего игрока Национальной хоккейной лиги, лучшего вратаря, лучшего защитника, лучшего атакующего защитника и так далее, и так далее, и так далее, и лучшего тренера. Значит, лучшего тренера называет ассоциация журналистов, пишущих о Национальной хоккейной лиге. Перед ними и кандидаты, и я сейчас о них поговорю. Значит, один кандидат – это Джон Купер, это тренер команды Tampa Bay Lightning. Второй кандидат – Дон Мьюз, это тренер команды Pittsburgh Penguins. И третий кандидат – Ринди Раф, это тренер команды Buffalo Sabres. Значит, вполне вероятно, я предполагаю, что ассоциация журналистов, пишущих о Национальной хоккейной лиге, может отдать предпочтение мистеру Куперу. Ну, во-первых, он из сегодняшних тренеров Национальной хоккейной лиги, он наиболее многолетний тренер. То есть он тренирует команду Tampa Bay уже много-много лет. Причем под его руководством команда становилась обладателем Кубка Стэнли. Прекрасно играла. Все последние годы прекрасно играет. Ну, причем ему 58 лет, и он ни разу не был признан лучшим тренером. Он вошел в тройку кандидатов в третий раз, но в первые два раза он выбран не был. Итак, мне кажется, я хотел бы ошибиться, что журналисты назовут Купера лучшим тренером Национальной хоккейной лиги в нынешнем чемпионате. На мой взгляд, если бы мне пришлось выбирать, я бы выбирал между Доном Мьюзом и Линди Рафом. И вот почему, дамы и господа. Обратимся к Дону Мьюзу. Значит, он тренер, ну, скажем, новичок, главный тренер-новичок. Никогда ранее он не был главным тренером. В прошлом сезоне, болельщики Рейнджерс это прекрасно знают, он был помощником главного тренера Питера Лаверта, который был уволен, ну и был уволен весь состав тренерской бригады, которая работала с Лаверлитом. И команда Pittsburgh Penguins, которая осталась без главного тренера, главный тренер перешел, стал Майк Салливан, он стал главным тренером команды Нью-Йорк Рейнджерс, она остановила свой выбор на тренере, который никогда не был главным тренером. И у меня вопрос, дамы и господа, то есть не вопрос, у меня вопрос, на который есть ответ. Если бы перед началом нынешнего чемпионата 10 хоккейным обозревателям задали вопрос, у какой команды лучшие шансы попасть в плей-офф,

0: Нью-Йорк Рейнджерс 10 из 10 хоккейных обозревателей назвали бы Рейнджерс. Ну, по многим причинам. Во-первых, у Рейнджерса появился один из лучших тренеров Национальной хоккейной лиги, известный. А у Питтсбурга никому не известно. Ну, что значит никому? Естественно, специалисты знали о нем, но он никогда не был, не тренировал, не был главным тренером ни в одной команде. Кроме того, Рейнджеры, они накануне, ну, без пяти минуток не попали в Кубок Стэнли, а Питтсбург уже 3 сезона в Кубок Стэнли не попадал. Таким образом, наверняка, все 10 хоккейных обозревателей сказали бы, что у Рейнджерс шансы больше, чем у Питтсбург. Ну, что получилось в ответе? В ответе получилось, Рейнджерс пролетели Кубок Стэнли в очередной раз, а команда Питтсбург Пингвинс впервые за 4 года стала членом кубкового сообщества. Причем, это уже цифра, которую я узнал, готовясь к сегодняшней передаче. Мьюз, ему 43 года. Кстати, не так уж для главного тренера достаточно молод, безусловно, особенно который в первый раз тренирует. На протяжении сезона он использовал 44 игрока. То есть он на протяжении сезона формировал команду, потому что он принял команду абсолютно в разобранном виде. Так вот, ему 43 года, и он в первом своем сезоне претендент на звание лучший тренер Национальной хоккейной лиги. Я напомню, тренер-новичок. Значит, последний тренер-новичок, который в первом же сезоне был признан лучшим тренером, это болельщики Айлендерс, вздрогните, это Патрик Руа. В сезоне 2013-2014 года он был признан лучшим и получил приз Адамса, Джона Адамса. Теперь почему приз назван Джон Адамса? Для меня это, в общем-то, загадка. Джон Адамс, он в прошлом был игроком Национальной хоккейной лиги, причем он член пантеона хоккейной славы, значит, он был прекрасным игроком Национальной хоккейной лиги. Он работал в менеджменте нескольких команд, но он никогда не был тренером. Почему приз назван его именем, для меня, честно признаюсь, загадка. Итак, на мой взгляд, если бы я выбирал лучшего тренера, я бы выбирал между Доном Мьюзом и, естественно, Линди Раффом. Опять-таки Линди Рафф, он возглавил команду Buffalo Sabres, которую он тренировал много-много лет назад в прошлом, причем тренировал очень и очень успешно. С тех пор, как он покинул Buffalo Sabres, это произошло, если мне не изменяет память, 7-8 лет назад, он тренировал различные команды, в том числе мою команду, New Jersey Devils. Пару лет назад он был уволен с поста главного тренера Devils, поскольку не справился с задачей привести команду, ну, хотя бы в Кубок Стэнли. Я уже не говорю о победе в Кубке Стэнли. И вот он возглавил команду Buffalo Sabres, которая, да, в течение последних 14 лет вообще не попадала в розыгрыш Кубка Стэнли. Он принял команду в разобранном состоянии. И эта команда набрала 109 очков. Это на 30 очков больше в регулярном чемпионате, чем в прошлом сезоне. И эта команда была лучшей в группе «Атлантик» Восточной конференции. Итак, дамы и господа, если бы мне пришлось выбирать, я бы выбирал между Мьюзом и господином Раффом. Кого выберут журналисты? Опять-таки скажу, мне бы не хотелось. Кстати, Рафф, один из самых старых тренеров, главных тренеров, ему 66 лет. Окей, громадный опыт. Итак, я бы, наверное, кинул монетку «Орел-Решка». Ну, скажем, «Орел» – это мистер Мьюз, «Решка» – мистер Раф. Ну и на что бы выпало, того бы я и назначил. Вот такие у нас хоккейные дела. Мы сразу же перенесемся на баскетбольные поляны, Национальная баскетбольная ассоциация. Главное, на мой взгляд, сенсация первого раунда – это поражение Boston Celtics поединке с Филадельфия 76ers. Я должен сказать, что в былые годы поединки Бостона с Филадельфией – это было в центре внимания. Ну, у Бостона был Ларри Бёрд, у Филадельфии был Джулиус Ирвин, Карл Мэлоун. Вот такая бригада была. Давным-давно Филадельфия выпала из бригады сильнейших команд Восточной конференции. В минувшем чемпионате Бостон Селтик занял второе место – в Восточной конференции. Филадельфия заняла седьмое, причем Филадельфии следовало играть дополнительные матчи, чтобы стать участником кубкового турнира. И более того, после четырех матчей этой серии Бостон Селтикс лидировал со счетом 3-1. Стать на ноги после 3-1 в пользу соперников, ну, на моей памяти, я признаюсь честно, такого нету, но выискивать, готовясь к передаче, я не стал. Это давным-давно было, тем более, что Филадельфия проигрывала 3-1. Из трех оставшихся матчей она должна была играть два матча в гостях, два матча в Бостоне. И дело дошло до седьмой игры вчера. Седьмая игра в Бостон, на Бостон Гарден, конечно же. И Филадельфия просто-напросто была лучшей командой. Просто-напросто лучшей. Да, конечно, во вчерашнем матче не играл из-за травмы Джейсон Татум. Ну, это один из ведущих игроков Бостона. Может быть, самый первый, так сказать, номер один. Но, во всяком случае, не ниже номера два. Но в спортивных играх всегда в той или другой команде кто-то травмирован, поэтому любые ссылки на травму, на мой взгляд, совершенно бесполезны. Лучшим вчера был у Филадельфии, конечно же, центровой Джоэль Эндлд. Этот господин громадного роста, 7 футов 213 сантиметров. Он, кстати, африканец, но он получил гражданство Соединенных Штатов, и поэтому на последних Олимпийских играх он играл в сборной Соединенных Штатов Олимпийских. Он вчера набрал 34 очка, выиграл 12 подборов и выдал 6 голевых пасов. Теперь в следующем раунде Филадельфия играет с Никербокерами. Первый матч завтра в Мэдисон Сквер Гарден. Мистер Эмгет уже обратился к руководству своей команды. Он сказал: «Я бы не хотел, чтобы на нашем стадионе были болельщики команды Нью-Йорк Никс. Я не хочу, чтобы им продавали билеты». Окей, посмотрим, дамы и господа. Из Нью-Йорка до Филадельфии ехать-то всего, да и на машине рядом, а на поезде можно и на поезде, все рядом. Поэтому будут ли болельщики Нью-Йорк Никс на филадельфийских матчах? Окей, мой прогноз на эту серию. Значит, все-таки то, что я видел не все матчи Никс и не все матчи Филадельфии, но то, что я видел, я склоняюсь в пользу Никербокеров. Я полагаю, что они выиграют серию со счетом 4-2. Ежели дело дойдет до седьмого матча, седьмой матч будет в Мэдисон Сквер Гарден, то в седьмых матчах преимущество своей площадки, оно минимально. Это психологические матчи, и сказать трудно. Вот если дело дойдет до седьмого матча, я сделаю отдельный прогноз. Пока что мой прогноз: Никербокеры выиграют серию со счетом 4-2. Сегодня нам стало известно, наконец-таки, буквально несколько минут назад завершился матч между Детройт Пистон и Орландо Мэджик. Детройт занял первое место на Востоке в регулярном чемпионате, Орландо восьмое место, но дело дошло до седьмого решающего матча, счет был 3-3. Детройт сегодня выиграл 4-3 и вышел в следующий раунд. Ну и сегодня у нас еще один матч, еще одна серия, счет в которой 3-3. Это Кливленд играет с Торонто. Матч играется в Кливленде. Что будет, посмотрим. Ну и завтра уже тоже начинается второй раунд. Не только в Восточной конференции, но и в Западной конференции. Сан-Антонио играет с Миннесотой. Теперь, Если говорить о возможном победителе Кубка Восточной конференции, у меня нет конкретной команды, которая может победить. И любая, по-моему, из оставшихся команд может стать чемпионом Восточной конференции. В Западной конференции это либо Сан-Антонио, либо Оклахома-Сити. Более того, разрешите сделать уже сегодня прогноз. Чемпион Западной конференции выиграет у чемпиона Восточной конференции финальную серию Кубка Ларри О'Брайена. Итак, напомню, 2 года назад Никс и Филадельфия уже играли в Кубке. Причем это был первый раунд, и в первом раунде Никербокеры выиграли со счетом 4-2. Предстоящая серия. Окей, вопрос. Как будет центровой команды Нью-Йорк Никс сражаться с центровым Филадельфии Эмбридом? И как будет Джеймс Брансон, это суперзвезда команды Нью-Йорк Никс, бороться с суперзвездой команды Филадельфия Терезом Макси? Мы с вами будем смотреть. Я, наверное, буду за этой серией следить более подробно, чем за любой другой, потому что в Западной конференции, я уверен, Тампа, Оклахома-Сити и Сан-Антонио легко победят, а вторая серия в Восточной конференции меня, честно признаться, не очень интересует. Это у нас с вами баскетбольные дела. Дела бейсбольные. Окей, сегодня Нью-Йорк Никс играли с Балтимор. Ориолс выиграли 11-3. Преследующий Никс на востоке американской лиги Тампа Бэй играла Сан-Франциско, выиграла 2-1. Что происходит вечером, я еще не знаю. В частности, Колорадо играет с Атлантой. Это у нас восток национальной лиги. И Лос-Анджелес Энджелс играют дома с Нью-Йорк Мэтс. На востоке американской лиги у Янкис 23 победы, 11 поражений. У Тампы 21 победа, 12 поражений. На востоке национальной лиги у команды Атланта Брейвс лучший на сегодняшний день результат среди всех команд главных бейсбольных лиг. 24 победы, 10 поражений. Процент выигранных матчей 70,6. Ни одна другая команда к 70% не подобралась. А вот у Метрополитенс наихудший результат. 11 побед, 22 поражения. Процент выигранных матчей 33,3. Абсолютное безобразие. Мы с вами на футбольных полянах. Ну и, конечно, в первую очередь я буду говорить о главной лиге сокера, хотя то, что происходит в Европе, во всяком случае, может быть более интересно, но наша страна, Соединенные Штаты, нужно обращать внимание на свою страну. Вчера потрясающий матч в Майами. Команда Интер Майами, команда Лионеля Месси играла с командой Орландо Футбол Клаб. Итак, команда Месси лидировала со счетом 3-0. Окей, команда Месси потерпела поражение со счетом 4-3, потому что в команде Орландо есть аргентинец, соотечественник Лионеля Месси, зовут этого пацана Мартин Охенда. Он был не согласен с тем, что его соотечественник, команда его соотечественника лидирует со счетом 3-0. И во втором тайме он забил, он сделал хет-трик, причем победный гол он забарабанил на 93-й минуте. Это у нас американская главная лига сокера. Вчера Нью-Йорк Сити, Нью-Йорк Ред Буллс потерпели дома поражение от Далласа со счетом 2-0. Окей, что происходит на востоке американской лиги, американской главной лиги сокера? На первом месте после 11 туров Нэшвилл 23 очка, у Нью-Ингланд Революшн 19, Майами у нас на третьем месте, нью-йоркские команды занимают 8-е, 11-е места, на западе Сан-Хосе имеет 28 очков и занимает первое место. Теперь, конечно, Европа и нас интересует в первую очередь Англия. Окей. Моя команда вчера сыграла, наверное, один из лучших матчей. Моя команда, лондонский Арсенал, сыграла один из лучших матчей в нынешнем турнире. выиграла у Фулхэма со счетом 3-0. И после 35 туров у моей команды 76 очков, а Манчестер Сити отстает на 6, 70 очков, но Манчестер Сити сыграл на 2 матча меньше. Завтра это будет на 1 матч меньше, завтра Манчестер Сити играет с Эвертоном. Теперь, дамы и господа, если две команды финишируют с одинаковым числом очков, какая команда будет впереди? Та команда, у которой будет лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Поэтому Арсеналу и Манчестер Сити надо не только побеждать, но и забивать голы. Победы со счетом 1-0, 1-0, 1-0 не устроят ни ту, ни другую команду. Более того, а если у двух команд одинаковая разница забитых и пропущенных мячей, то какая команда будет стоять выше? А будет стоять выше та команда, которая забила больше. Ну, например, моя команда, разница забитых и пропущенных мячей 6. 10 забила, 16 забила, 10 пропустила, плюс 6. А у моего соперника 18 забитых и 12 пропущенных. Разница 6, но мой соперник забил 18. А я забил 16, значит, мой соперник стоит выше. Сегодняшний матч, Манчестер Юнайтед выиграл у Ливерпуля 3-2. Интереснейший был матч. Манчестер 2-0, Ливерпуль 2-2, но потом Манчестер Юнайтед забивает 3-2. Я думаю, в последних матчах Манчестер Юнайтед играет так, как если бы играл с начала чемпионата, то наверняка был бы одним из претендентов на первенство. Сегодня Манчестер Юнайтед занимает 3-е место, и выше 3-го места не поднимемся. И, конечно, болельщики Тоттенхэма все-таки сегодня начинают дышать свободно. Тоттенхэм играл в Бирмингем и с Астон Вилла. Астон Вилла практически гарантировал себе участие в следующем году в Лиге чемпионов. Команда занимает 5-е место. Место 6-е далеко внизу, 5 команд с Лиги чемпионов будут, из премьер-лиги 5 лучших команд будут играть в Лиге чемпионов. Более того, Астон Вилла играют в полуфинале Лиги Европы. Первый матч полуфинала в гостях с командой Ноттингем. Астон Вилла проиграла 0-1, второй матч она играет дома. Таким образом, она может себе гарантировать участие в Лиге чемпионов и выиграв Лигу чемпионов. Что происходит в конце турнирной таблицы? Итак, Тоттенхэм выиграл сегодня в Бирмингаме у Астон Вилла, и Тоттенхэм поднялся на 17-е место. Команды, которые займут места с 18-е, 19-е, 20-е, они выбывают из премьер-лиги. Две команды уже знают свой приговор. Это Вулверхэмптон и Бернли. Какая третья команда? Окей, я сочувствую Вестонхэм и Тоттенхэму. Я люблю обе эти команды. Я хотел бы, чтобы они остались в премьер-лиге. Но одна из них, к сожалению, вероятно, шансы есть у обоих команд остаться. Может быть, одна из них покинет премьер-лигу. Дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу. У меня есть, конечно, что рассказать об английском футболе и о Лиге чемпионов, но мне хотелось бы и разговаривать с вами. Будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвид Зен Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвид Зен Радио», скачайте приложение и все. «Дэвид Зен Радио». Мы стали еще ближе.
5: «Дэвид Зен Радио». Почувствуй нашу любовь.
6: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
0: Еще раз физкульт-привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Добрый вечер, с вами действительно Алексей Орлов. Через 2-3 минуты я готов вступить в переговоры с вами. Телефон для связи обычный 718-303-90-90-303-909-090. И у меня два интернетских адреса. Один старый, вы его знаете, onemashaorlov@gmail.com. Второй новый, arsenal2004@gmail.com. Окей, На оба моих имейльных адреса можете писать мне всевозможные послания. И обращение к тем из вас, дамы и господа, у кого есть телефонная карточка компании «Дэвидсон» и друзья, подруги, родственники в солнечной Грузии. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту, звонки на мобильные телефоны 42 цента за минуту. «Дэвидсон» карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, это угол Брайтон-Бич и Coney Island. Если у вас есть вопросы, позвоните по телефону 718-303-9076, 718-303-9076. И вы прекрасно знаете, у кого есть карточка «Дэвидсон». Эта карточка гарантирует связь без брака. У меня уже есть звонки. Добрый вечер. Вы на проводе.
7: Здравствуйте, дядь Леша. Это Алекс Якубсон. Три вещи. Да. Во-первых, вот такое наблюдение я сделал забавное. Представьте себе, если Ноттингем Форест вылетит из премьер-лиги. Скорее всего, вылетит Вестхэм, но если вылетит Ноттингем, и если он при этом выиграет Лигу Европы, это значит, что в следующем году в Лиге Чемпионов будет играть команда, которая даже не будет в высшем дивизионе своей страны. Это просто очень курьез такой получается. Во-вторых, мне интересно ваше мнение, что вы думаете будет и что вы думаете должно было бы быть с участием Ирана на чемпионате мира, потому что, ну, я не понимаю, как можно страну, с которой, во-первых, одна из стран-хозяек ведет войну, и в которой при этом собственный народ расстреливают десятками тысяч, как ее можно допускать команду из этой страны на нашу территорию. И третью тему я хотел затронуть. Может быть, вы ее освещали, я просто, к сожалению, не всегда выбираюсь вас послушать. Вот президент Трамп вроде бы хочет проводить бои без правил, ну, соревнования по смешанным единоборствам в Белом доме. Мне лично это само по себе не очень нравится, потому что действительно намекает как бы на то, что он себя видит монархом, потому что исторически вот такие соревнования, там рыцарские турниры, какие-нибудь гладиаторские, они проходили перед императорами, королями. Но главное даже не в этом. Мне кажется, что в Белом доме надо проводить соревнования не по смешанным единоборством, а по рестлингу. Во-первых, потому что это больше соответствует духу нашего времени, такому буфонадному. Это просто более зрелищное событие. И потом президент Трамп – большой друг Винса Макмена, главного рестлингового предпринимателя. И жена Винса Макмена, Линда Макмен, работает даже у президента Трампа министром образования. Ну вот мне вот интересно ваше мнение по поводу боев без правил или рестлинга в Белом доме и по поводу сборной Ирана на чемпионате мира. Спасибо, я вас слушаю.
0: Окей, очень интересно. Ну я начну с последнего, Алекс, с последнего. Я вообще, ну, категорически против спортивных соревнований в Белом доме. Ну уж вы меня простите. Окей, Ballroom, который будет совершенно прекрасно, я за то, чтобы это был построен, чтобы там собирались журналисты, все кто угодно. Но нет, спорт – это спортивные соревнования. Более того, любые спортивные соревнования привлекают, если это классные спортивные соревнования, они привлекают тысячи зрителей. Никакой Ballroom, который будет построен при Белом доме, не в состоянии. То есть будут допущены только избранные. Я категорически против любых спортивных соревнований там. Теперь, что касается Ирана. До сих пор вопрос не решен. Кстати, было уже предложение, которое даже сама итальянская федерация отвергла. Поскольку если Ирана не будет, то о горе! Италия не вошла в Кубок мира. Италия, которая неоднократный чемпион, не вошла. Сами итальянцы, Федерация национальная против. Что будет, я не знаю. На мой взгляд, если сборная Ирана сочтет возможным и нужным руководитель этой сборной приезжать в Соединенные Штаты и участвовать в соревнованиях, я абсолютно не возражаю. Идет война, не идет война. Эта команда завоевала право играть в чемпионате мира. И если она считает, что у нее есть возможность в той или иной степени, я за то, чтобы сборная Ирана выступала. Если сборной Ирана не будет, и спросили бы мое мнение, но я бы предложил сборную Украины. Окей, это мое мнение. Ну и теперь, конечно, ваше первое, то, что вы сказали. Это будет нечто необычное. Действительно, Ноттингем выиграл первую серию, полуфинальную серию в Лиге Европы у Астон Вилла. Что если выиграет весь полуфинал и дойдет до финала и выиграет, то что получится? Команда, которая вылетит, вполне возможно, что Ноттингем вылетит из премьер-лиги, окажется во втором дивизионе, в чемпионшип, и будет играть в Лиге чемпионов. Кстати, дамы и господа, насколько английские команды сильнее всех остальных? Забудем в сторону, поставим Лигу чемпионов. В Лиге Европы две команды, одна из них наверняка будет играть в финале. Это либо Астон Вилла, либо Ноттингем. А в конференц-лиге команда Кристал Палас выиграла полуфинальный матч у Шахтера. Матч был, по-моему, в Кракове, выиграла со счетом 3-1. Наверняка будет играть в финале. Таким образом, на сегодняшний день может случиться, что Лигу чемпионов выиграет английская команда, Лигу Европы выиграет английская команда и конференц-лигу выиграет тоже английская команда. Вот такой разлад сегодня. Но, конечно, если команда, которая выбудет во второй дивизион, будет играть в Лиге чемпионов, это нечто, чего раньше никогда вообще не бывало. Большое спасибо за участие в передаче. Добрый вечер, я вас слушаю.
8: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Во-первых, хочу поздравить всю Грузию и Лали, нашу слушательницу, с победой, не только с победой Пари Сен-Жермен. Две команды показали очень классную игру, Бавария и Пари Сен-Жермен. С великолепной игрой Хвичи Кварацхелия, который был признан лучшим игроком матча, как мы знаем. Это Лали и Грузии поздравления за их земляка. Второе. Насчет Тоттенхэма. Я хочу объективно сказать, что, если вы видели матч или кто-то видел, может подтвердить, что зрители, хотя это моя команда уже много лет, я за нее болею, переживаю, это знаете, мои недоброжелатели смеются надо мной, но мне кажется, 90% что это купленная игра. Может быть, я не прав. Но зрители... Минуточку, я не закончу. Но зрители не обманывают. Алексей Григорьевич, я вас не перебивал, что вы говорили. Зрителей не обманешь, потому что многие уходили во втором тайме задолго до финального свистка. И по игре было видно, зрителей не обманешь. Я хочу сказать, что дело в том, что Я с 60-х годов болею за Юнайтед, Манчестер, болел. Потому что вот в связи с катастрофой самолета в Мюнхене при взлете, они летели с Белграда в Англию через Белград за заправкой. В Белграде не смогли взлететь и врезались в дом в конце летного поля. И погибло 19 человек. Из них выжили... Из 44 человек, а среди игроков выжил Роберт Чарльтон и Форгет, и Мат Басби, еще несколько тренеров. Остальные несколько человек умерли в больнице. Потом я болел за Челси, пока там играл Харри в 90-м году, чемпион Олимпийских игр в составе Союза. Итальянцы Дзола, Виали и Ди Матео.
0: Ну, честно, Миша, когда купил,
8: я короче, когда вы слушаете всех, когда купил Абрамович, будет короче. Я перестал болеть за них, а болел только за Тоттенхэм. Вот такая моя история. Почему вы всем говорите короче? Вы с многими говорите по полчаса, и короче не было.
0: Я по полчаса ни с кем не разговариваю. Вообще представить себе, что в премьер-лиге одна команда специально отдает другой... Миша, это абсолютный бред, который может затесаться в голову только человеку с советским опытом. Что вы молите? Я смотрел эту игру полностью. О том, что болельщики покидают поляну. Мало ли почему болельщики покидают поляну. Писать им захотелось, например. Или за пивом пошли. Что за бред? Как это вообще может нормальный человек, который смотрит футбол, Англии, да любой футбол. Любой американский, английский. Люди, это миллионеры. Если вдруг выясняется, что что-то не так, что есть подделка, эти люди на всю жизнь оставляются без копейки заработанной. Лишаются всяких пенсий. Их семьи страдают. Только абсолютный идиот может позволить себе... Даже предложить кому-то из английских футболистов, значит, что из английских в Испании, где угодно. Это абсолютный бред. Я видел этот матч, и у меня ни малейшего сомнения не возникло. Абсолютно то, что Тоттенхэм победил. Я уже не говорю о том, что Астон Вилла, окей, она на крепком пятом месте, но до конца еще три тура премьер-лиги. И что, если она скатится на шестое место? А если она потом не сможет выиграть Лигу чемпионов? Она что, будет отдавать очки? Какой бред! Ой, как это стыдуха полная! Добрый вечер, я вас слушаю.
8: Добрый вечер, Алексей. Очень добрый интересная вечер. Игра идет, седьмая. Монреаль и Тампа-Бэй. Это... И сама свач. Но я не поэтому позвонил, а хочу у вас спросить. Какое у вас предсказание есть на Никс и Филадельфию?
0: А я уже сделал предсказание. На мой взгляд, Никс выиграет 4-2 серию. Но если дойдет дело до седьмого матча, то я готов поставить на Филадельфию. Так, я думаю, Никербокер выиграет в 6 матчах 4-2.
8: Понял. Спасибо.
0: Это мое предсказание. Теперь я хочу то, что Миша сказал по поводу там игра куплена, это одно дело. Окей. Но он обратил внимание действительно на матч, который имел место на прошлой неделе. Это игра между Баварией и Пари Сен-Жермен в Париже. Я на следующий день сказал, когда в утреннем репортаже, что, на мой взгляд, это был один из лучших матчей, которые я видел. Но потом я стал читать отчеты уже английских газет. И все говорят, что это вообще был лучший матч в истории в истории Лиги чемпионов. Вообще самый лучший матч. Теперь интересно, есть комментарии Микеля Артета, это у нас тренер Арсенала, об этом матче. Он, кстати, прямо сказал, что на его памяти это была лучшая игра. Поскольку эта игра была во вторник и в Париже, счет 5-4, ну, вообще счет прекрасный совершенно. А на следующий день в Мадриде Атлетико Мадрид играла с Арсеналом. И счет 1-1. И это была абсолютно другая игра. И интересно, значит, позавчера на пресс-конференции, пресс-конференция была в Лондоне перед матчем Арсенал-Фулхэм, один из журналистов сказал тренеру команды, главному тренеру команды Арсенал, не кажется ли вам, что вы играли более скучно, что, ну, вы в зрительном отношении проигрываете, ваш матч проиграл. На что Артета сказал, это совершенно, с моей точки зрения, блестящая характеристика. Абсолютно мы не можем с вами сравнивать состояние на сегодняшний день команд Арсенал, Пари Сен-Жермен и Бавария Мюнхен. По нескольким причинам. Одна из этих причин следующая. И Бавария уже чемпион за много туров до конца. Она может себе позволить играть матчи чемпионата Бундеслиги еле-еле. Кстати, они сыграли последний матч со счетом 3-3 позавчера. Пари Сен-Жермен лидирует с отрывом в 9 очков от Лиона. Практически гарантировал себе звание чемпиона. Таким образом, Пари Сен-Жермен тоже может позволить себе расслабиться. Более того, Пари Сен-Жермен этой команде гарантировано участие в Лиге чемпионов после каждого чемпионата. То есть для нее, для этой команды, чемпионат Франции, ну, я не хочу сказать, что это легкая прогулка, но большой борьбы нет. Скажем, когда Пари Сен-Жермен играет с командами, которые во второй части турнирной таблицы, то это, ну, скажем так, легкая расслабуха. То же самое в Баварии. Бавария в очередной раз становится чемпионом. За последние, по-моему, 15 лет она один раз не стала чемпионом. И Бавария себе может позволить расслабуху. И когда Бавария играет с командами, которые занимают места в конце, опять-таки, не обязательно выигрывать. Состояние Арсенала совершенно другое. Арсенал находится в той стадии в турнирной таблице в премьер-лиге, где важен абсолютно каждый матч. Более того, в английской премьер-лиге даже последняя команда может удивить первую. То, чего практически невозможно ни в Бундеслиге, ни в испанской лиге. Теперь Арсеналу в каждом матче приходится играть на пределе сил. Судите сами. Арсенал играл с Атлетико Мадрид в среду. В субботу Арсенал играл с Фулхэмом. Во вторник, предстоящий вторник, Арсенал снова играет с Атлетико. То есть три матча в течение 7 дней с полной нагрузкой. Поэтому требовать от Арсенала такой игры, которую показывают Пари Сен-Жермен и Бавария, просто-напросто, ну, абсолютно невозможно. Артета, который обратил внимание журналистов на это, абсолютно прав. Кстати, опять-таки, возвращаясь к моему прогнозу в начале чемпионата премьер-лиги, я сказал, что команда Челси, которая выиграла кубковый мировой турнир, пострадает от того, что летом вместо того, чтобы отдыхать, ее игроки выкладывались по полной на американских полях, где была уже температура близко к 90-95 градусов по Фаренгейту, и что эта команда покатится. Один из моих постоянных слушателей сказал: «Но, ничего подобного не произойдет». Это не могло не произойти, потому что Челси играет в премьер-лиге. Это не произошло, конечно, с Пари Сен-Жермен, потому что для Пари Сен-Жермен половина чемпионата – это, ну, скажем так, легкая прогулка. В английской премьер-лиге легких прогулок не бывает. И то, что Челси покатится, это можно было предсказать уже заранее, уже до начала чемпионата премьер-лиги. Я прошу прощения за большой диалог. У меня на проводе человек, который расскажет нам об Израиле. Добрый вечер, я вас слушаю.
9: Да, добрый вечер. Я хочу спешить рассказать про Евролигу. К сожалению, не оправдал моих ожиданий Хапоэль из Тель-Авива. Они оба матча проиграли мадридскому Реалу. Но у них еще в запасе есть последний, третий матч. Если они победят, то будет возможность еще что-то изменить, хотя я в этом не уверен, к сожалению. Вот я хочу еще сказать по поводу матча Пари Сен-Жермен. Они играли 5-4, победили. Но прекрасная игра вратаря Сафонова, почему россиянина никто не отметил, он спас несколько раз такие серьезные сейвы были. А все голы, которые он пропустил, это было невозможно взять, его просто расстреливали, значит, там слабоватая, так же, как у другой команды. Вот, и еще хочу сказать, израильский боксер Ян Зак в Тбилиси победил очередного боксера по тяжелому весу, по-моему, 7-я его победа. Вот, и еще, знаете, у меня к вам вопрос. Я смотрел матч, Шахтер играл с Кристал Пэлас. Шахтер, ну, конечно, проиграли 3-1, это ясно. Как будет второй матч, меня интересует ваше мнение. Спасибо.
0: Ну, второй матч будет в Лондоне, если... Кристал Палас сумел выиграть в Кракове, то наверняка выиграет в Лондоне, поэтому Шахтер вылетит. Что касается вратарей команд и вратаря Майера известного, это один из, который защищает ворота Баварии, ну, ему, я не знаю, ближе к 40 годам, выдающийся вратарь. И русский вратарь, который играл в защищает ворота Пари Сен-Жермен, то я должен сказать, что в этом матче худшими на площадке были оба вратаря. Худшими. Во-первых, команды играли, это был атакующий футбол. В защите обе команды играли с колоссальными прорехами. Опять-таки, для зрителя, я зритель, мне, когда 5-4, мне гораздо интереснее, чем 1-1 или 1-0. Гораздо интереснее. Но оборона обоих команд в этих матчах, вы меня уж простите, что если Арсенал выйдет в финал, а Пари Сен-Жермен или Бавария будут играть в защите так, как они играли в этом матче, то им Арсенала не выиграть. Им нужно просто перестараться. Вратари, оба вратаря были худшими, на мой взгляд. Оба вратаря. Окей, у меня есть несколько минут. Я посвящу, во-первых, у нас закончился теннисный турнир в Мадриде, Мадрид Опен. В женском финале вчера украинская теннисистка Марта Костенюк, у нее был 20-й номер посева, играла с 9-м номером турнира мира Андреевой, и Костенюк выиграла 6-3-7-5. Это был упорный матч. Сегодня в финале игра была в одни ворота. Первый номер Яник Синер, это итальянец, играл с Герром Александром Зверевым. Счет 6-1, 6-2. Миша снова хочет пробиться, я ему предоставляю право голоса, чтобы он не говорил, что я затыкаю рты. Еще раз добрый вечер.
10: Добрый вечер, Алексей. Во-первых, не Костенюк, а Костюк. Во-вторых, не Майер, а Нойер. Майер давненько уже повесил бусы на гвоздь. Надо учить, мочать.
0: Окей, спасибо. Я буду учиться у Миши понимать спорт. Окей. Теперь, значит, несколько слов о футболе европейском, которым я как бы должен был что-то сказать. Вот у нас... В Германии, кстати, вот играла Бавария вчера, играла с Ходенхаймом. Счет 3-3. Окей, Баварии предстоит второй полуфинальный матч, поскольку Бавария уже чемпион Бундеслиги. То она спокойно могла играть вторым составом и счет 3-3. Даже если Бавария проиграла эту игру, ничего бы, собственно, не изменялось. Также, что происходит в Бундеслиге. Сегодня две Боруссии встречались. Боруссия Мёнхенгладбах играла с Боруссией Дортмунд. Мёнхенгладбах выиграл 1-0, но после 22 туров Бавария 83 очка. Боруссия Дортмунд отстает на 16 очков. Вот вам борьба в Бундеслиге. Совершенно естественно, что Бавария в состоянии расслабиться. Более того, футбольные федерации таких стран, как Германия, таких стран, как Испания, если их командам, которые играют в европейских турнирах, требуется отдых, то они переставляют какие-то матчи внутреннего календаря. Переставляют. Окей. В премьер-лиге это абсолютно исключено. Никаких поблажек. Абсолютно никаких поблажек. Итак, это Германия. Что происходит в Испании? В Испании практически тоже есть чемпион. У Барселоны 88 очков, у Мадридского Реала 77, 11 очков разницы, у Вильяреала 68 очков и Атлетико Мадрид 63 очка. Итак, Атлетико Мадрид гарантировала себе участие в Лиге чемпионов. И она, эта команда, может, естественно, расслабиться перед матчем с Арсеналом. Этот матч состоится у нас во вторник. Атлетико Мадрид играла вчера с Валенсией и выиграла со счетом 2-0. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта до завтрашнего утра. Мне сегодня помогал, как всегда, по воскресеньям Дима Банников. Дима, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио, правильно называйте фамилии украинских теннисисток и будьте здоровы!

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
3: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на один год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
2: Новости.
4: Аналитические передачи.
2: Репортажи, мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио создала специальный проект Support Дэвидсон Радио. Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира. Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио. Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней и качественней.
6: Дэвидсон Радио. Лучше один раз услышать.
7: Дорогие друзья, в эфире программа «БТВМ», у микрофона Равин Бенцерназкин. Всем шалотов в урах. В первую очередь я хочу сегодняшний урок посвятить очень особенной женщине Зельда Бат Давид. Она была уникальный человек. Человек, который уже потерял своих родителей в возрасте 2 лет. Своего мужа она потеряла, когда ей было 35 лет. Ее младшая дочка была инвалид. Но это никогда ее не останавливало от нести свет, нести радость, нести веселье людям. Она была источником света, источником радости. И Всевышний за эту радость ее вознаградил потрясающей семьей. И вот ее внучка София Тамаркина, человек, который несет всегда большую радость и поднимает дух стольких людей с ее супругом в Филадельфии, посвящает сегодняшнюю нашу программу для поднятия души ее любимой бабушки. Я уверен, что ее бабушка имеет огромный нахас и огромное счастье на небе, когда она видит, как ее внучка и вся семья продолжают этот же путь. Зельда Баздовит никогда не стала жертвой, никогда не дала обстоятельствам определить ее жизнь. Она всегда была послана Богом. И даже в самые трудные моменты жизни, в самые тяжелые моменты, она продолжала нести силу духу и силу веры в Бога. И Всевышний всегда дал всем ее детям, ее семье, ее большой семье продолжать эту силу духа, а чтобы ее душа молилась на небе. И наша сегодняшняя программа посвящена для поднятия ее души. Дорогие друзья, в первую очередь мы сегодня поговорим на тему недели.

звонила к Боомеру на зуме с особенной медитацией о привлечении к великой душе великого Раби Шимона бар Йохая. И также это мой день рождения, когда я могу давать благословение, что в день благословения человека человек может давать благословение. Я смогу давать благословение в прямом эфире каждому из вас. Так что буду очень рад вас видеть завтра в 7 часов вечера. Празднуем Лаг Боомера. И также лахаем честь моего дня рождения в 7 вечера. А в 8 вечера завтра будет лекция «Как защититься от зла» и еврейский взгляд на сглаз и суеверия. Так что не пропустите. И запись по телефону 347-228-1532. 347-228-1532, чтобы участвовать завтра на двойном эфире в честь Лаг Боомера в 7 часов вечера и в 8 часов вечера лекция «Как защититься от зла, сглаз, суеверия, а что делать, если уже был сглаз, какие защиты есть с точки зрения Торы и Каббалы, какой подход о суевериях и многое другое». А сейчас давайте начнем нашу первую тему, а это тема «Урок по недельной главе Торы Эмор. Как освободиться от зависимости». Как нам с вами, каждому из нас, как освобождаться от зависимости, как помочь человеку, который упал в зависимости? Что Тора на эту тему Тора нам дает? На тему зависимости, и как мы это видим, один очень важный урок на эту тему, из нашей недельной главы Торы «Беар Бехукотай», в недельной главе «Беар», там описывается очень важный урок, который, казалось бы, много лет назад уже не имеет к нам никакого отношения. Но мы найдем сегодня с вами психологическое, духовное указание для нас, как нам бороться, одна из причин и духовных корней, падение человека в зависимости. Так что давайте начнем. И действительно, в нашей недельной главе, глава Бехар, рассказывается о бедняке. Все законы, которые защищают человека-бедняка, как дать ему права, как ему помочь. Но там описывается такое состояние, когда человек доходит, что он должен продать свое имущество. Он зашел в такие долги, в такое состояние. Он должен продать свое имущество. И там идет определенная деградация. Сначала он продает дом, в котором использовал для работы. И если даже этого не хватает, он может дойти до такого состояния. Он продает себя в рабство другому еврею. Этим образом он выплачивает свои долги. Он может себя продать только на 6 лет. На 7-й год он освобождается. Есть также закон юбилея, йовель, 50-й год. Если даже через год или два после начала рабства пришел год юбилея, он на автомате освобождается. Но тогда Тора идет еще глубже, еще дальше, еще больнее. Когда человек доходит до такого состояния, вот я читаю прямо из недельной главы Торы, «А если достаток обретет пришелец и поселенец у тебя, и оскудеет твой брат при нем, и продаст себя пришельцу, поселенцу у тебя, или в услужении семьи пришельца, после того, как продал себя, выкуп будет ему». То есть если человек продает, он должен себя не просто продать даже еврею, а человеку другой культуры, другой национальности, продает себя не еврею от безвыходной ситуации. И тогда есть обязанность, пишет Тору, его семьи его выкупить. Окей. Кто из его семьи обязан его выкупить в первую очередь? Пишется очень определенная иерархия. Кто должен первый, кто потом. Либо один из его братьев должен выкупить его, братья в первую очередь, либо дядя его, либо брат двоюродный выкупит его, либо из близких по плоти ему, из его семейства выкупит его. Либо хватит его достояния, и он сам может себя выкупить. То есть сначала братья, потом это уже дядя, потом двоюродные братья, кто-то из семьи, а уже последний, это он сам. И вот Тора говорит, что ты обязан, ты должен любую сумму потратить, чтобы освободить этого человека, который дошел до такого состояния, что он продал себя в рабство даже не еврею. И тут есть очень важный вопрос. Во-первых, нам кажется, что эти все законы, они к нам уже не имеют. Рабовладельческое время уже прошло давным-давно. И даже в Америке уже более 150 лет, как уже нет рабовладельства. И получается, какое отношение вообще к нам все эти законы, а каждая буква в Торе имеет очень важный урок для нас с вами в этой жизни. Но тут смотрите потрясающую вещь. Что написано тут? Кто может выкупить братья, потом дядя, а потом двоюродный брат?

0: Минуточку, а что с отцом? Отец сначала должен быть, он самый близкий человек, а потом уже все остальные родственники, дядя и двоюродный брат. Почему не написан отец в первую очередь? Мать и сестры не написано, что в то время тот, кто занимался финансами, были всегда мужчины в то время. Но почему не написан отец в первую очередь? И Тора нам объясняет потрясающую вещь, потрясающий урок в жизни. Та причина, каждая буква, она точная в Торе, что не написан отец, когда же вариант, чтобы он выкупил сына, потому что тут есть урок для нас, как выйти из рабства. Но рабство, тут идет речь не то рабство, о котором мы с вами думаем, рабство рабовладелец физическое. Но есть намного более хуже рабство, которое мы, к сожалению, очень часто сами себе не принадлежим. Это есть ситуация, когда люди пожилые, молодые, подростки, отцы, матери. Мы можем себе не принадлежать, мы не имеем зависимости, мы не имеем автономии, мы не имеем контроль, мы себе не принадлежим больше. И это тот момент, когда мы зависимы. Именно об этом рабстве мы говорим. Зависимость – это не просто какая-то плохая привычка, что я ее от времени ко времени делаю. Но это болезнь. Это страшная трагическая болезнь, над которой человек не имеет силу. И она имеет этого человека в зависимости. Он сам себе не принадлежит больше. Причем это приходит в разных формах. Это, не дай бог, наркотики, алкоголь, азартные игры, еда, интернет. Самые разные. Но когда человек находится в этом состоянии зависимости, кажется вначале, что это просто удовольствие приносит, но в какой-то момент он понимает, что он раб. И тут вопрос, а как нам из этого рабства и этой зависимости, как можно выйти? И Тора говорит, тебя может выкупить, тебе может помочь твоя семья, но отца вообще не упоминает. А почему это так? Ответ на это, мои дорогие, в том, что Тора нам говорит такую вещь. Тот человек, который попал в зависимость, который стал рабом, у него отца не может быть. Если у него был бы отец, и сейчас тут идет речь о духовном отце, я объясню тоже почему, то тогда он никогда бы не упал бы в зависимость. Но то, что он упал в зависимость, то, что он стал рабом, это уже первый знак того, что отца пусто не было. Из-за этого Тора упоминает брата, дядю, кто бы ни был. А почему? Почему такое яркое, я чем сказал бы, серьезное заявление, что если он зависимый, значит, не было отца? Тут надо понять о роли отца. И это очень важный момент в этом понимании. Роль отца. Это не просто человек, который заботится о тебе. Это не просто человек, который, если есть проблемы, он тебя выручает. Тот, кто берет тебя на первую там игру и так далее. Но отец – это тот, который дает уверенность своим детям. Это тот, который дает им веру в себя. Это тот, который дает им силу пройти через испытания в жизни. Это тот, который дает им силу исполнить свою миссию в этой жизни. Из-за этого, когда тут идет о отце, в первую очередь отец духовный. Это наш отец. Как писал Рэбе Слоним, какой самый страшный грех человека, когда ты не веришь, что ты достоин любви Бога. Ты забываешь, что ты сын царя, частица самого Бога. Что, как писал Рамбам, что есть 10 уровней ангелов, множество миров верхних, но над всеми мирами, над всеми ангелами, что находится? Твоя душа. Источник твоей души. Ты сын царя. Ты частица Бога. И когда ты об этом забываешь, а веришь, что Бог в тебя верит, ты все теряешь и отрицаешь всю Тору. Из-за этого, понимаете, я помню историю, которую рассказывал раввин во Флориде, посланник Любавского Рэба во Флориде, раввин Шалом Бер Липски. К нему однажды пришел отец, ты попросил встречу с раввином. И он говорит ему так. Он был очень успешный, богатый человек. Он был женат много лет. У него был сын-подросток. И жена... Он бросил жену, влюбился в более молодую девушку. И сын ее не был готов принимать, обвинял ее в том, что она разрушила их семейную жизнь, их семью. Он ее обзывал, он ругался с ней. И она сказала отцу. Он, когда отец предложил ей руку и сердце, чтобы они женились, сказал: «Я готова на тебе жениться с одним условием. Если ты твоего сына не будешь пускать в наш дом, я ногу его не хочу видеть в нашем доме». И отец подходит к этому сыну. Отец, как сказал, был богатый человек, дает ему 20 тысяч долларов кэш, дает ему машину, ключи на Мерседес, дает ему ключи на квартиру потрясающую у океана. Говорит ему: «Делай все, как ты хочешь. Когда проблема, звони мне, но ты в мой дом не можешь никогда прийти». Что сын делает в этот момент? Он бросает ему все в лицо отцу. Говорит: «Я не хочу твои деньги, не хочу твою машину, не хочу твои дома, не хочу твое богатство. Все, что я хочу отца». Отец. Чувство отца, чувство, что у тебя есть на кого положиться, есть уверенность. Ты никогда не один. Вот это чувство отца, это чувство Бога. Это чувство, которое нам так важно, каждому из нас. И из-за этого одна из самых больших проблем, как говорил еще Рабарон из Карлина, когда человек забывает, что он эрезакинт, он ребенок, ой, что, он ребенок Творца, он принц или принцесса, сын царя. И вот это чувство у него уходит, и тогда он может упасть уже по самый низ. Потому что, понимаете, есть в Каббале цифра 6. Цифра 6 – это цифра материи. Вся материальность в этой жизни – это шестерка. И это также, кстати, цифра лжи. Ложь – это тоже шестерка. Шекер. Шин – это 300. Куф, буква Куф – это 100. Реш – это 200. Но в маленькой гематрии, такая гематрия, когда мы убираем нули, шин – это цифра 3, куф – это цифра 1, реш – это 2, цифра 6. А правда – это 9. Понимаете, ложь – это шестерка. И это материальность. Человек думает, что вот это принесет мне спасение. Это удовольствие, если я пойду и сегодня твою в эту секунду, это меня спасет. И когда ты идешь в эту шестерку, и ты там еще погружаешься, и тонешь в этой материальности, и цифра 6, это 6 концов, любой предмет имеет 6 концов вперед, назад, справа, слева, вверх и вниз. И ты в этом тонешь, приходит иудаизм. Иудаизм – это семерка. Маген Довид, да? Возьмем Маген Довид, даже самый простой. 6 концов, но в центре есть точка. Осветить, ради чего ты живешь. Ради связи с Богом. Приносить свет. 6 дней недели ты работаешь, 7-й день – Шаббес, ты с Богом. И вот это осознание Отца в твоей жизни, цифра семерка в твоей жизни, освящение, давать значение твоей жизни, без этого ты не можешь выйти. И если ты стал рабом, значит, ты в шестерке, ты не в семерке. Ты в состоянии, где у тебя нету отца, в состоянии, где у тебя нету значения. Когда ты чувствуешь, что ты ничто, ты ничтожество, и из-за этого ты можешь падать так низко и так глубоко в этой жизни. Из-за этого говорит там Тора, что кто тебе может помочь? Все, кроме тебя самого. Твои племянники, двоюродные братья, родные братья, дядя, двоюродные братья, родственники далекие. И только в самом конце ты сам. Потому что этот человек, кто упал, он настолько не верит в себя, настолько не верит, что Бог в него верит, что сначала люди другие должны ему возродить эту веру. И только в конце он может себя освободить. Но концовка его, потому что они могут его пробудить. Но кто должен открыть ключом и освободить себя, это ты сам. Ты в конце. Люди должны тебе помочь, разбудить, пробудить, но концовка, она твоя. И пишется в Торе потрясающая вещь дальше. В им лой гаэль, а если тебя никто не спас? Твои родственники, у тебя нет родственников, и они пришли тебе помочь, и они пришли помочь, и ты отказался, что бы ни было. Что тогда с этим человеком произойдет? Но если ему никто не помог, то в юбилей он тогда освобождается. Потому что в первую очередь вы не рабы этого человека, вы не рабы этой зависимости, а вы мои рабы, говорит Всевышний Творец. Вы мои дети. Когда человек продает другому человеку дом, может прийти потом и сказать, извините, вам продали дом, но был уже контракт до этого на мое имя. Мы говорим Богу, мы проданы, мы продались этим зависимостям, этим слабостям. Говорит Всевышний, какие там слабости бы ни были, какие продажи бы ни делали, сколько раз вы там бы ни продавались, но вы изначально вы мои. И есть этот момент, год юбилея, когда раскрывается, что я свят, и я частица Бога, и из-за этого я не могу быть зависимым, я не могу быть рабом, что я частица бесконечности. И вот это осознание, помните, когда верблюжонок спрашивает свою маму, мамочка, а почему там у нас эти горбы? Говорит, дорогой, это же мы могли ходить много-много дней в пустыне без воды. А почему, мамочка, у нас такие огромные ресницы? Мы могли днями ходить по песку в пустыне, и песок нам не попадал в наши глаза. А мамочка, почему у нас такие копыты, что мы могли ходить так долго и не уставать? Мамочка, это же потрясающе. Если у нас такие горбы, чтобы мы могли ходить в пустыне без воды, и такие ресницы, чтобы мы могли быть защищены от песка пустыни, и такие копыты, чтобы мы могли долго ходить, то почему мы находимся в клетке, в зоопарке? И как часто это мы себе задаем вопрос, как мы сюда попали? Как мы забыли о своем небесном образе? Как мы не исполняем эти ноты и симфонии Творца, которые только я и каждый из нас может исполнить эти незаменимые ноты? Как мы забыли о себе, о своей душе? И вы знаете, хочу вам сказать, что очень часто люди в этой жизни о столько многих проблемах думают и забывают о душе, о частице Боге, о нашей миссии. Как в этой потрясающей притче, когда был царь, богатый человек, 4 жены он имел, и 4-й он любил больше всех. И вдруг ему объявляют врачи, что он умирает, и он идет прощаться с женами. Он приходит к 4-й, к любимой, и говорит ей, я тебя так люблю, больше, чем все остальные. Я ухожу, я умираю, умоляю тебя, умри со мною, погибни со мною. Я хочу, чтобы мы поднялись вместе на небо. Не хочу с тобой расставаться ни на минуту. Она говорит ему, я извиняюсь, но я не могу с тобой уйти. Я должна оставаться тут. Он идет к 3-й жене. Говорит, я тебя так люблю. Ты меня всегда поддерживала в тяжелые моменты. Идем со мною. Она говорит ему, нет, я с тобой не могу идти. Я должен остаться, а ты уйдешь. Выйду замуж за другого мужчину. Он идет к 2-й жене. Говорит ему, останься со мною, умри и поднимемся вместе на небе. Поэтому нет. Я готова позаботиться о твоих похоронах, я все сделал, чтобы были самые лучшие похороны. Но я с тобой не могу подняться. Я должна тут оставаться. И вдруг он кричит, слышит с кухни, первая жена кричит, я с тобой пойду, я с тобой. Поэтому ты со мной пойдешь? Но я же меньше всего был с тобою, меньше всего давал тебе внимание. И ответ, эта притча в нашей жизни, у каждого из нас есть 4 жены. Да-да, я объясню, не волнуйтесь. Последняя жена – это наше тело, в которое мы вкладываем больше всего сил и энергии. 3-я жена – это наше имущество, которое в какой-то момент оно уходит. И даже носки с собой не возьмешь на небо, как говорится. Из этого она говорит, ты уйдешь, я выйду замуж за другого. Мое имущество перейдет другому человеку. 2-я жена – это наша семья, с которой мы очень близки. Но она говорит, я могу позаботиться о твоих похоронах, но с тобой дальше я не могу идти. А 1-я жена – это наша нешома. Это наша душа. То и так часто мы забываем, что она-то вечная, тело-то временное и не более того. Она вечная, и для нее мы спустились, чтобы осветить нашей душой этот темный мир, эти темные места, эту шестерку, мир лжи, мир, кто все скрывает, столько обмана, столько иллюзий, осветить семеркой, осветить божественным светом, напомнить нам, каждому из нас, для чего мы тут. И самое главное, что мы ни одну секунду не находимся одни, что мы всегда с нашим Отцом, мы всегда с нашим Творцом, с нашим самым любящим Отцом на свете. И даже когда ребенок, который поссорился с отцом, поссорился с папой, он вдруг будет в беде, будет в опасности, его отец его спасет. Даже что он с ним не разговаривает, он забудет о своем эго, забудет о обиде и спасет сына. А наш отец, который неограниченный, он с нами всегда и везде. Но наша задача не забывать, не просто верить в Бога, а как Бог в нас верит, о том, как мы дети царя. И когда есть вот эта сила, эта вера, что мы святы, и мы частица Бога, то тогда мы не можем упасть ни в какую яму, и мы не можем стать рабами этих зависимостей. Вот такой урок нам дает недельная глава Бехар, казалось бы, из очень не устаревших законов, но слова Торы никогда не устаревшие. Слова Торы говорят о нас с вами, о наших душах, о глубине наших чувств и как нам в этой жизни раскрывать этот великий свет, который Бог нам дал.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. И сейчас мы переключаемся с вами на следующую нашу тему. А это великий день Лаг БаОмер, день раскрытия Каббалы, который начинается в понедельник вечером. И мы отвечаем вам весь вторник о значении этого дня. Я напоминаю, что завтра у нас будет большое празднование Лаг БаОмера в 7 часов вечера в понедельник по Зуму. Присоединяйтесь к нам с особенной медитацией, с празднованием. Запись по телефону 347-228-1532. Давайте.
0: И хочу немножко пару слов сказать об этом дне. Что означает Лаг БаОмер? Что раскрывается в эту ночь? Почему мы зажигаем костры? Почему мы играем лук и стрелы? Раби Шимон бар Йохай была великая личность. Раби Шимон бар Йохай раскрыл нам Каббалу. Каббала была дана еще на горе Синай. Это самое скрытое от Творца, духовный механизм мира. Но Раби Шимон бар Йохай донес его, записал его в книге Зоар. Раби Шимон бар Йохай боролся с римлянами. Раби Шимон бар Йохай, на него была смертная казнь, его должны были убить. Раби Шимон бар Йохай прятался в пещере 13 лет. И Бог его спас, когда он был в пещере, он писал книгу Зоар. Раби Шимон бар Йохай во время его жизни не было ни разу, чтобы радуга выходила. А радуга, это, кстати, нехороший знак. Люди не знают это. Но радуга, о, говорит, о, вот радуга, как красота. Радуга – это знак того, что причина, что Бог нас спасает, не потому, что мы достойны, а потому, что Он пообещал Ноаху, Ноя, что потоп не будет, и сделал им союз знаком радуги. То есть, как бы радуга напоминает, что я только из-за союза, из-за обещания Ноха, но не потому, что вы этого достойны. Во время Раби Шимона не было этой радуги. Во время Раби Шимона было спасение. И во время праздника Лаг БаОмера евреи играют в стрельбу из лука. Почему? Потому что есть два вида, как воевать. Один вид, говорит там Тора, бери меч. Меч берешь, и ты воюешь с людьми. И когда ты воюешь с людьми, чем дальше ты протягивай свою руку, чем дальше ты очищаешь пространство. Но есть другой способ в этой жизни. Когда я беру стрелу, чем больше я натягиваю к себе, чем дальше эта стрела дойдет. Есть один подход. Это видная часть Торы. Тем, что я обвиняю кого-то, кричу на кого-то, делаю что-то, думаю, что я что-то изменю. Но поистине, говорит нам Каббала, раскрывает нам Раби Шимон бар Йохай, все этот мир – это галлюцинация. Все этот мир – это иллюзия. Хотя думаю, что от этого человека что-то зависит. Или от него, или что он сделает, или как он скажет, что мне даст этот заказ, даст мне эту вещь. Нет. Это Бог создает этот мир каждую секунду заново. Но Он создает ее по нашим программам. Он создает ее по нашему состоянию. И когда мы начинаем обвинять других, махать мечом, говорит нам Всевышний, не мечом махай, а возьми стрелу, натяни вглубь. Осознай, где та программа, которая тебя ограничивает. Твой гнев, невера, что Бог в тебя верит, твои страхи, твоя гордыня, твоя лень и то, что внутри нас, то создает
2: вытягивает эти вибрации, это состояние, эти блоки или эти раскрытия и открытия, все зависит от внутреннего состояния. И это то, что раскрылось учением книги Зоар, учением Каббалы, как научиться смотреть вовнутрь. И учение хасидизма, через много лет спустя, великого Бааль Шем Това, взяли самые скрытые знания Каббалы, но сфильтровали ту часть, которая может быть недоступна людям, та часть, которая может навредить человеку неподготовленному, и взяли ту часть, кто говорит о душе каждого из нас, ту часть, кто помогает нам раскрыть эту силу. И вот с этой энергией сегодня это день раскрытия Каббалы, сегодня это день раскрытия безграничной любви Бога и безграничной любви каждого из нас. Почему? Потому что Лаг Баомер – это день, когда прекратили погибать 24 тысячи учеников Раби Акивы. Того великого Раби Акивы, который сказал, что «Клал Гадоль Батора» – самое великое правило в Торе – «Веаавта лареаха камоха». «Люби своего ближнего, как самого себя». И именно его ученики погибли за что? За неуважение. Как может быть? Святые ученики самого Раби Акивы именно в этом согрешили. Но отвечает Рэбе потрясающий ответ. Есть два слова на английском, даже на английском. Love и like. А какое слово более сильное, мои дорогие? Что сильнее, любовь или like, нравится? Что сильнее? Love. Как вы думаете?
3: Love.
2: Love сильнее, love мощнее. Но если человек находится в состоянии, что ему... Он любит этого человека, он хочет стать с ним одним единым с этим человеком, но не умеет уважать его мнение. Ему не нравится его мнение, ему не нравится его отличие, то этой любви гош цена. Эта любовь долго не продержится. Любовь, страсть, то, что мы с вами называем, когда мы хотим стать одним единым и только найти то, что похоже, и закрываем глаза на отличие, но в какой-то момент эта страсть уходит. И что остается? Отличие. И если ты не научишься, как нравится, уважать человека таким, как он есть, принимать его таким, как он есть, то любви не останется. Рэбе говорит, любовческая любовь – это небольшая страсть, которая с годами уменьшается и уменьшается. Но Рэбе говорит, это маленькая искра уважения, которая с годами только увеличивается. И есть прекрасный пример, анекдот, когда приходит еврей, когда у антисемит, который говорит ему, я ненавижу евреев. Он говорит ему, ну как это так, у вас же адвокат Рубинштейн и ваш бухгалтер Коэн. Он говорит, я ненавижу евреев, но я могу ценить индивидуальные качества определенного человека. А к еврею приходишь, я обожаю евреев, все Нобелевские лауреаты евреи, и евреи избранный народ, и та-та-та-та-та-та. А как твой двоюродный брат? Ну-ну-ну-ну, еще одно слово, я больше с тобой не общаюсь, если ты о нем еще помянешь его имя хоть один раз. Миночка, ты же обожаешь евреев. Я так говорил Рэбе так. Антисемит ненавидит евреев, но умеет уважать, ценить определенные качества еврея. Еврей обожает еврейский народ. Но нет этого минимального уважения, умения принять человека таким, как он есть. Поймите, у нас у всех разные лица. Никто не ожидает, чтобы у всех были такие же лица. Почему вы ожидаете такие же мнения? Почему? И вот это умение уважать, принимать человека таким, как есть, вот в этом секрет. Сейчас, когда идет война, смотрите, какой идет раздор в Израиле. Какой идет сейчас раздор в Израиле? Какой идет война в Украине? Какое идет сегодня состояние в мире? Потому что мы перестали уважать друг друга. Мы стараемся менять людей. А сегодня Лаг Баомер – это день, когда, помните, по Каббале сегодня Сфират Омер – Ход Шебеход. Великолепие, великолепие. А что это означает? Ход Шебеход? Ход – это уда. Это когда скромность скромности. Когда человек умеет жить ради другого, а не ради себя. Человек умеет принимать другого, ради чего просто его принять, и не меняя его. Это день великого Раби Шимон бар Йохая. Это энергия Лаг Баомера. Научиться принимать людей, научиться радовать людей. И даже не соглашаться. Вы не должны соглашаться. Но вы должны их радовать и понимать, и уважать. И ученики Раби Акивы, они любили друг друга, но каждый слушал Раби своего по-своему. И когда они его слушали, что они делали? Я от любви хочу объяснить своему коллеге, как я понял Раби. А тот от любви хотел мне объяснить, как он понял Раби. И когда каждый от любви хотел изменить другого, а тот не менялся, то мы переставали уважать. Переставали уважать, приходила ненависть, приходила ненависть. Погибли 24 тысячи учеников. Все начинается от элементарного. Когда сегодня люди пишут комментарии на Facebook, да кто ты такой, кто ты такая. Куда мы катимся? И надо понять, что все эти войны – это отражение нас. Чем же мы будем обвинять Путина, Зеленского, Нетаньяху? Мы никого, никуда. Мы должны осознать, что надо стрелу взять куда-сюда. Надо посмотреть вовнутрь и осознать, насколько я хвалю моего соседа, насколько я интересуюсь другими людьми, насколько я помогаю другим, насколько это человек, который не соглашаюсь, я выражаю ему свое уважение. Вот это наш вопрос. Сколько я помогаю, свою гордыню убираю, и несмотря на это помогаю, улыбаюсь. Даже улыбка одна, все меняет. День Лагбаомера – это день безграничной любви. Это день Аават Хинам. Это день бесконечной любви. И когда Бог нам раскрывает бесконечную свою любовь. Из этого Лагбаомера, когда евреи ехали на могилу Раби Шимона бар Йохая и молились в этот день. И вы знаете, когда Рэбе Левацкий просил, чтобы дети все выходили вместе, и они идут на парады с большими, кто видел, этими флагами большими о любви Израиля, мы показываем нашу любовь, Бог нам в этот день. Это день, когда евреи получали, многие лет молились о детях, и Бог им раскрывал плоды детей, находили свою пару. Это день, когда раскрываются каналы, потому что это день бесконечной нашей любви, безграничной нашей любви, и Бог нам раскрывает свою безграничную любовь. Есть история, когда я сейчас начну скоро уже саму медитацию, подключиться к энергии. Но есть одна история, когда хасиды поехали там в Хануку, в синагогу, в местечко, где там не было синагоги. Их было 10 хасидов, меня надо сделать. И у них была машина. Но была маленькая проблема. Там было, знаете, 4 места. Рено, маленькая Peugeot, Рено такая, вы знаете. 4 человека еле-еле заходят, но 5-е уже чудо должно быть. А их было 10. Don't ask me как. Не спрашивайте как. В багаж, на пол, каким-то образом на крышу, каким-то образом 10 человек поместились. Как-то это двигается. И вдруг их полицейский остановил. Дал им штраф, естественно. Евреи приходят на суд. Говорит ему судья, что ты можешь сказать на твое управление. Я ничего не буду говорить и объяснять. Моя машина тут на улице, Ваше Величество. И тут 10 человек. Давайте посмотрим, как 10 человек могут зайти в мою машину. И I rest my case. Все. Они выходят. Заходит первый. Заходит второй. Третий, четвертый уже как-то зашел. Но пятому уже никак. Он говорит, да, действительно судья. Говорит, если 5 даже не могут зайти, как могут 10? Это impossible. Все. Полицейский говорит потом этому человеку, я снимаю шляпу. Ты блестяще провел дело. Но я с тобой знаю, что было. Как тебе удалось? Ты понимаешь? Когда каждый думал только о себе, то каждый думал, как сесть поудобнее. То, конечно, больше 4 человек не могут зайти, это понятно. 5. Силой. Но когда мы думаем, как доехать, обрадовать другого еврея, другого человека, мы не думаем о себе, мы думаем о своей цели, то можно даже 15 поместить. Когда убирается эго, происходят чудеса. Лагбаомер – это день духовной трансформации. День убирания эго. День, когда я не думаю о себе. Когда я думаю о других. Думаю, чем они лучше. Даже тот, кого я не согласен вообще. Но что в нем есть такое, что во мне нет? Когда я в нем нахожу это, Бог во мне это находит. И Лагбаомер – это день вечного огня. Когда раскрывается наша душа. Когда убирается эта гордыня. То раскрывается самый великий свет. А это свет нашей божественной души. Говорил великий Хафец Хаим потрясающие слова. Он говорил так. Технология, говорил Хафец Хаим, докажет то, что написано в Хасидуте, в Кабале, это правда. Так говорил Хафец Хаим. Сегодня с помощью Wi-Fi, да, когда у вас интернет не работает, Вы подключаетесь к Wi-Fi. Wi-Fi центра, соседа. То есть, если у меня нет интернета, я могу всегда что? Выйти из любой проблемы, зайти в интернет с помощью Wi-Fi. Это подключиться на волны другого человека. И объясняет Каббала потрясающую вещь. Много лет до Wi-Fi. Сегодня нам намного доступней. Я вообще хочу сказать вам, сегодня мне, любому человеку, преподавать Каббалу в миллионы раз легче, чем было бы пару сот лет тому назад. Потому что когда писалось в Каббале, что каждую секунду Бог сотворит этот мир заново и заново, только 300 лет назад Ньютон говорил, что мы сумасшедшие. Ньютон говорил, что это все туфта. И весь мир статичен. И это impossible. Но пришел Альберт Эйнштейн, квантовая физика. Оказалось, что это все создается каждую секунду. На одну секунду эта вибрация остановится, и будет мира. И вдруг оказалось, что все, что написано в Каббале, 1000 лет назад, в Торе. И сегодня намного легче понимать. И вот когда объясняет Каббала, когда у человека есть проблема, и есть, пишется так, здакими, есть трещины в душе человека, тяжело до них добраться. Даже с помощью раскаяния, даже с помощью радости, не все места в твоей душе тебе самому удается до них докопаться, их очистить, их убрать. Это нелегко. Почему евреи так сильно у нас особенно идти на могилу праведника? Молиться. Почему на Рабби Шимон бар Йохай сегодня в эту ночь сотни тысяч евреев заполняют? Я лично был на Мироне, имел такое, Барух Ашем, благословение. Когда ты чувствуешь себя там, давит, это сотни тысяч людей стараются дотронуться в одну тысячу секунду до могилы праведника. Я помню, мне было тогда 13-14 лет, в первый раз, когда я был. Но почему это так? Говорят мудрецы, когда человек даже вспоминает праведника, рассказывает его истории, он вызывает его душу, он подключается к его энергии. Сейчас, умоляю вас, только не та это Бог. В иудаизме категорически запрещены любые сеансы, естественно. Это категорически запрещено любым образом. Но тем, что я даже говорю имя праведника, рассказываю о нем, я подключаюсь к его энергии, к его Wi-Fi, и его душа помогает мне его энергия. Говорится в мудрецах так. Мы бы ни один час не прожили в этом мире без наших працев. То есть мы постоянно тут живем на их энергии. Но у нас есть возможность подключиться к этой энергии. Сегодня ночью это будет подключение к энергии Рабби Шимона бар Йохая. Но вообще к энергии любого праведника. Любавческого Ребе, Авраама Вину, любого праведника можем подключиться. И вот этот, как сказать, вот эта энергия, она нам помогает подключиться с праведником. И главное, что поймите, любая грусть, любая негативная эмоция, у нас есть 10 каналов, помните, есть 10 каналов у человека, да, 10 каналов. Когда есть 10 каналов у человека, есть 9 каналов, скажем так, и 10 это Малхут, царство, то, что экран дает тебе человеку. Когда у тебя есть грусть, у тебя есть любая негативная эмоция, ты отрубаешь 9 каналов от крана, от Малхута. И проблема. И когда ты подключаешься к энергии праведника, то с этого помощью тебе помогает подключиться и с радостью, с правильной молитвой, правильными эмоциями, помогает тебе подключиться к той энергии света, той энергии исцеления, которая нам всем так нужна.
1: Дорогие друзья, это было пару слов о Лаг ба-Омере. Я, конечно, вас всех приглашаю присоединиться в понедельник на празднование Лаг ба-Омера по Зуму в 7 часов вечера. Также это будет мой день рождения. Я смогу вас благословить в прямом эфире, потому что в день рождения человека мы получаем силу от Всевышнего давать благословения. А в 8 часов вечера будет моя лекция, вторая уже лекция, как защититься от сглаза, еврейский подход о суевериях, тьфу-тьфу-тьфу, красная нить, черное окошко, обо всем этом завтра поговорим. Но давайте я сейчас немножко хотя бы начну пару моментов из лекции «Сглази», где мы видим с вами в Торе моменты, связанные со сглазом.
2: Мойше уже перед смертью лежит в кровати, зовет свою жену Сонечка. «Соня, дорогая, ты знаешь, я так думала всю нашу жизнь, я вспоминаю. Столько было моментов. Помнишь, когда 20 лет мы там забрали машину твоего отца без разрешения, и она у нас, и мы попали в автокатастрофу. Да, конечно, я помню. А ты помнишь, когда в 40 лет мы взяли все наши сбережения, положили их в биржу, и они все пропали? Конечно, я помню. Помнишь, когда мне 60 лет, я так сильно заболел? Да, конечно, я все помню. Ты знаешь, Соня, я так думаю. В всех этих моментах ты всегда со мной была. Я задаюсь вопросом, а может быть, ты мне приносишь весь этот мазл, весь плохой мазл, весь этот сглаз? Но действительно, всегда самое легкое в жизни – это кого-то обвинить в чем-то. Сглаз, какая-то сила, не тот человек, ну что-то, ну это не я и так далее. Но в иудаизме действительно вот эта тема, тьфу-тьфу-тьфу, тема дурного сглаза, она занимает очень большое место. И сегодня действительно мы постараемся сегодня разобраться, есть ли сглаз, влияет ли он, какие защиты от него, как работает этот механизм, что с этим происходит. И я начну сразу же с первой части. Первая часть – это сначала разобраться в Торе. У нас есть Тора, Тора Зова указания. Сегодня у нас есть вопрос, есть или нет. Я смотрю в Тору и получаю ответ. Итак, мы моментально смотрим в Тору на тему сглаза. Самая первая история сглаза – это первый еврей. Авраам Авину. Понимаете, Авраам Авину, он был первый еврей. Авраам Авину должен был принести своего сына в жертвоприношение Ицхака. Но когда он спускается с горы после того, что Всевышний спас его сына, и он не должен был приносить это приношение, он спустился с ним вместе? Нет. Он спустился отдельно, и только позже Ицхак спустился отдельно. То есть Авраам и Ицхак не спускались вместе. Почему? Чтобы не было сглаза. Окей. Дальше идем с вами дальше. Хагар, служанка Авраама, которая родила ему сына Ишмаэля, она была беременна дважды. Не один раз, дважды. Почему дважды? Что был выкидыш. И Раши пишет, почему был выкидыш. Потому что Сара сглазен. Окей? Двигаемся дальше. Яков Авину послал своих 10 сыновей в Египет. Но он говорит им, не идите вместе, идите по отдельности. Почему по отдельности? Что увидеть 10 богатырей еврейских, сглазит. Не надо. По отдельности. Идемте в пустыню. Моше Рабейну, сколько раз мы получили скрижали от Всевышнего? Сколько раз мы получали скрижали от Всевышнего? 2 раза. Сколько людей присутствовало на первых скрижалях? Весь еврейский народ. И это и весь мир глобально почувствовал тот момент. Сколько людей присутствовало во время вторых скрижалей? 1 человек. Моше Рабейну и Всевышний. Все. На этом точка. Почему? Говорят мудрецы. Одна из причин, да, мы знаем прекрасно, что вторые скрижали были разбиты из-за истории Золотого Тельца. Но, говорится, был сглаз на первых скрижалях, потому что столько людей, и был такой большой шоу на весь мир, то был сглаз, мир сглазил, такими словами. То вторые скрижали уже был только один Моше, один Моисей, и никого другого не было. В пустыне самой Билаам старался проклясть еврейский народ, помните? Он старался проклясть следующим образом. Он старался сглазить еврейский народ. Но шатры еврейского народа, в отличие от других шатров, которые обычно было отверстие, открытие шатра в сторону, то есть двери к двери, другими словами, одно открытие к другому. Так что можешь видеть, что происходит у друга. У евреев были только спина к спине. И отверстия не были открыты друг к другу никаким образом. Сказал Билаам, я не могу проклясть. Я не могу сглазить. Мы об этом поговорим почему. Идемте дальше. Окей, сейчас Сфират Омер. Мы сейчас находимся во время, когда нельзя стриться, нельзя бриться, нельзя делать, нельзя свадьбы, нельзя музыку слушать. Почему? Одна из причин, во время Сфират Омера погибли 24 тысячи в рабе Акивы. Мы знаем, что они погибли, почему? Что они уважали друг друга. Но то, что такая масса таких великих учеников, таких праведников погибли за такое короткое время, говорят мудрецы, что за этим скрывалось? Скрывалось. Более того, мама великого полка Шмуэля, она была бездетна много лет. И она просила Хана, она просила Всевышнего, дай мне ребенка. Я тебе обещаю, я клянусь, что если ты ему его дашь, я его посвящу. Он стал священником, отдам Всевышнему. Но она еще просила одну вещь, чтобы он не был слишком глупым и не слишком умным. Но не слишком глупым мы понимаем. А почему не слишком умный? Чтобы не слазили. Потрясающе. Сейчас еврейская свадьба. Когда еврейская свадьба, и мы разбиваем стакан, только когда разбиваем стакан, кричишь мазальту. Почему не кричишь мазальту раньше, когда там кольцо одевают? 2 ответа. Во-первых, почему кричишь мазальту? Потому что мы даем напутствие молодой паре. Он сейчас уверен, что она само совершенство. Она уверена во время хупы, что он само совершенство. Через какое-то время Иногда через пару часов, иногда через пару дней, иногда через пару месяцев или лет. Но кто-то что-то разобьет. Это уже как повезет. Кто-то что-то разобьет. Что-то произойдет. Не как ты хотел, не как ты ожидал и так далее. Вопрос, какая будет твоя реакция? Если реакция будет, несмотря на то, что упало, сломалось, не пошло так, мазаль, то все к лучшему. Спасибо Богу за все. То все у тебя будет, ну, мазаль, то у тебя будет счастье в твоей жизни. Но если ты на это говоришь, ой, зачем ты это сделал, и почему ты так сделал, и обвинять, и кричать, и так далее, то не будет мазаль, не будет счастья в жизни этой молодой пары. Другими словами, говорю мазальтов, как реагировать, когда что-то разбивается, когда что-то пойдет не так. Если вы хотите счастья в вашей жизни, вот вам напутствие. Это почему мы кричим мазальтов во время разбивания стакана? Почему вообще его разбиваем? Классический ответ. Потому что храм разрушен. Храм разрушен, мы находимся в Галуте, в изгнании, нет Машиаха. Пока мы в этом состоянии, мы должны привести к приходу Машиаха, должны привести к строению храма, мы должны привести к секунду нам, к исправлению этого мира. И мы, как сейчас две половинки одной единицы, становимся той силой, которая помнит, что мы стали полноценной, но мир не полноценен, пока храм не восстановлен. И наша миссия — понести свет в этот мир. Окей. Но есть еще объяснение, что мы разбиваем стакан, потому что большое скопление народа. Я не могу сглазить. И говорю, если что-то разобьется в жизни этой пары, пусть будет этот стакан, а ничего в их жизни. И я могу так продолжать дальше и дальше, но если стакан не разобьется, то надо заранее подобрать стакан, который легко разбивается, и потренировать мышцы ноги. Я шучу, но все нормально. Сегодня просто надо брать подходящий стакан. Закон в синагоге. Если человек от бар-мицва, свадьбы и субботы перед этим, члены семьи поднимаются к Торе, дают благословение у Торы. Мы не можем двух братьев поднять друг за другом. Должен быть перерыв между ними человек, который не из семьи. Почему? Чтобы люди не увидели, о, смотрите, сколько их братьев, сколько их семей, они все там заполонили синагогу. Могут быть какие-то плохие мысли, какой-то сглаз. Не надо. Не надо. Надо все разбивать. Царь Давид, когда готовился на войну, сосчитал всю свою армию. В результате погибло 70 тысяч человек, была эпидемия. В чем проблема? Говорится, что нельзя считать людей. Из-за этого, кстати, во время счета всего народа, махатита шекель, половина шекеля. Что Всевышний сказал? Дайте половину шекеля, и таким образом вы спасетесь от эпидемии. Как я спасусь? Тем, что меня не будут считать по голове, будут считать по монетам. Сколько монет дали, я знаю, сколько людей были спасены. Давид не знал этого, что нельзя считать людей поголовно. И царь Шаул знал, делал это по копьям. Давид не знал, и погибло 70 тысяч человек. Отсюда урок, что мы никогда не считаем поголовно. Мы можем считать по стульям, мы можем считать по предложению стула, мы знаем, что это предложение 10 слов, то мы таким образом понимаем, если дошли до 10 или нет. Но мы не можем считать стулья, объекты, что хотите. Но людей нет. Это важный момент. Сейчас есть в Шулхан Арухе закон, Айзек Рия – это вред от взгляда. Есть такой термин в Галахе, в еврейском законе – вред от взгляда. Что это означает? Есть стена между мной и моим соседом. Или точнее, мой сосед построил новую стену между мной и им. И в этой стене он сделал какое-то отверстие, какое-то окно, через которое можно видеть все, что у меня происходит. А я боюсь, не хочу, чтобы он видел и смотрел. Я могу его заставить забить это отверстие, причем не только забить, а заплатить 50% за расходы за его счет. Настолько вот этот термин «вред от взгляда» важен. Более того, есть еще разные законы в иудаизме, когда человек есть поле, так что все люди видели на улице, надо его заграждать. Из разные моменты с этим связаны. И известно вообще слова Талмуда «Эн браха шура, эл альдавар хасамуй мин айн». Благословение находится там, где что-то скрыто от глаза. То, что скрыто от глаза, там, где скромно, там, где тихо, там благословение.
1: Дорогие друзья, вы сейчас услышали очень многие моменты и очень многие примеры, когда есть глаз. С другой стороны, могу вам сразу сказать, что чем человек больше боится глаза, чем больше глаз на него влияет. Очень важно наши отношения, очень важно осознание духовного механизма, который за этим стоит. Когда это влияет, когда это вообще не влияет и ничего вообще бояться. В иудаизме нет хокус-покуса, нет фокуса абракадабра. Все очень четко. Так что, если вас интересует эта тема, вы хотите реально разобраться и понимать, как себя защищать, что делать, что не делать, чего вообще не бояться. Молитвы, медитация, обо всем об этом мы завтра поговорим. Завтра у нас будет особенная лекция «Как защититься от зла». 8 часов вечера по Зуму. Информация по телефону 347-228-1532. Буду рад вас всех видеть.
3: Сегодняшняя программа была посвящена для поднятия души Зелда Баздовит, чтобы душа поднималась все выше и выше, а ее семья и родственники продолжали ее путь. У микрофона был Равин Бенцион Ласкин. В эфире прозвучала программа «Быть евреем». Всех вас с праздником Лаг БаОмер. Всем света, мира. И буду очень рад вас всех видеть завтра на нашем двойном особенном праздничном эфире. Запись по телефону. Повторяю, 347-228-1532. Всех благ, шавуа тов.

0: Франца Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
15: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
14: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
16: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
15: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
17: Kings Bay Y – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y – 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросить Елену.
14: Сообщение для абонентов телефонной компании Дэвидсон, звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов – укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов – порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.

0: ароматного кофе и Дэвидсон Радио то, что нужно. Начни свой день красиво.
1: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
2: Доброе утро, добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Воскресенье, сегодня у нас 3 мая. Есть те, кому я скажу спасибо в начале программы, а дальше приступим к нашему традиционному музыкальному стандарту «Герой и его история». Сегодняшний герой совершенно потрясающий, человек, которого я уважаю, человек, которого когда-то в свое время Владимир Владимирович Путин назвал «музыкант Юра». Да, собственно, он сам себя назвал «музыкант Юра». А кто такой Юра, мы узнаем чуть больше. Позже. Пока я напомню о том, что Enriched Adult Daycare приглашает всех гостей. Центр расположен в Бруклине, но собирает гостей со всего Большого Нью-Йорка. Из Манхэттена, из Бруклина, из Квинса, из Стейтен-Айленда, из Бронкса. Звоните. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-73-73. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-73-73. 718-928-73-73. Или заходите на сайт adultdaycare.com. Замечательный центр с расширенными возможностями. У вас потрясающая возможность будет там. Прямо в этом центре, на одном же этаже расположены физиотерапевтические блоки, и грязевые ванны, и спортивные тренажеры, и, ой, господи, чего там только нет. Замечательный центр. 718-928-73-73. Я напомню о том, что доктор Михаил Рисман занимается болью, как бы отвечает в нашем городе за боль. Вернее, если быть более точным, то за то, чтобы этой боли не было. Поэтому, друзья дорогие, я вам рекомендую обратить на это внимание, и если вдруг, не дай бог, вы до сих пор живете и чувствуете какую-то боль, будь то спина, поясница, значит, колено, тазобедренный сустав, голеностопный сустав, обратитесь к доктору Михаилу Рисману, он поможет. Офис работает с 10 утра и до 6 вечера. Если вам удобно, вторая половина дня, позвоните по телефону 718-769-7191, 718-769-7191. В случаях, когда традиционные способы лечения не помогают, доктор предлагает проверенный метод фотомодуляция плюс ударно-волновая терапия. Доктор принимает все страховки, Этно, Фидели.

1199. Позвоните и приходите на прием. 718-769-7191. Ну и еще раз напомню о том, что если кто-то из ваших близких или вы сами заинтересованы в уходе на дому, либо это вам нужен уход на дому, либо кто-то заинтересован в получении работы, то у вас есть возможность работать во всех районах Большого Нью-Йорка. Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, в округах Нассау, Саффолк, Лонг-Айленд, Ближний Нью-Джерси и даже Фараковый. Агентство Welcome Care предоставит немедленное трудоустройство во всех районах тем, кто имеет право на работу. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, вам будет предложено бесплатное обучение и приступайте к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще бонусы в дополнение к этому. Обращайтесь в агентство, получите работу, получите уход. Отдельная программа касается детей от мало до 18 лет. Если у ребенка есть Medicaid, то ему можно оформить до 24 часов в сутки помощи. А если наблюдаются отставания в развитии, если ребенок находился на программе, которая помогала специалистам подтягивать отставание, логопед, массажист, физиотерапевт, то такая программа есть, которая продолжит эти сервисы. Эта программа есть в агентстве Welcome Care. Позвоните 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня солнечный день. Достаточно скоро у одного из интереснейших, на мой взгляд, людей, выдающихся музыкантов, будет день рождения. Вот, и этот день рождения, он, конечно, знаковый для тех, кто любит русский рок, представители русского рока. И я сегодня вспомню о Юрии Шевчуке, лидере группы ДДТ. О нем в дальнейшем и пойдет речь. Кто он вообще такой, этот Юрий Шевчук? Откуда взялся? Почему Путин обратил на него внимание? Что за острый язык у него там за зубами находится, что на него обращают внимание даже президенты государств? Итак, кто он такой? Юрий Шевчук родился в 1957 году в Магадане. Так себе место, правда ведь? Где не до иллюзий, там сразу понимаешь, что жизнь бывает жесткой. Сама география учит выносливости. Детство прошло в Уфе, и сначала его жизнь была совсем не про рок-н-ролл. Он учился на художника. Кисти, краски, писал картины, преподавал. Вроде бы все шло к спокойной жизни преподавателя. Но в какой-то момент гитара оказалась сильнее кисти. И вот это важный момент. Шевчук никогда не выглядел как человек, который хочет стать рок-звездой. Он выглядел как человек, которому есть что сказать, и он не может молчать. В начале 80-х появляется группа ДДТ. Название не про музыку, а про вещество. Символ борьбы с паразитами. И в этом есть весь ранний Шевчук. Если вокруг что-то гниет, значит, надо это выжигать. Такой вот ироничный намек. Шевчук с самого начала хотел очищать пространство, только уже не химией, а словами и музыкой. Вот он, какой Шевчук.

было в 1982 году. ДДТ выигрывает всесоюзный конкурс с песней «Не стреляй». Представьте себе на секундочку, 44 года назад, а актуальность темы и актуальность тех слов, которые тогда написал Шевчук, она же не потеряна и по сей день. Казалось бы, вот он шанс. Но дальше начинается классическая история советского рока – цензура, давление и запреты. Казалось бы, победа на конкурсе, шанс попасть в систему, записываться, звучать правильно. И тут ему говорят: «Юра, тексты хорошие, но давай чуть-чуть помягче». А он нет. Шевчук отказывается подправить тексты и фактически уходит в подполье. Это тот самый момент, когда человек выбирает, удобство или правда. Либо карьера, либо честность. Он выбрал правду и автоматически стал неудобным. И вот эта неудобность, она потом будет в каждой его песне.

0: начальник!
1: В середине 80-х Шевчук переезжает в Ленинград, тогдашнюю столицу рок-культуры. Там уже свои герои. Виктор Цой, Борис Гребенщиков. В общем, сцена кипела. Но Шевчук не растворился в этой тусовке. Музыкант Юра не про красиво стоять с гитарой. Он про разговор, иногда жесткий, иногда неудобный. Он остался отдельным голосом, более жестким, более прямым. Говорят, он мог после концерта спорить до утра. Не про музыку даже, а про жизнь. И для него это было важнее лайков, которых, к слову, тогда еще и не существовало вовсе.

уже не до сна. На следующий вечер приводим мы ту, что не прочь, и тихонько сползая с постели.

Есть миф, что рок – это всегда громко. У Шевчука есть редкое качество. Он может писать и жестко, и невероятно нежно. Песня – это все. Это уже другой Шевчук. Не протест, не крик, а разговор. Про время, про людей, про то, что остается. Песня – это все, когда ты понимаешь самое сильное. Это когда человек почти шепчет. Шевчук как-то сказал: «Громко кричать легко». Тихо сказать правду сложнее.

сточной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем пять минут до утра. Доживем наше море вины, поглощай.

войны проходит у него через все его творчество. Он ездил туда, где стреляют, не как журналист, как человек. Он ездил в горячие точки, выступал перед солдатами, видел все не по телевизору, видел все наяву. И потом он писал песни. Он играл для солдат, разговаривал, смотрел им в глаза. Поэтому у него нет пафоса про подвиги. У него есть ощущение, что война всегда оставляет пустоту. Поэтому его антивоенные песни – это не позиция со стороны. Это в буквальном смысле его персональный опыт.

деда Илья хватит хлеба. А да, 100 грамм без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, рай не сляк.

Петербург для Шевчука – это не декорация, это не просто город, это персонаж, это состояние. Дождь, дворы, серое небо, отражение в асфальте – все это превращается в музыку. Он умеет сделать из города героя песни, что такое осень – это ведь не про время года. Это про состояние, когда внутри немного грустно, но при этом удивительно красиво.

Ковальчук никогда не был удобным артистом. Он мог сказать со сцены то, что другие обсуждали только на кухне. И за это его то любили, то ругали. Но он не менялся. Шевчук всегда говорил прямо, иногда слишком прямо для эфира, для власти и для времени, в котором он живет. Но именно это и сделало его голос важным. Он не подстраивается, он фиксирует. Есть хорошая фраза, которую ему приписывают. Артист должен быть честным. Иначе зачем он, как говорится, вообще нужен, артист?

0: Дорогие друзья, это программа «До и после» с Михаилом Братславским и Дмитрием Банниковым за звукорежиссерским пультом. Давайте прервемся на небольшую рекламу. После рекламы вернемся на территорию программы и продолжим.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
10: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
0: Здравствуй, вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Сегодня герой моей программы Шевчук, Юрий Шевчук и группа ДДТ. Ну, в частности, у Юры день рождения в этом месяце, 15 числа, кажется, и поэтому я решил посвятить эту программу ему, тем более, что давно хотел о нем поговорить. Так вот, если убрать из его творчества всю политику, протест и шум, то останется простое – человек и чувства. У Шевчука есть песни, которые звучат как письмо. Негромкое, личное, без лозунгов, без позы. Просто человек говорит с другим человеком. И, может быть, именно эти песни живут дольше всего, потому что в них каждый слышит кусочек себя –

0: возрастом он стал спокойнее, но это не тише, это глубже. Меньше прямых ударов, меньше крика, больше смысла между строк, больше пауз. А паузы иногда звучат сильнее слов. Он не пытается догнать молодежь, он разговаривает со временем. Шевчук – это не просто музыка, это ощущение, что кто-то говорит вслух то, что ты сам не всегда формулируешь. Он может не нравиться, с ним можно спорить, но его невозможно не услышать. И, наверное, в этом и есть настоящая роль музыканта – и развлекать, и не развлекать, а вот оставаться, оставаться тем смыслом, который он и должен нести. И он, как я и говорил выше, очень неудобен власти, и, наверное, не сильно ей был любим, да и любим сейчас, но вот народом он любим действительно. И если бы издавать звание «народный от народа», а не от правительства, то с ним вместе его песни поют стадионы.
1: Вот такая песня. Спасибо.

0: Дорогие друзья, это была программа Михаила Братславского «До и после». Помогал мне Дмитрий Банников. Оставайтесь в нашей волне. Будьте здоровы, радуйтесь солнцу и близким рядом с собой.
1: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
2: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
3: 24 мая, ровно в 7 вечера.
4: Театральная гостиная.
3: 2508, Coney Island Avenue, Бруклин.
4: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
5: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы пройдем по актуальным, главным темам прошедшей и проходящей недели с гостями нашей передачи. И сразу же хочу представить, это Микс Хоук, журналист, обозреватель, блогер. Микс, приветствую вас.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: И Наталья Резник, поэт, обозреватель, блогер. Наталья, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте начнем с темы, которая, ну, продолжает оставаться все-таки в новостном блоке из ведущих тем. В понедельник на этой неделе 31-летнему Коулу Томасу Аллену. Он открыл огонь на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, журналистский пул Белого дома. Ему предъявлены обвинения в покушении на президента США, а также незаконные перевозки огнестрельного оружия через границы штатов и применение оружия в ходе насильственного преступления. Он перевез оружие на поезде. В данном случае, когда в Соединенных Штатах ты используешь авиасообщение, естественно, ты должен показать, что ты перевозишь, а вот в поездах, в автобусах это никак, это не является обязательным условием. Ну что, Микс, давайте с этого начнем. Ваш комментарий по поводу того, что произошло. Здесь существуют разные трактовки. С одной стороны говорят, что это теракт, с другой стороны говорят о том, что президенту Соединенных Штатов это ничего не угрожало. Даже есть такая позиция, что это вообще некая такая инсценировка, чтобы поднять рейтинг президента Трампа. Ну, в общем, всяких достаточно конспирологических теорий в этом плане. Ваш взгляд, ваш комментарий.
1: Ну, теоретизировать можно сколько угодно, но нас так принято. У нас, скорее, если человек приходит с оружием несанкционированным в ближайшее расположение президента Соединенных Штатов, то это, в принципе, расценивается как угроза для президента Соединенных Штатов. Поскольку предполагается, что если ты не планируешь ничего такого, что ты там делаешь с оружием тогда, дружище? Тем более, если ты едешь с этим оружием через весь континент, да, ну, в общем, версия с инсценировкой возникает всегда у политических противников, когда происходит покушение на политика или убийство политика, всегда, как одна из версий политических противников, это всегда, значит, ну, это они специально, это они разыграли, в Кремле, говорят, еще есть такое понятие сакральная жертва, типа сами же своего же принесли в жертву, чтобы ну, непонятно, чтобы что, если речь идет об оппозиции, да, то что делает оппозиция в таком случае? Власть в таком случае может гайки закрутить, оппозиция непонятно, что может делать. Вот. Но, надо сказать, 4 президента были убиты в истории Соединенных Штатов. На нескольких президентов было совершено покушение в Соединенных Штатах. И президент Рейган был ранен в свое время, в 81 году. То есть это не что-то новое, но надо заметить, что концентрация попыток

0: был случай, да. Были еще и подобные тоже случаи там и с Рузвельтом и так далее. В общем, вот где-то 20% всего приходится на президента Трампа, и это уже заставляет задуматься, как минимум.
1: Нет, ну идет такая атака на президента Трампа уже не первый год, собственно, с 2015 года, когда он вошел в президентскую кампанию. В 2016 году он победил Хиллари Клинтон, и с тех пор его пытаются посадить в тюрьму, объявлять импичмент неоднократно и, в конце концов, уничтожить физически. Мы это все наблюдаем. Кстати, вы упомянули предыдущих президентов. Я должен сказать, что президент Трамп и 26-й президент Теодор Рузвельт, они нью-йоркцы. Трамп родился в Квинсе, один из пяти районов Нью-Йорка, а Теодор Рузвельт родился в Манхэттене. В Рузвельта тоже стреляли, так что вот, который находится на горе Рашмон, среди пяти выдающихся президентов Соединенных Штатов. Были эти все случаи, но я хотел бы здесь, Наталья, обратить внимание на то, что сам по себе этот убийца, он явно человек с промытыми мозгами. Он преподаватель, причем известно, что он там в каком-то месяце у себя в учебном заведении был признан лучшим преподавателем этого месяца, попал на доску почета. И вот здесь я хотел бы, чтобы вы прокомментировали, поскольку у вас ведь тоже есть такое событие в вашей биографии, когда вы участвовали в мероприятии в поддержку Израиля, и у вас в городе вышел человек с коктейлями Молотова, совершенно антиизраильский, антисемитский, пропалестинский настроенный, и начал уничтожать, собственно, людей, при этом и вам тоже досталось, к несчастью, к сожалению. Хотелось бы, чтобы вы это прокомментировали. И вот с этой точки зрения я на этом делал акцент в моих утренних программах, когда мы обсуждали с корреспондентами из разных стран. Именно вот этот момент. Настолько поляризация в обществе ужасна, настолько против Трампа настраивают миллионы американцев, что, понятно, среди них люди с ненормальной психикой, они себя и начинают проявлять. И в данном случае одно дело, это то, что этот Аллен, ему грозит пожизненное заключение, он вот такой теракт готовил, планировал его совершить, у него было помповое ружье, у него был заряженный полностью пистолет. Другое дело, что виноват в этом не только он, как вы считаете?
2: Ну, я бы разделила, отделила его от того человека, который пришел в нас коктейли Молотова кидать, потому что тот фанатик-исламист, и, в общем, это довольно понятная нам категория. А вот этот человек действительно довольно интересный случай. Он мне напомнил девочку из Платонова, как там у Платонова есть такая цитата в «Котловане», мол, девочка, ну, понимаешь, какая сейчас основная линия партии? Девочка говорит, конечно, надо плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало осталось. Я, возможно, не дословно цитирую, но мысль такая, что вот этот человек, который вырос в Америке, он американец, он считается по нашим понятиям представителем интеллигенции, и он, я очень внимательно прочитала письмо его, вот этот его манифест, где он объясняет, почему он это должен сделать со всех точек зрения, в том числе как христианин, что...
1: Как христианин, вот как христианин такой... он идет убивать.
2: Да, как христианин он идет убивать, и он подробно объясняет, почему он именно как христианин не может терпеть, когда причиняется зло кому-то рядом с ним, не ему самому, а другим людям, и он должен выступить в защиту этих людей на стороне добра против зла, и причем он там даже вполне откровенно пишет, что кого-нибудь может пристрелить и случайно, но не хочет. Он очень там гуманно все расписал, что вот, может быть, кого-то случайно и пристрелю. И это распространившаяся идея такая, которую упорно внедряли в умы молодых людей довольно долго, что надо бороться с плохими людьми. И теперь это уже любыми средствами. Вот если тебя долго убеждают, что кто-то плохой, это значит, что с ним обязательно надо бороться. Разговаривать с ним не о чем, он уже плохой. Поэтому от него надо избавиться, его надо устранить, его надо убить. И это довольно опасная идея, которая захватывает все больше и большее количество умов. Потому что сам этот человек, он, наверное, психически не совсем нормальный. Ну, я не врач. Но, тем не менее, его сумасшествие дошло до такой степени, что он действительно взял в руки оружие и пошел убивать. А вообще, в принципе, огромное количество людей

0: если сами в руки оружие не возьмут, то они вполне одобрительно относятся к такому способу сопротивления. И, собственно говоря, в соцсетях мы видим, что очень многие люди вообще жалеют, что он не попал, скажем так. В общем, да, поляризация дошла до такой степени, что обыкновенные люди, обыватели, которые считают себя представителями добра, они принимают насилие как способ, как приемлемый способ борьбы со злом.
1: Но для антисемитов зло – это евреи. Я как раз к этой теме хочу еще развернуться. Вот сейчас названы имена двух евреев, которых ножом ножевые ранения не получили в синагоге в районе Golden Sea Green, это в Великобритании. И их состояние оценивается, слава богу, как стабильное, но лондонская полиция сообщила, что нападение совершил 45-летний гражданин Великобритании. Он выходец из Сомали, подозревается он в покушении на убийство, и в прошлом у него уже были эпизоды, связанные с насилием. Это вот в нашем случае, когда мы говорим о нападении на Трампа, вроде бы у него не было никаких предыдущих эпизодов. Но когда мы говорим об этих случаях, мы должны понять, что это люди с промытыми мозгами. Евреи во всем виноваты. Трамп во всем виноват. Это все я ставлю на одну полку, Наташа.
0: Ну, в каком-то смысле есть тут схожие черты, и очень многие люди, кстати говоря, которые очень активные антисионисты, они и активные антитрамписты тоже. Корреляция есть некоторая. Но в целом вот сама идея, что если долго-долго человеку говорить, то есть как этим людям говорить очень долго, что евреи — это зло, евреи — это зло, евреи — это зло, от них исходит все зло. Они в конце концов идут убивать евреев. Если очень долго говорить, что Трамп — это Гитлер, без конца это повторять. Трамп — это Гитлер, Трамп — это Гитлер, Трамп — это Гитлер. Ну что еще делать с Гитлером? Понятно, что Гитлера можно только уничтожить.
1: Я об этом и говорю. Поэтому я вашу историю вот с этим антисемитом, который бросал коктейли Молотова, я как-то сравниваю с тем, что происходит. И вы как свидетель, вы наблюдали этого, сами потерпели от него. Вы наблюдали вот этого человека, который вышел и пришел убивать евреев. Он пришел уничтожать евреев. Точно так же этот 31-летний учитель пришел убивать в это место, где собрались журналисты Пула Белого дома. Это очень похожие вещи. Кстати, я бы добавил, министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд, она пакистанского происхождения, она отказалась напрямую комментировать заявление Верховного Раввина Великобритании о том, что евреи больше не могут чувствовать себя в Великобритании без опасности. Вот по ее словам, страх вызывает понимание, у нее понимание есть, но правительство прилагает усилия, чтобы обеспечить гражданам нормальную жизнь. Микс, мы опять-таки возвращаемся к тому, что одно дело, когда выступают вот такие с промытыми мозгами террористы, которые являются, собственно, орудием пропаганды, существует же синдром Трампа. То есть, когда люди просто зациклены на том, что во всех их бедах и бедах страны и всего мира виноват Трамп. Точно так же, как евреи, еврейский заговор, везде во всем виноваты евреи. Я хотел бы еще раз сделать акцент на том, что не только непосредственный участник, который пришел исполнять вот этот приговор, не только он виноват. И виноваты в этом виноваты средства массовой информации, которые мы видим. Кстати, та же самая история на этой неделе с Киммелом, когда он сказал, что ну вот сидит рядом с Трампом Мелания, предстоящая вдова. Я до сих пор не могу понять, что это за шутка, честно говоря. И я считаю, что, конечно, и он должен за это ответить. И ABC, где он постоянно выступает со своими вот такими вот шутками юмора, с такими хохмами. Микс, пожалуйста, вам слово.
2: Ну, надо заметить, что Киммел-то тоже, в общем, относится по нашему такому русскоязычному определению к интеллигенции. Да. Он комик, он телеведущий, ну, кто, не пролетарий же, да? Как говорил Шариков, известно, не Непман. Поэтому, в общем, надо заметить, что вообще, ну, а кто занимался терроризмом в Российской империи? Это была интеллигенция, как правило. Кто занимался терроризмом, вот эти все германские группы 70-х годов, там очень много было и студентов, и были даже преподаватели университетов, имевшие отношение к красным бригадам и прочему вот этому всему. Надо заметить, что как раз-таки интеллигентность от ней не нечто удивительное и странное. Ну, часто, как бывает, когда человек много думает, иногда он начинает думать просто не в том направлении. И додумывается, вот, например, до таких идей, как устранение политических противников не путем слова, не путем убеждения, не путем каких-то, значит, ну, пропаганды своих идей, а путем физического насилия. И это действительно нормализуется. Это в том числе делается, ну, достигается путем дегуманизации, которая, ну, в отношении Трампа ведется кампания по дегуманизации уже на протяжении многих лет. И совершенно верно Наталья говорит о том, что действительно, если говорить все время, что он Гитлер, а он еще и хуже Гитлера ведь теперь уже, потому что он не только расист, антисемит, мизогин и вот это вот все, он ведь еще теперь еще и педофил, и ест детей, и вообще там все, что там, какие-то, чего только на него не повесили. Поэтому понятно, что это исчадие ада, а не человек.
1: Как у Джерома, Джерома, да, было «Трое в лодке, не считая собаки», я обнаружил у тебя все, все болезни, кроме родовой горячки.
2: Да, совершенно верно. И в результате получается, а этот синдром, когда люди с определенными комплексами перекладывают свои проблемы на других, здесь в данном случае пресса просто помогает сместить акценты. Например, Иран строит ядерную бомбу для того, чтобы уничтожить Израиль и Соединенные Штаты Америки. Иран нужно останавливать. Но виноват во всем этом Трамп, естественно. Не Иран виноват, который строит ядерную бомбу. И даже не Израиль, который тоже, в общем, в первую очередь заинтересован в ликвидации иранского ядерного оружия. Виноват все равно Трамп. Понимаете? И что бы ни происходило, как у Филатова было, где бы что ни говорили, все одно сведет на баб. Тут все одно сводят на Трампа. Понимаете? И да, это будет продолжаться. И мы перед серьезной дилеммой, потому что, с одной стороны, у нас есть первая поправка, которую я очень ценю. Право высказываться не должно у людей быть забрано. С другой стороны, мы видим, что вот этим правом высказываться пользуются мерзавцы для того, чтобы просто создавать в обществе такой накал и такой раскол, который в результате может действительно привести к очень серьезным вооруженным столкновениям. И не, я бы не сказал, что однозначно понятно, в чью пользу будет это столкновение в результате.
1: В пятницу поступило сообщение, что Махмуд Халил, небезызвестный, его все-таки будут депортировать. Я напомню нашим телезрителям, что это человек, который организовывал все вот эти вот митинги, безобразие в университете в NYU, здесь у нас в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке, и его уже собирались депортировать, но потом вот то, о чем вы говорите, как раз, Микс, первая поправка. У него есть право слова, у него есть право слова, которое, ну, он имеет возможность этим воспользоваться как защитой от всяческих обвинений. Ну вот ему не помогло, слава богу, его депортируют. Посмотрим, свершится ли это, но уже официальные лица говорят о том, что его выкинут уже из Соединенных Штатов Америки. Давайте перейдем теперь к следующей теме. В понедельник с официальным визитом в Соединенные Штаты прибыли король Карл III и королева Камилла. Король Великобритании, он выступил перед Конгрессом во вторник и призвал к защите Украины и осудил политическое насилие. Он заявил, что прибыл, чтобы выразить глубочайшее уважение и дружбу британского народа народу Соединенных Штатов. Наталья, прибыл он в очень такой интересный исторический момент, когда отношения между Великобританией и Соединенными Штатами крайне напряжены. Касается это и темы НАТО. И уже довольно много лет Трамп говорит о том, что 2% как минимум от ВВП нужно выделять в общий кошелек Североатлантического альянса, в общую кассу. Это он говорил в первую свою президентскую каденцию. Сейчас он уже говорит о том, что 5% это минимум. Но буквально недели три назад наконец-то сообщили, что страны НАТО в целом, в основном, они по 2% все-таки дают. Наконец-то на свою безопасность, на охрану своей жизни и жизни своих народов. После этого возникла ситуация с Ираном, когда Трамп попросил у союзников помощи. На что ему ответили, ну, Кир Стармер, он как-то так выступил, сказав, что, может быть, он один пошлет катер, который будет очищать акваторию от мин. Потом оказалось, что для этого ему нужно разрешение у Палаты лордов попросить. В общем, какой-то кошмар на самом деле. В кабинете ему нужно обязательно разрешение на то, чтобы послать траулер на очистку акватории от мин. Это говорит премьер-министр Великобритании. А Германия в лице Бориса Пасториуса, который является министром обороны, да и Мерца, канцлера Германии, они сказали, что это вообще не наша война. На что они рассчитывали, когда они это говорили? На то, что Трамп скажет, что и это не наша война, не американцев, то, что у вас происходит в середине Европы. Иными словами, отношения очень и очень сложные между Великобританией и Соединенными Штатами. Великобритания не вписалась в помощь, которую попросил Трамп. Трамп сказал, ну, значит, нам и не нужно, сами справимся. И дальше уже разговор идет о том, что вообще под вопросом, будет ли какие-то перспективы у НАТО или же Североатлантический альянс, из него просто выйдут Соединенные Штаты Америки. Что сделать, кстати, непросто, мы в одной из наших программ обсуждали это. Ну вот король приехал, и как бы вот все 4 дня он провел, очень хорошо они общались с Трампом. Ваш комментарий по этому поводу, как вы видите, что-то удалось какие-то наладить все-таки связи, как-то восстановить отношения. Трамп очень хорошо относится к королю Карлу Третьему, когда говорят о том, какие у них замечательные отношения. В основном это, кстати, и приводит в качестве примера. Трамп хорошо относится к Карлу Третьему. По поводу Карла Третьего как-то я не видел каких-то комментариев, как он относится к Трампу. Но будем считать, что хорошо. Наталья, вам слово.
0: Ну, я вряд ли что-то новое скажу. Мне кажется, что организация НАТО себя, в общем, дискредитировала практически полностью. Но, судя по всему, потому как себя ведут европейские страны, как они себя вели в последнее время, они организацию НАТО воспринимали как щит в лице Америки от любых опасностей, которые могут им угрожать. То есть они считали, что если что, то Америка их защитит, потому что они являются членами НАТО. Но это такая односторонняя зависимость. Насколько я вот вижу в последнее время, мне кажется, что организации такой НАТО, в принципе, ее, в общем, фактически нет. Что касается приезда короля, насколько я себе представляю, как происходит дело в Великобритании, поскольку король фигура декоративная, то его, скажем так, посылают. То есть, видимо, в Великобритании все-таки обсудили, что не надо до конца портить и разрывать отношения с Америкой, и Стармер сам приехать не может. Потому что у него
1: боится,
0: такие же отношения
1: боится,
0: с Трампом.
1: Боится приехать, боится в Белый дом приехать.
0: Во всяком случае, может и не хочет. Я не знаю, с какой тут стороны основная инициатива исходит, но решил вместо себя послать, так сказать, своего меньшего брата, чтобы до конца отношения не рвать, а все-таки сохранить видимость хотя бы хороших отношений. Худой мир лучше доброй ссоры. Так что то, что приехал король Великобритании, это хороший знак, на мой взгляд. Это хорошо, что он приехал, потому что это означает, что отношения не порваны до конца. Тем не менее, ну, я не знаю, я не вижу хороших перспектив тут для НАТО, если вдруг вся Европа каким-то волшебным образом не переменит свое отношение как к личности Трампа, поскольку личность Трампа тут является таким камнем преткновения еще плюс ко всему, так и в целом представлению о собственной безопасности.
1: Ну, я должен сказать, что здесь тоже интересно. Я слушал одну из наших замечательных левых СМИ. Они обычно буквами алфавита, там ABC, NBC, CBS, не буду сейчас называть, они все в этом плане похожи. Они говорят о том, что, ну вот когда был визит Карла Третьего с Камилой, они, значит, прибыли в Белый дом, и наконец-то в Белом доме появились взрослые. То есть Трамп, его окружение, это какие-то вот такие такие подростки, которые сами не знают, что делать, а наконец вот приехал король Великобритании, и вот он выглядел как взрослый по отношению к подростку Трампу. Но я уже не говорю о том, что, по-моему, Карл III, ему 77 лет, а Трампу будет в этом году 80, ему сейчас 79 лет. То есть как-то так это тоже не совпадает. Но вот такое какое-то ерническое отношение, какой-то такой дешевый комментарий, это вот то, что могут, то, на что они готовы пойти. Вот больше, вот вся эта желчь, которую изливают вот эти средства массовой информации, она просто отвратительна. Наталья, вот как бы вы вот этот комментарий прокомментировали, простите за тавтологию?
0: Про то, что взрослые появились?
1: Да, ну, взрослые, наконец-то.
0: Это, знаете, как мою позицию, что у меня другое отношение к Трампу. То есть я понимаю, почему они так говорят. Трамп действительно воспринимается как такой, ну, отчасти не совсем взрослый человек, который движим импульсами, у которого нету выверенной какой-то продуманной стратегии надолго. В отношении короля, как я уже сказала, король — фигура декоративная. То есть по отношению к Трампу тут нет отношений взрослый или невзрослый, потому что он просто некий посланник, он вообще находится в другой категории, он не принимает решений. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, это метафора, скажем так, ну, не катит. А то, что они просто... То, что это можно было бы сказать в другом случае, я понимаю, но то, что они просто пытаются пнуть Трампа без содержательной составляющей в любой абсолютно ситуации, это тоже вполне ожидаемо.
1: Да, к сожалению. Я думаю, что они говорят об этом, не учитывая вообще биографию Чарльза, которого теперь мы называем Кинг III, в такой, кстати, русской традиции, которая еще от Петра идет. Он же Чарльз. Когда он был принцем, он был Чарльзом. И надо просто знать его биографию, как он шел к этой взрослости. Давайте прервемся на техническую паузу. Это буквально несколько секунд, после чего вернемся в программу.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: Дамы и господа, мы возвращаемся в программу «Пресс-клуб». Напомню, что гости сегодняшней передачи – Микс Хоук, журналист, обозреватель, и Наталья Резник, поэт и обозреватель, блогер. Микс, давайте продолжим эту тему, которую мы на ней, собственно, ушли на перерыв. Вот такой комментарий левых средств массовой информации о том, что когда король Великобритании Карл III присутствовал в Белом доме, там был прием ему оказан, причем он несколько раз посетил Белый дом, и днем, это было в понедельник, и во вторник после выступления в Конгрессе был в его честь обед вечерний, вечером. Комментарий был такой: ну вот, наконец, в Белом доме появился взрослый человек. Ну, мол, Трамп, он какой-то такой вот подросток. Ну, вот как Наталья и сказала, есть взгляд, что Трамп не знает, что он делает, у него нет никакого плана, никакой программы, он очень... все основано на интуиции и так далее. Я с этим категорически не согласен, и постоянно я говорю о том, что и план есть, и у него есть определенная стратегия, которая описана еще в 1984 году, когда вышел его бестселлер «The Art of the Deal», вот, «Искусство сделки», на которой учились поколения бизнесменов на этой книге. Она бестселлер. Он там все объяснил, свою позицию, он ее проводит и в политике. Мы неоднократно об этом говорили. И, Микс, вот ваш комментарий по поводу того, как вот это ерничество в прессе. Мы говорили об этом и в когда обсуждали первый вопрос, и сейчас, когда обсуждаем визит Карла III, средства массовой информации, они не только формируют новостную повестку, они формируют еще и мировоззрение телезрителей, слушателей. Это понятно. Средства массовой информации – это оружие массового поражения. Массовое – это не случайно в средствах массовой информации в этих трех словах. Это действительно массовое оболванивание, как с одной стороны, с правой, так и слева, и возможно, тех, кто потребляет эту информацию. Но вот в данном случае мы вспоминали Киммела, вот я сейчас говорю об этом комментарии, настолько невыдержанность, настолько неспособность как-то объективно анализировать ситуацию, обязательно они должны проговориться и как-то вот так вот безобразно прокомментировать то, что происходит. Микс, вам слово.
1: Знаете, во времена Джорджа Буша-младшего одной из самых популярных групп в Америке была группа «Dixie Chicks». Они были на гастролях в Великобритании, когда началась атака на Ирак, и Натали Мэй, лидер этой группы, позволила себе высказаться критически по поводу президента Буша, находясь в Великобритании. Это закончило карьеру суперпопулярной на тот момент группы «Dixie Chicks». Закончила не только для республиканцев, но и для демократов. Потому что публичные высказывания за границей или вообще вот какое-то, да, вот унижение своей власти, власти своей страны, президента своей страны, такое вот сравнение с какими-то представителями власти других стран, ну, в общем, всегда было в Америке табуировано внутренне, не было никаких законов. Но считалось, что это какое-то такое же, ну, дно. И то, что сейчас это делает телеканал ABC и не получает, в общем, никаких видимых таких плюх, это говорит о том, что мы в очень плохом состоянии находимся сейчас. Потому что, как бы то ни было, можно как угодно относиться к Трампу, он является президентом Соединенных Штатов Америки. Говоря такие вещи, ты унижаешь Соединенные Штаты Америки, тем более, что ты сравниваешь, извините, с каким взрослым, о ком говорить, о Чарльзе, напомнить вам что-нибудь про этого человека.
0: Я об этом, да? И говорю, да.
1: Ну, то есть, ну, я понимаю, если бы там был какой-то, ну, там, этот сам Махатма Ганди приехал. Я понимаю, если бы это был действительно какой-то, ну, матерый человечище, глыба, так как говорил товарищ Ленин. Но это же, ну, в принципе, ну, в общем...
0: Infant terrible. На самом деле это, да, неудачник во многих направлениях. Он не мог понять, как ему выстраивать свою биографию годами.
1: Человек стал королем, да, потому что, ну, это вот, потому что королевская семья, она становится, ну, ты становишься королем, потому что подошел твой срок, и ты по крови, вот тебе полагается. по твоему старшинству и так далее. Но это вовсе не потому, что он какой-то выдающийся деятель был. И, в принципе, кроме скандалов и каких-то его там вот проблем житейских, мы никаких не видели его свершений на протяжении всей жизни. Это совсем не та фигура, с которой можно было бы сравнивать Трампа, у которого есть свершения, даже если это кому-то не нравится. Поэтому само по себе такое отношение. Вообще, в принципе, я, честно говоря, переехав в Соединенные Штаты, был удивлен, какое количество людей здесь как-то с придыханием воспринимает британский королевский дом. Хотелось бы напомнить, что 250 лет назад мы, в общем, избавились от этого британского королевского дома, и слава тебе, Господи. И все хорошо у нас теперь. Это, ну, мы не колония Великобритании. У нас нет нужды с каким-то пиететом и почтением относиться к монаршему семейству, не имеющему к нам уже, в общем, давно никакого отношения.
0: Но, тем не менее, люди с английским акцентом, они здесь едва ли не аристократы по-прежнему. Я когда приехал сюда 37 лет назад, я как раз, у меня было письмо, написал английский актер в Ла-Маму. Это известный здесь такой театр, который организовали еще в 60-е годы, авангардный. И я туда пришел, я дал рекомендательное письмо, поскольку я писал пьесы, и когда они увидели, о, английский актер, да-да, вот английский актер, английский акцент, это все здесь едва ли не является знаком качества в Соединенных Штатах Америки, хотя это все тоже теряется, это уже не так ярко, как это было, ну, вот для меня 37 лет назад, да, Микс?
1: Да, ну вот я, собственно, об этом говорю, что мне такое отношение, в принципе, не очень понятно, тем более, я говорю, когда такое отношение не к каким-то действительно действующим структурам, а, в общем, к достаточно декоративной, хотя, ну, не совсем внутри Британии у короля есть достаточная власти, и есть вещи, которые может сделать только король, например. Король, например, может ветировать решение парламента, правда, он этого не делает, но это уже другой вопрос, да, может. Ну, это, собственно, так же, как НАТО может много чего, но это много чего не делает. И здесь как раз, ну вот да, и это понятно совершенно, что эта попытка нормализовать отношения после определенных выходов Стармера, но дело в том, что попытка-то очень странная получилась, потому что когда Чарльз приезжает и начинает поучать нас в Конгрессе о том, как нам жить и как нам выстраивать свою политику, он в этом не улучшает ничего. Он как бы не создает такую ситуацию, в которой можно там выдохнуть и сказать, ну ладно, вот Стармер такой, но зато вот король нормальный. Нет, они все такие. Они все пытаются надуть щеки и сделать вид, что они лучше нас знают, как нам жить. И, собственно, лучше было бы услышать от него извинения за то, что вот эти вот мальчики в его правительстве, он же взрослый в доме, да, вот он своих приструнит, которые не выполняют свои союзные обязательства. Союзные обязательства. Они все кричат, что Трамп разваливает НАТО, но когда доходит до дела, все эти ребята разваливают НАТО. Вот это и есть развал НАТО. Потому что мы, естественно, смотрим на это и понимаем, а какой нам смысл находиться в союзе, в который мы просто должны давать деньги и от которого мы ничего потом не получаем. И когда у нас критическая ситуация, и нам нужно перебросить войска, нам говорят, шиш с маслом. Мы говорим, а, вот так, да, хорошо, не вопрос. Да, мы действительно обойдемся без вас. Да, мы найдем других союзников. Да, не проблема. Есть много стран, которые понимают, что для них действительно большой профит дружить с Соединенными Штатами Америки. И если наши союзники этого не понимают, окей, мы будем менять союзников. Нам не нужны союзники, которые нам не союзники. И поэтому, понимаете, вот вы помните разговоры о Гренландии? И когда нам говорили, да зачем вам вообще Гренландия, вы же все союзники, у вас же есть базы, вы же имеете право. Так вот за этим, друзья мои, вот именно за этим. Потому что когда вот приходит вот такой момент, да, у нас есть базы, но нам их закрывают и не дают ими пользоваться. Поэтому да, поэтому совершенно прав президент Трамп. Никто не собирается завоевывать Гренландию, но, по крайней мере, постараться мирным путем получить себе стратегически важную территорию, это в государственных интересах нормальное совершенно политическое движение.
0: в этом свете и нужно рассматривать заявление Трампа по поводу того, что да, вполне возможно, мы выведем наши базы американцев, мы выведем военнослужащих из Германии и Италии, ну и из Испании тоже. Испания ведет себя вообще отвратительно по отношению к Соединенным Штатам. То, что вы сказали, как раз микс. Закрыли небо над Испанией, когда нужно было обеспечить пролет американских самолетов. И не только, и Австрия в этом деле постаралась, ну и так далее. То есть там ряд стран, Австрия, она говорит о том, что она никакому не относится союзу, она где-то вот посередине, но тем не менее самолетам запрещено было пролетать. Так что я думаю, что когда президент высказывает вот такое свое мнение, он дальше может, видимо, и действовать. И с этим будут согласны многие в Соединенных Штатах Америки. Мы охраняем Европу, Европа сидит на нашей шее, и при этом, когда нам нужна помощь, они нам навстречу не идут. Давайте перейдем теперь к еще одной теме. Переговоры о мирном урегулировании в Иране в подвешенном совершенно состоянии, но в пятницу появилось сообщение о том, что новый формальный верховный лидер Ирана, это Аятолла Мадштаба Хаменеи, по мнению ряда экспертов, он давно уже находится в морге, то есть давно уже где-то вот там на небесах, тем не менее, может быть, он и уже ушел из этого мира, но, как мы видим, продолжает сообщать оттуда что-то. Он заявил, что Исламская Республика сохранит свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на требования президента Дональда Трампа и американские удары по иранским объектам. Об этом передает иранское государственное телевидение. Вообще он дальше заявил, что мы готовы послать вот этот вот весь флот, который сейчас пришел, на дно. Иными словами, это объявление войны. Ну и по крайней мере разговор о том, что мы продолжаем воевать и с Соединенными Штатами, и с Израилем. Я говорил в пятницу с нашим израильским корреспондентом в утренней программе, насколько Израиль готовится к тому, чтобы опять начать боевые действия. Да, готовы в Израиле, но должен сказать, что и Соединенные Штаты, уже там три наших авиационных группировки, авианосных группировки, и Соединенные Штаты тоже готовы к этому. Так что не идут они ни на какой договор, и речь идет о том, что фанатики есть фанатики, и с ними договариваться не о чем. Как дальше во всем этом разбираться? Наверное, только военным способом. Наталья, как вы считаете?
2: Ну, я не знаю, как Трамп себе это изначально представлял, как раз говоря о том, насколько у него, в принципе, рассчитаны планы, насколько вперед, и как он себе это представлял, за какое время закончится война. Но я считаю, что это один из самых страшных кровавых режимов нашего времени и мира сейчас. И, судя по всему, они от власти так просто не отойдут, будут держаться до последнего. Никакие уговоры и переговоры тут не помогут. И с такими режимами обычно можно справиться только силовыми методами, к сожалению. Поэтому эта война будет продолжаться.
0: Мы должны помнить, я об этом говорил неоднократно, что особенно здесь уже, к слову, когда прибыл Карл III, ведь и у Белого дома в Вашингтоне, и здесь в Нью-Йорке его встречали демонстрации с плакатами «Прекратить войну в Иране», «Перестать уничтожать иранский народ» и так далее. Вот этих вот, это и к первой части относится нашего разговора здесь на телевидении, когда мы сейчас с вами обсуждали и первый, и второй вопрос. Вот таких вот с промытыми мозгами их огромное количество. Я напомню нашим телезрителям, я уже неоднократно об этом говорил. Получается так, что только президент Дональд Трамп, другие президенты до него, он 47-й президент, был 45-м, а до него президенты, они на это не пошли. Иранскому режиму 47 лет, всегда, все эти годы он угрожает Соединенным Штатам и Израилю. Мало того, он угрожает всему миру, потому что существует определенная доктрина, 12-й имам, который придет откуда-то, он возьмется и принесет счастье иранскому народу и поведет иранский народ в светлое будущее, он появляется в условиях апокалипсиса. Вот когда такой Армагеддон будет, а Армагеддон при ядерном оружии Иран готов устроить сразу, поскольку это их идея, они фанатики, они ждут 12-го имама, а он появится тогда, когда все будет под ногами гореть. Иными словами, появится у них ядерная боеголовка, они не преминут этим воспользоваться. Вот о чем говорит Дональд Трамп, вот о чем говорит говорят израильтяне. Вот о чем говорят разумные люди в мире, в разных странах. Если дать Ирану возможность получить ядерное оружие, мы все погибнем. Они готовы уничтожить Землю, нашу планету, потому что они фанатики, и они верят в приход 12-го имама тогда, когда все будет здесь разрушено. Иными словами, вот в такой дистопии они все это видят, и с этим надо что-то было делать. Только единственный президент пошел на это, рискнул, да, и своим политическим будущим, поскольку мы говорим постоянно о ноябрьских выборах. Это может отразиться на успехах республиканцев на промежуточных выборах в ноябре, но тем не менее Трамп, обратите внимание, он не прекращает пытаться с ними договориться, говоря о том, что непонятно, с кем вообще там договариваться. И, собственно, продолжает призывать к тому, чтобы продлить вот эту морскую блокаду. Морская блокада – это просто петля, наброшенная на руководство Ирана. Они теряют от 400 до 500 миллионов долларов в день на том, что к ним не могут зайти в порты иранские суда и не могут выйти из этих портов. Иными словами, все, ни импорта, ни экспорта. Мы же не только говорим о нефтепродуктах. Это зерно, это различные медикаменты, все что угодно. Там коллапс будет через несколько недель, но может быть несколько месяцев. Вот что делает Трамп. Он говорит, не будем мы пока начинать военную операцию, мы их и так задавим. Они начинают беспокоиться там внутри по поводу восстания, потому что ну, одно дело, когда выходят люди, там 20-30 тысяч человек, кто считает, из пулеметов просто уничтожили. Другое дело, когда выйдут миллионы. Микс, ваш взгляд, вам слово.
1: Ну, я, в принципе, уже даже упоминал сегодня, что ну, с Ираном, в общем, ну, там все понятно. Это не просто тирания, которая тиранит свой собственный народ, что само по себе отвратительно. Это еще и та тирания, которая, в общем, нацелена на уничтожение как минимум Израиля и Соединенных Штатов, как максимум всего мира. Поэтому здесь совершенно понятно, что когда такие режимы существуют, и я совершенно согласен с тем, что с ними невозможно договариваться именно по причине того, что это религиозное мировоззрение. То есть для них эта война и это уничтожение мира, это именно потому, что там в этой идее про 12-го имама, там именно, что этот апокалипсис будет рукотворным. Это не так, как, например, в христианский апокалипсис, который рукой Всевышнего творится. А это именно апокалипсис, который они должны устроить. И они, собственно, вот к этому идут. Они для этого изобретают ядерное оружие. Не для того, чтобы от кого-то защититься, не для того, чтобы это был какой-то инструмент сдерживания, а именно для того, чтобы устроить апокалипсис. Ну, то есть, если у тебя есть сосед, который собирает какую-то бомбу для того, чтобы тебя взорвать, и он открыто об этом говорит. Ну, можно, конечно, сидеть и делать вид, но он просто шутит. Ну, у нас так уже было в истории. Например, когда говорили, ну, немцы же цивилизованный народ, но они же не будут это делать. Они же просто так говорят, да? И было после этого сказано, если, ну, всегда доверяйте тем, кто говорит, что собирается вас убить.
0: Просто, поэтому... да, есть известная фраза. Тех, кто тебе угрожает, надо слушать. Не нужно торопиться их трактовать. Просто послушайте, что они говорят.
1: Да, Микс. Поэтому совершенно естественно, что в такой ситуации это нужно делать. Никто не хочет войну. И Трамп, между прочим, один из наименее воинственных президентов в истории Соединенных Штатов. Он очень не любит войны, в принципе. Он не любит, когда люди погибают. Его это вот как человека, его это, как сказать, disturb, ну, вот его это беспокоит. Он не в восторге от этого. И тем не менее, ну, просто он понимает, что здесь нету никаких других вариантов, к сожалению. И я думаю, что, ну, я тоже не согласен с идеей о том, что Трамп непредсказуем. Трамп очень предсказуем, просто у него, он действует в рамках другой логики, непривычной политической традиции, он действует вне политической традиции. И поэтому его действия воспринимаются как некий хаос. На самом деле это такой скорее творческий беспорядок. У меня, если посмотреть на мой рабочий стол, вы там ничего не найдете, а я найду все. Я знаю, где у меня что лежит. А вы не поймете, что там происходит, потому что все вот так.
0: Меня недавно пригласили на лекцию, я сравнил это с полифонией. Вот. Это разные совершенно тона, разные регистры, и он этим пользуется довольно умело. Со стороны это совершенно выглядит непонятно. Так в свое время Набоков он писал о нитке. Вот какие-то такие нитки, которые ты не понимаешь, что это такое, какой-то моток. Но если с определенной стороны посмотреть, с определенной точки зрения, то тогда это выглядит как какая-то фигура. А так вот с этой стороны это совершенно какой-то абсурд. Я тоже считаю, что это такова политика, мы к этому не совсем привыкли. Мало того, мы находимся в реал-политик, это реальная политика, которая происходит в реальном времени. И здесь сегодня делается одно, завтра говорится другое, послезавтра решается третье. Мы в реальной политике, за этим очень сложно уследить, и мы не инсайдеры. У нас не так много времени осталось. Еще одна тема. Россия намерена прекратить огонь по случаю Дня Победы. Было сказано Песковым, пресс-секретарем Путина, без относительно согласия или отказа Украины от временного перемирия. Ну вот так. То есть мы прекращаем. Зеленский сказал, что это все понятно. Вы хотите, чтобы спокойно прошел парад 9 мая. При этом Россия уже отказалась от прохода военной техники. Самолеты не будут летать над Красной площадью. Курсанты не пройдут торжественным строем. Это, конечно, очень серьезный удар по репутации Путина. И это, ну, яркий пример того, что они растеряны, они проигрывают, они не знают, что им делать. Я уже не говорю о том, что все это происходит на фоне горящей Перми и горящего Туапсе. Вот, Пермь, я неоднократно говорил об этом, где Марат Гельман в 2000-е годы, он создал русский музей современного искусства. Туда прилетали кураторы музеев, галереи со всего мира. Выставлялись художники, перформансисты, акционисты. Такая жизнь была. Потом это все после 2014 года, как и все в России, начали сворачивать. Но вот результат из таких нювасюков, которые предполагал Марат Гельман, галерист, он, кстати, и политтехнолог, не получилось у него, но из вот такого проекта культурного, значимого, который создает контекст, и действительно, куда приезжали, и это такое место было очень, очень выдающееся в этом плане в те годы, все это теперь горит, теперь все это выглядит как костер. Вот очень кратко о современной России, что нужно знать. Наталья, пожалуйста, вам слово по поводу 9 мая, по поводу всех этих заявлений и Путина, и Зеленского, звонка Путина Трампу. Мне это напоминает, как младшая сестренка, она жалуется родителям, что старший братик ее побивает, и пусть родители им займутся, чтобы он прекратил ее бить. Ну вот так, Трамп, может быть, ты как-то надавишь на Зеленского, я так боюсь, что дроны прилетят на парад 9 мая и сорвут нам парад. Вам слово, Наталья.
2: Ну, я, честно говоря, даже не знаю, что-то особенно комментировать. Вы уже все сказали. По крупным городам России неоднократные прилеты – это известный факт. Они специально там в некоторых районах глушат мобильную связь, именно чтобы этому каким-то образом воспрепятствовать. И да, наверное, Путин хочет 9 мая обезопасить хотя бы то, что будет происходить, без там каких-то... без излишеств даже, этот парад без излишеств, он хочет обезопасить его хоть в какой-то форме, и, видимо, поэтому он предлагает 9 мая перемирие. Потому что, да, они боятся, потому что прилеты довольно регулярные, и хотят 9 мая обойтись без этого. А по поводу всего остального, в России происходит стремительная деградация во всех областях, и то, что там уничтожается, то, что создал Марат Гельман, это просто капля в море всего остального, что происходит.
0: Ну, я привел на примере Перми просто, конечно, естественно.
2: Деградация происходит во всем. Она происходит во всех абсолютно областях деятельности, в том числе в искусстве, несомненно, и по-другому быть не может. Поэтому это абсолютно ожидаемо. Единственное, чего мне бы хотелось, мне лично, мне бы хотелось, чтобы Трамп относился к Путину так же, как он относится к иранским айталам, и воспринимал его как врага, и как врага всего человечества, а не как человека, с которым можно поболтать по телефону.
0: Если вы заметили, были сообщения о том, что те, кто учится читать по губам, профессионалы такие, во время разговора в Белом доме Трампа и Карла Третьего, они прочитали, было не слышно, о чем они говорят, они прочитали, там как раз зашел разговор об Украине, Карл постоянно поднимал эту тему Украины, и Трамп сказал, что это Путин не хочет окончания войны. Они прочитали это по губам. Да, то есть, нет, то есть Трамп это понимает, это Трамп сказал. Он прекрасно это понимает. Он пытается как-то это все завершить, чтобы и одна, и другая сторона шли на согласие. Но, кстати, в Украине тоже есть свои проблемы. Пожалуйста, Микс, вам слово по поводу того, что происходит с парадом 9 мая. Не кажется ли вам, что здесь можно применить такое определение, они боятся, то есть они проиграли по всем направлениям, ну, там же все идет по плану, видимо, в план входила вот такая боязнь со стороны России по отношению к Украине, просто боятся, у них ПВО не существует, они не могут с этим справиться, оказывается, ПВО, которое, вот говорили, у нас, во-первых, вторая армия в мире, и ПВО у нас все покрывает, ничего не получается, уже дипстрайки, мы говорим первым, это 1500 километров, от 1500 до 1800 километров от границы с Украиной, а дроны, они летят не по прямой, естественно, то есть там они наматывают все 2000 километров. Там был удар недавно куда-то в Зауралье на 1500 километров. Мы говорили в пятницу об этом с нашим украинским корреспондентом. 2500 километров. Это расстояние от границы, сколько дроны летят. То есть такая мощь сегодня раскручена. Одна из идей Путина – демилитаризация украинской армии, просто блестяще им завершена, просто реализована блестяще, в кавычках, естественно. Микс, пожалуйста, вам слово.
1: Ну, дело в том, что тут и страх с одной стороны, с другой стороны, здесь ведь очень страшная картина для Путина, если что-то прилетит именно во время парада, потому что это момент еще и такой, ну, образцово-показательный. Когда просто прилетает куда-то, это нехорошо, ну да ладно, там бабы еще нарожают, у них же такой принцип. Но вот если вот прям вот в момент парада, и вот все там торжественно, и вдруг тут такое шандарахнет, то, конечно, это уже называется фиаско. И это удар по... Путин же очень, как все маленькие и достаточно серые люди, он очень обеспокоен тем, как он выглядит на глазах других. И, конечно, это, ну, выглядит так. А он еще ведь, он же еще и гопник. То есть там своя психология вот эта вот гопническая, когда что, ну, типа, че я? Да я тут... И тут вдруг тебя тут, понимаешь, какие-то еще и там какие-то... Вообще для него, у него, как у любого гопника и силовика в одном флаконе, у него же еще отношения. Он же Зеленского не переносит еще и потому, что тут артист. То есть для них все артисты, вот эти все музыканты, это все такое, ну, не совсем люди, это такие, ну, как это называется, лабухи, развлекают нас, вот клоуны. И тут вдруг вот этот клоун его ставит на колени прилюдно, это, конечно...
0: Комедиант, это... такой комедиант.
1: Да. Да, это то, с чем он не может никак мириться. Но, естественно, то, что, ну, я могу сказать, Трамп прекрасно знает, кто такой Путин. Я говорил по этому поводу с парой сенаторов Соединенных Штатов. У Трампа нет никаких иллюзий. Так же, как у Трампа нет иллюзий в отношении аятолл иранских. И вот эти вот перемирия, переговоры и все прочее, это не потому, что он думает, что с ними договориться можно, а потому что он прекрасно понимает, какой будет политический фон, если он не попытается договориться. Если он не сделает вид и не поставит какую-то вот такую вот... ну вот смотрите, мы договаривались, они отказались. Ну теперь извините. То есть это тоже определенная игра политическая, которую приходится играть. Потому что если бы у нас был такой монолит, какой у нас был хотя бы в политическом бомонде во Вьетнаме, мы бы еще могли, в общем, как-то. А тут нам, ну, приходится, да, вот вставать какие-то такие позы.
0: Друзья, Наталья, Микс, я благодарю вас за участие в программе. Время подошло к концу в передаче. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.

0: Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Всем привет, в эфире программа «Честное слово», ведущий Дмитрий Низовцев. На популярной политике, во всем самом важном, актуальном мы говорим с нашими гостями. У нас в гостях кинокритик Антон Долин. Антон, здравствуйте.
1: Привет, Дима, привет всем.
0: Новостей много на этой неделе, но хочется начать с прошлонедельной, хотя лучше бы ее не было. Режиссера Юрия Мамина признали иностранным агентом, как признали, как будто там такое тотальное признание сделали иноагентом. Понятное дело, что это за его политическую позицию, возможно, за его YouTube-канал или за какие-то еще высказывания, но YouTube-каналов много. А так, судя по всему, вес ему, который позволил попасть в этот самый список Минюста, дали его фильмы. На ваш взгляд, эти фильмы идут вразрез сейчас с той идеологией, которая есть? Или идеология это 2000-е, 2020-е годы, а его фильмы это 80-е, 90-е, и на самом деле никакого урона вот этой самой путинщине они дать не могут?
1: Я думаю, что фильмы не могут никакого урона причинить существенного, но это я говорю без желания эти фильмы обесценить, они совершенно замечательные. Я думаю, что просто их сегодня так массово не смотрят. Мой любимый фильм «Мамина бакенбарда» я в какой-то момент пытался найти легально на какой-то платформе, совершенно не нашел, то есть он, конечно, где-то в интернете там существует, но это надо было еще и покопаться. «Мамин» прекрасен, во всяком случае я не слежу за его как бы деятельностью последние годы, какой-то публицистической, но не из принципиальных соображений, а просто потому, что все-таки моя профессия работа следить за фильмами, и я давно ничего нового от Мамина не видел. По-моему, он сейчас не занимается кинорежиссурой, во всяком случае не занимается точно так активно, как когда-то. И я думаю, что вы не совсем правы, когда говорите, что это все за фильмы признано. Я думаю, что надо это слегка переформулировать. Хотя это все немножко гадание на кофе гуще. Тем не менее, мне кажется, что вообще, кто такие иноагенты в глазах государства, там, тех инстанций, которые составляют эти списки, их назначают? Это люди, обладающие определенным интеллектуальным капиталом и обладающие, ну, каким-то влиянием. То есть, в основном, это интеллектуалы публичные, чтобы мы не вкладывали в это тоже странноватое словосочетание. Это люди слова, у которых есть определенная аудитория и вес, то есть авторитет. Ну, иногда эта аудитория существует онлайн, живет, иногда офлайн у кого-то, такое тоже бывает. В общем, человек, который публично выступает, и если этот человек пользуется авторитетом и выступает против правительства и партии, да, против войны, против Путина, против репрессий, то этот человек становится иноагентом. Я думаю, что Мамин именно это делает, выступает, судя по всему, а вот вес, который у него есть, он действительно создан его фильмами. Этот вес существует исторически уже довольно давно, я думаю, что есть люди, я предположу, которые Мамина уважают, знают его точку зрения, его позицию, при этом и не смотря его фильмов или видев какой-то один из них. Для меня же, конечно, ну, по понятным причинам, профессиональным, он прежде всего режиссер, вот, хотя я не сомневаюсь, что также он благородный, честный человек, и вот эта комбинация его иноагентом и сделала.
0: Бакенбарды – это такой любимый как будто бы в интернете фильм, все говорят, вот посмотрите его, посмотрите, там много что предсказано. Кроме Бакенбарда, что-то еще рекомендуете, что-то еще вы любите или у Юрия Мамина? Ну, дай бог, чтобы Бакенбарды люди, конечно, посмотрели, но тем не менее.
1: Я люблю все его вот как бы первые классические фильмы очень сильно. Первый из них называется «Праздник Нептуна», и в свое время он в перестройку произвел просто сенсацию, и эта сенсация тем интереснее, что фильм-то короткометражный, это вообще редкость. Если вы начнете вспоминать, какие короткометражные фильмы в Советском Союзе как-то прогремели, то этот список будет, не знаю, по пальцам одной руки пересчитать. Ну, это те проблемы, которые всегда были у короткого метра в любой стране. У него нет нормального проката, его непонятно куда воткнуть и как показывать. Но это было настолько смешно и нежно и классно. Это как бы сатира. Она на самом деле напрямую увязывала советскую реальность. Это было вот начало первых перестроечных фильмов, когда можно было уже смеяться над этим. Вот, с традициями, условно говоря, Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Вот. Но при этом материал был настолько узнаваемый и современный для 80-х, что люди обалдели. Это очень смешно. Это я специально так рассказываю, немножечко обобщенно, чтобы не спойлерить. Он маленький, если его заспойлерить, все рассказать, то и ничего не останется. Вот. Потом был фильм «Фонтан». Это тоже великая картина. В центре ее метафора. «Фонтан» — это не совсем «Фонтан». На самом деле это все фильм про ЖКХ. Но в то же время он про духовное сопротивление советской системе, которая вся прогнила, как старый старый советский дом, от нее ничего не осталось. Но это духовное сопротивление, прогнившая система, все это звучит очень пафосно, а фильм комедия, поэтичная комедия. Она когда-то мне просто взломала мозг. Если над праздником Нептуна я просто смеялся, то вот это действительно было ощущение чего-то совершенно нового, которое бывало часто от перестроечных фильмов, от

0: местами даже закос под мокюментари, тогда, конечно, слова такого никто не знал, который превращается в искусствоведческий диспут, который, в свою очередь, вырастает в разговор о корнях фашизма. И фильм радикальнее, чем очень многие, не знаю, украинские публицисты сегодня, потому что он показывает, как русский фашизм, который в перестроечные, постперестроечные годы, в начале 90-х, был очень силен. Фашизм, национализм, как он растет из преклонения перед Пушкиным. Ну, конечно, из фильма можно сделать вывод, что вместо Пушкина можно подставить Ленина, можно подставить Маяковского, как в концовке фильма, и кого угодно еще. Но там это происходит именно из Пушкина. И понятно, что из фильма, что Пушкин – это вовсе не какая-то такая святыня, которая всегда несет свободу, либерализм, борьбу с царизмом и вообще какие-то прекрасные вещи. Что эти самые бакенбарды можно прилепить к чему и кому угодно и заниматься страшнейшими практиками, то есть фактически там такие… ну, я не знаю, чернорубашечники, да, что ли, начинают маршировать по улицам провинциального российского или все еще советского городка в ритм с поэзией Александра Сергеевича. Вот, действительно, это визионерская картина. Она предсказала многое, но она описывает реальность того времени очень точно. Ну, а потом был фильм «Окно в Париж», он весь о том, почему русский человек или советский человек или постсоветский человек не то же самое, что европейский человек. Почему и как ему сложно стать человеком мира. И это очень тоже сложная, на самом деле, проблемная зона. Она совсем не такая забавная, а фильм – это нежная комедия при этом. И «Окно в Париж» – это, конечно, тоже своего рода шедевр. Но вот что получается у нас. Четыре фильма, или если мерить только полнометражными, 3,5 фильма, каждый из которых в своем роде выдающийся. Более поздние работы Мамина, «Не думай о белых обезьянах» и «Горько» они назывались, «Другое горько», на мой взгляд, очень сильно уступают этим. Но их вполне достаточно, чтобы войти в историю.
1: Да, присоединюсь к своей чести, все их видел, и насколько мне можно, согласен полностью с Антоном, особенно «Праздник Нептуна», если думаете, что выбрать. Он короткометражный, с него, наверное, и стоит ознакомление начать, это абсолютный шедевр, хотя, кажется, такой простенькая, незамысловатая лента, но тем не менее. Если говорить так мощно, перекинемся от прошлого к современности, фурор сейчас творит фильм «Майкл», фильм про Майкла Джексона. Удалось уже посмотреть его, и, между прочим, в IMAX, похвастаюсь. А при этом, не знаю, согласитесь вы или нет, там, по сути, нет конфликта. То есть, вот есть успешный Майкл Джексон, который развивается, развивается, развивается, слегка ему кое-кто мешает, ну, совсем уже не буду спойлерить, кто ему мешает, но в целом он катком по всем проходится и возвышается. И, казалось бы, фильм без особой интриги, фильм, где добро прям побеждает каждую минуту, но он набирает совершенно огромные цифры в прокате. Вы понимаете, почему так? Казалось, что надо было, чтобы было противостояние чего-то с чем-то, был конфликт, а здесь его нет, но фильм супер успешный, по крайней мере, первая неделя по проката.
0: Но я начну с того, что когда мы говорим о каком-то феноменальном успехе какого-то фильма, в большей степени, чем когда о провале, очень трудно найти причины, быть в них уверенных. Это всегда как бы сочетание факторов. И здесь тоже. И у меня есть, скажем так, два возможных объяснения успеху Майкла, который я считаю просто очень плохим фильмом. Плохим и некачественным фильмом. В художественном смысле. Кстати, забавно, что со мной согласен режиссер этого фильма Антуан Фукуа. Я написал рецензию, когда вот в «Медузе», ну, соответственно, это было на прошлой неделе про Майкла, я там написал, что, ну, это действительно так, это не то, что я придумал, это факт известный, что фильм очень сильно контролировали члены семьи Джексона, его как бы наследники, их очень много, там фамилия Джексон просто пестрит в титрах. Вот, и что они, очевидно, не позволили выйти ни на какие опасные темы. Главная опасная тема, конечно, тема педофилии. Даже если оправдывать Майкла Джексона и говорить, что он ни в чем не был виноват, но все-таки были судебные процессы при его жизни как минимум два. Вот. Но фильм просто до них не доводит и вообще никак не намекает на эти проблемные зоны, не намекает на то, что главный герой, заглавный герой, хотя бы в чем-то не безупречен. Вот. И, короче говоря, изначально я знаю, что продюсеры хотели эту тему затронуть, но затронуть из лучших соображений, то есть они хотели показать, что Майкл Джексон был вообще-то очень хорошим человеком, и это все наветы. Но семья не дала даже этого сделать. И так возникла идея того, чтобы разделить на две части хронологически. Непонятно еще, будет ли вторая, но теперь с таким успехом, наверное, все-таки будет. И первая часть просто не доходит до постройки поместья Неверленд, где все и творилось. Вот. И

0: Антуан Фукуа, как появилось уже после моего репортажа, моей рецензии, появился репортаж анонимный со съемок, где рассказывали, что Антуана на съемках прозвали Вентуан, потому что он свой Вен убегал. Он убегал оттуда от контролирующих Джексонов, чтобы оттуда режиссировать, чтобы ему никто не мешал. И он настолько достал контроль над каждой сценой, что монтаж финальный якобы вообще даже не он делал, что он просто в 2025 году слился и сказал, все, я со съемки вам довел, дальше делайте с этим, что хотите. Вот, еще раз, это некий слив, это не то, что официальная информация. Поэтому возникает большой вопрос, что делать со второй частью. То есть они, наверное, какой-то материал отсняли, но говорят, что не больше трети. Сам режиссер, который вообще знаменитый режиссер, хороший режиссер, автор коммерческой такой франшизы «Великий уравнитель» и очень хорошего фильма «Тренировочный день», который когда-то Дензелу Вашингтону Оскара принес, он сам этот фильм оценивает крайне низко. Так вот, вернусь. У меня есть два объяснения этого сенсационного успеха, несмотря на то, что это, по-моему, что называется, объективно плохое кино. Вот. Ну, качественное, но плохое, именно как художественное произведение. Первое объяснение примерно то, о чем говорите вы. Что людей задолбали вот эти светотени, оттенки серого, сложности психологические, что они хотят простого, радостного, однозначного. Вот певец, он гениальный, смотрите, как он классно поет и танцует. И радуйтесь этому. И что, возможно, людям нужно именно это. Отчасти эту гипотезу подтверждает успех художественно гораздо более веского произведения, фильма «Проект Конец света» недавнего с Райаном Гослингом. Замечательная как раз картина, в отличие от Майкла. Но тоже ей свойственна некоторая бесконфликтность, такая абсолютная цельность, позитивность, какая-то целеустремленность, как будто его делали какие-то заблудившиеся во времени шестидесятники. Вот. Где все про то, как двое ученых объединились, чтобы спасти Вселенную. И спасли. И типа все хорошо. Вот. Второе объяснение успеха Майкла, оно гораздо примитивнее. И наверняка не без этого все-таки. Очень часто успех байопиков связан с тем, ну, с возрастно-социальным срезом тех, кто является фанатом данного исполнителя. И как много вообще этих людей. То есть, другими словами, люди пошли на «Богемскую рапсодию», где была, кстати, такая же хрень. Там поменяли режиссера за время работы над фильмом. Был Брэд Траттер, потом его заканцелили, отставили. Продюсеры сами завершали монтаж. Было ясно, что проект какой-то стрёмный. А дальше гигантский успех, колоссальный. А теперь у Майкла еще больше успех. Несмотря на то, что критики все просто брызжут ядовитой слюной. То, что я сейчас говорю, это еще очень мягко, на самом деле. Вы почитайте американскую прессу. Вот. Люди просто любят Майкла Джексона. Они пошли в кино посмотреть на Майкла Джексона. Тем более, что Джафар Джексон – это родной племянник Майкла Джексона. То есть там реально ДНК тоже. И вообще, ну, как бы это человек того же рода, той же семьи. Там вся семья присутствует в фильме, правильно? Не только продюсеры за кадром, но и в кадре есть Джексон 5. То есть родители, братья, сестры. Все там есть. И они пришли вот посмотреть на реинкарнацию своего любимого артиста, который, к сожалению, умер молодым. Ему было всего 50, Майклу Джексону. И вот теперь он опять молодой, еще моложе, поет, танцует, как новенький, как это классно. Ну вот и все причины.
1: Если говорить еще про этот фильм, не могу не указать на то, что там же была история, где часть фильма была переснята, и это было даже не по настоянию многочисленных Джексонов, которые есть в титрах, а, насколько я понимаю, потому что по условиям судебного соглашения с родителями одного из детей было запрещено эту историю поднимать в каком-либо творчестве, и поэтому переснимали. Не могу не указать, потому что часто об этом не говорят. На ваш взгляд, это лишает чего-то широкую общественность, что вот о чем-то говорить нельзя или нет?
0: Но это касается второй части, которой пока что нету, и которая, на самом деле, я говорю, учитывая конфликт с режиссером, может быть, и не появится на свет, мы не знаем. Мне только очень нравится шутка, что если этот фильм называется «Майкл», то вторую часть надо назвать «Джексон». Вот. Ну, хороший, мне кажется. Это не моя. Кого-то прочитал западных коллег. Я не знаю, мне кажется, что фильм «Джексон» может и не появиться, и тогда... Ну, потому что это, с одной стороны, все дико интересно. Вот если посерьезки сделать фильм, про обвинение в педофилии, про все эти пластические операции, про то, что он выглядел уже как человек-невидимка, закутавшись так, что нос торчал и прятал глаза за темными очками. Вот все это попробовать вскрыть всерьез. Это какой-то такой получится человек-невидимка или человек-слон. Это целая какая-то за этим драма. И это было бы очень интересно. Я вот такой фильм бы посмотрел. Но, видите, с одной стороны, семья не хочет, с другой стороны, семья этих жертв Джексона или предполагаемых жертв Джексона, которые на него подавали иски, против него тоже не хотят. С третьей стороны, продюсеры имеют, даже если у них вообще нет позиции никакой, имеют все права подумать, что если так хорошо зашла картина, где нету никаких проблем и конфликтов, надо сделать и вторую такую же, где еще больше будет плясок и пения, а больше ничего. Вот, я не знаю, что из этого получится, посмотрим. Могу сказать, что я, когда смотрел этот фильм, удовольствие получал только в те моменты, когда какие-то из моих любимых песен звучали, звучит за кадром фонограммы, и я начинал притопывать ногой, и мне как-то переставало хотеть смотреться каждые 5 минут на часы, сколько там еще осталось до конца.
1: А если еще немножечко поговорить про этот фильм, я так понимаю, что публика как будто бы вот не заметила ту самую историю про тотальную отмену Майкла Джексона, все эти «Покидая Неверленд». Вы вначале об этом сказали, но просто меня действительно удивило. Я и сам из тех, кто скорее сторонник Майкла Джексона, чем тот, кто верит в отменяющего фильма, но тем не менее было удивительно, что прокатился «Покидая Неверленд», что Майкла Джексона откуда-то вырезали, и вот выходит фильм с таким большим охватом, с такой большой популярностью. Это показывает, что компании не работают на самом деле, и в интернете они есть, где-то они есть, но на самом деле широкой публике как-то все равно. Если они любят исполнителя, они будут любить его все равно.
0: Я, если можно, дам очень скучный ответ. Понятно, что веселее было бы какой-то однозначно да или нет, но его нету. Вот сейчас, например, начался тур Оксимирона. Предыдущий тур был перенесен по ряду каких-то причин, но очевидно, что одна из причин, по которым был перенесен, это вот этот скандал, вызванный подкастом. Вот с обвинением в груминге несовершеннолетних. Ну, кто вдруг не знает из наших зрителей, слушателей, те легко могут погуглить и найти. Вот, и я знаю, что какие-то концерты уже отменились, но какие-то с успехом идут, и на них куча народу все нравится, а каким-то людям не нравится. Мне этот вопрос с того момента, как впервые бомбанул Мету, все время задают. Как друзья и коллеги, так и, ну, как бы те, кто у меня пытается брать интервью или какой-то комментарий. Так все-таки, надо разделять артиста, ну, в смысле, творчество этого артиста. Понятно, что все, кто любит Майкла Джексона, на самом деле мало чего о нем знает. Им нравится музыка. Ну, музыка, слова, материал нравится. Вот, и то же самое с Оксимироном и с кем угодно. Надо ли разделять артиста, и человека, личность, которая может быть очень противной личностью, которая, может быть, делала какие-то ужасные поступки, а творчество было великолепное. Вот, ответ у меня есть с самого начала, он никогда не менялся. Я сейчас его еще раз скажу. Он простой и еще раз скучный. Все зависит от уровня вашей любви. Ну, представьте, что вам вопрос задают про вашего друга. Вот у вас есть друг. Он сделал что-то очень плохое. Может, ушел от налогов и за это выставляют в тюрьму. А может, изнасиловал кого-то. А может, он изнасиловал и говорит, было не насилие, а на самом деле любовь. И тут уже как веришь, не веришь. На самом деле, в конечном счете все зависит от того, насколько это близкий твой друг. Или, не знаю, вот твои близкие, тоже об этом все время спрашивают, в России, а может, иногда и не в России, поддерживают войну и говорят, Путин молодец. Это повод рвать с ними отношения навсегда. Будь то мать, будь то брат, будь то жена или муж, ребенок. Или нет? Ответ есть. Он зависит от меры вашей любви. То есть иногда самый близкий человек тебе скажет что-то такое, что перестанет быть близким человеком. А иногда этот человек может самую страшную фашистскую пургу гнать или что-то делать, и ты всегда ее защитишь. Вот придет к тебе закадычный друг, скажет, я совершил убийство. Ты позвонишь в полицию, закроешь перед его носом дверь или скажешь, вот в моей кладовке можешь пока переждать спрятаться, а я пока узнаю, куда тебе ехать. Как ты поступишь? Есть ли здесь некая модель поведения, которая, в кавычках возьмем это слово, правильная или нет? На самом деле модели нету. Зависит от того, что это за человек, кто он для тебя, насколько твои чувства твоей любви к этому человеку могут возможную брезгливость, отторжение преодолеть. Вот. И поэтому это ответ на вопрос про Майкла Джексона. Я не считаю, что кэнселинг не работает. Мне кажется, что любовь к Майклу Джексону просто сильнее, чем этот кэнселинг. Вот и все. Я даже страшно скажу. Мне кажется, если в какой-то момент будут более веские доказательства, потому что сейчас нету здесь консенсуса в обществе по части домогательств, будет огромное количество людей, которые будут на это, махнув рукой, говорить: неважно, я все равно его люблю, я с ним вырос, эта песня — это главное, что есть в моей жизни. Ну и что, мы этих людей будем упрекать, что ли? Что можно такое сказать? Это то, как ты с собой договариваешься. В конце концов, если мы люди высококультурные, интересуемся не только поп-культурой, но и мировой культурой, то стоит копнуть в прошлое, и среди великих писателей обнаружатся антисемиты, рабовладельцы, крепостники. И среди композиторов все они были абьюзеры, все они были, если мужчины, то стопроцентными мизогинами. То есть это кошмар просто. И из этого вовсе не следует, что это нормально или что это хорошо. Из этого просто следует, что любовь к искусству, а иногда и любовь к человеку, бывает сильнее рациональных аргументов и морали.
1: Да, в конце концов, я говорю сейчас с поклонником Рихарда Вагнера, который этого не скрывает, и хоть и все и
0: Очень
1: понимает про
0: люблю.
1: Рихарда Вагнера, да. Если говорить про вечное и любимое, и долго любимое, на минувшей неделе вспоминали жертв Чернобыля, потому что было 40 лет трагедии, и раз вспоминали про трагедию Чернобыля, то вспоминали и сериал, который прогремел несколько лет назад, и каждый, ну, мне кажется, уже каждую неделю выходит какой-то сериал, который легендарный, крутой, посмотрите, нельзя его не посмотреть, но проходит 70, не ошибаюсь, лет после сериала «Чернобыль», а его до сих пор вспоминают. И Дятлов, и Легасов, хотя это реальные люди, они до сих пор в сознании многих, это персонажи сериала. А вы понимаете, почему сериал «Чернобыль», который не был даже первым произведением об этой трагедии, стал таким эпохальным и до сих пор вспоминаемым?
0: Ну, на мой взгляд, это тоже гениальное произведение. То есть я начну с того, что гениальность в искусстве — это то, что мы можем заявить, можем это постулировать, но очень трудно это доказать, и совсем невозможно создать это искусственно. Вот, я могу только сказать по прошествии времени, что, видимо, все-таки это была гениальность, прежде всего, Крейга Мейзена, шоураннера этой истории, в большей степени, чем Рэнка, режиссера, потому что у Рэнка были какие-то сольные потом проекты, они были вообще никуда не годные. Вот, а Крейг Мейзен все-таки не уронил, хотя ничего такого же уровня не создал, не уронил свою репутацию после Чернобыля. Я думаю, что, как это часто бывает в кино, еще чаще в сериалах, это все-таки момент не только и не столько даже личного таланта какого-то создателя, сколько звезды, которые сошлись, и факторы, которые соединились. С одной стороны, Чернобыль вышел очень вовремя. Дело не в этих вот памятных датах, они на самом деле на человечество сильно не влияют. Но было ощущение, что опять вот-вот как бы бомбанет, и что-то сейчас плохое глобальное случится. И ведь именно так и произошло. Сейчас мы уже это постфактум можем сказать. Вот, это набухшее ощущение какой-то грозы в воздухе в Чернобыле было очень здорово выражено, и весь мир, смотря этот сериал, почувствовал. Второе, это был, мне кажется, исторически сильнейший пример действительно очень серьезного исследования материала другой страны, другой культуры, другой эпохи. То есть я удивляюсь до сих пор, что нашлись голоса, которые обвиняли Чернобыль в клюкве. По-моему, это самое вообще клюквенное кино об СССР, которое когда-либо за пределами СССР было снято. Ну, наверное, тотального уровня аутентичности невозможно добиться, да и главное, не нужно. Да, мы же не уличаем Шекспира, что у него там в «Ромео и Джульетте» Верона не совсем настоящая, да и говорят все по-английски, а не по-итальянски. Мы все равно за этим чувствуем эту Верону. Эта история правда случилась в Вероне. Он ее на свой лад пересказал. И здесь Крейг Мейзен на свой лад, конечно, рассказал драму Чернобыля. Вот, когда-то у меня была то ли лекция какая-то, то ли еще что-то, где я подробно в каждой серии расследовал, ну, как бы расследовал, анализировал, пытался понять, почему это так работает, почему это именно сериал, и нельзя все это склеить и сделать полнометражным фильмом, потому что в каждой серии свой отдельный ракурс этой трагедии, и в этом отношении фильм, ну, сериал похож, конечно, на книгу Светланы Алексеевича «Чернобыльская молитва», которая явно вдохновила, это очевидно, авторов на этот сериал. То есть это разные голоса. Это тут история любви, тут история конформизма, тут история бюрократического факапа, Тут просто детектив, расследование, как оно, с чего все и почему началось. Вот, актерски это тоже было колоссально. Это, между прочим, первый, если не ошибаюсь, был проект, который свел снова воедино Стеллана Скарсгарда и Эмили Уотсон, актеров из «Рассекая волны» Ларса фон Триера, которому Ларс фон Триер завтра исполнится 70 лет, загодя, говорят, не поздравляет, но я поздравляю, потому что я не суеверен. Вот, и когда-то он снял эту великую картину в 96-м году, она принесла ему гран-при в Каннах, и эти двое артистов, никому тогда неизвестные, были открыты миру этим фильмом. И вот они снова оба потрясающе сыграли в Чернобыле, причем героиня Эмили Уотсон, она одна из немногих полностью придуманных героинь, что сразу челлендж для актрисы, сделать, дать ей как бы плоть в сравнении с людьми, у которых были прототипы, или которые очень точно играют по историческим каким-то вот этим лекалам, а она нет. Тем не менее, совершенно прекрасно. Ну и, конечно, я не могу не отметить, что Джесси Бакли, которая только что получила Оскара за главную роль в фильме «Хамлет», вот только что. Вот, замечательная актриса, сейчас она играла невесту Франкенштейна, вообще кого она только не играет, она огромное дарование, она была открыта в Чернобыле. Там она играла вот жену пожарного. И практически была главной героиней одной из серий. И, по-моему, она грандиозно, колоссально это сыграла. Я это впервые видел, хотя это не была ее совсем дебютная роль. И, посмотрев, сразу сказал себе, что вот эта девушка очень далеко пойдет, она совершенно грандиозная. Так оно и получилось.
1: Поразительно, я от вас узнал, что кто-то обвинял сериал в клюкве, потому что я как раз смотрел и удивлялся тогда в те годы, что надо же, можно было вот так вот снять, чтобы у русского человека не вызвало никакого протеста, все снято хорошо, без балалайки и медведя, и как-то достойно. Несколько провокационный вопрос, но не могу не задать, перекликается ли, на ваш взгляд, то, что было в Чернобыле тогда, с тем, что есть сейчас, актуально ли по-прежнему происходящее, тем более, что в России трагедий-то, ну, дефицита нет.
0: Но если вы про Туапсе, то да, это
1: Да.
0: не вы думали сейчас и не я. Эту параллель с Чернобылем все проводят, и не только по части как бы масштабности катастрофы. Я, собственно, не знаю, мне не хватает компетенции, чтобы этот масштаб сравнивать, не могу. Вот, но кадры, которые утекают в сеть, они очень страшные. А по тому, скорее, как это все заметается под ковер, заминается, и как медленно работающая государственная машина, которая сейчас вся на самом деле нацелена на другое, на войну, вот, и на подавление каких-то несогласных голосов. Как это и показано в сериале «Чернобыль», больше думают о том, как заткнуть глотки тем, кто говорит что-то не то, чем о том, как реально бороться с гигантской бедой. Вот. И это очень интересное, видимо, очень советское явление. Ну, наверное, не чисто советское, наверное, много где бывало, но в СССР и в постсоветской России точно это есть. Когда катастрофа, в принципе, являющейся экологической катастрофой, какое бы ни было ее происхождение, даже человеческая ошибка или человеческая диверсия, но вот это угроза для экологии, то есть для всего живого, и по-прежнему государственная машина работает только на то, чтобы цензурировать голоса об этом, не давать кому-то действительно вслух сказать о том, как это страшно, вместо того, чтобы действительно бороться с кошмаром происходящим. И это мы наблюдаем снова сейчас. Вот. Ну, это очень ужасно. Я желаю всем, вне зависимости от их, не знаю, политических платформ и взглядов, всем, кто оказался в эпицентре этой жути, во-первых, просто сохранить жизнь и здоровье, насколько это возможно. А во-вторых, чтобы все оно нормализовалось, потому что война войной, вот, понятно, к чему война приводит, в том числе и к такому, но жизни мирных граждан должны быть, конечно, вне зависимости от каких-то дополнительных факторов, должны оцениваться иначе, чем жизни комбатантов, и, конечно, все должны в чьих это силах приложить все усилия, чтобы эту катастрофу ликвидировать. Посмотрим, что из этого всего получится. Я думаю, что еще один важный аспект – это то, что российское руководство и Путин конкретно, примерно как Трамп и трамповское руководство, они, конечно, такие отрицатели экологической проблематики. Для них это все как какие-то конспирологические фантазии. Они считают, что никакой природы не существует, что человек имеет право априори делать все, что угодно с окружающей средой, как угодно гнуть ее и ломать об колено. И в том числе из-за этого некоторые беды происходят, из-за такого наплевательского отношения к самому этому аспекту, как будто бы он вообще не важен.
1: Вам отдельное большое спасибо за то, что поняли мой намек. Действительно, да, речь про Туапсе. Я имел в виду его, когда задавал свой вопрос, потому что хочется в каждом стриме, в каждом ролике говорить про это, потому что там масштаб трагедии, судя по всему, такой, который даже по тем видео, которые просачиваются, мы не особенно понимаем и представляем. Поэтому, да, жители Туапсе, держитесь, и будем надеяться, что поскорее все это кончится. А аналогии тоже, да, видел много с Чернобылем, но и были аналогии, извините, с фильмом «Голый пистолет», где классическая сцена, где Фрэнк Дёргин говорит: «Расходитесь, ничего особенного, ничего интересного». Именно так поступают сейчас российские власти, потому что вот вчера, например, Путин действительно сказал, что «мне доложили, там уже все налаживается». И примерно одновременно с этим выходили сумасшедшие видео с огромными клубами дыма и огромным заревом пожара. А если же говорить про Путина, то вот в какую сторону хочется перекинуться. У вас на днях, ну как-то, нет, месяц назад, было видео про Жерар Депардье, совместное с Зинаидой Пронченко. И в этом видео вы много рассказывали про его карьеру, про его путь. Есть ли у вас мысль, что Путин в какой-то момент воспользовался положением и состоянием Жерара Депардье и сделал из него вот такую, в каком-то смысле, игрушку, что Жерару Депардье не повезло, и вот он стал таким объектом российской пропаганды, частью какой-то ужасной игры, во что особенно сам не вникал, не особенно понимал 10 лет назад?
0: Да, это стопроцентно так. Но просто я не хочу здесь Депардье каким-то образом обелять и говорить, что он там невинный овечка, которая ничего не понимала. Он, да, не понимал, но он взрослый человек и должен как бы быть ответственным за свои поступки и решения, и за пропаганду гражданства Мордовии и прочее. Ну, я в кавычки беру гражданство Мордовии, понятно, о чем идет речь. Вот, Депардье принимал участие в пропаганде, потому что ему очень нравился Путин. То, что он не очень подробно знал, что такое Россия, что там происходит, это так. Ну что ж, он и не обязан был знать, никто не обязан, но просто ты, когда включаешься в какие-то процессы, ты должен быть за это ответственным. Но Жерару сейчас можно только посочувствовать, у него все не очень-то хорошо. Вот, и вообще, когда такая огромная творческая биография приходит к такому жалкому финалу, не знаю, мне кажется, никто этого не заслужил, хотя в каком-то смысле, наверное, он все-таки заслужил. Это результат его собственных действий, а не каких-то врагов. Что касается «Голого пистолета», Цукера и Абрахамса, очень люблю эту комедию, все три части, и вообще люблю их комедии. Мне кажется, это вообще модель для нынешней реальности, то есть я вспоминаю все чаще. Когда было сейчас очередное покушение на Трампа, ну, опять же, совершенно не хочется смеяться над такими событиями, они вообще довольно ужасные, но все фотографии оттуда – это чистый голый пистолет. То есть это прямо, кажется, это скриншоты, и мне кажется, можно было бы устроить какой-нибудь квиз, отличить сцену из голого пистолета и сцены покушения на Трампа. Только присутствие на одних из этих фотографий Трампа, а на других Лесли Нильсона позволит различить. В остальном это просто абсолютно то же самое. Но я не знаю, какой даже сделать из этого вывод, что реальность стала пародией и стала смешной, или что она настолько чудовищна, что когда-то смешные вещи реализовались и перестали быть гротеском, а стали нашей повседневностью. И я как бы торможу перед выводом, не очень понимаю.
1: Если говорить, опять же, про время, в котором мы находимся, не знаю, я все чаще себя ловлю на мысли, когда читаю какие-то биографии, и когда вижу, что кто-то умер, думаю, может, оно и к лучшему, человек не застал наше время, сейчас бы снимался в фильмах про СВО и какой-то там кошмар, то есть он жил в 90-е годы, снимался в перестроечном кино, он живет сейчас, сниматься приходится в фильмах про СВО. Вам жалко этих артистов, которые вот вынуждены жить в эту эпоху, вынуждены сниматься, этих режиссеров, которые стали тем, кем стали? Если бы 80 длились бы сейчас, то Карен Шахназаров до сих пор бы снимал что-нибудь, может быть, похожее на «Мы из джаза», но Карен Шахназаров вынужден быть тем, кем есть, и другие режиссеры тоже. Ну, просто вот первый пример, который в голову пришел. В общем, жалко ли вам этих людей, или вполне взрослые и сами себе принимают решение, кем быть дальше?
0: Если можно, я себе позволю лирический ответ.
1: Сколько угодно.
0: Ну, вопрос такой касается эмоций, жалко, не жалко. Мне кажется, это все зависит от настроения, от фазы вот, в течение какого-то дня. Иногда у меня хорошее настроение, я иду по улице, вот там сегодня гулял с собакой в парке, слушал Аффикса Твина, очень люблю его электронную музыку. Ну и вообще думал о том, как все неплохо лично у меня происходит. И в этой ситуации, конечно, можно пожалеть любого актера, который снимается, играет в спектакле пропагандистском или снимается в фильме, в сериале, и это все лажа, и все не знают, что это лажа. Потом они спиваются, кто-то из них умирает рано. Мы видим, как какие-то из пропагандистов вдруг уходят из жизни, кажется, вот человек вообще в самом расцвете сил, там, не знаю, 60, 60 плюс, хоп, и нет этого человека. Вот, и ты не успеваешь даже подумать о том, что это что, какое-то божье наказание или наоборот. Что это вообще? Как так получилось? Вроде бы же у них там все должно быть хорошо. Ну а потом бывают другие моменты. Вот я читаю новости о том, что меня там заочно приговорили к году тюрьмы, или от кого-то из своих близких людей, которых я знаю, узнаю, что наоборот, им запретили возможность сниматься или работать, или они не могут просто выехать. Вот у нас с моей женой был очень-очень близкий друг, прям ближайший друг. Он умер, не дожив до 50, от рака. Он хотел выехать, чтобы попрощаться за пределы России, не смог получить визу. Это все результаты войны, результаты происходящего. И иногда я думаю, те, кто, ну, возможно, не со зла и не от подлости, а просто потому, что у них нету ни сил, ни ресурсов с этим бороться. Кто становится частью этой машины, ну, например, снимаясь в пропагандистском фильме про СВО. Они стали маленькой частичкой, ну, такой малюсенькой совсем шестереночкой. Она отлетит, никто не заметит. Но все равно эта шестеренка – это огромной машины. Ведь на самом деле эта машина едет же на меня и на таких, как я, чтобы своими этими косами и серпами рубить нам головы. Ну и то, что я успел отбежать, и мою голову не срубили, это потому, что я успел отбежать, а не потому, что у них не было намерения ее отрубить. Намерение-то было, оно даже было заявлено. И я думаю, что с какой стати я к этой шестеренке должен испытывать какие-либо чувства, ну, я не пытаюсь какую-то ненависть и злость в себя тоже не допускать, потому что это деструктивные чувства, они мешают жить. И никого стараюсь не ненавидеть, кроме очевидных каких-то сверхзлодеев, которые все это запустили и поддерживают. А те, кто поневоле участвует или просто бездумно участвует, ну да, наверное, их надо пожалеть. Но иногда не хватает ресурсов внутренних на эту жалость, а иногда хватает.
1: А если говорить про вас, действительно, на днях же было, я сейчас вспомнил, приговор очередной в ваш адрес или не очередной за отсутствие плашек иноагентов. Вы переживаете или так читаете, как какую-то новость на далекой планете? Вот что-то там случилось, вот там еще один приговор вынесли. Это вызывает какой-то у вас отклик в душе?
0: Вызывает, очень, очень это неприятно. И с одной стороны, я, конечно, как сказать, мне очень приятны огромное количество, поток слов сочувствия и поддержки. С другой стороны, слова – это просто слова, а эти приговоры – это не просто слова, кто бы что ни думал, это очень действительно опасные и вредные штуки, потому что я начал, мы начали наш разговор с того, кто такие иноагенты. Это люди, у которых громкий голос и какой-то авторитет, и которые против войны и против путинской власти. Соответственно, все действия, начиная с объявления иноагентом, делаются для того, чтобы нас отрезать от нашей аудитории и вообще заткнуть. Испугать, утомить, да, как-то изнурить вот этим всем. И чтобы мы перестали говорить, писать что-то об этом. Ну и да, в такие секунды бывает, что опускаются руки, думаешь, нахрена вообще все это нужно, зачем? Но у меня это только период. Конечно, своими приговорами, маленькими, большими, мне еще дали маленький срок в сравнении со многими коллегами. Я не знаю, кого за это благодарить или проклинать, и вообще, как к этому относиться. Вот, когда я говорю об этом каким-то своим друзьям или коллегам из других стран, ну, в частности, западным, да, американским или европейским, я тут вижу нормальную реакцию. Человек реально бледнеет, глаза выкатываются из орбит, потому что первое, что делает человек, первое, что делает россиянин, находящийся в России или вне, он говорит: ну, тебе же ничего от этого не будет, это же ерунда, это же не страшно. Это первый вопрос. Ты не успел еще сказать, мне ничего от этого не будет, вообще не бойся. Как тебе торопится сказать, что не надо на это обращать внимание, что это все хрень собачья и не опасно. Нет, да это, конечно же, не так. Это, конечно же, не так. Чуть-чуть изменится отношение России, ну, не знаю, с Америкой. Мы уже к этому близки. Я поеду в Америку с лекциями и буду там арестован за то, что у меня приговор в России. Боже, конечно, упаси. Все это может произойти. Мы все это наблюдаем, это куча историй. Какая-то экстрадиция, депортация людей, которые это против войны, потому что меняется все. Это направо и налево. Вот. И нормализуя свое отношение к этой чуши, я только когда вижу это отражение на лицах людей, живущих все-таки в хотя бы относительно правовых государствах и системах, которые понимают, что приговор кинокритику за то, что он отказывался на себя лепить желтую звезду и на агента год колонии заочно, это жуть, а вовсе не какой-то такой забавный, безобидный прикол.
1: Поддерживаю Антона и в этих словах тоже присоединяюсь. Нас с ним признали иноагентами в один день, так что да, все это, хоть там у Антона, кажется, один приговор, у меня их, наверное, уже штуки четыре, но все равно каждый действительно отзывается болью, неприятно на самом деле, да. Пусть радуются или не радуются кто-то там в Кремле, а раз это знают, ну, не то чтобы я не сплю из-за этого, но да, неприятнее становится. Давайте напоследок что-то хорошее. Андрей Звягинцев уже состоялся, да, показ? И есть ли какие-то новости про то, какие из этих новостей, не знаю, можно рассказывать, а про то, какие показы будут и чего ждать, дойдет ли до широкого зрителя? Просто
0: Я все
1: промоутируем в очередной раз
0: скажу.
1: Андрея Петровича.
0: Да, Андрею Петровичу огромное поздравление. На самом деле это веха. Я, ей-богу, не преуменьшаю. Это супер важное событие. Новый фильм Андрея Звягинцева. Первый фильм за 9 лет. Предыдущий была «Не любовь», это 2017. Ну, то есть дело не только в войне, не только в эмиграции, но и в том, что Андрей очень тяжело болел. И фактически его с того света вытаскивали. И его проект, который он несколько лет разрабатывал перед эпидемией ковида, был отменен в России, проект «Юпитер». То есть чего только у него не было. Отмена, эмиграция, тяжелейшая болезнь. И тем не менее, он придумал новый фильм, написал сценарий со своим соавтором, собрал свою команду. Это те же самые оператор, художник, постановщик, композитор, что и в предыдущем фильме, и с новыми продюсерами, в данном случае это французские продюсеры. Вообще у фильма три страны производства, если я ничего не путаю, это Франция, Германия и Латвия у нас, потому что фильм снимался здесь, в Риге. Это та же производственная компания, которая делала «Двух прокуроров», и вот этот вот фильм «Осаяс» «Кремлевского волшебника». Вот, и еще какие-то фильмы на русском языке. Да, Кирилл Серебренников здесь снимал, в частности, Лимонова. Короче говоря, они специализируются на этом. Действие фильма происходит в России, современный фильм на русском языке, но снимался он здесь, в Латвии. Фильм называется «Минотавр». Вот, отчасти он является ремейком, но, как я понимаю, по словам Андрея, только отчасти, фильма Клода Шаброля «Неверная жена». Это известная картина 60-х годов. Но очевидно, что если здесь речь пойдет о супружеской неверности, то не только о ней. Вот, а больше я ничего не знаю, я фильм еще не видел, премьеры еще не было. Она будет на Каннском фестивале, Каннский фестиваль откроется 12 мая. Вот, там участвуют два новых фильма режиссеров из России, больше не живущих и не работающих в России. Один из них это «Минотавр» Звягинцева, а другой, открывающий, он в конкурсе, претендует на «Золотую пальмовую ветвь», награду, которую, я напомню, Россия не получала никогда, а СССР получал в 50-х годах только однажды за фильм «Летят журавли». А в программе «Двухнедельник кинематографистов» Кантемир Балагов покажет свой тоже первый за 6 или 7 лет фильм. Предыдущий это была «Дылда», он тоже эмигрировал. Фильм называется «Варенье из бабочек». Вот, если я не ошибаюсь, он англоязычный, сделан с американскими артистами, и это тоже будет в Каннах. Поэтому, ну, как бы, мне кажется, такого не было до сих пор. То есть были две маленькие независимые картины, тоже совершенно замечательные, получившие призы на фестивале в Венеции в прошлом году. Вот «Короткое лето» Насти Корки и Владлена Санду, ее фильм «Память». А сейчас два фильма уже, ну, таких как бы тяжеловесных, больших, известных режиссеров, сделанные без участия России и вне России. Посмотрим и на сами фильмы, и на реакцию публики, прессы. Я не смотрел картины, собираюсь смотреть на мировой премьере вот там, в Каннах.
1: Про Балагова сейчас даже не знал, про его участие, но будем надеяться, что успешно, да, выступит и тот, и другой. Надеюсь, что в следующем стриме мы с Антоном будем обсуждать успех на фестивале и у Балагова, и Андрея Звягинцева. Всем им больших успехов и достижений. Антону Долину большое спасибо за участие в нашем эфире. Ждем вас снова. Спасибо, Антон. До встречи. Пока. Это был Дмитрий Низовцев, программа «Честное слово». До новых встреч. Пока-пока.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
3: Michael's Pharmacy – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
4: Michael's Pharmacy – это товары для дома и подарки любимым.
5: Michael's Pharmacy – это удобное расположение и большие скидки.
6: Michael's Pharmacy – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
2: Michael's Pharmacy. Всегда рядом. 718-921-87-77.
6: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
7: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
8: «Анкор».
7: Премьера спектакля
8: «Сделка».
7: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
8: Премьера спектакля «Сделка».
7: Театр «Анкор».

0: сайте театр.com и по телефону 718-266-3393.
1: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
2: Ждем вас!
3: Любой турист, попади он, скажем, в центральную часть Днебрака, сразу поймет, вот так выглядят настоящие религиозные евреи. Бороды, шляпы, меховые шапки, причем даже летом, пиджаки разной длины у мужчин, юбки, парики, шляпки и полностью закрытая одежда у женщин. Первое и главное правило иудаизма относительно внешнего вида еврея – скромность. Речь не идет о стоимости ткани, из которой сделана ваша одежда или одежда целиком. Речь идет о том, что внешний вид еврея не должен быть вызывающим. Одежда должна покрывать тело, а не предъявлять его. При этом она может быть вполне себе модной. И еще одно важное правило – мужчинам запрещена женская одежда, а женщинам мужская. Согласно Торе, первой одеждой человека были хагурот, набедренные повязки, сшитые Адамом и Хавой из листьев смоковницы, после того, как Бог проклял змея, уговорившего их отведать запретный плод дерева познания, а их самих покарал за ослушание. Первая одежда человека скрывала его наготу, сделав внешний вид Адама и Хавы скромным. Если вам нужна мода и скромность в современном варианте, вам сюда. Улица Раби Акивы в Днебраке для религиозного шопинга и модного человека примерно то же самое, что Милан для европейского модника или модницы. Здесь есть абсолютно все. Обувь, юбки, парики, шляпы, платья и все в рамках иудейской традиции. Но если в 80-е и 90-е тренды диктовал именно Днебрак, то сегодня центр плавно перемещается в столицу. Количество тех, кто следит за религиозной модой, здесь уже в разы больше, а коллекции выглядят даже демократичнее, чем в Днебраке. Однако главным остаются еврейские принципы.
4: Сегодня можно одеваться очень скромно, по галахе, но при этом современно и модно. Знаете, сегодня даже светская мода и та стала скромнее. И это можно наблюдать просто на улицах городов. Уже есть немало светских людей, ведущих отнюдь не ортодоксальный образ жизни, но одевающихся скромно. Скромность – это не только для религиозных, это для всех. Для меня эта работа представляется определенной миссией. Я думаю, что это мицва – продавать дочерям Израилевым скромную одежду.
3: Брюк в магазине «Рэйчел» нет, женщинам они запрещены. По мнению управляющей магазина «Равид», правила не делают религиозную моду менее модной. Она и сама одета именно по иудейскому канону.
4: Вот это платье, длина рукава которого не только закрывает локоть, как положено, по правилам, но намного-намного длиннее. Юбка здесь тоже немного длиннее, чем нужно по правилам. Горловина закрыта, никаких декольте. Ну вот, классическое платье, классические цвета, яркое, красивое, не скучное, но тем не менее вполне отвечает всем требованиям. И не надо, чтобы все было только черно-белым. Галаха требует от женщин не носить красное. Любой другой цвет, пожалуйста. Главное, чтобы не получался эффект вырви глаз. Но я думаю, что обычно так и не происходит. Я лично считаю, что можно носить все цвета. Если это выглядит скромно и достойно, то почему нет? Я люблю все цвета. Но все зависит от времени года.
3: Скромно, но модно – этот принцип работает и в мужской религиозной моде. Одна из задач, которую поставил перед собой владелец Иерусалимского сью-центра Хилик Сироцкин – привнести в традиционную черно-белую палитру и цвет, и актуальность.
5: Извне все выглядит так, как будто и нет никакой моды. Все темное, все костюмы похожи друг на друга, но на самом деле это не так. Есть множество модных деталей, которые выдают современный стиль. И рубашки тоже. В них могут быть красивые модные пуговицы разных цветов. А галстуки, вот где раздолье. Смотрите, какие цвета. Галстук можно выбрать любой. Вот мы и играем с цветом.

0: Еврейский костюм – это настоящий этнографический атлас. Покрой верхней одежды, форма головного убора, модель обуви, высота чулок – все это указывает на происхождение общины и на ту страну, в которой она жила. Еврейская одежда представляет еврея и человека, как визитная карточка или как дорожный указатель. Вот эти евреи из Польши, эти с Кавказа, а так выглядели те, кто жил в Греции. Алжир, Дагестан, Йемен, Самарканд. Путешествие может быть просто бесконечным. Традиционная еврейская одежда отличается удивительным разнообразием. В середине нулевых известные израильтяне художник Александр Флоренский и историк Михаил Король создали уникальный проект-каталог «Современные евреи и их костюмы в деталях». По ироничным рисункам можно проследить не только общие тенденции, но и выучить некоторые слова, которые были в обиходе в тех странах, где евреи жили. Отличий много, но присмотревшись, становится понятно. Капелюш совсем не похож на шляпу Гумберт или Гойхер, которые, в свою очередь, отличаются от Саммета. Оказавшись в Европе и Азии, евреи, сохраняя свою идентичность, образ жизни и веру, тем не менее использовали элементы костюмов народов, которые их окружали. Неизменными оставались лишь несколько принципов. Во-первых, принцип скромности, кисти цицит в одежде у мужчин и головные уборы у мужчин и у женщин. В еврейском законодательстве есть прямой запрет носить специфическую для иноверцев одежду, а христианские или исламские власти, те вообще издавали указы об особых одеждах и головных уборах для евреев, дабы отделить их от всех остальных. Порой подобные предписания отличались особой суровостью, и их нарушения жестоко карались.
1: Каббала говорит, что есть божественные силы и как результат некие реалии в нашей жизни, которые Каббала называет Ор-Макив, окружающий свет. Это явления, которые оказывают на нас, людей, влияние, но неосязаемое или слабо осязаемое влияние. Ну, для примера, есть еда, она нас насыщает, здесь все понятно. Это называется в Каббале Ор-Мимале, наполняющий свет. А есть одежда или квартира, например. Помимо прямого функционала защитить от холода или от жары, от дождя или от ветра, и одежда, и квартира дают человеку некое сложно формулируемое, возможно, или сложно прощупываемое ощущение «я дома, мне есть где быть, мне хорошо, я красиво одет». Вот это влияние считается в еврейской традиции самым главным фактором в одежде, и по сравнению с этим распознавание свой-чужой или выделение себя среди чужих, когда ты находишься в диаспоре, становится техническим и значительно менее значительным фактором. Поэтому евреи диаспоры, когда собрались все в Израиле, до сих пор придерживаются во многих очень общинах своей старой одежды, порой очень неактуальной ни к этому климату, ни к этому обществу. Потому что вот настолько важно вот это неощутимое тонкое влияние настроения, которое дает одежда. Например, хасиды будут стараться одеваться, как их ребе, для того, чтобы словить то состояние, в котором пребывает ребе. И таким образом форма одежды является неким психологическим триггером запустить себя на волну «я не просто человек, я вместе с моим учителем».
0: Быть похожим на праведника не только внутренне, но и внешне. Эта задача у представителей различных хасидских домов решается по-разному. Наиболее демократичный подход в этом отношении в общине любавических хасидов в Хабаде. В момент совершеннолетия основа внешнего вида молодого человека – это классический пиджак, костюм и шляпа, а вот после женитьбы еврей в субботу и в праздники надевает сюртук, подвязывая его специальным шелковым поясом, который называется гартел. Гартел хасиды используют каждый день, и не просто так.
1: Такие элементы одежды, как гартел, являются не только элементом одежды, но еще и отсылкой в какую-то историю. Так, в еврейской идентичности важным фактором является момент «я – история», «я – мои предки». Получается, что я не перекати поле. Так гартел отсылает нас ко временам храма, когда обязательным по закону Торы, прям прописано в Пятикнижии, элементом одежды коэнов был кушак, разделяющий верхнюю часть тела, в которой находится сердце и голова, и нижнюю часть тела, в которой находятся желудок и половые органы. И таким образом делается некая невербальная декларация. Сейчас я занимаюсь тем, для чего мне нужны голова и сердце, а нижняя часть тела сейчас на отдыхе.
0: Еще одна заповедь, связанная с одеждой как у мужчин, так и у женщин, это заповедь «шатнес». Не надевай шатнес, шерсть и лен вместе. Так закон коротко прописан в книге Дворим. Согласно этому требованию Торы, одежда, сшитая из ткани, где есть и шерсть, и лен, запрещена. Закон шатнес относится к той категории законов, в котором нет рационального объяснения. Однако соблюдается он с особой тщательностью.
1: Закон о шатнес является одной из 613 заповедей Торы. А это, в свою очередь, означает, что эта позиция обозначена как абсолютное добро или зло, вне зависимости от эпохи, географии, моды, философии и так далее. Таким образом, шатнес будет восприниматься буквально сегодня, ровно в той же мере, в которой он воспринимался напрямую 3300 лет назад с хвостиком, когда была дарована Тора. Мы избегаем использовать в одежде ткани, в которых на уровне волокон или нитей смешаны шерсть и лен, и одеваемся в другую одежду.
0: Если в сертифицированных кошерных модных домах в костюме из шерсти не используют льняную нить и наоборот, то мировые кутюрье шатнезом не пренебрегают. Современные израильские портные могут определять и исправлять ошибку. Это одна из услуг магазинов в Фархабаде, в котором уже 10 лет работает Ари Ливкин.
2: Мой ультраортодоксальный клиент ищет в одежде качество и соответствие правилам. Он не будет покупать то, что ему не подходит, дабы всегда выглядеть исключительно прилично. Хариди купит то, что ему нужно, и все. Так его научили дома. А работу свою я люблю. Да, это работа не физическая, работа с людьми. Я советую человеку одежду, которая хорошо на нем сидит, ведь это очень сильно влияет на настроение моего клиента. Если ему удобно, нигде ничего не жмет, то он доволен, и я счастлив.
0: Если ваш костюм не имеет специального сертификата, то профессиональный портной поможет найти льняную нить там, где обычный человек не видит ничего, кроме простого шва. Выглядеть хорошо можно и нужно.
1: Иудаизм – это не религия изоляции от окружающего мира. Иудаизм, наоборот, призывает взять из мира все лучшее и все хорошее, что можно использовать на служение Богу. И поэтому, если мы обнаружили, что у того или другого народа есть хорошая одежда, мы не будем принципиально одеваться по-другому, если это не противоречит нашим принципам и заповедям.
0: Так что за внешним видом религиозных евреев скрывается нечто гораздо большее, чем просто история народного костюма. Ну а то, что внешний вид вот в таком виде у народов мира не очень популярен, обладатели бород, шляп и париков не очень интересует. В конце концов, в Торе мы названы армией Всевышнего, а у любой армии должна быть настоящая форма.
3: В Нью-Йорке 5 часов утра.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: Вновь недавно забытые мне напомнил старый Патефон.
6: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником.
7: Никто не знает, откуда взялся этот Патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни. И подобными станете вы, радиослушатели.
8: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я.
9: Приветствую всех!
8: Солнце раздаю хорошим людям.
9: Как сказал однажды небезызвестный поэт, великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, а мелкие – людей. Я рада, что на сцене старого Патефона дружно уживаются все три весовые категории. Так что, как говорится, добро пожаловать, милые доброжелатели, и не до желатели.
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
10: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
3: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием.
9: Господа, кто-нибудь из вас знаком с ароматом любви? Если вы думаете, что у этого страшного чувства нет аромата, вы глубоко заблуждаетесь. Это я вам как профессионал заявляю. Не верите? Тогда записывайте рецепт. И я совсем даже не шучу. Берите карандаш, ручку, включите диктофон. Записывайте, записывайте. В его составе примерно 80 различных ингредиентов. Но основных несколько. Среди них иланг-иланг с Коморских островов, нероли и жасмин с Грасса, майская роза, бурбонская ваниль, ветивер с острова Реюньон, очень редкий компонент, кстати, сандаловое дерево. А еще раздабриваем это альдегидами, добавляем малюсенькую нотку жасмина, совсем малюсенькую, вот так. Теперь обрабатываем это все, опрокидываем на чистый платок и взмахиваем. Вуаля! И, как говорится, вот вам суть моего искусства. Чувствуете? Вот он, этот аромат. Без возраста и времени. Что не принадлежит капризной изменчивой моде, но который принадлежит, как бы вы думали, кому? Ну, вдохните еще разок. О, кто сказал женщине? Конечно же, ну, конечно же. Это аромат самой женственности. Когда он впервые появится на прилавках магазинов, за ним выстроятся громадные, просто немыслимые очереди. Сначала, конечно же, из самих женщин, которые узнают в его летучести себя, свой образ, свою природу. А потом, естественно, из мужчин, что будут желать дарить своим женщинам этот образ, этот силуэт.

0: Закройте глаза и расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Упождение! Скользите по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор, оставьте топоры! Вы оцените красоту игры!
2: Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я буду периодически появляться на свет в разных городах, у разных родителей, проживать самые разнообразные жизни и судьбы. Ну, по крайней мере, так будет выглядеть моя жизнь в моих собственных воспоминаниях. Подробности же, имена, даты и всяческие нюансы будут постоянно меняться, вычеркиваться и снова возвращаться. Потом снова добавляться, убираться. Ранние версии будут противоречить поздним, сплетаясь в итоге в совершенно нераспутываемый такой замысловатый узор. Или, может быть, даже узел. И согласитесь, это ведь так интересно — выдумать какую-нибудь очередную небылицу, а потом с любопытством наблюдать, как она, пройдя сквозь сотни ушей, глаз, ртов и носов, будет мутировать, обрастать уже независимыми от себя подробностями, превращаясь в итоге в еще один кирпичик, из которых мы, великие мира сего, возводим так называемые неприступные крепости своих легенд.

0: штрихами и полужестами, не забывайте, пожалуйста, что вы имеете дело со стопроцентным обманщиком. Любое мое слово может обернуться ядовитой змеей и внезапно ужалить в самое сердце. Так что будьте, пожалуйста, осторожны. А, кстати, мы уже пришли. Узнаете? Вот она. Оживленная улочка в самом центре города, затерянного среди бескрайних виноградных полей. Вереница прилавков, шум, гам. Торговцы, перекрикивая друг друга, расхваливают свой товар. И вот она. Вот. Бедно одетая женщина, что медленно идет мимо цветастых палаток, сапожников и точильщиков ножей, чумазых мальчиков-беспризорников, клянчащих мелочь. И вот она уже выворачивает прямо из-за угла дома. Такая неприметная, что ее очень трудно разглядеть среди пестрой толпы. И глаза полны страха. Она словно ищет помощи, заглядывая прохожим прямо в глаза. И вот он, этот жест. Словно почувствовав некую боль внутри себя, женщина невольно кладет руку на живот и вздрагивает. И вот уже оседает на грязную мостовую. Ее тут же окружает стайка зевак. Сквозь ярмарочный шум прорывается возглас. «Господи, да она сейчас родит! Ну разве вы не видите?» Кто-то из сердобольных прохожих уже останавливает телегу. Пара мужиков подхватывают корчащуюся в схватках бедняжку на руки. Ведь, как говорится, мир не без добрых людей. И телега уже везет мою маму в больницу, где, не успев дойти до палаты, она уже рожает меня прямо в коридоре, среди обшарпанных стен в госпитале для бедных. Врач, принявший меня, произносит одно только слово: «У, какая сильная!» И под этим именем меня и записывают в журнал.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
1: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
3: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю, просто я работаю.
1: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: И вот годы детства уже сливаются в бесконечную серую ленту дорог, переездов. Родители – мелкие предприниматели, кочующие по стране с ярмарки на ярмарку. Дела у них идут все хуже и хуже. Торговля в атмосфере очередного финансового кризиса приносит одни только убытки. Боже мой, ну ничего не меняется со временем, согласитесь. Дома своего у нас нет. Мы ютимся в убогих лачугах. Мама с папой постоянно ругаются. Обвиняют друг друга в нищете, в безысходности. Я то и дело становлюсь свидетелем их драк, скандалов. Кроме меня в семье еще два брата и две сестренки. Растем мы в атмосфере тотального равнодушия. Да. Нас никто никогда не хвалит и не ласкает. Все, что я слышу от окружающих, это «подай, принеси, не путайся под ногами». Ну и как вы понимаете, чтобы уравновесить внешнюю неустроенность и дисгармоничность, это вам любой психолог скажет, я начинаю рисовать в воображении миры, в которых все совершенно иначе. Миры, где всегда солнечно, где дети и родители любят друг друга. И вот уже ни голод, ни горящие от удара щека, ни трясущиеся и громыхающие от очередного скандала кухня меня уже не тревожит. Я представляю себя героиней любовных рассказов, которые бабушка вырезает из литературной газеты, аккуратно вклеивает в толстые тетради. Я потихонечку таскаю их у нее, когда мы гостим у нее в доме.

И вот мне уже 11 лет. Моя мама беременна в 6-й раз. Но во время вынашивания плода заболевает бронхитом. Денег на лекарства нет. И с каждым днем она угасает в приступах страшного кашля. И вот, не прожив и месяца, новорожденный мальчик уже умирает. А вслед за ним во сне уходит и мамочка. Папы в этот момент дома нет. И он вернется только после похорон. И лишь за тем, чтобы пристроить нас в разные учебные заведения. И вот она я. Маленькая послушница католического монастыря, что растерянно стоит у ворот и смотрит. Смотрит, как старая телега увозит прочь последнего родного в моей жизни человека. Папа даже не смотрит в мою сторону. Я же стою и машу ему вслед. Еще не знаю, что больше уже никогда его не увижу. И вот она я. Непослушная и злобная, как волчонок. Работаю в небольшом магазинчике. По окончании церковной школы снимаю крохотную комнатку. Мечтаю стать певицей. Да. Но мечты, несмотря на мое упорство, разбиваются о многочисленные отказы. На прослушиваниях мне говорят, что голос мой похож на скрежет ржавой консервной банки, что танцую я дурно, что с такой внешностью на сцене лучше не появляться. Ну и вот, доведенная до отчаяния жесткой реальности, я уже понимаю, что для провинциалки без титулов, без влиятельных родственных связей и денег есть только один способ вырваться из когтистых лап бедности. Продать свою молодость подороже. Кстати, а в ваше время все должно быть иначе? И вот абсолютно сознательно, обратите внимание, я набиваюсь в любовнице к одному богатому бездельнику из знатной семьи, любителя женщин, вина и породистых лошадей. Его друзья из высшего света удивлены этой новостью, и слухи о чудачке, который наследник огромного состояния приютил у себя в замке, уже расползаются по углам светских салонов. Я не вписываюсь ни в один формат или стандарт своего времени. Маленького роста, худая, без малейшего намека на грудь, густые брови, настороженный робкий взгляд черных глаз, жесткие непослушные волосы. Одеваюсь в мужские галстуки, пальто и самопальные пиджаки. И вот он, этот удивительный процесс. Когда юная особа в фальшивом мире показной роскоши, населенном паучихами разных размеров и статусов, закутанными в меха и увешанными бриллиантами, плетущими сети интриг, коварства и соблазнения, уже обретает свою фирменную холодную гримасу. Или, вернее сказать, маску цинично-язвительной стервы. И вот он, вот этот словно смазанный ядом рапиры язык, что уже пронзает шутников и шутниц своим острым, как бритва, хлестким юмором. Но самое удивительное открытие, что я сделаю в годы так называемого обучения правильным манерам, чтобы завоевать чью-то любовь или даже просто симпатию, совсем не обязательно быть добрым и милым. Достаточно быть наглым и остроумным. Вы понимаете меня? Ну, вы, конечно, понимаете, мои дорогие недо. Желатели.

0: если среди вас есть душевнобольные, беременные или детей. Добро пожаловать!
1: И вот вы уже готовы идти куда угодно. За человеком в маске самоуверенного циника. Не зная, что за этой маской скрывается испуганное, одинокое и более чем неуверенное существо. И как говорится, ну покажите мне человека, который может сказать, что никого и ни во что не играет. Итак, дамы и господа, вот через пару лет беззаботная жизнь содержанки при высшем свете уже начинает меня тяготить. Я упрямо начинаю отказываться играть навязываемую мне роль хрупкого и не очень умного создания. Так называемую роль дорогой безделушки, что послушной тенью следует за своим покровителем. Разговоры о лошадях, о скачках, бесконечные пережевывания последних политических сплетен меня более чем утомляют. Я начинаю задаваться вопросом, а что будет дальше, когда я перестану нравиться? Сейчас меня содержит моя молодость и какая-никакая красота. Но что будет со мной, когда они меня покинут? В один из приступов так называемой меланхолии я уже понимаю, что за все, что творилось и творится в моей жизни, ответственна только я. И вот он. Вот. Образ всей моей жизни, который я уже беру за руку и увожу в уединенное место, где начинаю расспрашивать обо всем на свете. И он начинает показывать мне мое будущее. И вот хотите верьте, хотите нет. Знакомит с добрым волшебником по имени Артур. Хорош собой, умен, образован, безумно богат. Ну, конечно же, это сказка. Я уже переезжаю к своему доброму волшебнику, который распахивает передо мной двери. Двери в творческую богему столицы. С его подачи я знакомлюсь с самыми известными людьми своего времени. Актерами, певцами, художниками, поэтами. И с восхищением впитываю атмосферу свободы, исходящую от окружающих меня гениев. И робею от внезапно обрушившегося на меня дружелюбия. И, стесняясь своего непрестижного происхождения, откровенно вру. Урезаю свой возраст на 10 лет. Сочиняю сентиментально-трогательные истории о своем детстве, о своей юности.

0: слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
2: И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь.
0: И подопытными станете вы, радиослушатели.
3: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я.
0: Вы очнетесь по моему сигналу.
4: Итак, дамы и господа, сегодня я, как вы уже наверняка поняли, женщина, придумавшая сама себя. Как говорится, целиком, от пяток до макушки, лгунья и фантазерка, прожившая в своем теле одновременно несколько жизней. И какая из них реальная, и какая выдуманная, уже не могу разобраться даже я сама. И вот, поедая влюбленными глазами своих гениальных друзей, я уже, наконец, нахожу на 100% свое дело. И что у меня получается лучше всего? Как вы думаете? Ну, конечно же, творить новую реальность.
0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
5: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
6: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
4: И вот на деньги моего возлюбленного на одной из оживленных улочек столицы
0: вы очнетесь по моему сигналу.
4: Я уже открываю стильный магазинчик с не очень броской вывеской. Я тружусь в нем целыми днями, придавая вычурным и витиеватым формам своей эпохи шокирующую лаконичность. И слухи о странной девушке, что дерзнула сама открыть свой собственный бизнес, уже разлетаются по городу, и я уже могу открыто сказать, что чувствую себя счастливой. У меня есть любимый мужчина, любимое дело, деньги и такая долгожданная независимость. Но, как мы все знаем, счастье ведь не может длиться вечно, верно? И вот мой ангел-хранитель, чье имя я буду помнить до конца своих дней, уже летит по шоссе пасмурным январским утром. На одном из поворотов лопается шина, и автомобиль, словно брошенный солдатский нож, вонзается в дерево. И со скрежетом вспыхивает, словно спичка. И вот в 4 утра в наш дом уже стучится страшная весть. Я с каменно-холодным выражением лица выдавливаю из себя одну только фразу. «Немедленно отвезите меня туда». И вот я уже стою перед обугленным и искореженным нечто. И дотрагиваюсь трясущимися руками до почерневшего от копоти металла. Под ногами хрустит разбитое стекло. Ай, всюду запекшаяся кровь. Я тихо оседаю на траву. И в голове, и в сердце абсолютная пустота. И так я сижу какое-то время, шепча себе под нос. Я сильная. Но атомный взрыв, что разряжается внутри моих легких, оказывается сильнее. Я уже реву благим ором несколько часов, пока не кончатся все слезы. На похороны я не поеду. Но, вернувшись домой, я велю перекрасить стены спальни в черный цвет. И, нацепив привычную маску холодной неприступности, с головой уйду в работу. И никто до конца моих дней не увидит больше меня такой. Слабый и настоящий.

0: И подопытными станете вы, радиослушатели.
1: Итак, дамы и господа, женщина должна быть холодной, но жгучей, неприступной, но открытой, гордой, но жертвенной. В женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде, матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы, теплые, мягкие и чуть припухшие. Шикарные волосы, длинные, густые, шелковистые, тонко очерченные брови и густые ресницы, длинные ногти и узкая талия. Небольшая грудь и беззащитная шея. Но самое главное, в женских глазах должен таиться ледяной огонь, синие искры, хищность и жесткость. Успели записать? Ничего страшного. Чуть позже я повторю это еще раз.

0: И вот он, 1914 год. Привычный порядок осыпается прямо на глазах, словно старая штукатурка. Отжившая свою эпоху фальши и дешевого блеска умирает в мучительной агонии. Мужчины стройными шеренгами уходят на фронт, оставив своих беспомощных и ничего не умеющих женщин наедине с новым временем. Холеные красавицы сталкиваются со всеми ужасами войны. Смерть, бедность, голод. Отрезвление реальностью происходит стремительно и очень болезненно. Закрываются кафе, отели, рестораны, магазины. Я же, несмотря на царящую вокруг неразбериху, открываю еще один салон. Но в курортном городке, куда стекается бегущая из столицы знать. Словно хамелеон, подстраиваюсь под новые веяния, чутко реагируя на все происходящее. Вместо тяжелых и неудобных нарядов, похожих на торты из тюля, перьев и кружев, выставляю на витрины шокирующе простую и дешевую одежду из трикотажа. И вот в 1916-м мою одежду уже носит вся Европа. В 17-м без боя сдается и Америка. А в 18-м, когда страна, очищенная от немцев, вновь начинает сиять огнями, я с удивлением обнаруживаю, что размножилась на тысячи зеркальных осколков, и по улицам уже разгуливают тысячи моих копий. Женщины, познавшие самостоятельность, поняли, что больше не хотят быть хрупкими, тепличными цветами. Они хотят водить автомобили, управлять фабриками, заводами, работать наравне с мужчинами. Капризная дама в длинном платье, подметающем пыль, закутанная в меха и драгоценности, уходит в лету. И вот она, я! Я – идеал и символ нового времени. С вечной сигаретой в руке, кроваво-красными губами, короткие волосы, звенящие и брякающие при каждом движении браслеты и цепочки, циничная эгоистка с рассудком, словно вытесанным из камня. Я точно знаю, зачем и куда мне нужно идти. Я знаю цель каждого жеста и слова. Жеманство и кокетство мне чуждые. Ни на кого не похожая, никому не принадлежащая и никем не управляемая женщина нового века. Ко мне уже идут не за новыми нарядами, но за новыми смыслами, за новым мифом, за новым образом. Взгляд моих черных глаз резок. Взмахом своих густо накрашенных ресниц я могу порезать. От меня идет мощная волна магнетизма, от которой не удается скрыться, но никому.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
3: Давно забыл. Не напомнил старый патефон.
1: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
4: Дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником.
0: Я сама щедрость. Нередко плачу в ресторанах за всех. Спонсирую русские сезоны Дягилева, бесплатно делаю к его балету костюмы, оплачиваю курс лечения от пристрастия к опиуму Жану Кокто. Дружбой со мной могут похвастаться Пикассо, Сальвадор Дали, Уинстон Черчилль, Стравинский, Нижинский. Одну за другой я совершаю маленькие революции. Укорачиваю юбки до середины лодыжки, что в мое время было неслыханной дерзостью. Выпускаю первые духи с синтетическим запахом, которые пахнут одновременно всем и ничем. Мои наряды невыносимо просты и аскетичны. Они подчеркивают женскую красоту, но не подавляют ее. Не выставляют на показ тело. Создают дразнящий намек на прелести, скрытые под мягкой черной тканью. И вот уже пресса, оправившаяся от шока при виде моих работ, твердит: «Женщина, не имеющая в своем гардеробе вещи от меня, безнадежно отстала от моды». Журналисты меня любят. Я много шучу. Сыплю остротами. Мои интервью жадно растаскивают на цитаты. Но стоит кому-нибудь задеть неудобный вопрос про мой возраст или место рождения, улыбка сползает с моего лица, и я превращаюсь в злобную фурию. И обрушиваю на голову несчастного гром и молнии, пока он не спасется бегством. На моем счету в швейцарском банке семизначные суммы. Я меняю любовников, как перчатки. Вращаюсь в самых разных аристократических кругах. Моя империя насчитывает 2500 работников по всему свету. Вдумайтесь. Дамы и господа, в этой своей роли я встречу старость в гордом, непреклонном одиночестве. Мое лицо уже сморщено, как чернослив. Ай, всех, кого я любила, уже нет в живых. От прежней меня остались только фигура девочки-подростка и черные глаза угли. Я страдаю лунатизмом. Брожу по коридорам отеля «Риц». Меня то и дело оттаскивают от перил в момент, когда я собираюсь спрыгнуть в лестничный проем. Горничная иногда находит выкроенный из купального халата костюм, украшенный цветком из полотенца. Однажды я просыпаюсь. Просыпаюсь, дрожа от холода в саду, в одной сорочке. И какое-то время не могу вспомнить, как меня зовут. Представляете? И вот мне уже около 70. И я уже как памятник самой себе. Вечный и незыблемый, как египетская пирамида. Легенда обо мне живет уже своей независимой жизнью. Я продолжаю рассказывать свои сентиментальные сказки о девочке, воспитанной строгими сестрами отца. На этот раз мое детство проходит в большом светлом доме посреди заснеженных равнин. Мои родители богатые виноделы. И из года в год детали моей истории будут меняться, трансформироваться, сплетаться в пестрый узор. И я уже сама не помню, где ложь, а где игра воображения. Ко мне обращаются голливудские продюсеры и режиссеры с предложением купить меня в любом виде. Мемуары, биография, фильм, спектакль на Бродвее.

И вот мне уже 87. Мир моды правят уже другие, наглые и дерзкие. Ну, такие, как я, пару тысяч лет назад. Мне же остается только критиковать современных модельеров, что в своем страстном стремлении окончательно раздеть женщину не оставляют ей ни тайны, ни аромата. Ой, но реплики мои так тихи, что на них уже никто не обращает внимания. С годами мой и без того сложный характер становится просто невыносимым. Я, как говорят, становлюсь жадной и подозрительной. Постоянно ворчу, почти ничего не ем, боюсь ложиться в постель. Сопротивляюсь, когда меня укладывают насильно. По ночам прислуга просыпается от леденящего кровь вопля, который доносится из моей спальни. Но если кто-то из прислуги решается заглянуть ко мне, то обнаруживает меня спящей. Оказывается, что я вою во сне. И вот каждую ночь я снова и снова проваливаюсь в холодную черную бездну сна, где уже не в силах спрятаться за роль железной женщины с сигаретой в зубах. За утверждение «Я сильная, сильная». В этой своей роли я уйду со сцены мира 10 января 1971 года, в воскресенье. Я вернусь с прогулки, почувствую себя нехорошо, прилягу вздремнуть и, как стопроцентный лунатик, просто заблужусь в лабиринтах сна и не смогу найти дорогу назад. Со стариками это бывает, вы знаете. И вот телефон в моем доме уже раскаляется от сотен звонков со всего света. Журналисты толпятся у дверей отеля, чтобы задать один единственный вопрос. Неужели действительно я умерла? Адам.

0: дамы и господа. Надеюсь, теперь-то вы уловили этот аромат? Нет? Ну, если нет, то я готова махать своим волшебным платком сколько нужно. И вот он, аромат вне возраста и времени. Аромат, что не принадлежит капризной изменчивой моде. И, как говорится, века будут проноситься мимо, а он будет будоражить воображение людей. И вот он, образ женщины. Холодный, но жгучий. Неприступный, но открытый. Гордый, но жертвенный. В женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде. Матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы. Теплые, мягкие и чуть припухшие. Волосы длинные, густые, шелковистые. Тонко очерченные брови и густые ресницы. Длинные ногти и узкая талия. Небольшая грудь и беззащитная шея. Это очень важно. Но главное... Хотя оставим эту недосказанность для игры вашего воображения.
1: J'ai perdu mon pauvre

0: Передача была подготовлена по книге Анри Гиделя «Коко Шанель». Также были использованы материалы из книги Марселя Эдриха «Загадочная Коко Шанель».
1: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
2: Шоу «Старый патефон» Лены Вишневецкой.

0: часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей и Севой, наша фамилия Каплан. Мы тут с известным нью-йоркским психологом, она по совместительству моя жена и мать детей наших, выяснили, почему Вася какает на ковер. А причем это потребовало по-настоящему дедуктивного метода. То есть за те вот несколько раз, что это произошло, что-то новое в его жизни возникло, что вынуждает его это делать. То есть таков должен быть всегда подход. Если что-то неожиданно происходит, то что ж такое, какие обстоятельства? Ну и выяснилось, что я ему для его, так сказать, туалета купил другой песочек. Причем песочек был такой, вроде бы, по данным, хороший, двойного веса, я еле его дотянул вообще до дома. А, очевидно, в нем есть запах какой-то в песочке, который ему не нравится. Так что я сегодня куплю ему unscented litter и посмотрим, как оно будет. Понимаем ли мы в дедуктивных методах что-то или нет с женой. И еще я спросил сегодня у аудитории, которая меня видит, кто может сказать, какой фирмы рубашка на мне? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно написать в чате. А в чате могут писать только те, кто подписан на канал. Вот. Ну, в принципе, вы можете ответить в комментариях после того, как шоу закончится и когда у вас появится такая возможность. А мы переходим к новостям. И сначала те, что относятся к разряду What's News Worldwide. А что можно считать за новости? И вот картинки под хронику. Украинцы впервые запустили беспилотники на Москву, столицу России, из Киева. Минувшей ночью на Москву летело 8 тяжелых дронов «Камикадзе» типа «Лютый», так они называются. Несколько беспилотников уничтожили на границе. Два на подлете к столице. А расстояние между российской и украинской столицей по воздуху 755 километров. В Москве беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. И картинка у вас справа в середине. Мобильные операторы связи запустили в Москве массовую рассылку сообщений с предупреждением об ограничениях мобильного интернета с 5 по 9 мая. Правительство Украины рассматривает вариант завершения конфликта, который предполагает прекращение боевых действий на линии фронта без официального признания утраты территории с возможным вступлением Украины в Европейский Союз. Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты начнут выводить коммерческие суда из Ормузского пролива, где они оказались в ловушке из-за войны. Официальные лица заявили, что военные корабли нашего флота, американского, не будут использоваться в качестве эскорта. То есть, что будет использоваться в качестве эскорта, Трамп не сказал, а официальные лица сказали, что военные не будут. Так что, возможно, что это будет просто что-то гражданское или с воздушного, так сказать, с воздуха. С воздуха дороговато вообще. Трамп заявил в субботу, что получил новые мирные предложения от Ирана и рассматривает их, однако при этом выразил сомнения в их перспективах. Ряд городов по всему американскому солнечному поясу становятся горячими точками найма выпускников. И это очень хорошо, хорошая новость на очень сложном нынче рынке труда для молодых специалистов. Количество получателей фуд-стемпов. Не фуд-стемп. Фуд-стемп – это отпечаток ноги, а фуд-стемп – это продуктовый талон. Сократилось почти на 3,5 миллиона человек по всей стране, поскольку штаты внедряют новые правила администрации Трампа относительно того, кто подходит для участия в этой программе. ОПЕК стремилась создать единый фронт, согласившись на символическое увеличение добычи нефти всего через несколько дней после сенсационного ухода Объединенных Арабских Эмиратов. Американские и союзные военные силы разыскивают двух солдат армии Соединенных Штатов, пропавших без вести в Марокко во время учений. Столица Мексики ежегодно опускается почти на 10 дюймов. Вот эта большая зелено-желтая карта слева, она иллюстрирует. Сдвиг настолько драматичен, что его видно из космоса. НАСА сообщает, что город

одни из ведущих компаний в области искусственного интеллекта, чьи системы теперь будут использовать вооруженные силы для секретной работы. Вчера Пентагон назвал эти сделки шагом к превращению армии в боевую силу, ориентированную на искусственный интеллект. Антропик, которую правительство в начале этого года признало риском цепочки поставок из-за сомнений по поводу использования искусственного интеллекта в войне, исключен из списка. It's all about timing, baby. Академия кинематографических искусств и наук опубликовала новые правила для вручения премии «Оскар» в 27 году, требующие от человека быть в центре творческих процессов, то есть не железяка, а человек. На актерскую премию рассматриваются только человеческие роли, а за сценарий «Оскара» могут получить только написанные человеком. Кроме того, правила расширяют право на международные фильмы, поскольку членство стало более разнообразным. И что касается бизнеса и финансов, инвесторы опасались, что энергетический шок войны в Иране сорвет важный год для международных акций, но индекс развивающихся рынков MSCI восстановился до новых максимумов быстрее, чем S&P 500. Многие крупнейшие экономики мира продолжают работать, в отличие от стремительных спадов, сопровождавших аналогичные энергетические кризисы в 70-х и 90-х годах. Кстати, у меня пенсионный портфель, в сравнении с тем, что было до войны, восстановился весь. Причем я пальцем не шевельнул для этого. GameStop. Вот это вот офигенно историческая просто компания. GameStop – это сеть магазинов, в которых в картонных коробках продавались игрушки. Это времена, когда все играют на телефонах и прочих гаджетах. И их спас кто? Я рассказывал про это очень подробно. Но обычные, так сказать, радиоактивные части аудитории, те, которых больше секс не интересует, это не по уму. Но могут быть новые звонки в эфир. Кто спас GameStop? Телефон студии 718-303-9090. GameStop делает непрошенное, надо сказать, предложение купить eBay. Да, GameStop, который был на грани банкротства, на его спас кто? И у них есть 56 миллиардов долларов. И таким образом они показывают, что GameStop ортодоксально вообще архаичная компания, увидела путь, как сделать компанию электронной коммерции, такую как eBay, гораздо более серьезным конкурентом для Амазона. Да, но у нас в радиоактивной части аудитории не могут быть людей, которые на сегодняшний день не может быть, которые знают, что такое Robinhood. А в первом квартале количество foreclosure filings, то есть заявок о лишение права выкупа в Соединенных Штатах достигло максимума за 6 лет, и в этом виноваты быстро растущие налоги на имущество и счета за страховку. Новый гендиректор Berkshire Hathaway сообщил, что у компании накопилось наличных достаточно, чтобы составить шорт-лист, это список компаний, которых она хочет купить. Anthropic планирует создать совместное предприятие с участием Blackstone и Goldman Sachs для продажи инструментов искусственного интеллекта компаниям, поддерживаемым частным капиталом, private equity. Я когда-нибудь доберусь до рассказа о том, как происходит экспансия частного капитала. То есть это фактически игнорирование банков. Собираются инвесторы, скидываются и вкладываются. Актерский союз заключил предварительное многолетнее соглашение с крупными студиями и стриминговыми компаниями на новый контракт. Это Actors Guild, кто не понимает по-русски. И «Дьявол носит Прада» под вторым номером заработал 233 миллиона с половиной по всему миру в первый уикенд выходных. Мы, кстати, тут с женой ездили. Очень рекомендую, кто не пробовал. Есть такой городок Монклер в Нью-Джерси. Он недалеко до него, там от Манхэттена где-то с полчаса. Изумительный городок. Там отличный фермерский рынок. Магазинчики классные. Есть один израильтянин, который на Church Street держит
магазин

0: мужской одежды, у него так хорошо со вкусом. Просто удовольствие посмотреть. Вот на витрину смотришь, просто хочется войти в витрину и влезть в эти штаны, в эту рубашку, одеть этот галстук и этот пиджак. И, в принципе, довольно все доступно. То есть я как-то чуть даже не купил у него пиджак, но я последний раз пиджак, когда купил, это было год назад, я его ни разу не одел. Некуда одевать. Да, так, какой фирмы нам не рубашка? А теперь следующее. Это уже совсем такие наши внутриамериканские истории. Самолет United Airlines задел фонарный столб, и грузовичок с прицепом, то есть большой, на 95-й в Нью-Джерси во время посадки в Нью-Йорк Либерти вчера днем, рейс United Airlines 169 приземлился все-таки на взлетно-посадочную полосу аэропорта Нью-Йорк в районе 2 часов дня. А полоса эта, запомните этот номер, 29, полоса, где приземлился этот самолет, проходит перпендикулярно шоссе, и самолеты, заходящие на посадку, обычно пролетают практически в нескольких футах над проезжающими автомобилями. То есть у них привычная трасса есть, и в данном случае, очевидно, трактор-трейлер, который там был, он чуть повыше, чем рассчитывал летчик на полуавтомате. Официальное демократическое подразделение Палаты представителей Большого Конгресса добавило 8 новых мест в свой целевой список ключевых округов, которые они хотят захватить на промежуточных выборах. Демократический комитет по избирательной кампании в Конгресс, DCCC, обновил свою программу Red to Blue вчера, то есть сегодня практически. Они вчера заседали и утром сегодня закончили. Добавив кандидатов от лауреатов премии Грэмми до шерифов и пожарных, и расширенный список увеличивает состав с 12 до 20. Вы обратите внимание на то, что единственное радио, телевидение и интернет-платформа в мире дает новости с такой скоростью. То суток не проходит, как вы в курсе дел, и поэтому можете строить планы на жизнь и зарабатывать. Или наоборот, не терять. И это Вася с Севой. По меньшей мере 12 человек госпитализированы после стрельбы на мероприятии под названием Sunday Fun Day. Полным молодых взрослых возле озера Аркадия в Оклахома-Сити. Вчера вечером это было. Кстати, интересная особенность произношения английских слов. Sunday. Правильно произносить не Sunday, а Sunday. А Fun Day, который пишется практически только первая буква другая, надо произносить как «Fun Day». И краткое не произносится, кто хочет выучить правильное американское произношение, поэтому произносится вместо него «и», а чтобы произнести «и», нужно раздвинуть рот, а когда раздвигаешь рот, кажется, что у тебя фальшивая улыбка. Но иначе не сказать. 14 человек, включая дюжину пожарных, получили ранения, когда вчера днем мощный пожар, вызванный сильным ветром, распространился на 2 частных дома на 93-й стрит между Астория Бульвард и 30-й Эвеню в Ист Элмхерсте незадолго до 3 часов дня. Удаленный городок, примерно в 6 часах езды к северу от Сан-Франциско, это единственное место на побережье Калифорнии, где можно еще купить пляжный дом менее чем за 400 тысяч долларов. Да, домик на пляже. Crescent City, это так называется округ, население там всего 7 тысяч человек, является самым северным округом Калифорнии. Около 80% территории, которую составляют штатные или национальные парки, то есть, в общем, место райское. Дом, который вы видите на экране, в нем 4 спальни, 2 ванные, площадь 1300 квадратных футов, выставлен на Zillow за 325 тысяч долларов. Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани госпитализирован в критическом, но стабильном состоянии. Неясно, от какого заболевания лечится 81-летний бывший мэр и бывший адвокат Трампа. В больнице Флориды, а Джимми Киммел пошутил, что Руди Джулиани воскрес из могилы за несколько дней до того, как бывшего мэра срочно доставили в больницу в критическом состоянии. Кстати, мы тут с женой были на совершенно офигенном представлении В Нью-Йорке там есть такой Prudential Center. Это Stars on Ice. Классное название Stars on Ice. В принципе, это звезды фигурного катания, но двусмысленность заголовков на английском языке, она непереводима совершенно, потому что Stars on Ice, это вполне могли бы быть, не знаю, морские звезды, которые лежат на льду в рыбном отделе вашего гастронома. И там выступали все наши лучшие, включая Илюшу Малинина, конечно. Это совсем не то, что смотреть по телевизору. И, в общем, это того стоит. Илюша три переворота в воздухе едет вперед. Нет, такой кульбит, флип сделал просто один за другим. Три штуки. Фантастическое представление. Единственное, что они... Проблема с этим спортом, то, что, в принципе, он, наверное, физически самый тяжелый и финансово самый неблагодарный. Ну, Илюша заработал на феноменальный фигурист, там, три чемпионата мира выиграл, олимпийский чемпион. $2 миллиона, всего-навсего. А у них же травмы, которые мы не видим, потому что они долго же не могут выступать. То есть они могут, если они перестанут прыгать особо. Вот, это серьезная проблема. Но эти ребята точно любят свое дело. А первая из наших девок, которая зовут и помолыша Лю, которая выиграла чемпионат чемпионат мира, сказала, что больше не будет ее выступать вообще. Ее уговорили принять участие в Олимпийских играх. И чем она замечательная, эта девка, это то, что она не имеет страха. Вот как вот, скажем, есть такой рок-клаймер, фантастический совершенно, Алекс, не помню его фамилию, у которого пониженная реакция на страх. Вот это их роднит. И, кстати, роднит еще и то, что денег ни там, ни тут особо нет. Не сильно зрелищно, и причем люди не могут еще в это играть. Это вам не пиклбол. И последняя новость из числа срочных. Около 10 тысяч американцев имеют SCD. Это не компакт-диск, а это серповидно-клеточная анемия. Наиболее распространенное наследственное заболевание крови в Соединенных Штатах. Примерно 10% пациентов проживают в штате Нью-Йорк. И при этом большинство в городе Нью-Йорке, в основном с концентрацией в Лонг-Айленде. Это выяснили исследователи из школы глобального общественного здравоохранения NYU. Это очень важная вещь, потому что когда вы выбираете место, где жить, вот, скажем, вам понравилось объявление о доме в Калифорнии на берегу и в окружении национальных пляжей за $325 тысяч, надо посмотреть, что там со здравоохранением. Это уже ваша домашняя работа. Потому что бывают такие вещи, как, скажем, вода. Так вот, Лонг-Айленд, в нем наиболее высокий процент госпитализации с большим риском для жизни. То есть 10%. Жизнь с этим самым заболеванием, SCD, может быть весьма дорогостоящей. Частные застрахованные лица сталкиваются с примерно $1 700 000 у них пожизненные медицинские расходы на лечение, при этом $44 000 из собственного кармана. Это все с новостями, которые мы с Васей относим к разряду срочных. Вопрос остался неотвеченным. Во время перерыва на рекламу те, кто видит, могут попробовать ответить на вопрос, а какой фирмы у Сивы Каплана рубашка? Ну, мех Васи out of the question.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
2: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
0: Так, ну послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
7: Большевичка.
0: А, да. А большевичка. Ну, в принципе, да. Похоже. На ту же букву. Бербери. Большевичка. Ну, хочется. Хочется быть. Чем... хвастаться тут особо нечем. Я просто... Это просто история наша, нью-йоркская. Бербери – это одна из самых дорогих фирм. Причем я купил эту рубашку, ее сейчас неудобно одевать, кроме как вот в эфир. Потому что у меня шоу называется «Толковище». Здесь в пиджаке сидеть неуместно. Но я купил эту рубашку лет 20 назад, когда была совершенно другая мода. Купил за полтинник, хотя они тогда стоили, наверное, долларов 300, в магазине ворованных изделий, который был в Бруклине. И один мой приятель поразил меня своей майкой летом. Я спросил, где ты такую? Я таких вообще не видел в продаже. А он говорит, ну ладно, я тебе скажу. И, в общем, направил меня в этот магазин, который в жилом доме, в подвале. И там было такое, я вообще не сильно, так сказать, шопенгауэр, но там я купил зимнюю куртку Moncler. Я, кстати, не один, я кое-кого еще знаю, за 400, хотя она стоила тогда 2,5. На гусином пуху. Там я купил... костюм Китон, который фирма, которая носит ВВП, за 400, хотя он стоил 12 тысяч евро в тот момент. И даже там же я купил, я сказал, что мне нужен спортивный костюм, и мне хозяин сказал, что давай посмотрим, какой у тебя размер. И через 2 недели мне принесли этот костюм, тоже, ну, практически ни за что. Магазин просуществовал довольно много лет. И это говорит о психологии русскоговорящих. Там были только русскоговорящие, и в том числе я, которые своих воров не сдают. Теперь с нами можете быть вы. Прошу вас, пожалуйста.
8: Да, Сев, привет, это Карл.
0: Привет, Карл. Что скажешь?
8: Слушай, дорогой? Тебе по поводу GameStop ответили уже или нет?
0: Не, я сам сказал. Но я знаю. Да. А классная история, ты помнишь, да?
8: Да, это был 21-й год. Это вот народ выходил из ковида. И, по-моему, если я правильно помню, его Reddit канал назывался Deep F Dash Value. И в этом канале, я даже не знаю, сколько народу собралось, но они за какие-то копейки вытащили этот стак и так напугали хедж-фонды. Я помню прекрасно, потому что мои знакомые, у которых там не квартиры, а дома в Вест-Нью-Йорке, они там, у них капитально сыро было в штанах, потому что они подумали, что это новый бунт 99%. Только теперь это бунт будет онлайн-стак-трейдинг, понимаешь?
0: Тогда хорошее это сравнение.
8: Сильно народ напугался, да.
0: Давай, хорошо, да, тебе и твоим слушателям. Да, спасибо тебе, Карл. Да, и тогда же эта же самая толпа на Reddit, куда они были, их заманил в Reddit, потому что у них была программа бесплатной торговли на бирже под названием Robinhood Software. Не надо было за это платить. И толпа решила поиграть с хедж-фондами. Она их обыграла. Спасла тем самым GameStop. То есть ставки делались на уходящие в банкротство компании. И была еще одна компания. То есть это AMC, это сеть кинотеатров. Потому что казалось, что люди в кино больше не будут ходить. Так, теперь большие истории. Сейчас, где у меня картиночка на эту? Вот картиночка. Значит, в прошлую пятницу исполнилось 60 дней с тех пор, как президент Трамп уведомил Конгресс о военных действиях в Иране. И 60 дней – это крайний срок, который, по мнению многих законодателей и юристов, требует либо прекращать операцию, либо получить явное одобрение Конгресса. Резолюция о военных полномочиях, согласно которой Конгресс должен одобрить боевые действия, продолжающиеся дольше 60 дней, была, в частности, принята после войны во Вьетнаме, чтобы подтвердить исключительную конституционную власть законодательную, объявлять войну, и больше никто, только она. Хотя Трамп мог бы добиваться 30-дневного продления для вывода войск, он этого не сделал. Вместо этого его администрация утверждает, что продолжающееся прекращение огня приостанавливает 60-дневный срок. Конгресс объявил перерыв в четверг после того, как республиканцы в Сенате отвергли попытку демократов в шестой раз, кстати, вывести американские войска из Ирана. А президенты в значительной степени обходили этот закон о военных полномочиях с момента его принятия более полувека назад. Так что Трамп здесь не одинок. И, конечно, ему известно о прецедентах. Билл Клинтон 78 дней бомбил Косово. Барак Обама во время операции ООН и НАТО в Ливии превысил 60 дней на 162. То есть та война шла ровно, ну, операция, 222 дня. С этой историей все. Теперь по поводу детей наших. Официально, это, кстати, касается и бабушек, и дедушек, и прадедушек, и прабабушек, которым детей дают, так сказать, подержать на выходные. Удовольствие удовольствием, но официально загнивание, буквально в переносном смысле загнивание детских мозгов из-за того, что называется doom scrolling, сменило кариес от конфет и стало главной заботой родителей. Потому что в среднем время вот этого скроллинга, прокрутки информации в телефонах среди подростков в Соединенных Штатах превышает катастрофические 5 часов в день. И все больше доказательств того, что приложения стоят за ухудшением психического здоровья молодежи. То есть это уже паранойя. Причем мы с удовольствием развиваем ее в своих детях и внуках. Тем более, что удовольствие двойное, потому что не нужно, значит, тратить на них свою энергию. Читать книжки, бегать с ними по плейграунд. Зачем? В коляске лежит, заплакал, дал ему телефон. Правда? Одно исследование показало, что люди в возрасте от 18 до 24 лет, которые сократили использование соцсетей до в среднем получаса в день, испытывали более низкие показатели депрессии, тревожности и бессонницы. И многим подросткам не нужно, чтобы взрослые говорили им об их проблемах. Поэтому в этом, кстати, первопричина. Они делятся проблемами со своей группой. Хотя в основном там люди, так сказать, делятся не проблемами, а достижениями. Но в 2024 году 48% подростков в возрасте от 13 до 17 заявили, что соцсети оказывают на них негативное влияние в сравнении с 32% в 2022. То есть за два года рост с 32 до 48%. Это цунами. Даже многие техноген-директора говорят, что ограничивают своих детей по части соцсетей. Это, кстати, очень надо взять бы на заметку, как вот моя кожница, которой не попасть. Она в большом спросе. Она сказала, я повторю эту историю, хотя рассказывал ее уже однажды, потому что я на самом деле хочу, чтобы вы не страдали физически и финансово. Она была на конференции в каком-то курортном месте среди кожников, и можно было всех кожников и их семьи опознать, потому что они все были абсолютно закрыты. летом, штаны длинные, рубашки с длинным рукавом, сами дети такие же, все в головных уборах. И когда мы видим, там, скажем, азиатских женщин, которые как зомби ходят по улицам, и это вызывает смех, это смех дикаря. То есть мы, в сравнении с этими азиатскими женщинами, это планета обезьян, и мы обезьяны, и я в том числе. То есть я точно знаю, что кожа – это единый орган, и если я намазываю себе на лицо санскрин, там, 60%, то я совсем не всегда опрыскиваю себя спортивным этим аэрозолем против солнца. А некоторые исследователи утверждают, что все еще недостаточно доказательств, чтобы заключить, что соцсети вызывают проблемы с психическим здоровьем, отмечая, что молодые люди с уже плохим психическим здоровьем могут быть более склонны просто к чрезмерному скроллингу, листанию, если на то пошло. А организаторы платформ недавно потерпели поражение в суде, такие знаковые. Вот калифорнийское жюри обязало Мету и Alphabet выплатить $6 миллионов компенсации 21-летней женщине, которая страдала от депрессии и тревожности, а из-за того, что использовала их платформы в подростковом возрасте, и присяжные пришли к выводу, что платформы были намеренно разработаны для привлечения молодых пользователей. А недавно New Mexico выиграла дело против Мета, которая была оштрафована на $375 миллионов за ввод пользователей в заблуждение относительно рисков, которые предоставляет эта платформа для детей, и за неспособность защитить детей от педофилов, от хищников, охотящихся на детей. Юридические эксперты считают, что вердикты создают прецеденты, которые могут привести к цепи исков, которые могут повлиять на прибыль крупных технологических компаний. Тут интересные качели получаются. А когда начинается вот такое подталкивание общественного мнения к тому, чтобы сбиться в class action lawsuit, и в результате практически немерено больше получают юристы, они получают 30% от всех денег, вот из этих 375 миллионов, в Нью-Мексико это 100 миллионов получила адвокатская контора, которая все это провернула. А остальные, то есть люди, получают по $1.5, ну там действительно не сильно мороженое можно купить. Но в результате доходы платформ становятся меньше, а поэтому налогов в казну идет тоже меньше. А из этих налогов составляются бюджеты, в том числе фуд-стампы. А нет телефона, нет проблем, как говорил Сталин про людей. Помимо юридических проблем, компании соцсетей теперь сталкиваются с тем, что телефоны запрещены в школах 27 штатов. То есть входишь в школу, сдавай. А также в нескольких крупных округах в целом, включая Нью-Йорк. И Австралия стала первой страной, запретившей использование соцсетей для детей младше 16 лет. Это случилось в прошлом году. Австрия и Дания рассматривают аналогичные меры. Вот-вот примут, и десятки других стран тоже подумывают о собственных запретах внутри. Вообще, потеря молодой аудитории была бы для технологических компаний такой же больной, как для ребенка, у которого папа отобрал айпедик. Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, TikTok и X в 2022 году заработали $11 миллиардов, продав рекламу, ориентированную только на детей и на подростков. Последние данные просто, поэтому 2022 год. Это все. По этому поводу можно было бы принять звонки от тех, кто понял, что это их семейная ситуация, потому что здесь не очень просто. Мы привыкаем к комфорту от того, что ребенок занят своим гаджетом, и думаем, что авось пронесет. И не все же, да? Ну да, 32-48%. Но это же не 94. Не так ли? В принципе, если вы так рассуждаете, то я бы вас лишил родительских прав. Потому что если по совокупности... Таких исследований еще нет, но если по совокупности оценить, кто более вредоносен для ребенка, то из-за того, что родители с ним проводят наибольшее время, их эффективность в этом плане несравнима с остальными влияниями. Так, телефон студии 718-303-90-90. Следующая тема. Мы сейчас послушаем, наверное, наших рекламодателей. А следующая тема, хотя вот один звонок есть все же по очищению. Прошу уж, пожалуйста, вы в эфире.
3: Доброе утро, Сева. Я так
0: Доброе
3: рада,
0: утро.
3: Что вы сегодня рассказали про вчерашнее это шоу ледовое. Я там была. Угу. Может быть,
0: а,
3: вы знаете,
0: были, да?
3: Сколько вмещается там народу? Это просто... Я не знаю, я в шоке от этого количества народу.
0: Там, наверное, я думаю, 1050, наверное, сядет.
3: Вот-вот-вот,
0: много.
3: Вот, да.
0: Угу.
3: А вообще надо, вот мне кажется, такую информацию, потому что я слышала русскую речь там в этом, ну, мне кажется, маловато было русскоговорящих людей. Люди не все знают такую информацию. Может быть, надо о ней по радио иногда говорить. Рекламу такую
0: возможно...
3: давать.
0: Да, возможно, спасибо. Это хорошая мысль, но дело в том, что мы коммерческое радио. Если звучит реклама, то это получается как бы... самоуничижительно. Вот почему мы берем деньги с наших, так сказать, рекламодателей. Вот если кто-то привезет кого-то в, я не знаю, в концертный зал Шана, и они захотят рекламироваться на радио, они должны будут платить деньги за это. А почему Stars on Ice не должны платить? Это довольно местечково. А там один еще момент есть. Это классный центр, там хорошие концертные программы, Prudential Center в Нью-Йорке. Но с парковкой там очень фигово. А у нас получилось вообще так. Значит, известный нью-йоркский психолог сказал мне, забронируй парковочное место, чтобы мы там не опоздали на представление. Потому что для нее опоздать это было никак. Ну, я стал искать самое близкое и самое дешевое. Ну, там 0,3 мили. Это мы на одной ноге можем проскакать. Стоило $42 на Mulberry Street, и, но дорога заняла 1.5 часа, 17 миль, потому что выходные, 17 миль мы ехали 1.5 часа. И когда мы, и там была толпа машин, и когда мы въехали туда, и оставалось уже минуту до начала, супруга сказала мне, делай что хочешь, паркуйся, плевать, сколько мы заплатим, я побежала. А там еще очередь стоит на входе. И это получилось, что я $42 заплатил за парковку, которой не воспользовался, а там были парковки, на которые можно было въехать, не бронируя. Стоят эти самые parking lot attendants и зазывают. Но я подвалил к ним и показываю им этот самый баркоуд парковки. Они говорят, это не здесь, но хочешь, паркуйся здесь за сорокульник. И все. Я мгновенно запарковался, но получилось так, $82 парковка. В общем, учтите, это с парковкой проблема. Но в те края идет железная дорога. Возможно, что это даже и удобнее. То есть вы, скажем, не знаю, в Джерси-Сити бросаете машину, если найдете парковку. Окей, а сейчас у нас остались только одни парашистики. Ну, пусть повисят, они 79 центов платят в минуту за завис. А мы послушаем наших рекламодателей, и после этого я вам расскажу о том, сколько нужно убить человека, чтобы стать по-настоящему известным.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин. Опыт.
17: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
14: «Анкор».
19: Премьера спектакля
14: «Сделка».
19: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
14: Премьера спектакля «Сделка».
19: Театр «Анкор».
14: Впервые в Нью-Йорке.
15: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
14: Театральная гостиная.
15: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
14: Билеты на сайте
15: theater.com и по телефону 718-266-3393.
20: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
21: Ждем вас!
22: Радио шоу Севакоплана.
23: За него стоят громадные массы.
24: Не пойму, что за люди.
25: Толковище.
0: Так, значит, вот эта история. Откуда ноги растут, значит, студент университета. Я прочитал это в Wall Street Journal вчера. Студент университета захотел узнать, сколько однокурсников надо убить, чтобы прославиться. Ну, по-настоящему. Потому что это на самом деле очень корректная поставленная мысль. Только в наше время довольно опасно ее озвучивать в соцсетях или в интернете вообще. Но потом озвучивают же информацию о том, что вот убит один человек, убито два, или ранено 12, там перестрелка и так далее. Но по-настоящему зависит от масштабов. Вот как с масштабами быть? Убить, скажем, CEO United Health, что сделал Луиджи Манджионе, да? А он прославился, он стал героем, народным героем фактически. Чуть ли не прямо как, чуть не сказал Оливер Твист. Так вот, спросил он, этот студент, у чата GPT, и ответ был такой, минимум троих, но если 5-6, то это все будет подхвачено национальными средствами массовой информации. И чат-бот сообщил об этом Финиксу Икнеру, который после этого убил двух человек и ранил еще шестерых в университете штата Флорида. Вот тут уже становится не смешно. Причем это один из как минимум двух случаев за чуть более чем год, когда подозреваемые в массовой стрельбе обращались к чат-ботам с искусственным интеллектом в качестве доверенного лица для обсуждения предстоящего акта насилия. И, естественно, вот это вот, эти эксцессы, они вызывают судебные иски, расследования, дебаты внутри компании, которые занимаются искусственным интеллектом, о том, когда же и как вмешиваться. Икнер, вот этот самый, не путать его с Изнером, это теннисист, который никого не стрелял. Икнер заявил о своей невиновности по обвинениям в убийстве и покушении на убийство. OpenAI заявляет, что обучает свои модели так, чтобы они отмахивались, так сказать, от нанесения вреда в реальном мире. И вся эта фигня, она вызывает судебные иски, расследования со стороны правительства и правоохранительных органов, что не одно и то же. А также внутренние дебаты в компаниях, которые занимаются искусственным интеллектом по вопросу, на который Кремниевой долине очень трудно ответить. Когда чат-бот, похоже, реально помогает планировать насилие, и кто вмешивается, и как быстро? То есть здесь мы сейчас перешли на синонимичную тему, синонимичную второй поправке Конституции, типа права на оружие, как защитники права американцев на покупку, хранение и ношение оружия, оправдано тем, что не оружие убивает, а человек. Это как, я помню, у нас в детстве, в школе была такая поговорка, мы еще таких дебатов не вели, ты кого-нибудь бьешь по затылку, человек к тебе поворачивается, и ты говоришь, это не я, это моя рука. Чат-GPT от OpenAI, в принципе, лидер на рынке бесплатных чат-ботов. Он сканирует свои чаты на предмет признаков возможного насилие, но в качестве совета. И тем не менее, сотрудники OpenAI встревожены, что компания регулярно не предупреждает правоохранительные органы даже при выявлении опасных случаев, ставя конфиденциальность пользователя выше риска того, что кто-то может совершить насильственные какие-то действия, которые этот кто-то описывает в интимных отношениях с чатом GPT. В апреле этого года, то есть совсем буквально пару недель назад, генеральный прокурор Флориды Джеймс Уайтмайер сообщил, что его офис начал уголовное расследование в отношении OpenAI из-за роли чата GPT в стрельбе в штате Флорида. Это из самых известных случаев. Другой — в Канаде. Семьи жертв и выживших после массовой стрельбы в феврале 26 года, в результате которой погибло 8 человек в шахтерском городке Тамблер Ридж, Британская Колумбия, это обвиняет OpenAI в том, что компания не предупредила власти после того, как внутренняя система проверки компании признала разговоры стрелка в будущем с OpenAI, то есть чатом GPT, вызывающими тревогу. Они все-таки это признали. Блокировка аккаунтов не всегда мешает людям вернуться к своим чат-ботам, потому что можно это, так сказать, для будущего стрелка. Если тебя заблокировали, ты можешь использовать свое же имя, но только можешь дать другой email-адрес, и ты снова зарегистрируешься, и снова у тебя будет вторая попытка. Индустрия искусственного интеллекта в целом сталкивается с проблемой потенциально опасных пользователей. Вот, скажем, вот этот вот герой не нашего времени, Anthropic, который конкурент OpenAI, Anthropic также проверяет чаты пользователей с помощью своего чат-бота. И когда их системы безопасности выявляют намерения к вредоносному или насильственному поведению по отношению к человеку или организации, то дальше проверкой занимается специальная чело-команда. А чат-бот Anthropic, Claude, он превзошел чат GPT в тестах, это согласно данным Центра противодействия цифровой ненависти, который оценил, как чат-боты реагируют на обращение пользователей за помощью при планировании атак. Вот, кстати, интересно было бы, если бы наши парашисты использовали чат GPT для того, чтобы понять, как обращаются атакуемые платформы с тем вредом, который они думают, что они наносят, потому что они приносят только одну сплошную пользу. Исследователи по этой части выдавали себя за людей, которые планируют атаки, то есть канали под будущего стрелка. Они спрашивали, в частности, 10 самых популярных чат-ботов о местах для целей и об оружии для применения. То есть, как бы так, хочется просто пострелять, хочется стать известным. Но ему все равно чат, он на любой вопрос будет отвечать. И, кстати, не всегда. Вот чат GPT иногда отговаривал. А и только чат-боты из Snap и Anthropic, они 100% отказывались от подобных запросов. То есть они суперкорректные. Почти так же корректные, как, скажем, YouTube, у которых просто зашкаливает эта самая корректность. А в отличие, кстати, от наших американских, я вот на этом закончу эту тему, в отличие от наших американских, китайская компания DeepSeek, то есть шукай поглубже, занимающаяся искусственным интеллектом, завершила ответы на вопросы пользователя о выборе оружия такими словами: happy and safe shooting. Счастливо пострелять. Есть один дядька, он у вас здесь, кстати, на экране, кто имеет экран перед глазами. Вот этот лысый на переднем плане, его зовут Шон Кэрон. Его на сегодняшний день считают образцом агента секретной службы. Он как раз тот самый, который увез Дональда Трампа после покушения на его жизнь в Батлер, штат Пенсильвания, в июле 24 года. То есть он его увел с окровавленным ухом там со сцены и потом увез на машине. Вообще Трамп назначил этого Карена главой секретной службы в прошлом году, заодно за это. Но из грязи князя прям сразу. То есть он выбрал на эту позицию своего давнего телохранителя, то есть вот такой как бы field agent, это полевой сотрудник, который мало занимался политикой и бюрократией в Вашингтоне, но зато пообещал сделать все ради защиты босса. Причем там же у них есть определенные иерархия, там есть сетка вообще в федеральных агентствах, где ты получаешь зарплату, там сетка, ты не можешь обойти тех, кто выше тебя стоит, для того, чтобы занять более высокое, через несколько ступенек ты не можешь прыгнуть. Но при Трампе все возможно. И таким образом его телохранитель обошел нескольких высокопоставленных сотрудников секретной службы, заняв эту должность. А два года спустя, после того, как другой потенциальный убийца стрелял в Трампа, именно Карен предстал перед агентством в качестве ответчика, поскольку множество вопросов о его готовности сохранить неприкосновенным тело вождя. А стрелок, который в прошлом месяце на пресс-ужине в Вашингтоне, пресс-ужин – это пресса, когда ужинает, стал третьим прямым покушением на Трампа менее чем за два года, что заставило законодателей и не только задуматься, достаточно ли секретная служба извлекла уроков по части безопасности из прошлых покушений. В 2024 году Карен возглавлял охрану Трампа, а теперь он глава всей секретной службы. И это естественно. И вот неделю спустя после стрельбы, я через минуту начну принимать звонки на любую тему, телефон студии 718-303-90-90. А неделю спустя после той стрельбы на пресс-ужине власти еще не объяснили, что же произошло тогда. А несколько видео усугубили эту путаницу, включая одно, на котором собака, которая была в охране, она опознала подозреваемого, но ее проводник проигнорировал собачье предупреждение. И некоторые сотрудники правоохранительных органов также в частном порядке ставили под вопрос, как же ведется расследование. Мы еще не получили ответа. А расследование ведет, между прочим, ФБР. И вопрос еще, почему чиновникам сложно предоставить общественности основные факты? Это беспрецедентно. Большая задержка, хотя там, казалось бы, все на поверхности. Может, они считают, что настолько на поверхности, что можно уже ничего и не сообщать. Подошли последние 5 минут, и теперь кое-что о том, что происходит. Вообще-то очень важно. Я могу вообще обойтись без звонков. Это касается нас всех, живущих в этой стране и путешествующих на самолетах. По поводу кризиса с авиационным топливом, он превращается просто в катастрофу, в которой гибнут авиакомпании. А по всему миру причем авиакомпании пытаются справиться с ростом цен на топливо, которые угрожают добавить еще миллиарды долларов неожиданных расходов в этом году и вынуждают перевозчиков двухходовки такие делать, повышать расценки и сокращать количество маршрутов, чтобы сдержать растущие расходы. Они балансируют над пропастью. Особенно испытывают трудности бюджетные страховщики. То есть, скажем, Spirit Airlines, она вообще прекратила в эти выходные свою деятельность после того, как не смогла получить пакет спасительной помощи, типа спасательного круга в размере полумиллиарда долларов. Они официально прекратили все операции в районе 3 часов утра по восточному времени в субботу. И это решение фактически немедленно оставило 17 тысяч сотрудников без работы. Spirit не удалось получить помощь от правительства Соединенных Штатов, хотя Трамп собирался дать им 2,5 миллиарда. Интересная была идея, обстоятельства оказались сильнее. Они запустились в 92 году как коммерческий пассажирский рейс. И за эти там 34 года Spirit выросла в 7-ю по величине авиакомпанию в Соединенных Штатах. Они ежегодно перевозили 44 миллиона пассажиров. Они внедрили ультранизкие цены, но с многочисленными дополнительными сборами в Штатах. И стали первым перевозчиком, кстати, в стране, который взимал плату за ручную кладь. Это произошло в 2010 году. То есть там вообще это хорошо было для тех, кто, как называлась, педерасточка, маленькая сумочка такая в Советском Союзе. Вот не более того. Personal item, плати тоже. И финансовое положение крупных компаний тоже страдает, а пассажиры сталкиваются с шоком из-за расходов на перелеты. Ринг, я тебя сейчас отключаю, чтобы ты понял, что я знаю, что это ты. Ринг — это парашистик. Вот, сдынь, и нету ринга. В принципе, это радикальный разворот событий для компании, которые начали 26-й год, прогнозируя, что спрос на перелеты обеспечит высокие прибыли, и продвигали планы по расширению маршрутов. Я вам это докладывал с радостью, потому что планировал поездку с любимой женой в Японию. Мы, кстати, все-таки, наверное, поедем. Я думаю, надеюсь, что к ноябрю это рассосется, хотя чем раньше покупаешь, тем дешевле. Но в ноябре там будет крупный чемпионат по фигурному катанию, мы теперь этого не можем пропустить. Так что убьем двух зайцев. Вот. Так что мы сейчас стоим на пороге того, что можно смело назвать перестройкой авиационной отрасли. То есть, что такое перестройка? Это слияние и поглощение. Mergers and acquisitions. Вся авиаиндустрия сейчас тщательно изучает данные, чтобы выявить рейсы, которые не принесут достаточного дохода для покрытия расходов. American Airlines оценила стоимость топлива на этот год в 4 миллиарда долларов и предупредила, что в 2026 году может потерять деньги. А три месяца назад это же American прогнозировала скорректированную прибыль до 2 долларов 70 центов за акцию. А сейчас, кстати, когда она это объявила, то есть смысл покупать. United Airlines также снизила свои прогнозы насчет прибыли. Вот это вот растущее давление со стороны стоимости авиационного топлива увеличивает разрыв между крупными авиаперевозчиками, которые считают, что могут справиться, повышая тарифы и сокращая количество рейсов, и мелкими игроками, которых крупные все ближе подталкивают к краю пропасти. А мы подошли к краю сегодняшнего шоу. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на этот канал. Это в ваших интересах. Потому что если, не дай бог, Дэвизен Радио прекратит свое существование, потому что ваших донейшнс недостаточно, то мы с Васей можем заняться чем-то еще. Потому что не проживешь же на доход от 4500 подписчиков, полученных за 4 года. Всем счастливо.
1: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Свежие новости ведущих мировых агентств.
4: В студии Наталья Быстрицкая. Вы слушаете новости. Камала Харрис рассматривает возможность снова баллотироваться на пост президента в 2028 году. Она уже начала обсуждать свои политические планы со сторонниками. Комитет по закупкам вооружений правительства Израиля одобрил планы по приобретению двух новых эскадрилей истребителей F-35 и F-15, сообщила израильская Минобороны. Оперативные уроки кампании против Ирана требуют от нас ускорения наращивания вооруженных сил, заявил глава ведомства Исраэль Кац. Наша миссия ясна – опережать наших врагов, добавил чиновник. Работа убивает 840 тысяч человек в год. Труд формирует личности и социальные связи, но если он плохо организован, с хаотичными требованиями, несправедливостью и перегрузками, он наносит вред, подчеркивают авторы исследования. Совокупный ущерб от сердечных болезней и психиатрии оценивается в 1,5% мирового ВВП. Наиболее частые диагнозы – депрессия, тревога, выгорание и хроническая усталость. Люди начинают курить, злоупотреблять алкоголем, переедать и вести малоподвижный образ жизни, что ведет к ожирению и гипертонии. Также 23% работников сталкивались с насилием или домогательствами, чаще всего психологическими.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Интернет-сайт «Дэвидсон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
6: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
25: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. К счастью, я говорю к счастью,
3: Одна канадская команда остается в розыгрыше Кубка Стэнли. Это Монреаль Канадинс. Вчера Монреаль Канадинс играли в гостях с Тампа Бэй Лайтнинг. Это был 7-й матч серии первого раунда. Счет серии был 3-3. Монреаль выиграл в гостях со счетом 2-1. Вышел во второй раунд. Герой матча – голкипер победителей чех Якуб Дабс. Он парировал 29 бросков. На долю вратаря команды Tampa Lightning Андрея Василевского пришлось всего лишь 9 бросков. Он пропустил 2 гола. Итак, я поздравляю канадцев с тем, что у них есть команда в розыгрыше Кубка Стэнли. Монреаль Канадинс встретится во втором раунде с Баффало Сейберс. Вчера состоялся первый матч второго раунда. Колорадо Аваланж, это лучшая команда в западной конференции, играла с Миннесотой. Счет 9-6. После второго периода счет был 5-5. Сегодня второй матч серии второго раунда. Каролина Херрикейнс играет с Филадельфией. Каролина выиграла первый матч со счетом 1-0. Кубок Ларри О'Брайена. Окей. Вчера завершились две серии первого раунда. В обоих сериях потребовались 7 матчи. Детройт на своей поляне выиграл Орландо и выиграл серию со счетом 4-3. Кливленд Кавальерс на своей поляне выиграли у Торонто Рэпторс, выиграли серию со счетом 4-3. Сегодня первый матч серии второго раунда. Никербокеры играют в Мэдисон Сквер Гарден с Филадельфия 76ers. На бейсбольных полянах после уикенда на востоке американской лиги лидируют Янкис. У них 23 победы, 11 поражений. У Тампы 21 победа, 12 поражений. На востоке национальной лиги лидируют смельчаки из Атланты. 25 побед, 10 поражений. Это лучший результат среди всех команд главных бейсбольных лиг. А худший результат как раз в этой группе у команды Нью-Йорк Метрополитенс. 12 побед, но уже 22 поражения. И завершился теннисный турнир в Мадриде. У девочек победила украинка Марта Костюк. Она выиграла в финале у россиянки Миры Андреевой. У мальчиков первый номер турнира итальянец Яник Синер легко переиграл господина из Германии Александра Зверева. Сегодня начинается теннисный турнир в столице Италии, прекрасном городе Рим. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. До завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмалик. Малюшка, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Начинайте с трудовым порывом новую рабочую неделю. При этом продолжайте слушать Дэвидсон Радио. И будьте здоровы.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
9: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд.

0: Для каналов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
0: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
3: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, с новой недели всех. И я хотел сказать, что вот после моих наблюдений, вот что происходит в Иране, что происходит у нас с Ираном, у меня такое ощущение, что мы не сдвигаемся с мертвой точки. Ну вот, то есть, Иран отправил нам 14 пунктов своих предложений. Значит, ну, после прочтения этих пунктов, то есть, я скажу следующее, что если мы соглашаемся на эти пункты, то мы проиграли эту войну. Потому что эти пункты, ну, просто, ну, зашкаливают по своей дерзости. И если они таким образом говорят, я понимаю, что Восток это дело тонкое, и они пытаются проецировать большую мощь, чем они есть на самом деле, я все это понимаю прекрасно. Но факт остается фактом. 14 предложений. Вот давайте я их зачту вам. Вот несколько, те, что есть. Значит, ну, во-первых, закончить войну в течение 30 дней и не больше. То есть, если это больше продолжают переговоры, они не имеют смысла. Значит, гарантии безопасности. Четкие гарантии от США и Израиля, что они больше не нападут на Иран. То есть, вот возьмите нам, предоставьте эти гарантии. Причем, вот понимаете, вот, то есть, вот получается так, что как бы требований от них нет.

0: Дальше. Что у нас еще здесь? Значит, вывод всех американских войск из всего региона, который окружает Иран и регион. То есть из Саудовской Аравии, из Ирака, из где бы они ни были. Нормально так, да? Снятие санкций и блокады. Снятие всех американских санкций, окончание военно-морской блокады иранских портов. Asset reliefs, то есть отдать им деньги, которые лежат, иранские деньги, которые стоят там миллиарды долларов. Снятие всех санкций, которые есть на Иран. War compensation. То есть заплатить компенсацию за войну, за ущерб и за репарации. Региональные hostilities, то есть закончить все региональные войны или нападения, включая Ливан со стороны Израиля. Ормузский пролив, создание нового механизма, фреймворк, ну то есть ситуации для управления с Ормузским проливом, что где Иран будет контролировать толы, то есть взимать дань за это. Non-aggression act, то есть, значит, Иран предлагает трехфазовый план, который объявляет, что не будет агрессии. 15 лет они замораживают производство урана. Значит, ну, в первом, значит, non-aggression pact, first phase, то есть заявляет о неагрессии в первой фазе. Во второй фазе на 15 лет они замораживают производство урана, 15 лет. И после этих 15 лет они возвращаются к обогащению урана в 3,6%, что необходимо для энергетики. Никакая ядерная инфраструктура не, как говорится, не раскрывается, они ее не dismantle, то есть они не будут ее разбирать или уничтожать. Extradition, prosecution, execution of individuals. Так, выдача всех диссидентов, послушайте сюда, диссидентов и конкретных людей, которые связаны из мидии, которые были против иранского государства, выдачи в Иран. Вот ты когда вот это читаешь, скажите, у вас складывается впечатление, что мы победили? У меня нет. У меня нет. У меня складывается впечатление, что они оборзели. Что они потеряли всякое понимание вообще, что происходит. Значит, с нашей стороны, тогда, значит, мы их не добомбили. Значит, понимаете, если там остались люди, которые таким образом рассуждают, ну, они так будут рассуждать, я понимаю, пока им пулю в висок не запустишь. Я это понимаю, но в любом случае, количество требований, количество вот этого, то есть меня мгновенно ставит на понимание, что мы не доделали работу. И вот это надо делать. Я скажу следующее, что здесь, значит, складываются очень интересные вещи. Ввиду того, что Верховный суд признал, что вот эти варианты, которые проводят по разделению, основанные на расах, проводят демократы, не являются законными. Мы уже про это говорили. Это для республиканцы, в принципе, большой подарок. Почему? Потому что раз то, что проводят демократы, не является законным, то они могут рассчитывать где-то еще на 12, некоторые говорят, даже 19 мест в Нижней палате. Как бы то ни было, если у них есть вот такая ситуация, если это надо серьезно, как говорится, взять, подумать и, понимаете, не дурмачка, как говорится, самим себе обещать, а действительно, если это так, тогда мы можем, в принципе, быть уверенными, что республиканское большинство в Нижней палате сохранится, даже с потерей каких-то мест. Потому что им прибавляется столько мест за счет вот этих вот всех судебных решений. Если так, то давление на Трампа Давай, давай, давай, давай, быстрее оканчивай войну, потому что выборы, в принципе, можно тогда отменять. Потому что выборы теперь могут, в принципе, никого, кроме конкретных людей в республиканской партии, не волновать в 26-м году. Их это волнует, почему? Потому что все основные опросы показывают, что главное в выборах – это экономика. Ни иранская война, ни Украина, ни вообще ни Израиль, ни ничего. Экономика. Или экономические вопросы, связанные с экономикой. Инфляция, рост доходов, вот такие все вещи. Трамп здесь поделать ничего не может. То, что он предлагает с Федеральным резервным банком, я говорил, что это безграмотно. И у него будут огромные проблемы с этим, потому что Федеральный резервный банк только что они объявили, что они больше повышать процент, понижать его, вернее, не будут. Они его оставили так, как он был, 3,5, 3,75. Они его не будут понижать, потому что, ну, то есть, мы уже говорили много раз, почему. Все, значит, Трамп здесь промахнулся. Он, конечно, может долго сидеть и кипеть, и он даже может теперь поставить нового главу Федерального резервного банка, он делать это не сможет, потому что новый. Почему? Потому что 12 директоров будут против. Там принимается коллективное решение, а не единовластное. Поэтому тут у него абсолютно полный ноль возможностей. И я, в принципе, считаю, что это слава богу, потому что Трамп, в принципе, не совсем понимает, что такое инфляция. Ему избираться не надо, Трампу, им нужно избирать его партию. Вот его партия понимает, что такое инфляция, он нет. И ему это абсолютно не интересно, не важно. А между тем, надо понять такую вещь, что демократы идут на сегодняшний день именно на теме, что очень поднялись цены. Нравится нам это или нет, хороший Трамп или плохой, мы можем это об этом, как говорится, тут твердить до бесконечности. Люди выбирают, потому что очень все дорого. They're struggling. Это и было, есть и будет основной главный момент для них на сегодняшний день. Пока это не изменится, это не изменится в ближайшее время, несмотря на все кипучие победы Трампа, значит, у него будут проблемы с выборами из-за этого. Но теперь, так как вот эти проблемы фактически снижены на очень серьезный градус из-за вот этих всех судебных решений, я думаю, что для него нужно сосредоточиться прежде всего на правильном окончании этой войны. Не лишь бы, а на правильном. Окей, они хотят подождать, посмотреть, а вдруг иранская экономика схлопнется в связи там, что там, понимаете, мне рассказывают небывалые истории, что сейчас они закупорят скважины, что скважины закупорить нельзя. Господа, ну давайте не будем безграмотными. Можно закупорить скважины, это просто не рекомендуется. Можно закупорить, можно не потом не открывать, просверлить новые, разумеется, это дополнительные деньги, но если Иран припрут к стенке, им действительно некуда будет разливать всю эту нефть, что они добывают, ну, значит, они пойдут на это. Это тот режим, который не остановится ни перед чем. Вот мы просто здесь, в Америке, не хотим, или вернее, не можем мозгами это понять. Вы понимаете, это фанатики. То есть, в отличие от Шаха в свое время, который не хотел подавлять восстание против себя с помощью оружия, эти пойдут на что угодно, на как угодно, для того, чтобы остаться у власти. Какие к черту скважины? Они подожгут всю страну ради самих себя, если надо будет. Поэтому здесь разговоров быть не может. Трамп должен эту войну нормально закончить. Я понимаю, ему хочется побыстрее да получше. Так оно не получается. Значит, нужно, я не знаю, что они дали. То есть Гендельман вчера из Израиля отметил, что один из вот этих вот наших авианосцев уже вроде бы начал уходить оттуда. Ну, я не знаю, четко это правда или нет. Но если это так, то это неправильное решение. Вот, как говорится, моя вам, как говорится, ну, первая тема. Вторая тема – это то, что у нас происходит в университетах. Там, как говорится, вот у нас пишет Катя Литвак, новости Калифорнийского университета Беркли. Вчера школа инженеринга Беркли организовал научную лекцию главного ученого Гугла по ИИ Джаффа Дина. Лекция была о инжиниринге и не связана с политикой. Группа из 20 вайкистов на пути с первомайской демонстрации вломились на лекцию по ИИ, искусственный интеллект. Кричал мегафон про свободу Палестине, израильский геноцид требовал этнической чистки евреев из Израиля. Цитата. Организаторы из Беркли форума, школы инженеров, а также сотрудники полиции КАМА неоднократно просили протестующих покинуть мероприятие. Заведующий кафедрой электротехники и компьютерных наук Джелани Нельсон поднялась на сцену с микрофона, предложила поговорить с протестующим за пределами аудитории, чтобы мероприятие могло продолжиться. Однако протестующие не согласились на просьбу Нельсона. Примерно в 13:47 организаторы объявили о прекращении мероприятия, после чего слушатели и протестующие покинули зал. Вы заметили слова? Полиция не приказала прекратить нарушать правила университета, а попросила. Так вычеркиваем, погромщики не согласились, в кавычках, на просьбу завкафедры Беркли не срывать мероприятие. Ну, пожалуйста. Повторяю, ликбез о первой поправке. Я об этом подробно писала в предыдущих сообщениях. Нет, первая поправка не дает никому права вламываться на чужое мероприятие и срывать его. Беркли, госуниверситет, имеет право регулировать время, место и манеру проведения протестов. И университет установил такие правила. Эти правила запрещают срывать мероприятие. Срывать лекцию, организованную школой инженеринга, это нарушение нормального хода работы кампуса или создание помех. И вот можете посмотреть на их правила. Да, вот срыв лекции, это все вышеперечисленное. Препятствуется порядочной работе, порождать у членов сообщества обоснованное опасение за их личную безопасность, нарушать функционирование университета. И там есть многоуровневая система реагирования. В случае возникновения нарушений правил университета, касающихся времени, места, порядка проведения протеста, будут применяться следующие последние многоуровневые системы реагирования. Ничего не применилось. У полицейских были широкие права что-то делать, но они ничего не сделали, а просто закрыли лекцию. Это был выбор. Погромщики пришли нарочно, зная, что, во-первых, им не запретят срывать мероприятия, а во-вторых, их за это не накажут. А теперь давайте серьезно, что делать? Ради аргумента предположим, что Трамп ужасный злодей и синильный. Даже синильный злодей, пусть. Но что делать? Администрация Трампа, разумеется, не он лично, придумала выход срезать деньги университетам, которые нарушают федеральные законы. Позволять антисемитам вламываться на лекции и призывать к этнической чистке евреев из Израиля – нарушение федеральных законов. Угроза срезания денег во многих местах сработала. Не везде, но во многих местах. Например, до прихода Трампа в Northwestern University по кампусу бегали вайкисты с замотанными арафатками лицами, в хамасной экипировке кричали антисемитские речевки, срывали уроки и мероприятия, малевали антисемитские и российские граффити, нападали на евреев. Администрация Байдена не сделала ничего. Администрация Трампа немедленно наложила санкции. Совет попечителей университета тут же забегал. Президента и правосы университета уволили, беспредел прекратился. Оказалось, вайкистов можно остановить, совсем бескромно. Но до Беркли правительство пока не дошло. Администрация Беркли не считает необходимым инструктировать полицию, останавливать и арестовывать погромщиков. Вот они и погромствуют. Так жить нельзя. В университетах вроде Беркли вайкисты могут напасть в любой момент, сорвать любое мероприятие, инженерную лекцию и спасибо без насилия. Что делать, Карл? Подарить цивилизованный мир вакистам-антисемитам, делать вид, что это нормально? Жить в подвешенном состоянии, не зная, сможешь ли ты провести научную лекцию, встречу, конференцию? Да просто заурядный класс. Погромщики именно этого и добиваются. Постоянного страха и подчинения. В этом вся суть терроризма. Постоянный страх и подчинение. И еще смещение вины с террористов на тех, кто пытается их остановить. Из-за этого многие ученые, увы, возненавидели администрацию Трампа, им срезали гранты. Нужно ненавидеть местных вайкистов-администраторов, которые систематически уничтожают науку. Гранты срезали в надежде их остановить. Но ученые вместо этого ненавидят правительство, которое использует дофинансирование, чтобы остановить уничтожение университета вайкистами. Точно так же после исламских терактов европейцы стали ненавидеть евреев, а не исламистов. Это засовывание головы в песок, надежда, что если ничего не случится, она само рассосется. Вот что еще может сделать федеральное правительство, чтобы остановить уничтожение университета вайкистами, кроме как срезать деньги? У правительства не так много рычагов влияния, но судить можно. Это займет годы. Главный рычаг здесь использовали все вице-президенты. угроза, открытая или подразумеваемая, срезать федеральные деньги, и все. Не хотите резать деньги университету? Хорошо, предлагайте свое решение. Хватит кричать, что Трамп синильный злодей. Что делать конкретно? Мы не можем жить в постоянном страхе насилия от вайкистов. Внизу полный текст статьи перевела, значит, ИИ Гугла. Спасибо, Джефф Дин, спасибо ИИ Гуглу, за что лекцию в Беркли сорвали орангутанги с мегафоном под солнечной улыбкой полиции. Сегодня днем протестующие прервали и сорвали мероприятие, организованное Беркли форумом. Ну, то есть они перечисляют, что происходило. Ну, в общем, то есть он просто перечисляет, что произошло. И они при этом ничего не делают и не предлагают делать. То есть, вот она говорит о снятии финансирования. Я лично просто уверен в том, что у нас есть Patriot Act, который говорит о внутренней безопасности и говорит о том, что это внутренний терроризм. Вы поймите, терроризм не обязательно должен быть с оружием в руках. Терроризм – это попытки подчинения или подчинения людей другим людям, которые насильственно это делают. Насильственно проводят свои взгляды и требуют, чтобы все остальные подчинялись им. Это не обязательно должно быть сделано с народом. Это может быть с применением устрашения. Это тоже называется терроризм. То есть вот эти вот укурки ворвались на лекцию и устрашали собою всех остальных. Почему нет уголовного дела по этому поводу? Это уголовное дело о терроризме. Это уже не связано. Что эти университеты не на американской территории? Там что, полная свобода? Окей, сделаем перерыв и поговорим дальше.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Вы слушаете краткий выпуск новостей в середине часа. Президент Трамп сообщил, что сегодня начнется операция под названием «Проект Свобода». Ее целью будет вывод судов, застрявших в Персидском заливе. Им обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив. Это будет гуманитарным жестом со стороны США. Гендиректор корпорации ExxonMobil Даррен Вудс заявил, что цены на нефть продолжат расти. Текущие цены не отражают в полной мере масштабов перебоев с поставками. Дональд Трамп подписал указ о запуске в начале следующего года сайта trumpira.gov, который будет функционировать как агрегатор доступных для открытия пенсионерами банковских счетов. При пополнении этих счетов на $9000 государство обязуется ежегодно добавлять на них до 50% от этой суммы. IRA – это Individual Retirement Accounts. Он позволяет копить средства на пенсию при отсутствии пенсионного плана 401k, например, который пополняется работодателем. Инициатива под названием Savers Match была изначально утверждена Конгрессом еще в 2022 году при прошлой администрации Байдена. Трамп при подписании указа отметил, что готов вывести программу на новый уровень, но для этого потребуется участие законотворцев, как республиканцев, так и демократов.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Вот это наша тема сегодня. Что дальше делать с университетами? Потому что некоторые университеты не подчиняются этому диктату. Особенно частные университеты. Большие имеют настолько крупные собственные деньги из различных фондов, что им, в принципе, плевать. А что там Трамп им срежет? Ну, срежут 2 миллиарда. Для нас это какие-то немыслимые деньги. Для них это копейки. Или не копейки, но, во всяком случае, они могут пережить это. То есть, понимаете, когда у Гарварда 51 миллиард пожертвований денег, то если даже Трампом срезает 2, ну, они показали ему средний палец и говорят: дедушка, Трамп, шел бы ты в Белый дом и сиди там себе тихо. Плевали мы на тебя. Вот примерно так. И тут ничего поделать невозможно, если действовать через вот именно способ денег. Да, но я считаю, что мы должны обратиться к тому, что у нас в стране де-факто происходит терроризм, террор населения, одной части населения за счет каких-то укурков. Я бы вот не хочу на мат переходить, которых надо давить. Понимаете, они распустились. Самое натуральное потворничество вот этому полной потере какой-либо реальной дисциплины. Понимаете, если бы это был бы просто какой-то спор там где-то на какой-то лекции о каких-то там материях высоких, окей, это все позволено и должно быть в университете. Вот тебе, пожалуйста, вот стоит там, я не знаю, палатка за Израиль, вот тебе стоит палатка за Палестину. Окей, черт с вами, пусть будет. Но проблема в том, что вот когда левые приходят к власти, или когда вот это левое фактически движение за Палестину с сомкнувшимися с левыми получают какое-то вот преференции или получают возможности что-то делать, они тут же затыкают всех остальных. Вот вспомним Советский Союз. В Советском Союзе могли читать все, что вы хотите? Нет. Люди стояли в огромных очередях, сдавали макулатуру, чтобы получить какие-то книги, которые до этого были вообще запрещены. Писателей, как говорится, размазывали по стенке за то, что они написали. Потому что любая тоталитарная тусовка, любая, от вот этих фри Палестин до левых и так далее, боятся свободы информации. Информация для них это намного хуже, чем какая-то война. Потому что информация вскрывает их вот этот гнойник. Поэтому они тут же запрещают. Они запрещают вам выйти рядом с ними. Они запрещают кому-то иметь свободную волю. Они тут же пытаются вас подчинить себе. Потому что вот силой, устрашением и так далее. Хунвейбины натуральные. Почему не применяется статья против терроризма? Я убей меня, не понимаю. Да, вы мне скажете, что у Трампа мало времени. Ребят, но вопрос заключается в том, что здесь нужно действовать одновременно, потому что эта ситуация ухудшается. Значит, Трамп, если не справляется сам, и я это прекрасно понимаю, у него там, как говорится, Иран горит, и экономика, и выборы, окей, все ясно. У меня к нему претензий по этому поводу нет, потому что я действительно понимаю, что это такое. Значит, окей, назначь кого-то и своей администрации. Там полно всяких заместителей, понимаете, не даже не обязательно министра. Есть вот эти deputies у министра. они, а как правило, очень, ну, как говорится, это уже не, ну, найти какого-то умного человека, которым должен эти, вот, сделать task force, который будет конкретно этим заниматься. Проводить это, найми туда хорошего прокурора, который будет знать законы, и начните это делать. Ребят, если мы не займемся образованием в этой стране, то всем нам на пипец. Вы поняли? Всем нам. Потому что мы все умрем рано или поздно. Мне 54 года. Ну, допустим, дай бог, там мы еще там проживем 30 лет, будем еще что-то кричать на радио. Дай бог, чтобы все были здоровы и слушали радио. Присоединяйтесь к радио Дэвидсон. Сколько смогу, сколько тут буду. Ну, допустим. Но после нас, вы поймите, они усиливают свою пропаганду, мы ничего не делаем. Мы делаем очень мало. Но вот есть в основном большие правые радиостанции на радио. У них большой охват населения. Но в основном это население, я думаю, это тоже вот такого не самого свежего возраста. Нам не по 20 лет, вы понимаете? Нам нужно общаться с молодыми. Молодых надо, потому что иначе у нас будет взрыв каких-то коммунистов, социалистов, исламистов, черти вообще, вся вот эта мразь и шушера объединится в один большой клубок на уровне наших детей. И ничего мы сделать с этим не сможем. Это будет чисто демократический процесс захвата власти. Чисто демократическим путем. Ну, посмотрите, ну что мне вам надо рассказать? У республиканцев таких правых вроде бы, таких вот правых в мозгах, правильных вроде бы, за капитализм, всего два места в палате представителей. На два места у них больше голосов. О чем это говорит? О том говорит, что плевали они на Трампа, на всех правых республиканцев, потому что они не понимают этого. Потому что огромное количество полезных идиотов верят вот в эти левые идеи. Что там опрокидывать эти два человека? Там не о чем говорить вообще. Ну вот получается, что вот мы прибегаем к разным уловкам, вот в частности, вот, ну, слава богу, Верховный суд там поможет, может быть, 12 человеками. Ну замечательно. Но это, извините, это же не выборы. У нас давно превратились в выборы не из того, что приходит какой-то человек и говорит, знаете, у меня есть светлые идеи, как развивать страну. Но, у нас таких людей вообще нет. Ни у республиканцев нет ни одного брайт человека, ни у демократов. Они приходят и говорят, нет, у меня никаких идей нет. Но я знаю, что вот они, которые сейчас у власти, они обделались. Вот на этом мы сделаем новую политику. Это не политика. Это указание, понимаете, на ошибки кого-то. Я вам на этой неделе подготовил полно материала по этому поводу. Понимаете, как оно работает? Но это ненормальное, понимаете, проведение. То есть у нас, понимаете, мы что, атрофировали все мозги абсолютно? Что нет ни одного человека с идеями? Видимо, да. Ну или у нас действительно, понимаете, какой-то полный кризис демократии, кризис западного мира. Я не знаю, понимаете, может, вырождение какое-то идет. Я даже не знаю, как вам это сказать. Вот если сравнивать с Римской империей, здесь была одна такая видеопередача, которая сравнивает с Римской империей, я об этом поговорю на днях с вами. Они говорят, что у нас все те же самые синдромы. Я хочу еще раз разобрать это сам для себя, потому что, знаете, меня это волнует не на уровне радио, не на то, чтобы я вам здесь что-то доказывал. Поверьте мне, это для меня это очень вторично. Меня это волнует для самого себя, понимаете, потому что я не хочу, чтобы мои дети... как я когда-то, понимаете, взял, собирал все свои манатки и куда-то бежал. Или столкнулся с террором, или столкнулся с каким-то коммунизмом. Потому что, вы же поймите, они не придут к власти мирным путем. И наши дети, к сожалению, сопротивляться им не смогут толком. Хотя, конечно, есть какие-то, вот в стране, например, сейчас 400 миллионов стволов на руках. Знаете, я это... Вот после всех наших этих новостей воспринимаю положительно, потому что думаю, ну, слава богу, что хоть народ вооружен. И что отдавать это оружие просто так он не собирается. Окей, ну хотя бы так. Но прийти к гражданской войне у нас здесь, потому что, понимаете, мы не хотим ничего сделать по поводу того, что вот людей, наших детей вот так вот учат в школах и университетах, это не есть нормально. Это наша с вами вина, не их вина. Вы поймите, они как губка, которая в которые впитывают, как все молодые, впитывают все идеи радикальные. Но вместо радикальной идеи нормального существования, как надо жить, как надо работать, что не надо позволить, чтобы тебя все забрали и отняли, они впитывают идею, что вам стыдно быть богатым, что стыдно, извините, ходить на работу, что стыдно сдавать экзамены, что есть какое-то жуткое неравенство, что всех обидели, они всем должны. Из них делают терпил на наших глазах, мы ничего не делаем. Если так продолжится, о каком вообще большинстве нормальных людей, даже я уже не говорю про республиканцев, в Конгрессе можно будет говорить, да забудьте вообще, забудьте. Будем жить в темных веках очень долго. Пока они не обделаются до такого состояния, что если еще демократия устоит при этом, что будут новые выборы, скажут, знаете, что нам вот это вот дерьмо просто не нужно. Но они тут же попытаются изменить выборы, что неужели непонятно, что первым делом они достигнут возможности туда попасть, а дальше они будут перестать вот это вот проводить выборы как таковые. Это же следующий шаг совершенно логичный. Потому что если будет возможность, что их можно сменить законным путем, они в жизни, они будут тут же бороться с этим. Короче, возвращаясь к этому университету. Возвращаясь к нашим действиям. Трампу нужно заканчивать войну в Иране. Потому что никакие... То есть, ну, подождать еще там, я не знаю, неделю пусть подождет, ничего там не будет. Я в этом абсолютно уверен. Если он только нам не совершенно, понимаете, рассчитывает, что мы все идиоты, не объявит о какой-то гигантской победе, которой вообще на самом деле нет, то я категорически сомневаюсь, что Иран пойдет на что-то. На какие-то реальные условия уничтожения своего ядерной этой программы, уничтожения баллистических ракет, производства подобного и так далее. Если мы говорим опять о каких-то 15 годах, что-то такое, то есть мы говорим о том, что в свое время было у Обамы, это для чего тогда мы отменяли обамовское вот это соглашение, для того, чтобы заново заключить трамповское соглашение, точно такое же. То есть, короче, я надеюсь, что так не будет. А что касается, вот еще раз повторяю, что касается университетов мы должны, там, где мы можем срезать деньги, и вообще должна быть какая-то специальная task force, так, какая-то специальная группа от правительства с правами подавать в суд, организовывать уголовные дела, которые начнет преследовать конкретных людей, начнет конкретных людей выдавать обвинения по организации поддержки терроризма. Надо начать, пока они не начнут сидеть, пока их не посадят, этот беспредел будет продолжаться. Вот когда посадят хотя бы человек 100 из этих всех укурков, они тогда начнут думать. Все остальные разбегутся. Начать надо с этого. А дальше вот Миллер говорил тут недавно это, но он любит говорить. Я поэтому не люблю громкие рты, понимаете, вот все вот эти вот вокруг Трампа. Они ля-ля-ля-ля-ля, я сейчас вам там с Луны привезу кусок золота. Вот терпеть не могу, вот эти громкие рты. К сожалению, Миллер — это громкий рот. Мы сейчас там введем какие-то там экзамены, систему образования, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Какие-то что-то такое и делаем. Ну где оно? Где оно есть? Он в какой жизни собирается это делать? В будущее? В будущей жизни у него может не быть. Как политика. Это все может закончиться в 26-м или 28-м году. Это надо делать мгновенно буквально. Это нужно делать в течение одного дня. Сразу там 30-40 разных инициатив по стране проводить. Если Трамп, повторяю, физически с этим справиться не может, окей. Мы прекрасно знаем, что он хочет сделать с образованием. Наймите туда конкретного человека, кто будет исполнять это или будет делать это. Но нельзя ждать, пока, понимаете, он освободится здесь, чтобы он приключился на то. У нас нет столько времени. И у нас самое главное, нет политической ситуации для того, чтобы ждать это, потому что, грубо говоря, власть республиканцев держится на каких-то соплях. Соплях. Два человека в нижней палате и, по-моему, три человека в верхней палате. А что ж, боже мой, о чем вообще можно разговаривать? 718-303-90-90. Еще раз повторяю, прошу вас не говорить мне, что я прав. Я знаю, что я прав. Я не очень хочу быть правым, но я знаю, что я прав. Поэтому, если вы хотите поговорить о чем-то, то скажите мне, что вы предлагаете делать. Самые невероятные решения я готов услышать. Добрый день, вы в эфире.
8: Сашенька, два вопроса. Добрый день.
0: Значит, добрый.
8: Единственное, что нужно просто вооружаться и давать им отпор, как они действуют, надо действовать точно так. И источник их дохода. Надо найти источник их дохода и ликвидировать его.
0: Окей. Вот давай вот здесь остановимся. Источник дохода не особенно не скрывается. Мы можем найти источник дохода. Как мы можем его ликвидировать?
8: Так же, как действуют так же, как они. Против крыс работают только крысы.
0: Нет. Их убивать окей, надо. Спасибо. Окей. Значит, это не предложение, извини, это ля-ля. Извините, господа, это ля-ля. Их убивать надо, против крыс надо работать. Окей. Значит, вот мы знаем, что есть, например, такой фонд Рокфеллера, или фонд там, и так далее, несколько миллиардеров, или там целые группы каких-то пожертвований. Мы все это знаем, это не является каким-то секретом. Никаких секретов тут нет. Вы понимаете, если мы хотим найти их финансирование, понимаете, у нас советское мышление, что мы сейчас найдем вот этого врага народа, который им дает денежки. Ну, нашли вы врага народа, вот стоит там какой-то, допустим, там, я не знаю, Александр Сорос, и говорит, да, я вам даю деньги, и что? Что вы можете сделать по этому поводу? Что ты можешь со мной сделать? Вот тебе палец, о, пососи. Вот. И что мы можем сделать? Что мы можем с ним сделать? Ничего, nothing. Если даже надо, он уедет в Гренландию жить. И будет оттуда это делать. Деньги останутся, как говорится, в международных потоках, он оттуда это будет. И что мы можем? Ничего, это все абсолютно легально. Вы понимаете, вот эти выступления, которые они делают в колледжах, вы понимаете, когда организовывается вот этот митинг там, или какая-то забастовка, или какая-то вот эта вся эта тусовка, и далее, они что делают? Они говорят, вот будет у нас сборище там такое, столько-то людей. Там же не прописано в контракте, который вот им, за что им платят, что мы сегодня разобьем полицейские машины, набьем морду 10 человекам, кинемся под грузовики САЙС, начнем терроризировать и так далее. Об этом они договариваются устно и платят за это, как за дополнительные какие-то услуги, которые там присутствуют. Да у них же нет контракта. На чем вы их будете судить? То есть нужно организовать уголовное дело, доказать, что организаторы вначале платили за одно, а уже на местах решили по-другому. На местах, как говорится, там какой-то местный организатор, местный заводила, сказал, окей, мы тебе еще дополнительно, там, я не знаю, накинем червонец лишний, если ты начнешь продырявливать машины, там эти колеса у полицейских машин. Мы тебе накинем, там, я не знаю, парочку. Или еще что-то сделаем, или тогда. Вот это вот. А финансирование, ну что, они скажут, ну да, мы финансируем, мы против Трампа в стране, мы его ненавидим, он идиот, он фашист, он совершил правый переворот, мы против него, будем сопротивляться, пока живы. И что вы сделаете? Ничего, nothing. Поэтому вот эти все разговоры о том, что найти финансирование, господа, мы не живем в Советском Союзе, где найдут, понимаете, покарают, понимаете, главного там этого. Это не работает здесь так, никогда не работало. Мы знаем, кто их финансирует. Не надо ничего искать так сильно. Мы все это знаем. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
9: Добрый день. Леонид Лейтос из Квинса. Значит, там, не считаете ли вы, что, возможно... так сказать, принять, что Америка для американцев и что гражданство могут иметь только те, кто подтвердили свое гражданство присягой лояльности этому государству.
0: Они скажут, что они лояльны. А чем они не лояльны? Спасибо. Вы понимаете, вы предлагаете решение на уровне, что вот что-то, кто-то будет действовать честным образом. Они скажут, мы да, мы лояльны, мы нам не нравится наша власть. нам не нравится вот устоявшиеся порядки. Мы их хотим поменять. Мы хотим, чтобы Америка была за Палестину. Мы лояльны с Соединенными Штатами. Они скажут, а кто не лоялен? Иванов, Петров, Сидоров, кто не лоялен? Поднять руки. Мы все лояльны. Мы все любим Конституцию, мы все пользуемся свободой слова, свободой собраний и митингов. Мы за это, вот, понимаете, вот, вот что, что мы объявляем о наших митингах в полиции, мы, они знают, что мы будем там собираться. Видите, нас даже не арестовывают, когда мы срываем классы. То есть речь идет о том, что есть попустительство властей, чтобы это происходило. Есть финансовые потоки, которые абсолютно легальны. Вы не можете их перекрыть, вы не можете на это повлиять никак. Но найдете вы вот этого, я еще раз повторяю, найдете вы этого Сороса, или Шмороса, или какого-то там, не знаю, Васю Иванова. Неважно. И Вася Иванов вам скажет, вот вам средний палец, все вы идиоты из Брайтона. Вот вам, вы, понимаешь, там Иванов, Петров, Сидоров, Розенберг там, я не знаю. Рабинович и так далее. Все вы идите подальше, все вы евреи паршивые. Вот что он вам скажет. Имеет право. Имеет право. И ничего мы не сделаем с этим. Абсолютно. Он имеет право быть антисемитом. Вы знаете это? Вы имеете право быть расистом. Просто вам, если вы станете античерным расистом, станете на улице, начнете кричать, что вы ненавидите черного, вам черный, ну, голову оторвут просто. Но это же не будет в порядке, понимаете, потому что вот мы пришли им отрывать голову, потому что Конституция так велит. Или закон есть такой. Да нет, боже упаси. А им просто вы огребете и все. Вот в этом вся беда. Что они нашли лазейку внутри западного общества, внутри западной системы ценностей, делать то, что они хотят делать. А мы при этом отвечаем или не отвечаем, практически ничем, потому что у нас почти связанные руки. То есть наша задача заключается в том, что мы должны найти инструмент возможности сопротивления вот подобному, то, что происходит, причем должно быть по закону. А найти, кто финансирует, ребята, боже мой, ну не передать, да вот, вот завтра он вам скажет, я финансирую, я, вот я. Что вы сделаете со мной? Ничего, nothing, потому что вы абсолютно бедные крысы, которые подчинены правому там фашистскому режиму. И все будут, и все мы заткнемся. Понимаете, заткнемся. Будем сильно кричать на улице, может быть. И что дальше? Все пути сводятся к тому, что нужно, я считаю, применять статью о терроризме, что они занимаются не просто, то есть я не важно, на что выделяют им деньги, но на местах люди взяли, перекрыли хайвей, это терроризм, ворвались и сорвали лекцию, это терроризм, ворвались в ресторан и выпили чье-то пиво, это терроризм. На маленьких основах начать со штрафов, закончить посадками. Перерыв.
10: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
11: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
12: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
12: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
15: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.

0: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Авиакомпания «Спирит» объявила, что, прекращая деятельность, перевозчик не смог договориться с администрацией президента о финансовой помощи. Цены на авиатопливо марки Jet A1, которым заправляют большинство пассажирских лайнеров, выросли в последние недели примерно в два раза. «Спирит», основанная более 60 лет назад, на момент закрытия владела парком из более чем 100 самолетов Airbus семейства A320. Amazon рассматривает возможность перезапуска реалити-шоу «Apprentice» в русском переводе «Ученик» или «Подмастерье», сделавшего Трампа знаменитым, с его сыном, 48-летним Доном-младшим, в качестве нового ведущего. Обсуждение пока находится на ранней стадии. В случае, если шоу будет запущено, оно выйдет на Prime Video. Пресс-секретарь Белого дома, 28-летняя Каролайн Левит, ушла в декрет. Она ожидает рождения дочери. У нее уже есть маленький сын. Ее временно заменит заместитель Анна Келли. Ей 29, и она часто появляется на консервативных каналах, отвечает за темы внешней политики, включая работу Госдепа, Пентагона и спецслужб. Часть чиновников считает, что женщине не хватает опыта. По их словам, она часто конфликтует с журналистами, часто с ними спорит. В Белом доме еще не решили, кто будет вести брифинги. Согласно новому опросу, 80% избирателей штата Нью-Йорк опасаются, что коммунальные платежи станут непосильной ношей в ближайший год. 52% респондентов считают биллы за электричество завышенными, 40% недовольны стоимостью газа. Ситуация усугубляется тем, что Connecticut уже получил разрешение повысить тарифы. На этом фоне 69% опрошенных призывают власти Олбани смягчить сроки перехода на экологически чистую энергию. Закон требует сократить выбросы углерода на 40% к 2030 году, но 65% выступают за корректировку или полную отмену дедлайна. Губернатор Кэти Хокул уже ведет переговоры о переносе сроков, чтобы избежать скачка цен на бензин.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 70 градусов по Фаренгейту, плюс 21 градус по Цельсию. Осадков не ожидается. Спонсор выпуска новостей – оптика Vision Palace. Внимание всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Интересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине. Угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. Davidsonradio.com.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин.
5: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
6: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
8: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
9: «Анкор».
8: Премьера спектакля
9: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
9: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
9: Впервые в Нью-Йорке.
10: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
9: Театральная гостиная.
10: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
9: Билеты на сайте
10: theater.com и по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
12: Ждем вас!
13: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
14: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
15: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я продолжаю вот этот разговор, что мы начали. То есть наш телефон 718-303-9090. Вот я вот сейчас...

0: соберем каких-то умных людей, и мы им все объясним. Мы имеем дело с фактическими, вот как был нацисты. Вы помните, вот эта вот знаменитая сцена, потрясающая совершенно в Шиндлер-Листе, когда бежит при строительстве концлагеря, бежит еврейская женщина, которая архитектор-инженер, бежит к этому главному эсэсовцу и говорит, вот это надо перестраивать, потому что с этой стороны идет осадка здания, здание рухнет. Неправильно заложен фундамент. И он спрашивает, а ты где, ты что, ты учился? Она говорит, да, я заканчивал университет в Милане по архитектуре инженерным. Он говорит, расстрелять ее прямо здесь на месте. Но я права, все равно расстрелять ее, потому что они не, с ними не будет никого делать. После того, как ее расстреливают, то есть ее расстреляли, убили, он говорит, все, снестись, да, так, как она сказала. Понимаете, они не откажутся от еврейских лекарств, они не откажутся от еврейских достижений, они не откажутся от еврейских технологий каких-то, которые там учили, или от западных технологий. Давайте не говорить даже еврейских, запад, они будут все это продолжать использовать и говорить и так далее, но при этом они хотят жить вот, вот таким образом. Время вот тех вот этих вот разводить вот эти политические дискурсы и беседы можно в каком-то в хорошем обществе, где собрались разные несогласные интеллигентные люди. На улице это абсолютно не работает. И ты что, делаешь что-то незаконно? Как-то незаконно, я все делаю по закону. Мои деньги, да пожалуйста, вот мои деньги идут оттуда, оттуда, оттуда, оттуда. Что незаконного в этих деньгах? Что незаконного в том, что я здесь собрался? Тебе не нравится, ну так это не значит, что моя свобода заканчивается, но на том, что тебе не нравится. А вот дальше, если мы начнем ковыряться, почему индивидуумы 1, 2, 3, 4, 5, 10 ворвались в аудиторию? Вот это уже незаконно. Вот что надо делать. То есть мы должны прежде всего начать сажать, не штрафовать, не откладывать это куда-то в долгий ящик, а штрафовать или сажать вот этих участников. Идти снизу вверх, а не сверху вниз. Если вы думаете, что вы отрубите им финансирование, вы ничем его не отрубите. Если вы только не пойдете за финансированием такого, как вот, там, я не знаю, Алекс Сорос, допустим, и полностью ему закроете получение денег. А как вы можете закрыть? Он получает их из легальных каналов. Выгоните его из страны, на каком основании? Он вас в суд подаст. Понимаете, у вас нет никаких вариантов здесь, абсолютно. Вот я здесь участвовал в панели по поводу того, что вот их хотят отозвать Мамдани. Я считаю, господа, эта идея абсолютно плакала через вот, типа петицию, которую подают на губернатора Нью-Йорка. Вы что, вы себе серьезно представляете, что губернатор Нью-Йорка, состоящий из демократии, такой вот токсичной демократической партии, даже если она понимает, что Мамдани козел полный, что она пойдет его отзовет или будет его снимать, это что, боже упаси, это и за конец будет ее карьеры. Это будет конец демократической партии вот в том виде для нее, что она себе представила. Никогда в жизни этого не будет. Поэтому нужно сосредотачиваться не о том, что снять Мамдани. Все, в Мамдани вы попали. А надо сосредотачиваться на том, что уже сегодня начать разрабатывать следующего человека, который будет идти против Мамдани на выборах. И среди демократов, и среди республиканцев. Я бы среди демократов тоже разрабатывал более умеренного, более какого-то вменяемого, чтобы выставить челленджера на праймерис против него. А потом уже и одновременно разрабатывал бы республиканцев тоже, потому что который, если не пройдет челленджер на праймерис, окей, будем тогда на общих выборах что-то делать. Вот что бы я бы делал бы. Понимаете, не тратил бы время на, понимаете, на борьбу с мельницами, а тратил бы время на том, что разработка новых кандидатур, новых идей, нового лидера какого-то. Вот что важнее. Ну, это лично мое мнение, конечно, вы делаете как в Нью-Йорке, как хотите. Я считаю, что Нью-Йорк абсолютно пропал в этом отношении, но, как говорится, живо предание. Добрый день, вы в эфире.
1: Он правильно делает, он душит, как удав, экономику Ирана, чтобы им нечем было платить своим фанатикам, а вы, говорите, заканчивать войну.

0: она должна быть именно такой, какой она сейчас есть. Нет,
1: я, Эдуард, спасибо. Вы, видимо, плохо слушаете, что я сказал. Я сказал, что Трамп должен дальше бомбить Иран, заканчивать правильно войну. То, что вы понимаете, живете в определенном пузыре в этом отношении, вы не совсем понимаете, видимо. Эти люди готовы терпеть и заставить всех остальных вокруг них терпеть до предела. Уровень боли у всех этих иранцев намного выше, чем у нас. Намного выше. Если еще у американцев завтра исчезнут сигареты или молоко, или блинчики готовые, у него начнется паника, он на себя руки наложит и бросится с моста в Гудзон. Ну как же, блинчики кончились. Если у иранца этого закончится, он начнет из подошвы блинчики делать. Вы не понимаете этого? Я вам сочувствую. У них совершенно по-другому поставлены мозги. Это фанатичный религиозный режим. То, что надо давить их экономику, нет, сомнений нет. Они должны еще неделю, ну, две подождать, а вдруг они действительно, да. Но если вы думаете, что Иран нас не Иран пересидит нас, а не мы их. Их надо бомбить дальше. Бомбить. Я думаю, что кампания военная против Ирана и в Ливане одновременно против Хизбаллы. Против Хизбаллы они должны достигнуть из реки Литани в Израиле. И там провести новую границу фактическую. Именно на реке. Добить это, что называется, так как надо. А в Иране они должны начать бомбить вот эту гражданскую инфраструктуру, добить всю военную инфраструктуру, высадить, возможно, людей около реактора в Исфахане, потому что там, или, они считают, лежат 11 тонн, господа, обогащенного урана. Это на 100 изделий. Минимум. 100 изделий, 100 ракет, 100 бомб. Поэтому, считаю, бомбить и еще раз бомбить. Добрый день, вы в эфире.
2: Доброе утро.
1: Добрый день.
3: Доброе утро. Доброе утро, Александр.
1: Да-да.
3: Алло.
1: У вас эхо, выключите радио.
3: Выключил. Это Илья. Можно с вами кое с чем не согласиться?
1: Соглашаюсь.
3: Итак, значит, при жизни Сталина 120% советских людей были за коммунистическую власть и его диктатуру. При жизни Мао Цзэдуна все китайцы как один готовы были умереть за него. Ну и так далее. Что там продолжать? Значит, революция в России, если вы же историк, вы знаете, началась с голодных, так сказать, бунтов, там туда-сюда, большевики это подхватили, развили и прочее. Так что, когда вы говорите, что иранцы готовы терпеть до беспредела, ну, это, по-моему, это не так. Это то же самое, что в самом Израиле только 10% евреев верят, всего 10% правоверных евреев. Остальные не верят ни в Бога, ни в черта, ни во что. Ну, как и везде, собственно. Алло.
1: Да, да.
3: Так вот, и то же самое и в Италии вроде бы. Ну, куда уж быть святее? Там же Ватикан, то же самое. Церкви пустые. Ну,
1: хорошо, давайте не отходить от этого. Я понял, спасибо. Значит, вопрос заключается в том, вы считаете, что там нет такой единой, как говорится, и так далее. Это же не вопрос в том, что будут ли они все выходить на вот эти демонстрации или поддерживать режим и так далее. У них существует колоссальная система подавления, машина подавления. Даже если там, я не знаю, 30 или 40% советских людей было против Сталина, они что, выходили против него? Вот именно что нет. Вот именно что нет. Они смертельно боялись этого. Поэтому на сегодняшний день мы можем быть совершенно четко уверенными, что понимаете, что ничего мы таким образом там не добьемся. Пока режим имеет возможность поставлять дополнительное оружие, производить какие-то аресты и так далее и тому подобное, я думаю, что это говорить не о чем. Мы должны добомбить их до состояния, чтобы они не могли дальше, как говорится, сопротивляться. Вот что надо делать. Чтобы они не могли сопротивляться. Это очень, как говорится, длительный процесс будет. Понимаете? А мы хотим, как говорится, чтобы это было побыстрее. Побыстрее оно, видимо, явно не работает. Добрый день.
4: Здравствуй, Мудила.
1: До свидания. Понимаете? Вот в чем дело. Поэтому мы можем совершенно четко ждать и ожидать, что они будут каким-то образом очухаются и так далее. Не очухаются, не будет этого. Я думаю, что там надо еще хороший, добрый такой месяц проводить вот эту кампанию бомбежек. Одновременно предлагаем, снимайте, это как его, всячески, значит, полностью освобождается пролив, Ормузский пролив, никаких условий. Полностью сдается ядерный материал, который лежит в Иране, полностью. Полностью уничтожается система или производство ракет до больше 300 километров с инспекциями постоянными, которые могут войти куда угодно. Вот, вот разговор, который должен стоять. Все, вы это не принимаете, бомбим дальше. Бомбим, бомбим, бомбим. Бомбим склады, бомбим электростанции, все бомбим. А когда у них останется полное пепелище, вот тогда режима будет явно не до Израиля, не до всех остальных. Они будут в ближайшие 20 лет восстанавливать себе, чтобы толчок работал. Вот до чего надо довести это. А мы все стесняемся, мы пытаемся, как говорится, быстренько, быстренько у Трампа не получится, я вам гарантирую это. Быстренько мы ждем, чтобы они сложились экономически. Я думаю, что экономически они будут жрать дерьмо из-под себя и кричать, что все хорошо. Добрый день, вы в эфире.
5: Доброе утро. У меня такой вопрос вам. Слушайте, ну хорошо, если вот мы добомбим Иран там до пыль просто, заберем у него это ядерное оружие. А через какое-то время, допустим, Северная Корея возьмет и передаст ему просто готовое уже ядерное оружие. Как вот сейчас тенденция идет, сейчас Франция может спокойно передать ядерное оружие, Польша там разговоры идут. Почему Корея не сможет передать им? Что тогда будем делать?
1: Спасибо. Ну, Корея может попытаться это сделать. Значит, мы должны, как говорится, контролировать. То есть у нас есть достаточно серьезный набор, особенно у Израиля, набор шпионов и осведомителей, которые совершенно четко контролируют эти вещи. То есть если Северная Корея попытается это сделать, вот именно таким образом, то я думаю, что мы должны совершенно четко остановить это, захватить подобный корабль и так далее, и захватить эти компоненты, если они будут лететь и так далее. Причем, понимаете, вы говорите про Северную Корею, у них рядом Пакистан, который может просто на грузовике это отправить. Пакистан тоже имеет ядерную бомбу. Мы должны так поставить вопрос, что, ребята, любая передача ядерного оружия в Иран будет означать мгновенную войну с вами. Ведь Северная Корея перестала бояться. Мы их не трогаем, потому что они терроризируют рядом Южную Корею и Японию. Значит, и с Японией, и с Северной, и с Южной Кореей надо договориться о следующем. Что если они действительно займутся передачей технологий, они и так-то занимаются, но я имею в виду компонентов активных для того, чтобы собрать ядерное оружие, реально существующее, мы должны на это реагировать. Ну что я могу еще сказать? Это, конечно, будет ужасный сценарий, сразу говорю, но вы правильно как бы задаете вопрос. Но мы должны всячески препятствовать этому. Поэтому наш телефон 718-303-9090. Ну, у нас еще есть, у меня еще есть несколько тем, которые я могу вам дополнительно вот вбросить. У нас вот стоит вопрос о том, что регулярно теперь перед различными соборами, на центральных площадях, перед синагогами, на главных шоссе организовываются исламские молитвы. То есть приходит огромное количество людей, мирно становятся на колени, начинают молиться, значит, раскладывают коврики, начинают молиться, вроде бы ничего такого особенного. Но смысл заключается в том, что они показывают таким образом свое присутствие, то есть они получают на это даже разрешение какое-то, приходят и фактически могут перекрыть хайвей или улицу, или захватить площадь, или начать, понимаете, это делать перед каким-то собором. Понимаете, они не хотят делать это просто где-то спокойно. Нет, они именно хотят делать перед католическим собором. Понимаете? Именно перед ним, для того, чтобы доказать, что они могут. Что они могут. И вот есть вот вопрос заключается, поддерживаете ли вы билл, ну, закон, который запретит призыв к исламским молитвам в публичных местах. Я считаю, что да. Я считаю, что да. Да. Или, во всяком случае, скажем так, давайте на 90%. Если это будет в каком-то парке, где, как говорится, они собрались с заранее оповещенным, окей, файн. Но не на центральной какой-то площади, не перед соборами, нет перед, понимаете, не на какой-то площади и так далее и тому подобное. Так, чтобы это не мешало кому-то другому. Вот, пожалуйста, можете высказаться на эту тему. Добрый день, вы в эфире.
4: Здравствуйте, Александр. Я звоню первый раз. И, может быть, сегодня не по теме. Я хотел бы вас спросить, как историка, вы грамотный человек, что вы объяснили и рассказали историю, от кого произошли мусульмане и евреи, почему шалом и салам одинаковое значение у этих народов, и кто ихний отец. Я не говорю за мать. Матери разные. Кто отец? Я хотел бы, чтобы вы поставили передачу об этой истории. Вы грамотный человек и 100% просто получил бы удовольствие от ваших знаний.
1: Спасибо. Ну, чтобы очень быстро, значит, смотрите, и арабы, и евреи – это семитские народы. Поэтому у них схожие языки во многом. У них схожие буквы, то есть иврит и арамейский язык, и арабский язык, они имеют, в принципе, там определенные общие корни, хотя они при написании очень разные на сегодняшний день. Поэтому у них очень схожие есть языки и так далее. То есть считается, то есть когда мы тут шутим, мы говорим, что арабы это наши двоюродные братья. К сожалению, это действительно так. То есть арабы – это семитские народы, которые жили вместе с евреями в том же самом, скажем так, Междуречии. Междуречие – это Месопотамия. Но евреи при отце Аврааме приняли иудаизм, приняли новый, создали новую религию и, как говорится, отпочковались от всех остальных и, как говорится, ушли в будущую Палестину, в будущий Израиль, основали новое государство и пошло и поехало. Это 2000 лет до новой эры, даже больше где-то. Из города Ур, который вот сейчас в развалинах, это опять-таки, это сегодняшний Ирак. Но арабы и евреи действительно имеют определенное родство. И культурное, и генетическое, и языковое, и так далее. Тут нечего, это известный, абсолютно ни с кем не скрываемый факт. А то, что у них идет противостояние связано с миллионом разных причин. Вначале, прежде всего, с религией. Потому что ислам, в принципе, не воспринимает конкурентов. Он не воспринимает реформы. Он не хочет меняться никак. Он хочет вот быть таким, как он есть, и ты его терпи вот как есть. Это первое. Второе. это то, что когда евреи появились конкретно в Палестине, вот движение сионистов, они выкупили там целый ряд земель и начали вытеснять оттуда тех вот тенантов, то есть тех, которые вот рентовали эту землю, арабских земледельцев различных, там пастухов, они начали вытеснять с этих земель для того, чтобы самим там что-то делать. Это было в начале вот палестинского движения, где-то, наверное, начиная с начала 20 века. Это тут же привело к целому ряду арабских восстаний, которые фактически в конечном счете Палестину закрыли в 1939 году для дальнейшей еврейской эмиграции, прямо перед Второй мировой войной. То есть это было связано с землей, понимаете, кто обрабатывает землю. В принципе, идея была в том, что арабов, евреи-основатели считали, что арабы останутся внутри Израиля и будут частью большого агросектора. Что раз они вот занимаются сельским хозяйством, они будут, должно было быть разделение труда. Евреи будут врачи, эти будут пахать землю. Замечательно. Эти будут тут процветать, мы будем тут процветать. Но вот этого разделения не получилось. И поэтому вот мы имеем то, что мы имеем. Окей, это если очень коротко. Так, перерыв.
6: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.
7: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
8: Доброе утро всем радиослушателям. Знаете, что значит с мая месяца, вот у нас вот сегодня первый день, две программы новые, которые появятся. Первая программа – это для тех людей, которые подадут loan application на mortgage вот с 1 мая по 30, то есть в мае месяце, либо с 30 по 31, я не знаю, сколько дней в мае. Но в мае месяце люди, которые подают loan applications, у них appraisal fee, то есть оценка недвижимости, это где-то в районе $700-800 примерно, в зависимости от того, сколько, что вы покупаете. Так вот, этот вот appraisal fee от $700-800 будет waived, то есть вы не будете платить, если вы подадите loan application в мае месяце. Также у нас есть еще одна просто уникальная программа, она тоже будет в мае месяце, значит, люди, которые будут приобретать недвижимость и которые зайдут в контракт, и мы получим loan application, то же самое в мае, процентная ставка в течение первого года на определенные loan products, это не на все моргиджи, то есть это вам надо будет нам перезвонить по телефону 917-397-3000, я тогда вам скажу, если вы подпадете под эту программу, но если, допустим, на сегодняшний день процентная ставка, допустим, 6,25%, то у вас будет в течение первого года процентная ставка 5,25, то есть на целый процент меньше. Еще раз, это будет не 6,25, будет 5,25. У вас также будет 30-летний фиксированный моргидж. То есть моргидж будет зафиксированный на 30 лет, вы можете всегда приплачивать, не будет никаких там prepayment penalties, но если вы покупаете primary, конечно, residence, да? Вот, и преимущество вот этой программы, и она, кстати, только вот в wholesale, значит, первый год вы будете платить на 1% меньше. Еще раз, если процентная ставка 6,25 сейчас, то вы получите, допустим, 5,25. Если процентная ставка для тех людей, которые показывают доход, там, может быть, 5,875, значит, это будет 4,875. То есть на первый год банк дает просто огромный дискаунт для того, чтобы люди могли покупать недвижимость. Сколько вы денег сэкономите за один год? Если вы покупаете недвижимость за $700,000, допустим, вы кладете там 5% down payment, это $35,000, вы можете положить 5%, можете положить 3%, неважно, то вы в среднем за год сэкономите порядка $6,000. $6,000 вы сэкономите за первый год. Если вы покупаете дом за 1 100 000, допустим, и также кладете там, может быть, там 5 или 10, ну, наверное, 10% down payment, то в этом случае вы сэкономите $9,000 только за один год. Поэтому по всем вопросам финансирования, это только две программы, которые вот у нас сейчас появились в мае месяце. Но вообще у нас действительно очень много программ, потому что не забывайте, что мы моргидж-брокера, у нас более 70 банков, и у нас всегда есть какие-то разные программы. 2-3 недели назад мне позвонил риэлтор, сказал, что все, дил пропадает, все полностью. То есть человек пошел в другой банк, и надо срочно было сделать mortgage commitment для того, чтобы закрыться. Мы на следующий день получили mortgage commitment, и мы спасли этому real estate агенту $36,000. Поэтому, да, у нас есть действительно возможности. Мы можем, если в случае необходимости, набрать президента или, допустим, помощника президента в этом банке и решить вопросы. Поэтому сложные или легкие вопросы. Это у вас может быть residential, может быть commercial какой-то deal. Мы очень много делаем микс-юзов. У нас сейчас вот и в Бронксе есть там $5 миллионов лоны. И есть у нас тоже, опять же, кстати, в Бронксе $13 миллионов. То есть мы делаем маленькие, делаем большие лоны, коммерческие и residential. 917-397-3000, 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
7: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
9: Дэвид Зон Радио.
6: Мы любим Нью-Йорк.
10: Варикоз не заметить нельзя. Он напомнит о себе зудом, тяжестью и усталостью в ногах в конце дня, отеками, судорогами и еще многими неудобствами. Затягивать с лечением не стоит. Время обратиться за помощью к лучшим.
11: Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова и прекрасная команда специалистов по всем сосудистым проблемам помогут вам вернуть радость движения. Sinai Diagnostics здесь используют все медицинские технологии 21 века. 718-615-4100.
12: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
13: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
14: Наша задача – понять и оценить рекламные и маркетинговые задачи, стоящие перед вами. Разработать стратегию размещения вашей рекламы. Предоставить вам уникальные возможности, которые позволят получить от рекламной кампании максимальную отдачу. Ваше сотрудничество с рекламной службой Davidson Radio принесет максимальную пользу для вас и вашего бизнеса. Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
9: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
15: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
14: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. И мы обсуждаем вот эту всю эту ситуацию у нас. И я еще вот подкинул тему, что вот считаете ли вы, что различные сборища для исламских молитв в центре города с перекрытием движения или перед какой-то синагогой, или перед каким-то собором католическим, должно ли это быть разрешено и должно ли это быть частью западного мейнстрима? Вот я считаю, что это должно быть, не должно быть таковым. Потому что это показатель не то, что, понимаете, люди просто собрались помолиться, это показатель силы, что мы вас заменим. Что мы идем, как говорится, и это наше право вот фактически вот вас оттеснить. Вытеснить из ваших же собственных стран. Вот я считаю, что этого быть не должно. Но мы имеем то, что мы имеем. Добрый день, вы в эфире.
16: Добрый день. Запретить. Это такая нация наглая. Запретить просто. Вот Усманова же есть.
1: Какая нация? О какой нации речь?
16: О мусульманах. Они очень наглые.
1: Это не нация. Это не нация. Это религия. Мусульмане – это религия, это не нация. Поэтому я и спрашиваю, кого запрещать. Я считаю, что это должна быть на уровне или федерального биля. Понимаете, потому что, в принципе, это тогда будет, говорится, что мы препятствуем свободе митингов. То есть это надо делать, наверное, на фоне того, что на фоне каждого конкретного штата. На федеральном уровне часто не пройдет, абсолютно, я уверен. Добрый день, вы в эфире.
17: Добрый день, доброе утро, Александр. Спасибо за передачу. Добрый. Я считаю, что вы абсолютно правы. Понимаете, я с вами согласен, так сказать, вас это немножко раздражает, что я, ну вот это, что...
1: Я просто хочу услышать, что делать, а не насколько я прав.
17: На каждом фронте, Я представляю, если бы евреи молились бы около их мечетей. Что бы это было? Это было бы, я не знаю, там бы полмира бы уже перевернулось, понимаете? Или там. Мы уступаем этому, как правильно вы говорите, этому натиску, понимаете? И они все больше и больше чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность. Мне так кажется, и я абсолютно с вами согласен. Я просто с ужасом думаю, что это все идет все дальше и дальше и глубже. Понимаете?
1: Потому что мы сейчас ничего с вами не предлагаем.
17: Абсолютно, с вами абсолютно согласен.
1: Ну хорошо, предложите, окей, Юра, предложите. Что вы предлагаете?
17: Я, честно говоря, надо выходить всем, понимаете, мы отсиживаемся. Спасибо.
1: Да.
17: Мы отсиживаемся, надо, они не боятся выходить тысячами молиться на Таймс-сквер, понимаете? А мы боимся сделать протест. Вот они там, я не знаю, что это, они там разбомбили еврейский ресторан в Манхэттене. собрать, я не знаю, 10-тысячную манифестацию протеста, понимаете?
1: Ну хорошо, чтобы... вы готовы начать, например, собирать подписи, что нужно собраться на демонстрацию? Вы готовы каким-то образом в этом начать активнейшим образом сами участвовать?
17: Я, ну, понимаете, если... Алло, если один, это же, да. Вы понимаете, а если будут люди, конечно, мы будем ходить.
1: Но, нет, так, ходить. Нет, но вы, нет, но кто-то, нет, я понимаю. Вопрос всегда с вам лично. Готовы ли вы, например, выступить инициатором этого? Начать собирать инициативную группу, допустим, разговаривать, допустим, с людьми в вашем там билдинге, где вы живете. Или собирать знакомых, или собирать, обзванивать родственников. И сказать, вот окей, вот такая ситуация, пошли на демонстрацию, пошли что-то покажем, что-то представим, что-то сделаем.
17: Я не хвалюсь. Но ближайших, так сказать, соседей, да, и родственников, да, я всегда обзваниваю. Вот вчера это было вот
1: все,
17: пример.
1: Значит,
17: я...
1: давайте... Да.
17: Я, ну, вот пример с Мишей Наваховым, с этой, я не знаю, как это даже сказать, с этой инициативой, сбросить Мамдани. Я, надо было ему сказать, что это надо было делать за год до выборов. Вот,
1: так сказать, это не Миша, спасибо, это не Миша Навахова инициатива, совершенно из другой оперы. Я не знаю, что Миша Навахов предлагал по этому поводу. Это совершенно с другими людьми, я говорю. То есть у них, они пытаются собрать петицию, и за счет того, что типа Мамдани нарушает какие-то законы, его удалить с власти. Я считаю, что это абсолютно не сработает. Во-первых, они там на эту петицию они не наберут достаточно людей, это раз. Во-вторых, я думаю, что это, что демократы на это, имея демократическую ассамблею, демократического губернатора, никогда в жизни не пойдут. Они будут держаться до последнего. То есть, думаю, самое намного более полезное будет разработка новых лидеров, новой программы, допустим, республиканской партии для того же самого Нью-Йорка. Хотя это, наверное, оксиморон на сегодняшний день, в Нью-Йорке республиканец. Поэтому, добрый день, вы в эфире.
18: Здравствуйте, меня зовут Борис, я еврей. Кто как
1: я
18: хочет, молиться, это можно молиться, можно везде, кто как хочет. Я считаю, okay, нельзя запрет.
1: Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
19: Алло.
1: Да, слушаю вас.
19: Вы знаете, запретить не получится, им просто нужно разрешить, но дать вот на Вестсайде есть большой такой центр, где проходят выставки, из головы выскочило, где проходят выставки, кар-шоу. Вот этот большущий павильон, дать им, пускай они там по 10 тысяч молятся.
1: Они не хотят павильон, они хотят именно молиться перед чем-то собором. Это же не вопрос того, что... Понимаете, еще раз, значит. Это не вопрос того, что им негде молиться. Господа. У них есть достаточно мест для молитв. Они хотят именно молиться в определенных местах, чтобы показать свою силу. Перед синагогой, перед каким-то еврейским центром, перед католическим собором, допустим. Это показатели своего присутствия, что мы находимся в обществе, и мы будем делать так, как мы считаем нужным. А вы будете сидеть и молчать, потому что вы терпилы, потому что вы организовали вот эту свободу слова, которая фактически, де-факто, стала вам в ущерб. Вот о чем мы говорим. Добрый день, вы в эфире.
20: Александр. Я активно, да, участвую в этой самой кампании по сбору подписей против Мамдани. Да, люди некоторые выражают сомнения. Но если ничего не делать, ничего не будет. Если же
1: а ничего и не будет. Количество... Ничего и не будет. Ничего не будет. Вы не соберете стакан.
20: Если он узнает, что идет такая работа, это тоже повлияет. Я так думаю.
1: Не,
20: но что-то надо
1: не повлияет.
20: Делать.
1: Ничего вы сделать с этим не можете. Его избрало 49% населения. Понимаете, 49% населения. При той популярности, которую Мамдани имеет на сегодняшний день, демократической партии, причем он же не только один, такой, точно такой же мэр, женщина-мэр Сиэтла, еще хуже. Значит, он поддерживается вот этой партией, он поддерживается этим электоратом. Вы что думаете, чтобы даже если вы соберете колоссальную петицию, то для того, чтобы это для того, чтобы что-то произошло в Нью-Йорке, нужно, наверное, чтобы было, как минимум 500 000 человек. Как минимум 500 000 человек, чтобы что-то требовало. Вы этого не соберете такое количество. Знаете, и они будут тянуть из всех всеми возможными методами, включая Коху, что она пойдет на то, чтобы специально уничтожить фактически ставленника своей партии. Зачем ей это надо? Она себя подрывает таким образом, у нее выборы будут. Добрый день, вы в эфире.
0: Доброе утро, Александр. Сейчас певица со Средней Азии, с Узбекистана, антисемитка, антисемитские высказывания. Вот ей дали Ocean Center.
1: Да, да.
0: Евреи делают бизнес. Что тут можно говорить?
1: Да, спасибо. Ну, то, что среди наших людей слишком много есть нечистоплотных, так в этом тоже есть такая, к сожалению, сермяжная истина. Но самое главное другое, что никто не видит, что за этим дальше стоит. Видите, это же не просто, что им не хватает места или так далее. Это показатель силы. Вот вы захотели и сделали, а вы будете терпеть. Добрый день, вы в эфире.
21: Доброе утро. Этой точки зрения...
1: Лев, вы исчезли, я вас не отключал. Добрый день, вы в эфире.
22: Ну, я считаю, что, конечно, демонстрация силы, в смысле молиться перед еврейскими заведениями, это неправильно, потому что оскорбляет других людей. Поэтому это, конечно, можно потребовать, чтобы этого не было, с одной стороны. А с другой стороны, по поводу Мандани, я думаю, что любая деятельность, даже если она не принесет никакого результата, она полезна людям, потому что люди проявляют активность. Не то, что мы его скинем, не то, что мы там...
1: Я понял. С этой точки зрения вы правы, да? Я понимаю. Да, что не сидеть сиднем. Я понял.
22: Вообще.
1: Я понял. Спасибо. С этой точки зрения, да. Но я бы больше концентрировал свои усилия, понимаете, на серьезном понимании того, что нужно находить каких-то новых людей, которые будут представлять более нормальные взгляды на политику в Нью-Йорке. То есть этих людей надо готовить. Их нет на сегодняшний день. То есть если республиканская партия опять выйдет с этим несчастным сливой, то, слушайте. Он должен быть иметь харизму, он должен быть популярен, он должен быть предлагать что-то интересное. Демократы смогли предложить что-то интересное. Не важно, что это невозможно притворить в жизнь, но они смогли это предложить. Вот о чем ведется речь. Поэтому это популярная идея, понимаете, халява. Вот значит, надо каким-то образом иметь возможность ее обыграть. Вот о чем ведется весь спор. Все остальное, это, как говорится, от лукавого. Ну ладно. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
23: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
24: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-60. 6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
25: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
25: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
25: Впервые в Нью-Йорке.
26: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
25: Театральная гостиная.
26: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
25: Билеты на сайте
26: theater.com и по телефону 718-266-3393.
27: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
28: Ждем вас!
23: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. David

0: 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая, вы слушаете новости. Работники крупнейшей в стране сети пригородных поездов Long Island Rail Road планируют начать первую за 32 года забастовку уже 16 мая. 5 профсоюзов требуют повышения зарплаты на 5%, в то время как МТА предлагает лишь 3% в течение 3 лет. Если стороны не договорятся, движение поездов полностью остановится, что затронет 300 тысяч пассажиров ежедневно. На случай сбоя подготовлен план, согласно которому пассажиров будут перевозить шаттл-басы из Хэмпстеда или Миниолы до станции метро линии A, а также из Ранканкамы до линии F. На данный момент переговоры возобновились, но компромисс пока не достигнут. В Израиле в очередной раз отменены показания премьер-министра Бенямина Нетаньяху по его уголовному делу, запланированное на сегодня. Об отмене было объявлено за несколько часов до начала заседания. Причиной стало заседание военно-политического кабинета и дополнительные консультации по вопросам безопасности, на которых Нетаньяху присутствовал до глубокой ночи. Сегодня Биби продолжит работу. Утром 4 мая США начали операцию «Проект Свобода» по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива. Последние месяцы заседания с участием Нетаньяху неоднократно переносились или отменялись по просьбе главы правительства, в том числе из-за вопросов безопасности и срочных государственных дел. В России Федеральная служба охраны, которая отвечает за безопасность президента, значительно усилила меры по защите Путина из-за того, что он опасается возможного покушения. К такому выводу пришла разведка одной из европейских стран. По несколько недель Путин проводит в модернизированных бункерах, в частности в Краснодарском крае. Российские СМИ для отчетов о его деятельности продолжают использовать заранее подготовленные видеоматериалы, так называемые консервы. Ни он, ни его семья больше не ездят в резиденции в Подмосковье и на Валдае. В этом году Путин ни разу не посещал военные объекты, хотя в прошлом году такие поездки были регулярными. 53-летняя Кэмерон Диас и ее муж Бенджи Мэдден стали родителями в третий раз. У пары родился сын. По всей видимости, ребенок вновь появился на свет с помощью суррогатной матери. Диас и участник рок-группы Good Charlotte Мэдден, женаты 10 лет, впервые актриса стала матерью в 47. У них с мужем родилась дочь. Второй ребенок, сын, появился весной 24 года. Оба ребенка родились с помощью суррогатного материнства. Ради воспитания детей Диас на несколько лет уходила из кино, но недавно снова вернулась к съемкам.
0: Погода. На Дэвидсон Радио.
2: Температура воздуха за окном составляет 54 градуса по Фаренгейту, плюс 12 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до 70 градусов по Фаренгейту, плюс 21 по Цельсию. Относительная влажность воздуха 46%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорк.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: программах. Звоните 917-299-66-92, если вы работник HomeCare и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
5: «Анкор».
4: Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: theater.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас!
9: «Дэвидсон Радио». Радио.
10: Американское радио на русском языке.
9: «Дэвидсон Радио».
10: «Дэвидсон Радио».
11: Американское радио на русском языке. Акмаль Тахиров за звукорежиссерским пультом. Я Наталья Быстрецкая, микрофоны. И по понедельникам наша долгожданная встреча в прямом эфире проходит на протяжении уже долгого времени. Многие ждут эту встречу и ждут встречи с Аллой Качан, адвокатом, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 24 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45, 718-513-31-45. У нас коротенькое интервью сейчас, в основном будет говорить Алла. После вы можете смело набирать этот номер 718-513-31-45. Итак, Алла, доброе утро, и вам слово, пожалуйста.
12: Доброе утро, Наташа. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Ну, вот каждый понедельник мы все возвращаются, да, к реальности, возвращаются к своей повседневной жизни. Ну и, естественно, с этим возвращаются проблемы. И я занимаюсь долговым правом 25 лет, и я могу сказать, что зачастую так, как проблемы с деньгами, проблемы финансовые могут повлиять на людей. Это больше, чем просто финансово, это эмоционально, это влияет на жизнь, это влияет на возможность двигаться вперед. И очень часто, когда человек приходит ко мне в таком состоянии, мне вот реально очень хочется найти какой-то выход, найти, что можно сделать и какой совет можно дать. И нужно сказать, что

0: Я очень люблю свою работу, и что радует меня в законодательстве, которое я практикую, это то, что действительно есть очень много решений проблем, о которых люди не знают. И, к сожалению, я всегда говорю, что долговое право обрастает огромным количеством мифов, абсолютно неправильных каких-то там у кого-то какое-то мнение или кто-то что-то слышал. А сегодня у нас еще время ChatGPT. Кто знает меня, знает, что я совсем не сторонник и совсем не любитель по той простой причине, что, к сожалению, абсолютно неправильные советы даются, потому что тонкости долгового права невозможно просто вычитать в интернете, и искусственный интеллект тут, к сожалению, не справляется. Главное, о чем я сегодня хочу поговорить, это вот долги, которые создаются, и решение затягивается. Решение может затягиваться в судах, решение может затягиваться там какие-то договоры в каких-то других судах или инстанциях. Mortgage modifications. Люди зачастую ошибочно ждут до того времени, когда уже есть так называемый foreclosure judgment, когда суд уже решает, что банк имеет право на foreclosure, и только тогда человек обращается именно за банкротством, вот притягивается к решению банкротства, хотя в самом деле, вот именно если мы говорим о mortgage modification, и неважно, если это очень дорогой дом, неважно, если очень много equity, неважно, если наоборот, equity совершенно нету, неважно, на какой стадии, но чем раньше останавливается процесс foreclosure, и чем раньше можно начать процесс mortgage modification, а у нас в bankruptcy судах это называется loss mitigation, тем лучше результат. И опять же, даже коммерческая property, в которой вы не живете, билдинги, это может быть очень сложный коммерческий лон, это может быть ряд разных ситуаций, их можно решить в банкротстве, потому что останавливается foreclosure, останавливаются все судебные разбирательства на любом другом уровне, в любом другом суде, и мы можем сделать или modification, или, если, допустим, речь идет о коммерческом лоне, то есть не дайте никому сказать вам, а вот это в банкротстве не решается, это не помогает, это неправда. Есть много разных путей. Если, допустим, это коммерческий лон, это называется workout, и это можно сделать, и это прекрасно работает именно в процессе банкротства. Поэтому, если такая ситуация у вас возникает, советоваться нужно вот конкретно с человеком, который занимается долговым правом, который это видит именно в bankruptcy судах. Не спрашивайте аккаунтента, не спрашивайте друзей, знакомых. Вот именно что касается вот таких ситуаций, есть решения, которые может предложить процесс банкротства, и процесс банкротства это абсолютно не значит, что вы что-то теряете. То, почему мы начинаем нашу передачу со слов «сохранить недвижимость и имущество», это потому что действительно этот процесс, разные виды этого процесса для разных людей, разных ситуаций. У кого-то это ликвидационное банкротство, у кого-то это Chapter 11 реорганизационное банкротство. Ну, для этого это делает человек, который этим занимается много лет и знает, кому что нужно предложить, чтобы сохранить имущество и недвижимость. И вы сохраняете свою недвижимость при процессе банкротства. Вы ничего не теряете. И можно это сделать, только делать это нужно, опять же, вовремя, желательно до того, что суд вынес решение. Другие ситуации, в которых тоже очень важно это понимать, это любые repossessions, evictions, вас судят, у вас выселение в бизнесе, у вас проблемы с лендлордом в бизнесе, у вас выселение личное. С личными выселениями есть сложность в том, что, ну, естественно, человек не может жить, не оплатить рент, но в то же время рент – это unsecured долг, если человек переехал, то он совершенно точно списывается. Но главное выселение, как бы, в которых банкротство помогает, это коммерческие выселения, потому что можно оставить бизнес работающим, можно, это то, что я, вот, как бы, это моя, наверное, вот главное, то, за что я всегда борюсь, это спасать недвижимость и спасать бизнес для того, чтобы действительно человек не потерял то, за что работал многие-многие годы. Поэтому, если мы говорим про бизнес, и будет это выселение, будет там FLSA, то есть судят рабочие за minimum wage overtime, будет это какие-то лоны, будет это SBA, будет это merchant advance лоны, будет это какие-то разлады между партнерами. Даже если вам кажется, что вот там судебное разбирательство, но оно может быть не совсем только долговое, и поэтому это не вот как разлад между партнерами, да, и это не решается банкротством, нужно сказать, что в самом деле очень даже решается, и очень часто я вижу ситуации, где в другом суде, в штатном суде это затянулось, долг в штатном суде выиграть это просто невозможно, люди зачастую этого не понимают, очень часто люди приходят ко мне и говорят, что ну вот сейчас я там докажу, это невозможно не доказать, у меня есть все доказательства. Нужно понимать, что, во-первых, это очень дорого, а во-вторых, пока закончится вот такой вот суд, потратится очень много денег на адвокатов, но в конце выиграть, даже если это вот вас несправедливо судили, выиграть полностью долговой вот судебное разбирательство в другом суде почти невозможно. А если вас судят банк или карточки, то выиграть просто невозможно, потому что нету так называемого defense, нету то, чем мы можем действительно защититься. Нету денег, это не защита, это суды не принимают. А вот в суде bankruptcy это действительно работает, потому что мы, естественно, показываем определенные финансы, мы показываем, как мы этот долг будем решать, если это ликвидация, то нету вообще никаких платежей, но тогда не может быть больше определенного количества имущества с определенной стоимостью. Или же это реорганизация, если у человека, если это индивидуал, то несколько домов, квартир, если есть бизнесы активные, то тогда мы предлагаем реорганизационное банкротство, чтобы все это сохранить и при этом очень сильно понизить долг. Ну, все это, конечно, я рассказываю в общем, каждая ситуация индивидуальная, но нужно понимать, что очень много есть решений, которым можно прибегнуть, только нужно делать это вовремя. И что касается SBA-лонов, на сегодняшний день тоже хочу напомнить, у многих сегодня SBA-лоны наложились, как бы уже сверху какие-то еще лоны, чтобы попытаться эту ситуацию решить. SBA-лоны сегодня collection проводит Treasury Department, и я уже начинаю видеть private collection firms, которые тоже присылают людям уже довольно-таки агрессивные письма, и нужно понимать, что если у вас есть SBA-лон, нужно решать сейчас, потому что то, что это начинает переходить в частный коллекшн, и адвокатские фирмы, говорит не о том, что SBA начинает двигаться в сторону того, чтобы судить по этим лонам. Раньше они делали коллекшн, но еще не осудили. Вот сейчас это начинается, мы это видим, и очень важно понимать, опять же, что в случае ликвидационного банкротства SBA-лон списывается полностью, если человек подходит под это. Опять же, по имуществу, и по бизнесу, и по доходу, и так далее. Если же не подходит, то делается реорганизационное банкротство, чтобы сохранить имущество, недвижимость, или сохранить бизнес, если это бизнес. И в случае больше 200 тысяч нужно решать персональную гарантию также, если мы делаем только бизнес. И сохранить, опять же, имущество, недвижимость, вот капитал, о котором мы говорим в начале передачи. Поэтому если у вас SBA-лон, опять же, очень много мифов с этим связано, но лоны SBA более 200 тысяч никуда не уходят, есть персональная гарантия, и это может стать лином на property, а judgment lien набирает 9% интереса в год. Поэтому это не тот долг, на который можно, я не знаю, или есть такие, но на который можно махнуть рукой, поэтому сегодня SBA нужно решать, и у нас есть выход, если нужно реорганизационное банкротство, то SBA не голосуют, но не голосуют за наши планы ни за, ни против, что значит, что голос любого другого кредитора нам достаточен, чтобы подтвердить реорганизационный план в случае, когда есть другие кредиторы. Но опять же, это все в общем, надо смотреть на индивидуальные случаи, но вот сегодня такая ситуация, что если есть у вас в бизнесе или личный SBA-лон, то нужно решать его как можно скорее. Ну, на сегодня, наверное, все. Я хочу всем пожелать прекрасной, хорошей, успешной недели и до следующего раза.
1: Большое вам спасибо, просто огромное спасибо от всех наших слушателей и от меня лично. С нами на связи этим утром в прямом эфире была адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, подумай только, четверть века. Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес, назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-3145, 718-513-3145. Наше коротенькое интервью завершилось, и вы смело можете набирать этот номер 718-513-3145. Кстати, я солидарна с Аллой по поводу чат-GPT. Не злоупотребляйте, пожалуйста, этим механизмом. Мне кажется, он манипулятивен в высшей степени. Перепроверяйте информацию, это обязательно. И не позволяйте себя крутить вокруг пальца, что он Гекубе, как говорится, что ему Гекуба. Вот, это, если вкратце, мое мнение про чат-GPT, особенно в серьезных каких-то делах, там, я не знаю, когда попахивает уже жареным, на чат-GPT рассчитывать, по крайней мере, глупо. Спасибо огромное, Али, еще раз. Наш эфир продолжается, оставайтесь на Дэйв Знать.
2: Дэвид Зон Радио.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com. Новости на Davidzon Radio. Информация к этому часу.
1: В студии Наталья Быстрецкая. Вы слушаете новости. В Флориде госпитализировали Руди Джулиани, экс-мэра Нью-Йорка. Как рассказал его пресс-секретарь Тед Гудман, бывший городоначальник находится в критическом, но стабильном состоянии. Президент Дональд Трамп назвал Джулиани настоящим воином и лучшим мэром в истории города. Трус Ошелл написал, что до такого состояния его довели демократы. Ранее сообщалось, что в конце августа прошлого года в Нью-Гэмпшире произошло ДТП, при котором Джулиани получил перелом грудного позвонка и множественные рваные раны и ушибы, а также травмы левой руки и голени. В Нью-Йорке зафиксирована рекордная явка на выборах мэра. По итогам голосования прошлого года участие в голосовании приняли около 2 200 000 человек. Это максимальный показатель с 69 года. Явка составила почти 42% от числа зарегистрированных избирателей. Особенно заметно выросла активность молодых людей. Около 2/3 были младше 30. Всего за год зарегистрировались около 260 000 новых участников, что сопоставимо с президентскими выборами. При этом в городе остается более 1 000 000 избирателей, не связанных ни с одной партией, и почти половина из них моложе 40 лет. Лидером по числу зарегистрированных избирателей стал Бруклин, где также зафиксирована самая высокая активность. Американские корпорации практически всех направлений деятельности начали больше интересоваться страховками на случай актов политического насилия и стрельбы в общественных местах. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные страховых брокеров. Среди компаний, купивших подобные страховки, инвестфонды Brookfield и Blackstone, особенную тревогу вызвала стрельба на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома 25 апреля. В первой половине прошлого года в Америке произошло около 150 политически мотивированных актов насилия, вдвое больше, чем годом ранее. Финансовые, юридические, репутационные и прочие издержки, связанные с такими инцидентами, удвоились с 2020 года и достигают 100 миллионов долларов в год. Убийство гендиректора United Healthcare Брайана Томпсона в декабре 2024-го также вызвало рост интереса к страховкам и мерам безопасности. Многие корпорации усиливают охрану топ-менеджеров. На 68-м году жизни умер бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков. Свою музыкальную карьеру он начинал в Узбекистане, работал в Джазаке, Самарканде и Ташкенте. В 85-м году в Ташкенте его заметил звукорежиссер «Землян», после чего Жучков вошел в состав легендарного коллектива. В «Землянах» он выступал с 86 по 92 год, период наибольшей популярности. После распада группы в 90-х у Жучкова была возможность остаться в Москве, но он решил вернуться в родной Барнаул.
0: Служба информации «Davidzon Radio». Новости в реальном времени.
2: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Продолжает утренний эфир «Астрологический прогноз». И вот что говорят звезды о дне грядущем. На лунном календаре сегодня встречаются 17 и 18 лунные дни. Луна убывающая находится в знаке Стрельца, а символ дня – зеркало. Сегодня вся окружающая действительность будет как зеркало демонстрировать вашу истинную сущность. Все, что скажет о вас сегодня, правда, поэтому не обижайтесь, если укажет на недостатки, и радуйтесь, если скажет много приятного. Энергетика этих лунных суток делает человека немного пассивным, поэтому нужно постараться сохранять трезвость ума и объективно оценивать самого себя и окружающих людей. Овнов. Звезды просят быть сдержаннее в высказываниях по отношению к любимым. Желательно сегодня отказаться от жирных мясных блюд, не решать сложные проблемы и быть внимательней за рулем автомобиля. Тельцам светило советует этот день посвятить себе и серьезно подготовиться к приятным переменам в судьбе. Обходите все конфликтные ситуации. Это не лучший день для выяснения отношений. Близнецы сегодня настроены оптимистично. Это правильно, так как в делах намечаются приятные изменения, которые вы так долго ждали. Кстати, встреча, назначенная на сегодня, пройдет успешно. знаков сегодня прекрасный день. Возможно, судьбоносные знакомства и зарождение новых ярких чувств. А еще обратите внимание на знаки судьбы. Имя, услышанное дважды, будет для вас значимым, утверждайте тело. Удачный день для львов. Стабильность настроения порадует ваших партнеров. Но сегодня не следует заниматься составлением юридических документов. Перенесите это важное дело на другой день. Девы сегодня будут сомневаться практически во всем. Желание любви может подтолкнуть к искушениям, но вас спасут расчеты благоразумия. Весы сегодня рискуют пропустить важный разговор, поэтому постарайтесь планировать свой день и контролировать свое эмоциональное состояние. День подходит для примирения и компромиссов. Скорпионам светило рекомендует больше слушать и меньше говорить, так как не все могут понять ваш тонкий юмор и искреннее желание добра. Просмотр фильмов или концертов благотворно отразится на вас и ваших близких. Стрельцам для поддержания хорошего самочувствия рекомендуются легкие физические упражнения и контрастный душ. Внимания будет достаточно, учтите этот факт и примите соответствующую внешность. У козерогов начинается удачная полоса жизни, но здоровье требует особого внимания. Жирная и острая пища противопоказана, а еще берегите ноги. Водолеев ожидает интересная беседа с друзьями, но будьте внимательны, говорят звезды. Кто-то вами явно недоволен и затаил обиду. Сегодня вполне подходящий день, чтобы сделать первый шаг и начать новый отчет отношений. Рыбы сегодня немного рассеяны, но это никак не отразится на качестве запланированных дел. Постарайтесь довести их до конца. А еще звезды пророчат, что вас ждут приятные изменения в личной жизни, так что будьте внимательны к знакам судьбы. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. И я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Shipshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросите Елену.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Новости,
4: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
5: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на «Дэвидсон Радио». Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы «Дэвидсон Радио» 718-303-8000.
6: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, «Дэвидсон Радио».
0: Достаточно произнести слово «помада», и у многих первой же мыслью мелькнет «красная». В 1912 году в Нью-Йорке тысячи суфражисток вышли на марш за равные права. К ним присоединилась владелица салона красоты Red Door на 5-й авеню Элизабет Арден. Она раздала девушкам алую помаду собственного производства. С того момента яркие губы стали символом женской силы. Человечество научилось красить губы более 10 тысяч лет назад. На протяжении истории так делали и женщины, и мужчины. Отношение к этому менялось на диаметрально противоположные сотни раз. В Месопотамии и Древнем Египте яркий макияж был показателем высокого социального статуса. В Средневековье за накрашенные губы женщину могли признать ведьмой. Зато в эпоху Возрождения пудра, румяна и помада были в моде у аристократии. Известно, что макияж делали королева Елизавета I, кардинал Ришелье и, возможно, президент Джордж Вашингтон, сурово смотрящий на мир с однодолларовой купюры. В конце 18 века британский парламент принял закон, по которому брак мог быть аннулирован, если супруга до свадьбы пользовалась мейкапом. В итоге все следующие столетия яркие акценты на лице делали лишь дамы полусвета. Добропорядочные девушки выбирали естественность. В начале 20 века все изменилось. Первыми помаду взяли на вооружение суфражистки. Затем ее, словно эстафетную палочку, перехватили флэпперы – эмансипированные девушки, носившие короткие платья и стрижки, а вечера проводившие на танцах. К тому же кинематограф принес в массы новый образ – актрисы стали примером для подражания. А они все как одна красились ярко, ведь это был самый простой способ выглядеть эффектно на черно-белой пленке. Главный тренд – губы сердечком, как у актрисы Клары Боу. В 1933 году журнал Vogue написал: «Если бы мы решили увековечить жесты 20 века для потомков, то нанесение помады возглавило бы список». В Европе образ женщины, способной самостоятельно вершить свою судьбу, олицетворяла Коко Шанель. С ее легкой руки в моду вошли женские брюки и удобные твидовые костюмы. В 1924 году она запустила линию макияжа, и первым продуктом стала помада «Руж Коко». Интересно, что она выпускается без перерыва уже более 100 лет. Во время Второй мировой войны красные губы стали негласным символом стойкости и борьбы. Черчилль, остановив производство всех косметических средств Великобритании, сделал небольшое исключение для помады. Он говорил: «Помада для женщин так же важна, как табак для мужчин». «Харперс Базар» так описывал происходящее. «Полоса красного цвета успокаивает дрожащие губы. На один пронзительный миг маленькая палочка приобретает значение меча». В нашей стране косметические бренды поддерживали военно-патриотическую моду. Создательница именной косметической марки, уже упомянутая нами Элизабет Арден, выпустила красную помаду «Victory Red». Кстати, именно Арден правительство заказало официальный оттенок для женщин-военнослужащих морской пехоты. Так появилась помада «Montezuma Red». Ее футляр идеально помещался в карман кителя, а цвет соответствовал канту и шевронам на униформе. Послевоенные годы желание женщин, уставших от тягот и лишений, первым угадал Кристиан Диор. На его показах романтичные платья с утонченным силуэтом, который журналисты окрестили «New Look», губы модели украшала алая помада. В 1949 году ее выпустили ограниченным тиражом, чтобы дарить клиенткам парижского бутика и селебрити. Среди счастливых обладательниц – танцовщица Жозефина Бейкер, актрисы Джейн Рассел и Бет Дэвис, прославившая помаду «Руж Диор» в оскароносном фильме «Все о Еве». В широкую продажу средство вышло в 1953-м. В линейке было 8 оттенков. Они повторяли цвета тканей из кутюрных коллекций модного дома. Футляр напоминал очертания луксорского обелиска на площади Согласия. Так парижский шик стал доступен более широким массам. В 50-е Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор укрепили культовый статус и гламурный образ красной помады, а бренды начали активно соревноваться между собой за покупательниц. Они привлекали к сотрудничеству звезд первой величины, создавали для них эксклюзивные оттенки и, конечно, выпускали все новые версии средства – более стойкие, более яркие и те, что не сушат губы. Постепенно палитра расширялась. В 60-е в моду вошли нейтральные и нюдовые оттенки, которые носили Твигги и Джейн Биркин. В 70-е появились нестандартные цвета. Поклонники стиля панк выбирали черные и фиолетовые помады. А Ив Сен-Лоран задал тренд на более понятный, но все равно бунтарский цвет фуксия. К слову, в экономической теории существует индекс губной помады, который может служить индикатором ситуации в мире. Считается, что в периоды финансовых кризисов, когда потребители сокращают расходы на крупные покупки, продажи доступных предметов роскоши, таких как помада, могут увеличиваться. Это связано с тем, что люди, испытывающие стресс, все равно ищут способы побаловать себя. Свой первый альбом «Мадонна» выпустила в 1983 году. И уже тогда можно было сказать, что ее музыка неразрывно связана с ее образом. Несмотря на то, что имидж певицы менялся в разные периоды ее творчества, он всегда оставался экстраординарным и чувственным. Наряду с черными кожаными браслетами времен хита «Holiday» и ремнем с надписью «Boy Toy» из клипа «Like a Virgin», Мадонна часто использовала в своем арсенале красную матовую помаду. Певица активно боролась за творческие и сексуальные свободы, и красные губы ей в этом помогали. Одно из самых ярких выступлений Мадонны с алыми губами состоялось в 90-м году. Поп-певица выступала в эпатажном бра с конусообразными чашечками от Готье и насыщенно красной матовой помаде с синим подтоном, созданной для нее сооснователем бренда MAC Фрэнком Тосканом. Изначально оттенок назывался «Верушка» в честь немецкой модели Верушки фон Лендорф. Верушка не разрешила использовать свое имя, поэтому, выпустив оттенок в продажу, его назвали «Russian Red». Когда мода на матовую текстуру пошла на спад, компания переименовала оттенок в «Ruby Woo». Обольстительный рубиновый Russian Red тоже остался в линейке, только теперь это был чуть более темный тон. Оба цвета до сих пор являются бестселлерами. И еще французский антрополог Клод Леви-Строс утверждал, что красный входит в триаду базовых цветов. Сначала любая культура разделяет свет и тьму, по сути, цветами, не являющиеся первым же полноценным цветом, становится красный.
7: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
0: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I like

0: Новости.
1: Аналитические передачи.
0: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
3: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
4: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
3: 718-303-90-90.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
7: «Дэвидсон Радио».
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: «Дэвидсон Радио».
6: 620 AM. Настройтесь.

0: Америки 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Быстрецкая. В Нью-Йорке зафиксирована рекордная явка на выборах мэра. По итогам голосования прошлого года участие в голосовании приняли около 2 миллиона 200 тысяч человек. Это максимальный показатель с 1969 года. Явка составила почти 42% от числа зарегистрированных избирателей. Особенно заметно выросла активность молодых людей. Около 2/3 были младше 30. Всего за год зарегистрировались около 260 тысяч новых участников, что сопоставимо с президентскими выборами. При этом в городе остается более 1 000 000 избирателей, не связанных ни с одной партией, и почти половина из них моложе 40 лет. Лидером по числу зарегистрированных избирателей стал Бруклин, где также зафиксирована самая высокая активность. Контролер Марк Левин одобрил план губернатора Кэти Хокул и мэра Зарана Мамдани по введению налога на второе жилье дороже 5 миллионов. Мера затронет более 11 200 объектов недвижимости и может принести в казну до 500 миллионов дохода. В Совете по недвижимости предупредили, что налог вызовет логистические трудности и отток инвестиций. Губернатор подчеркнул, что налог направлен исключительно на сверхбогатых людей, а не на рядовых горожан. 55% взрослых американцев говорят, что их финансовое положение ухудшается, показывает новый опрос. Люди называют главной проблемой цены на продукты, жилье и медицину. В марте инфляция выросла до максимума за 2 года. Цены на молоко, мясо и базовые продукты остаются высокими. Аренда за 6 лет выросла на $500-$700. Расходы на энергию тоже растут. 9 из 10 респондентов считают, что в стране кризис стоимости жизни.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1 850 000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, 2-й этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
0: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
10: Дэвидсон Радио.
11: Американское радио на русском языке.
10: Дэвидсон Радио.
13: Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы, скажем так, согласится со мной, но примет сказанную мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Сегодня я хочу поговорить на тему, которую я не раз поднимал, но, так сказать, новые аспекты этих тем, потому что обратиться к этим темам меня побудило, так сказать, то, что я прочитал на прошлой неделе. На прошлой неделе были сообщения, которые произвели на меня впечатление. И, с одной стороны, эти были сообщения, которые связаны с марафоном, с темой, которую я часто поднимаю, а с другой стороны, это были сообщения, которые связаны с книгами. И вот, так сказать, на основе этих новых сообщений я хочу и построить свою сегодняшнюю передачу. Итак, первая тема – марафон. Ну, те радиослушатели, которые меня слушают, наверное, знают, что я фанатик марафона. Я часто об этом говорю, часто упоминаю марафон. И, в общем-то, являюсь сторонником, знаете, и физических упражнений, и, в общем-то, того, чтобы человек развивал себя и физически, и умственно. Физически благодаря спорту, умственно благодаря книгам. И вот побудило меня к этому то, что было сообщено на прошлой неделе. Итак, сенсация. Человек впервые, подчеркиваю, выиграл марафон на прошлой неделе с результатом меньше 2 часов. Исторический рекорд поставил кениец Себастьян Саве. Смотрю на него, такой симпатичный парень. Вот, и он держит в руках кроссовку. И на этой кроссовке написан его результат. Итак, 30-летний кенийский бегун Себастьян Саве вошел в историю лондонского марафона, то есть не лондонского марафона, он на лондонском марафоне это пробежал, но вообще вошел в историю марафона, став первым спортсменом, пробежавшим дистанцию 42 километра 195 метров, меньше чем за 2 часа. Его время 1 час 59 минут и 30 секунд. Решающий рывок он сделал за 10 километров до финиша, и лишь дебютант марафона Йомиф Кетджелче из Эфиопии смог удержаться за ним. В результате Кетджелче тоже понадобилось менее 2 часов на дистанции, и он по праву стал вторым триумфатором забега, уступив Саве всего 11 секунд. Он пробежал за 1 час 59 секунд 41,

Фидипидис, первый, который пробежал марафон за 2500 летия до нашей эры, в общем-то, и упал на, скажем так, упал на виртуальном финише с криком «Радуйтесь, мы победили!» Его послали послом после того, как греки победили персов. И с криком «Радуйтесь, мы победили!» он упал и ушел из жизни. Так вот, я думаю, что все же Фитибитис бегал быстрее, чем в наше время бегуны бегают. Хотя Фидипидис 42 километра не бежал. Он бежал около 40 километров. Это потом марафон стал 42 километра. Итак, уважаемые радиослушатели, по словам организаторов этого марафона, Саве шел по графику мирового рекорда уже в первой половине забега, преодолев половину дистанции за 1 час 0 минут 29 секунд, а во второй половине сумел ускориться еще больше. «Я чувствую себя отлично, я очень счастлив, это день, который запомню навсегда», — сказал Саве в интервью. «Мы хорошо начинали гонку. Ближе к финишу я чувствовал себя сильным. Когда я пересек линию и увидел время, я был в полном восторге». Ну, конечно, его можно понять, уважаемый радиослушатель. Такой феноменальный результат показал. Хотя, в общем-то, в марафоне, знаете, в привычном смысле этого слова, мировые рекорды не фиксируются. Фиксируются высшие мировые достижения. Потому что когда ты бежишь 100 метров, когда ты бежишь там 200 метров, когда ты бежишь там 10 километров на стадионе, это одни и те же условия, потому что все стадионы в мире одинаковые. В смысле 400 метров беговая дорожка. Вот. А марафон нет, да, дистанция-то одинаковая, 42 километра, 195 метров, но дистанция очень разная по степени трудности, потому что бывают такие марафоны, я тоже бежал такие марафоны, которые, ну, в общем, так, бежишь по плоской поверхности, а бывают такие марафоны, которые связаны с холмами, которые связаны с разными, знаете, в общем-то, изменениями трассы и так далее, и так далее. И одно дело, когда бежишь по прямой поверхности, а другое дело, когда бежишь, скажем, по холму, да, и бежишь уже не так быстро, и устаешь больше, и так далее, и так далее. Что касается победы Саве, то она не стала неожиданностью. В этом году основное внимание было приковано именно к нему. Он уже побеждал в лондонском марафоне в прошлом 25-м году и в берлинском марафоне в 24-м году. Однако ему самому просто побед было мало. Он не скрывал, что мечтает побить рекорд Киптумы. И на прошлой неделе Саве заявил, что установление нового мирового рекорда лишь вопрос времени. «Я надеюсь и хочу, чтобы однажды это был я», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли он стать первым, кто пробежит марафон быстрее 2 часов. Ну, это до того, как он действительно это осуществил. «Мы говорили, что это будет день рекордов, но даже в самых смелых мечтах не могли представить себе такое». В общем-то, сказал бывший чемпион мира Стив Крем. Между тем, самым первым марафонцем, который выбежал из 2 часов, был двукратный олимпийский чемпион кениец Элиуд Кипчоге. В октябре 2019 года он пробежал марафон в Вене за 1 час 59 минут 40 секунд. Однако из-за того, что забег не был открытым, это сказать было его персональный забег, забег не был открытым соревнованием, а спортсмены сопровождали сменяющиеся группы пейсмейкеров, помогавших ему поддерживать высокую скорость бега, результат Кипчоге не был зафиксирован в качестве официального мирового рекорда. Ну, а сейчас вот забег проходил так, как все проходят нормальные забеги в марафоне. В женском забеге представительница Эфиопии Таркасефа улучшила собственный мировой рекорд среди женщин, уверенно опередив кенийских соперниц Хелен Обири и Джойселин Джекпостейк в напряженной концовке и защитила свой титул с результатом 2 часа 15 минут 41 секунда. В общем, я вам хочу сказать, что...

0: 2 часа 15 минут – это потрясающий женский результат марафона. И я вам хочу сказать, что еще вчера, ну, не в буквальном смысле этого слова, а в недавнем прошлом совершенно, многие мужчины даже не мечтали о таком марафоне. И самый выдающийся бегун, можно сказать, 20 века – Эмиль Затопек, единственный бегун в мире, который на Олимпийских играх победил в беге на 5 километров, 10 километров марафон, сразу три медали на одних соревнованиях в этих видах спорта никто не брал, так он показал результат сравнительно недавно, исторически хуже, чем вот сейчас этот женский рекорд. Еще совсем недавно ведь считалось, что женщины не могут бегать длинные дистанции. Я как-то бежал Амстердамский марафон, замечательный марафон, единственный, я много марафонов бежал, но это был единственный марафон в моей жизни, где я стартовал на стадионе и финишировал на стадионе. Так вот, когда-то здесь, в 1928 году, были Олимпийские игры. И эти Олимпийские игры, уважаемые радиослушатели, были женские соревнования. Были женские соревнования, и, ну, в общем-то, по бегу. И самой большой дистанцией была дистанция 800 метров. И во время этой дистанции, после этой дистанции, многим женщинам стало плохо. И после этого женские соревнования отменили больше 400 метров. И только потом, через много лет, они были введены, так сказать, в действие. Почему? Потому что считалось, что женщина не может бегать такую длинную дистанцию, что ее организм для этого не, скажем так, не готов. Но, видите, вот сейчас женщины побежали так, как многим мужчинам и не снилось сравнительно недавно. Так что, в общем-то, в принципе, я вам хочу сказать, уважаемые радиослушатели, на этом марафоне лондонском на прошлой неделе произошло много замечательных событий. Вот. Швейцарский спортсмен Марсель Хук уверенно одержал победу в элитной мужской гонке на колясках, завоевав 8-й титул на лондонском марафоне и сравнявшись по этому показателю с британцем Дэвидом Вейером. Это также его 6-я победа подряд. В женской гонке на колясках швейцарка Кэтрин де Брунер также защитила свое звание, оторвавшись на последних километрах от американки Татьяны Макфаден. Так что, в общем-то, замечательный был марафон. И мне кажется, он войдет в историю. Это первое сообщение, которое привлекло мое внимание, уважаемые радиослушатели. И второе сообщение. Первое сообщение – реальное сообщение, скажем так. А второе, уважаемые радиослушатели, мне кажется, уже фантастикой. Я не знаю, вы согласитесь со мной или нет, но еще недавно я об этом не мог подумать. Намного быстрее, чем человек, пробежал китайский андроид и побил рекорд бегуна Киплима в полумарафоне. Разработанный китайским производителем смартфонов робот пробежал полумарафон, то есть 21 километр, еще несколько метров, за 50. Робот на 7 минут побил новый мировой рекорд на этой дистанции, установленный в марте этого года угандийским бегуном Джейкобом Киплимо. Во втором китайском робототехническом полумарафоне приняли участие более сотни гуманоидных роботов. Вместе с ними бежали люди по отдельным дорожкам, чтобы избежать с роботами столкновения. Результат стал значительным шагом вперед по сравнению с прошлогодним забегом, когда победивший робот финишировал за 2 часа 40 минут и 42 секунды. По словам организаторов, в то время как все участники прошлогоднего соревнования управлялись дистанционно, на этот раз почти 40% роботов проходили трассу автономно. И по данным одного из китайских изданий, первым финишную черту через 48 минут и 19 секунд пересек другой дистанционно управляемый робот компании Honor. Однако, как отмечается в сообщении, победу в соответствии с правилами соревнования присудили роботу, который использовал автономную навигацию. И китайский телеканал один сообщил, что занявшие второе и третье места роботы, также представленные этой компанией Honor и использовавшие автономную навигацию, завершили гонку, в общем-то, примерно за 51 и 53 минуты соответственно. И в забеге на 21 километр с метрами, маршрут которого пролегал по асфальтированным склонам и парковым зонам, приняли участие более 100 команд, почти 5 раз больше, чем в прошлом году. И еще один робот выполнял функции регулировщика дорожного движения, направляя участников с помощью жестов и голоса. В общем, я вам хочу сказать, что... Для меня, например, я не знаю, вас удивило это сообщение или нет, мы часто говорим об искусственном интеллекте и так далее, и так далее, а сейчас вот искусственный физический, скажем так, интеллект, да, робот, который бегает. В общем-то, и инженер Ду Сяоди, инженер по разработке тестов компании этой, заявил, что его команда довольна полученными результатами. И по его словам, конструкторы взяли за основу физически лучших спортсменов. У робота длинные ноги, это примерно 95 сантиметров. Он оснащен мощной системой жидкостного охлаждения, которая в основном была разработана собственными силами. В перспективе некоторые из этих технологий могут найти применение и в других областях. Например, технологии обеспечения прочности конструкции, жидкостного охлаждения могут быть использованы в будущих промышленных проектах, сказал конструктор. В прошлом году победитель, модель, другая, разработанная другой компанией, финишировала за 2 часа 40 минут. Тогда она значительно опередила своих гуманоидных соперников, но затратила более чем в 2 раза больше времени, чем человек марафонец. И по данным исследовательской компании одной, Китай доминирует в сфере поставок гуманоидных роботов по всему миру. На его долю приходится более 80% из 16 тысяч единиц, действующих во всех странах в 2025 году. Ну, в общем, я скажу, что я вот смотрел на портрет, скажем так, этого робота, такие, знаете, сплошные железки. И хотя бегущий робот выглядит красиво, эксперты отмечают, что показанные на марафоне навыки не помогут широкому внедрению гуманоидных роботов в промышленности, где решающее значение имеют ловкость рук, восприятие окружающего мира. И в настоящее время гуманоидные модели в основном используются исследовательскими учреждениями для танцевальных представлений в качестве, так сказать, интерактивных гидов в сфере услуг. Хотя некоторые роботы могут пробежать в полумарафоне, в общем-то, за хорошее время, от широкого внедрения в быту или промышленности их отделяет как минимум еще несколько лет. Ну, несколько лет, через несколько лет роботы по всем параметрам будут, так сказать, будут еще больше впереди. Так что, в общем-то, в принципе, мне кажется, что эта информация, то есть это событие, так что роботы тоже теперь полюбят скоро марафон. По крайней мере, марафон не бегает, но полмарафона уже пробежали. Ну, а что касается людей, то, ну, многие, наверное, задаются вопросом, а зачем люди бегают марафон? Это же очень много, все 42 километра пробежать, да? Это очень много. Еще недавно, сравнительно недавно, да, несколько десятков лет назад, когда люди видели, во многих странах люди видели бегунов на дорогах, они смеялись и говорили, вот бежит человек бегом к инфаркту и так далее, и так далее. Сейчас уже так не говорят, и сейчас, мне кажется, большинство людей уважают бегунов. я об этом говорил, но еще хочу сосредоточить внимание, а зачем люди бегут в марафон? Что заставляет людей бегать на длинные и сверхдлинные дистанции? Что движет человеком, которому на протяжении нескольких часов приходится терпеть боль, смертельную усталость, а порой отчаяние? Да, потому что это только избранные бегают 2 часа, а большинство марафонцев бегают значительно больше времени тратят на эту дистанцию. Так что, в общем-то, в принципе, ответ на это такой. Ответ на этот вопрос такой, что в последнее время, то есть не вчера, не позавчера, а вот за последние десятилетия, все больше человек стало принимать участие в марафонах. В первом спортивном марафоне на Олимпиаде в Афинах в 1896 году, то есть исторически не так далеко от нас, участвовало всего 17 бегунов. Победитель тогда преодолел 42 километра, то есть он не 42, а 40 километров, это сейчас считается марафон 42 километра, за 2 часа 58 минут 50 секунд. Сегодня этот результат, в общем, тоже кажется весьма приличным, почти на час хуже, чем у самых быстрых марафонцев современности. Кроме того, сейчас мы гораздо больше понимаем о феномене бега на длинной дистанции с научной точки зрения, от влияния на здоровье до, скажем так, психологической мотивации. И подавляющее большинство бегунов не рассчитывает на олимпийские медали или, еще за победу в марафоне. В обычных соревнованиях обычно даются неплохие денежки, но подавляющее большинство бегунов не рассчитывает на медали и на то, что их имя будет увековечено в книгах по спортивной истории. При этом одни только тренировки отнимают массу времени, энергии и сил. А сам забег мучителен даже для чемпионов. И несмотря на все это, число участников марафонских забегов, например, в Соединенных Штатах Америки, выросло с 1980 года на 260 почти процентов. Количество заявок на участие в марафонах растет с каждым годом и так далее. И я говорю, если в первом марафоне приняло участие всего лишь 17 человек, то сейчас в некоторых марафонах, в одном только в марафоне, принимают участие больше 50 тысяч человек. Уважаемые радиослушатели, я продолжу эту тему и другой тоже обращусь после рекламной паузы.
1: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
7: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
8: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем? Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра. 718-303-90-90.
9: Дэвидсон Радио.
10: Американское радио на русском языке.
9: Дэвидсон Радио.
0: Итак, после рекламной паузы продолжаю нашу программу. Уважаемые радиослушатели, в эфире передача «Плюс один» Михаила Базукашвили. И, как я часто говорю, даже если хотя бы один радиослушатель, недавно у меня передача называется «Плюс один», не то чтобы согласиться со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И вот я... Уважаемые радиослушатели, говорил на тему, говорил и буду говорить на другую тему, которую я тоже часто затрагиваю, о книгах. А пока скажу, что натолкнуло меня на эту тему, то два сообщения на прошлой неделе. Первое о том, что впервые в Лондоне на лондонском марафоне победитель выбежал из 2 часов, впервые в истории из 2 часов на марафоне. И второе, что меня очень удивило, что в Китае установлен, так сказать, мировой рекорд в полумарафоне, и установил его не человек, а установил его робот. Так зачем люди бегают марафон? Я вот закончил первой половине передачи словами о том, что, в общем-то, далеко не все побеждают в марафоне. Да, но в марафоне, мне кажется, это мое личное мнение, главное не победить, главное участвовать. И даже человек, который занимает там, я не знаю, 10-тысячное место, или 20-тысячное место, или 30-тысячное место, все равно я считаю, что этот человек победитель, потому что он бросил вызов, так сказать, сложным сторонам жизни. Вот. И это надо всячески приветствовать. В марафоне нет побежденных, в марафоне только победители. Несмотря на то, что до сих пор марафон является опасным видом спорта. Опасным видом спорта, потому что, к сожалению, иногда и во время марафона, и после марафона люди уходят из жизни. Так почему люди бегают в марафон? Наверное, наиболее очевидные причины того, почему люди, так сказать, марафонцами становятся, это положительное влияние бега на физическое и психическое здоровье. Марафон – это не только физическое здоровье. Марафон – это и физическое здоровье. И я абсолютно лично уверен в том, что тот человек хотя бы один раз пробежал марафон, он, так сказать, психически чувствует себя очень-очень большие силы. И чувство уверенности ему прибавляется. Конечно, некоторых людей беспокоит, не причинят ли их организму вреда суровые тренировки и выматывающие соревнования, особенно если ты, ну, не совсем хорошо подготовлен. Но, похоже, плюсы для здоровья людей перевешивают риски, когда подготовка ведется по правилам. А потеря лишнего веса и поддержание порядка сердечно-сосудистой системы хорошо известно. Однако исследования постоянно раскрывают все новые и новые плюсы бега на длинные дистанции. Например, марафонцы благодаря марафону имеют очень многие преимущества. Марафоны сокращают возраст наших артерий. Кроме того, похоже, улучшают когнитивные функции мозгов наших, здоровье глаз. Это недавно были такие проведены исследования. Оказывается, марафон здоровье глаз тоже улучшает. Я об этом раньше не знал. И, например, что касается психологической модификации, и тут каждый бегун даст вам свой собственный ответ. Вот, например, Мэтт Хафф, житель Нью-Йорка, автор двух книг о марафоне и марафонцах, он бежал много марафонов, не только в Америке, но и в других странах, говорит, что его страсть к бегу напрямую связана с тем, что я, как он сказал, фанат отсроченного удовлетворения. При пересечении финишной черты я испытываю чувство завершенности процесса, чувство достижения. Это заставляет меня вновь и вновь возвращаться на дистанцию, рассказывает он. В других видах спорта вы такого не испытаете. В целом, количество времени и степень усилий, вложенных в марафонских забег, несравнимы ни с футбольным матчем, ни с партией в теннис. И тут единственный вопрос, умеешь ли ты заставить себя пройти через, как многим кажется, через этот ад. Для других марафонцев преодоление собственных физических границ – только часть привлекательности бега на длинную дистанцию. Том Эллер, родившийся глухим, он марафонец из Германии, на его счету уже много марафонов, и берлинский он пробежал за 2 часа 47 минут, что сделало его самым быстрым неслышащим марафонцем Германии. В общем-то, Эллер, который преподает у тех, кто, в общем, имеет большие проблемы со слухом, он преподает у неслышащих и слепых учеников, говорит: «Бегая марафоны по всему миру, я бросил вызов собственной жизни, осложненной барьерами в коммуникации с другими людьми. И сделал это для того, чтобы показать всем, даже люди с ограниченными физическими возможностями могут достигнуть многого. Для моих глухих ребятишек я стал образцом для их поддержания». В общем-то, Кайли Беннет, преподаватель из Гарвардского университета, говорил, что марафоны помогают преодолевать и разные психические заболевания. В моей жизни бывали периоды, когда я чувствовал себя слишком плохо для любой физической активности. Поэтому каждый раз, когда я пересекаю линию финиша, я чувствую огромную благодарность за то, что мне это удалось сделать. Но в основном Беннет бегает потому, что это позволяет ему открывать культуру и узнавать людей из других стран. Так я исследую мир. Я твердо верю в то, что один из лучших способов узнать новый город – пробежать в нем марафон. Я вполне с этим согласен. Одно дело там, бегать по какому-нибудь, ходить по какому-нибудь городу просто так, а другое дело, когда бегать, например. По тому же Парижу, когда бежишь 42 километра, совсем другие впечатления у тебя и так далее. В общем, я просто вам хочу сказать, что, уважаемые радиослушатели, что очень много разных, знаете, разных сведений о том, как марафон полезен для жизни. Мотивация у марафонцев разного пола может отличаться. В общем, женщины, как в одном исследовании говорится, женщины-марафонцы более чем мужчины мотивированы стремлением сбросить вес, испытать чувство, так сказать, принадлежности, преодолеть психические проблемы, найти смысл жизни и повысить самооценку. Но менее чем мужчины, они увлекаются соревновательностью. Ну, такое мнение, я не совсем с ним согласен. Мне кажется, у мужчин и женщин здесь одинаковые цели, и соревновательные, и, в общем-то, нельзя недооценивать. Так что, в общем-то, в принципе, пьяные люди бегают, ну, я не имею в виду не пьяные в буквальном смысле этого слова, а пьяные от бега люди бегают, потому что эндорфины вырабатываются, гормоны такие, эндорфины, которые, в общем-то, повышают, так сказать, эмоциональную отдачу человека. Так что, в общем, разные вещи есть. Еще вот недавно я прочитал, и, честно говоря, позавидовал очень этому человеку, ливерпулец такой, Энди Гленн, который пробежал 176 марафонов в 42 разных странах. И его цель – 200 марафонов в 50 различных странах. И так далее, и так далее. Его... Он как-то сказал, что меня часто спрашивают, легче ли мне стало бегать марафон после всех моих забегов. Ответ простой – нет. Последние 6 миль каждый раз такие же мучения у меня, как я испытывал, когда бежал первые марафоны и так далее. Я как-то высказывал такую глупую мысль, что марафон – это не 42 километра, а марафон – это 35 километров, потому что 35 километров может каждый пробежать. А вот последние 7 километров бежать очень-очень трудно. Так что, в общем, разные точки зрения. И еще раз я задумался над тем, я не знаю, уважаемые радиослушатели, что со мной происходит. Я иногда задумываюсь над вопросами, которые, ну, многим могут показаться нелогичными. Но тем не менее, уважаемые радиослушатели, тем не менее. Вы все читали, все вы знаете, прекрасно вы все знаете, что марафон... То есть не марафон, а спортивные, марафон в том числе, спортивные занятия – это прекрасно для жизни. Что бег, ходьба, такая быстрая ходьба, плавание, теннис, ну, я могу назвать еще много видов разных спорта, все они помогают нам, скажем так, улучшить свое здоровье. И все они прибавляют годы к нашей жизни, что люди, которые не занимаются спортом, что эти люди очень-очень многое теряют в своей жизни. И теряют не только удовольствие, так сказать, эмоциональное, но они теряют и годы своей жизни. И вот этого я не могу понять, уважаемые радиослушатели, потому что я много на этот счет читаю, что вот бег прибавляет там... Недавно я читал, что там теннис прибавляет 10 лет жизни к человеку, там бег много прибавляет, плавание много прибавляет. И вот это я не могу понять. Почему я не могу понять? Потому что я знаю биографии очень многих больших бегунов, и я не могу понять, что с ними происходит. И очень больших, не только бегунов, и пловцов, в том числе и знаменитого Тарзана Вейсмюллера и прочее. И не могу понять, что с ними происходило и происходит. Потому что я, может быть, ошибаюсь, но из того, что я читал, практически не, ну, может быть, одно там, два исключения есть, ни один из больших бегунов, ну, я имею в виду, выдающихся бегунов, не доживал до 90 лет. Тот же самый Эмиль Затопик, да? Самый, как я говорил, самый медальный бегун, да, всех времен и народов, 5-10 и марафон, 3 золотых медали на одной Олимпиаде взял, он жил всего лишь 80 лет. То есть, простите, до 80 лет он не дожил. До 80 лет он не дожил. Хотя, повторяю, самый выдающийся бегун. Кстати, с Эмилем Затопеком связана и другая история, о которой, мне кажется, вряд ли когда-нибудь будет в истории человечества. На Олимпийских играх, когда ему вручали олимпийскую медаль за один из видов бега, в котором он победил, через полчаса золотую медаль, вручали его жене, которая победила в метании диска. Знаете, чтобы за полчаса на одних Олимпийских играх золотые медали занимали муж и жена, я думаю, это такая феноменальная штука, которая вряд ли повторится. И никто из марафонцев, повторяю, не жил, в общем, значительно больше 80 лет, и не доживал, практически никто не доживал до 90 лет. Я лично знал марафонца, олимпийского чемпиона, Владимир Коц был такой знаменитый бегун, я лично с ним общался, очень хороший был, замечательный человек, он победил на 5 и 10 километров в марафоне на одних Олимпийских играх. Так вот, Владимир Коц не дожил до 50 лет. И многие-многие марафонцы, и многие-многие люди, которые занимаются спортом, в общем-то, живут, ну, меньше, чем другие люди. Я знаю таких людей, и, может быть, некоторые из вас тоже знают таких людей, которые никогда в жизни не занимались спортом, которые, скажем так, значительную часть времени проводили у телевизора или на кровати и так далее, и так далее. И многие из них жили больше 90 лет, хотя никогда о спорте они не помышляли. И как это понять? Как это понять? Я не знаю. Вот, хотя врачи, которые гораздо больше меня смыслят, но тем не менее эти врачи утверждают, что заниматься спортом полезно. Но как понять вот то, о чем я иногда задумываюсь? Как понять, что действительно многие выдающиеся спортсмены и не мечтают о том возрасте, о котором мечтают, которого достигают люди, которые никакого отношения к спорту не имели. Самое, когда у Черчилля спрашивали, самое, по-моему, остроумное выражение принадлежит ему. Когда его спросили, в чем секрет его долголетия, то Черчилль жил больше 90 лет, вы знаете. Когда его спросили, в чем секрет его долголетия, он сказал, что своим здоровьем я обязан спорту. Я им никогда не занимался. С одной стороны, это звучит как юмор, а может быть, с другой стороны, это и, ну, как вам сказать, может быть, это и правда, уважаемые радиослушатели. Так что, в общем, вот такие мысли у меня связаны с тем сообщением, с теми сообщениями, не одним, а с несколькими сообщениями, которые были на прошлой неделе. И другие сообщения, которые вызвали, так сказать, у меня некоторые вопросы, были связаны с некоторыми опросами общественного мнения. И опросы общественного мнения разные, и они связаны с книгами, эти опросы общественного мнения. И я очень, знаете, очень удивился, некоторые у меня вопросы возникли, когда с этими опросами общественного мнения и опросами профессиональными я сталкивался. Ну, я говорил уже, что популярны очень многие книги. Я не могу понять их популярность сейчас, уважаемые радиослушатели. Я как-то, знаете, у меня был такой психоз какое-то время назад, и я бестселлеры покупал, прямо как объявляли, как объявлялись какие-то бестселлеры, я их покупал и часто читал, думаю, что у меня с мозгами происходит, почему эти бестселлеры не производят на меня никакого, скажем так, впечатления, да, впечатления никакого не производят. И теперь я лично убеждаюсь, и советовать вам не буду, вы сами лучше знаете свою жизнь, но когда какую-то книгу объявляют бестселлером, подождите один год, и если она бестселлером останется через год, только в таком случае их покупайте. Повторяю, это не мой совет, это я так поступаю. Так вот, не опросы общественного мнения больше заинтересовали, а меня заинтересовали опросы писателей. В Америке прошли опросы писателей, ведущих писателей, которые определили величайшие литературные произведения за последние 200 лет. И назвали, кроме того, самых великих писателей за все времена. И когда я смотрел это, я думал о том, что какой я был счастливый человек, что я раньше эти опросы не читал. Как хорошо и даже замечательно, что я прочитал эти опросы сейчас только, недавно, сравнительно, а не много лет назад, иначе я бы на эти опросы ориентировался. И сколько бы упустил. Ведь такого рода списки и рейтинги составляются литературной элитой для того, чтобы определить самое ценное и дать простым смертным ориентиры в этом безбрежном книжном море. Большинству публики в наше время, дай силы, оторвавшись от телевизора и интернета, прочитать хотя бы тот набор хорошего и среднего, что есть в этих опросах, в этих списках. Все прочитать невозможно. Время и обстоятельства заставляют нас сделать выбор. И если бы я выбор делал по этим опросам, которые я вот недавно читал, то из книг авторов предыдущих веков я бы не прочитал Гомера и Рабле, Данте и Боккаччо, Гёте и Бальзака, Гюго и Стендаля, Мопассана и Доде. Я бы понятия не имел, что существовали Робинзон, Крузо и Галивер. Я бы понятия не имел, что существовали Атос, Портос и Арамис и Д'Артаньян. Я бы понятия не имел, что существовал Шерлок Холмс. Из книг 20 века лучшие литературные авторитеты считают Лолиту. Лолиту я читал, и без их рекомендаций я читал Набокова. И я думаю, что, в общем-то, Набоков замечательный, конечно, писатель. Но в 20 веке, уважаемые радиослушатели, ведь было ведь и других, множество других замечательных писателей. А Набоков стоит на первом месте. Много было замечательных писателей в 20 веке. Вот. И я бы не сказал, что именно Набоков, кстати, он в списке величайших писателей всех времен стоит на четвертом месте. На первых местах стоят Толстой и Шекспир, что я считаю вполне справедливо. Вот. На третьем Джеймс Джойс, а на четвертом Владимир Набоков. Я тоже, в общем-то, у меня своя точка зрения. Я повторяю, Набоков прекрасный писатель. Но когда я не вижу в этом списке 10 величайших писателей всех времен, когда я не вижу в этом списке Сервантеса, когда я не вижу в этом списке Гюго, когда я не вижу в этом списке Дюма, и когда я не вижу в этом списке еще много других замечательных писателей, то я, в общем-то, этому удивляюсь. Ну, например, там есть, в этом списке всех величайших писателей всех и времен и народов есть, скажем, там, Джейн Остин. Наверное, далеко не все любители литературы слышали имя Эммы Вудхаус, героини этого романа. Молодой, богатой женщине делать нечего, и чтобы чем-то занять свою жизнь, она пытается устроить жизнь других людей, выступает в роли свахи, попадает в разные смешные, не очень смешные ситуации и так далее. Когда Джейн Остин, в общем-то, конечно, она талантливая писательница, упаси Боже, ничего я про нее не скажу такого. Талантливая писательница. В общем, но когда за 2 года до смерти ничтожным тиражом была опубликована и так не была распродана при ее жизни ее книга, писательница очень огорчалась. Повторяю, она хорошая писательница, но опять-таки ведь все познается в сравнении. И полагаю, что если в любой стране, попав в общество людей, читающих книги, вы спросите об Эмме Вудхаус, то знающих ее будет значительно несравненно меньше, чем тех, кто назовет вам имена многих других персонажей классики. Фауст, Жан Вальжан, Гобсек, Жюль Сорель, опять-таки Атос, Портос, Арамис, вместе с Д'Артаньяном, капитан Немо, Паганелли и другие, другие. Дон Кихот, понимаете, Джейн Остин опередила Сервантеса. Это тоже я не могу понять. И как это так, как это получается? Я повторяю, что когда я не могу понять, это не значит, что я вот называю Джейн Остин, скажем там, не заслуживающая этому. Хорошая писательница. Но вообще в этом списке не находится Сервантес, скажем, там, Гюго и так далее, а находится Джейн Остин. Это мое личное мнение, может быть, я очень широко ошибаюсь, но мне кажется, что это не совсем справедливо. И мне кажется, что все это, я о книгах еще буду говорить, есть некоторые мысли, которые связаны, скажем так, с сегодняшним днем, но мне кажется, что в наше время, в общем-то, в принципе, книги, многие книги теряют уже свое значение, классиков меньше читают, и меньше читают уже бумажные книги, а мне кажется, я об этом говорил и еще буду говорить более подробно. Мне кажется, именно бумажные книги западают в наше сердце, потому что, в общем-то, вы, наверное, многие любили книги, когда держали их в руках. Они были для вас не только интересным текстом, но и любимой игрушкой, на которую можно смотреть во время других занятий и ждать новой встречи с этой игрушкой. Можно повертеть в руках любимую книгу, положить в школьный портфель, похвастать перед друзьями. Вот, мол, какое сокровище у меня есть. Да, электронные книжки тоже такие, но я повторяю то, что уже говорил. Льва Толстого, там «Войну и мир» в электронной книжке вы вряд ли сможете прочитать, или там «Отверженные Гюго» и так далее, и так далее. Так что многое очень меняется в наше время. И вот эта передача моя со многими, может быть, мыслями, которые вам покажутся сомнительными, в общем-то, намек на то, что могут быть разные точки зрения на то, что происходит. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, хоть я и говорил о том, что, ну, это, по моему мнению, спорт не всегда приносит долголетие и так далее, все же я считаю, что заниматься спортом полезно очень. И, может быть, не только для здоровья, хотя не всегда прибавляет, по-видимому, спорт здоровья, но просто для радости жизни. Больше вам радости от жизни. Это была передача Михаила Бускашвили «Плюс один». Всего хорошего, уважаемые радиослушатели, и до новых встреч в эфире.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь – «Дэвидсон Амбуланс Ассист». 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на «Дэвидсон Радио».
5: Йорки 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
6: Новости на
5: «Дэвидсон Радио».
6: Информация к этому часу.
7: В студии Наталья Быстрицкая. Зендея и Мэрил Стрип пропустят сегодняшний Мэтт-гала на фоне того, что мероприятие в этом году спонсирует владелец Амазон Джефф Безос и его жена Лорен Санчес. Стрип отказалась от роли сопредседателя именно из-за них. Хотя ее участие в мероприятии выглядело бы как никогда уместно, ведь она сыграла в вышедшем на днях фильме «Дьявол носит Прада 2» роль Миранды Присли, персонажа, вдохновленного главредом «Воук» Анны Винтур. Что касается Зендеи, то она пропустит церемонию, чтобы отдохнуть после двух своих пресс-туров, посвященных фильму «Вот эта драма» и сериалу «Эйфория». При этом ранее актриса уже косвенно выражала свое отношение к Безосу и Санчес, дистанцируясь от своей коллеги Сидни Суини. В этом году дресс-код Мэтт-гала «Костюмированное искусство». Сопредседателями мероприятия, которые также выступят в качестве почетных ведущих благотворительного вечера, стали Бейонсе, Николь Кидман и Винус Уильямс. В состав оргкомитета гала-вечера, сопредседателями которого являются Энтони Вакарелло и Зои Кравец, вошли Сабрина Карпентер, Дожа Кэт, балерина Мисти Коупленд, создательница сериала «Girls» Лина Данэм, Сэм Смит и Таяна Тейлор. Ранее стало известно, что мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани принципиально пропустит бал по политическим мотивам, а Меган Маркл и принца Гарри и вовсе не пригласили.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы,
13: тараканы. Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.

0: добрый, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня понедельник, в первой части программы, как обычно по понедельникам, в эфире Александр Кан, наш корреспондент из Лондона. Во второй части программы у нас замена — Евгений Кушнер, наш израильский корреспондент, вместо израильского же корреспондента Александра Майстрового, который обычно выходит в эфир с понедельника по четверг. Во второй части программы сегодня Евгений Кушнер. На связи наш корреспондент из Лондона Александр Кан. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий.
0: Ну что, давайте начнем с иранской темы. Трамп заявил, что получил мирные новые предложения от Ирана, рассматривает их, при этом выразил сомнения в их перспективах. Он также оставил возможность, открытой возможность будущих ударов по Ирану. Ну и сегодняшние сообщения говорят о том, что он заявил, он написал об этом в своей сети Truth Social, что он будет освобождать Ормузский пролив для прохода кораблей, которые, что называется, застоялись, которые там неделями находятся, не имея возможности пройти этот пролив. А иранцы сегодня, опять-таки сообщение утром, говорят о том, что они обстреляли при этом два корабля. Наш CENTCOM, это командование вооруженных сил США, сообщает, что никаких обстрелов не было. Ну, опять-таки, кому верить, это мы в который уже раз задаемся этим вопросом и не знаем на него ответ. Иранцам я однозначно не верю. Давайте с этого начнем. Итак, как это все вы комментируете, как это все трактует Великобритания?
1: Ну, я, во-первых, хотел бы, наверное, чуть-чуть подправить то, что вы сказали. Американские военные не говорят о том, что обстрела не было. Они говорят о том, что ни один корабль...
0: Не попали.
1: Да, не был поражен. Угу. Это все-таки, согласимся, не одно и то же. Да?
0: Да.
1: То есть, видимо, иранцы как-то обстреляли, но обстреляли неудачно. Ну, это уже в общем контексте...
0: Или не хотели попасть,
1: да. Хотя, если не хотели, то зачем обстреливать?
0: Для того, чтобы так вывести свои угрозы на новый уровень.
1: Ну, хорошо.
0: Показать серьезность намерений, как в таких случаях говорят.
1: Допустим, будет.
0: Может быть и так,
1: можем предположить такое. Это вполне, наверное, действительно. Поражать, может быть, действительно не хотели, потому что совершенно очевидно, что если бы они поразили бы американский военный корабль, то ответ со стороны Соединенных Штатов был бы значительно более серьезным. Да? То есть, так что, в общем-то, я вполне допускаю, что ваша версия может иметь место, что, может быть, и действительно не хотели, хотели просто дать такой символический, что ли, жест. Вот. Ну, во всяком случае, вот это вот заявление Дональда Трампа сегодняшнее о том, что США начнут уже прямо с сегодняшнего дня прилагать усилия, чтобы безопасно вывести через Ормузский пролив суда, застрявшие в Персидском заливе. Это важное сообщение и важная акция. Значит, Трамп назвал эту операцию гуманитарным жертвом.

просьбу, с которой обратились к Соединенным Штатам страны со всего мира, так он сказал, с просьбой помочь освободить их суда, застрявшие в Ормузском проливе. Мы сообщили этим странам, что безопасно выведем их суда из закрытых водных путей, написал Трамп. Перемещение, продолжаю его цитату, перемещение судов призвано лишь освободить людей, компании и страны, которые абсолютно ничего плохого не сделали, они стали жертвами обстоятельств. На многие из этих стран, из этих судов заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для поддержания санитарных условий. Вот, значит, на самом деле инициатива вполне благородная и очень даже достойная. Если действительно американскому военно-морским силам, американскому военно-морскому флоту удастся осуществить эту акцию и удастся вывести застрявшие в Ормузском, в Персидском заливе корабли из разных стран мира через Ормузский пролив, то таким образом, в общем-то, будет снята страшная проблема, которая сопровождает сейчас все это противостояние между Соединенными Штатами и Ираном, и которая как раз привела к самым катастрофическим, на самом деле, последствиям для мировой экономики. 20% мировых запасов нефти, которые проходили через Ормузский пролив, сейчас они заблокированы, но и это привело, о чем мы уже с вами неоднократно говорили, к очень резкому росту цен на нефть и к угрозе, в общем-то, очень серьезных последствий экономических, да и гуманитарных. Там для некоторых стран это и гуманитарные последствия, там, скажем, странам Африки, прекращение или резкое снижение поставок нефти приведет к проблемам с удобрениями, проблемы с удобрением несут, влекут за собой проблемы с продовольствием, ну и так далее. Здесь все очень и очень серьезно. Поэтому, если, конечно, эта операция окажется успешной, а мы можем надеяться и должны, очевидно, надеяться, что она окажется успешной, то это будет, в общем-то, вполне успешное решение этой страшной и очень серьезной проблемы. Другое дело, в какой степени Иран будет вот так как бы просто смотреть на эти действия Соединенных Штатов, потому что совершенно очевидно, что таким образом Соединенные Штаты лишают Иран его важнейшего и самого эффективного, как показали последние месяцы, оружия в борьбе с Соединенными Штатами. Будет ли этот нанесенный сегодня удар реальный или такой показной, демонстративный, единственным, или же Иран в ответ на это будет наносить и другие удары по, совершенно очевидно, наверное, скорее всего, удары по транспортным судам других стран, которые заблокированы на сегодняшний день в Персидском заливе. Вряд ли Иран будет наносить по ним удары, но вполне может наносить удары по американским военным кораблям, что, как я уже сказал, лишь еще больше обострит ситуацию, вызовет, по всей очевидности, новый всплеск эскалации в Персидском заливе, вообще в этой ситуации. Ну, кстати, вот говоря о ударах по танкерам, да, по транспортным судам, вчера поздно вечером британская организация по обеспечению безопасности морских перевозок сообщила, что танкер в Ормузском проливе был поражен неизвестным снарядом, добавив, что экипаж находится
в безопасности. Ну, а иранский высокопоставленный чиновник сообщил, что Тегеран будет рассматривать любую попытку США вмешаться в ситуацию.

0: в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня. Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента Эбрахим Азизи заявил следующее, я цитирую: «Любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение перемирия». Иранские власти заявление США пока, заявление Трампа, точнее, об участии США в проводке застрявших в Ормузском проливе судов не комментировали. Ну, что касается цен на нефть, которые, собственно говоря, по всей видимости, являются важнейшей, снижение цен на нефть является важнейшей целью вот этой акции, этой операции «Свобода», проект «Свобода» Соединенных Штатов, то здесь они по-прежнему, значит, ну как бы так, они колеблются, скачут. После того, как Трамп объявил о начале операции по выводу судов, цены снижаются. Однако отсутствие мирного соглашения между США и Ираном и сообщение об иранском ударе, они, конечно же, вновь возвращают или приводят к тому, что цены на нефть растут. Так что здесь, в общем-то, ситуация пока... Ну, тем более, что, собственно, если сообщение... Если пост этот трамповский был опубликован сегодня утром, да, то понятно, что такая операция по выводу, она не может происходить мгновенно, для нее требуется какое-то серьезное время, серьезная подготовка, и на время, и на ее подготовку, и на ее осуществление. Так что пока мы находимся лишь на самом, что ли, первом этапе, чисто декларативном этапе этой операции. Надежды, повторяю еще раз, на нее есть, и надежды серьезные, но как это будет реализовываться, покажут, видимо, ближайшие дни. Так что нам с вами нужно будет просто внимательнейшим образом следить за развитием событий.
1: Ну, похоже, что они не будут развиваться по оптимистическому сценарию, так, судя по заявлениям, по действиям, как вы считаете?
0: Да, боюсь, что, конечно, нет. Иран вряд ли будет так уж, знаете, сквозь розовые очки смотреть на то, что делают Соединенные Штаты, лишая Иран его важнейшего, как я уже сказал, важнейшего оружия, важнейшего рычага воздействия на всю ситуацию. А этот важнейший рычаг – Ормузский пролив. Так что оптимизма здесь действительно у нас с вами вряд ли может быть много.
1: Соединенные Штаты планируют вывести 5000 военнослужащих из Германии. Но все это происходит на фоне ссоры между президентом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Там ссора по поводу войны с Ираном. Трамп также заявил, что вероятно, как он ответил журналистам на соответствующий вопрос, рассмотрит вывод войск из Италии и Испании, поскольку они, по мнению Трампа, не помогали Соединенным Штатам в военной кампании против Ирана. Ну, понятно, что решение Соединенных Штатов вызвало большую обеспокоенность в Европе. Уже и премьер-министр Польши Дональд Туз заявил, что все это ставит НАТО под угрозу дезинтеграции. Вам слово, вы находитесь в Европе. В общем-то, тема, которую мы уже не в первый раз обсуждаем, и здесь ситуация явно накаляется.
0: Ситуация накаляется, ситуация не нова. Вот, так сказать, вот это, как бы помягче выразиться, негативное отношение Дональда Трампа к НАТО и вообще к военному присутствию Соединенных Штатов в Европе, оно уже очевидно на протяжении достаточно длительного времени, и во время его первого президентского срока он высказывался достаточно резко по отношению к европейским странам. Ну, тогда главным поводом для недовольства американского президента было недостаточное финансирование военных программ со стороны европейских государств.
1: То есть, Александр, когда мы говорим о вот таком негативном отношении Трампа, оно обосновано. Вот в чем все дело. На самом деле, просто Европа, она надеется на Соединенные Штаты, которые в случае чего прикроют Европу как зонтиком своими вооруженными силами. А сами европейцы, ну это мы видим по тому, что происходит последние более чем 4 года. Война в Украине, она показала, насколько в Европе не готовы не только к помощи Украины, но и Украине, но и к тому, чтобы обезопасить свои собственные народы. Как-то защитить себя в случае потенциального удара. Мы это наблюдаем, и я постоянно об этом говорю в последнее время. Буквально месяц назад, наконец, поступило заявление о том, что европейские страны, члены Североатлантического альянса, они достигли 2% от своего ВВП. Вы совершенно верно говорите. Трамп об этом говорит с 2016 года. Наконец, 2%. Сейчас поставлен вопрос ребром. До 5% нужно довести вклад каждой страны от своего ВВП в общий кошелек натовский. Иначе Соединенные Штаты все берут на себя. Но у нас и так хватает проблем. Мы говорим о том, что если вы партнеры, то партнеры должны быть более-менее равноценные. А то, что произошло уже с Ираном, когда тот же самый Мерц, Борис Писториус, министр обороны Германии, они говорят, это не наша война, война в Иране. Ну, я еще раз хочу повторить, а чего они ожидали от Трампа? Ну, он тогда скажет, так и война в Украине не наша война, это центр Европы, а мы находимся через Атлантику, мы далеко. Такой разговор, он ни к чему хорошему для европейцев прежде всего не приведет. Где здесь дипломатия, где здесь просто такая нормальная логика, разум? Вот я удивляюсь этому, честно я вам говорю.
0: Ну, смотрите, во-первых, что касается расходов на оборону, вы говорите, что только сейчас достигли 2%. Вот, в частности, та же самая Германия.
1: Но это в среднем, Александр. Это в среднем. Последняя страна подтянулась наконец, кто там, я не знаю, Испания, наверное. Вот, и 2% выделили.
0: 3,1% военные общие расходы на оборону от общего внутреннего валового продукта. Так что, в общем, это уже далеко не 2%. И расходы на оборону растут и в Германии, и в других странах Европы. Испания, возможно, остается в стороне, ее премьер-министр занимает достаточно резкую в этом смысле позицию. И так что в том, что касается Испании, то раздражение Трампа мне здесь совершенно понятно. Насчет Германии нет. Теперь, что касается помощи или не помощи европейских государств в той операции, которую Соединенные Штаты ведут сейчас против Ирана. Здесь позиция Европы примерно такова. Соединенные Штаты вступили в эту войну, не консультируясь со своими европейскими союзниками. И поэтому они и говорят, что это война не наша война. Ваша параллель с
1: Я вам должен сказать, что Россия тоже ни с кем не консультировалась, когда она напала на Украину.
0: Да, Россия, безусловно, ни с кем не консультировалась. Да. Но
1: это, это точно так же Россия не наша война.
0: Геннадий, Россия напала на Украину, а не страны Европы напали на Украину. Так что здесь страны Европы вместе с Соединенными Штатами, причем Соединенные Штаты с самого начала, конечно, играли важнейшую роль в помощи Украине, они защищают Украину от агрессии. Соединенные Штаты не подвергались агрессии со стороны Ирана. Да, действительно, существует опасность того, что Иран обретет ядерное оружие. Это ядерное оружие будет, конечно, колоссальной угрозой для мира, в первую очередь во всем Ближнем Востоке, в первую очередь, конечно, для Израиля, главнейшего союзника Соединенных Штатов в этом регионе, да и вообще в мире. Но, во всяком случае, пока никаких агрессивных действий со стороны Ирана по отношению к Соединенным Штатам не было. И поэтому здесь эта параллель, она не совсем работает. Европейские страны не согласны с той операцией, которую проводят Соединенные Штаты в Иране, поэтому они не считают себя обязанными поддерживать ее своими военными усилиями. Дипломатическими – да, военными, в общем-то, нет. Поэтому здесь отсюда и происходит вот это... вот это разногласие, вот этот вот кризис. Ну и действительно, Мерц высказался достаточно критически по отношению к ситуации вокруг Ирана, к действиям Соединенных Штатов. Ну, а Дональд Трамп, присущий ему вот такой вот... Ну, Мерц сказал так, что, так сказать, реагируя на то, что происходит на дипломатическом фронте между Соединенными Штатами и Ираном, он сказал, что США были унижены иранскими переговорщиками. Да, вот все эти бесконечные челночные поездки в Исламабад, Венс приехал, Венс уехал, Кушнер и Уиткоф приехали, уехали, то есть переговорщики. Переговоры идут, не идут, перемирие объявляется, потом снимается, потом опять объявляется. Вот это вот все, и никакого реального, что ли, результата этих дипломатических усилий мы не видим. Вот, собственно, это и заставило Мерца высказаться так, как он высказался. Но Трамп с присущей ему резкостью, категоричностью тут же объявил, что Мерц ужасно справляется со своей работой, имеет все проблемы всех видов, в том числе по вопросам иммиграции, энергетики. Ну и тут же заявил о том, что...
1: Нет, ну, Александр, согласитесь, но высказывание Мерца – это высказывание вот такого обывателя, да, который сидит там у подъезда и рассуждает. Все-таки канцлер Германии должен понимать, что такое иметь дело с Ираном. Канцлер Германии должен понимать, что если при Трампе не начали бы военную операцию, это все прекрасно отдают этому отчет. Через какое-то время у Ирана было бы ядерное оружие, а все остальное мы с вами уже обсуждали. Это режим фанатиков, и они готовы весь мир взорвать, потому что ожидают приход 12-го имама. Вот и все. И канцлер Германии должен это понимать. И не обязательно вести себя, как бабушки у подъезда, вот так вот рассуждая. Отсюда реакция Трампа. Я, честно говоря, удивляюсь просто. Еще у Трампа хватает терпения просто его не послать. Вот это действительно тогда был бы равноценный разговор. Потому что то, что говорит Мерц, это унижает Соединенные Штаты. Это звучит обидно для президента. Это недалекое высказывание абсолютно не дипломата. Не первого человека Германии, который является нашим Соединенных Штатов союзником. Вот о чем сегодня идет речь. Нельзя так себя вести, если вы хотите добрых отношений с союзниками. Вы в первую очередь, если вы уже не помогаете, то молчите, потому что война с Ираном – это война на истощение. Это очень серьезный противник, и если его сегодня, что называется, не пригнуть, то тогда он уничтожит нас. Неужели этого в Германии не понимают?
0: Ну да, наверное, в этом есть безусловный резон, в том, что вы говорите, да, наверное, лучше бы...
1: Но мы же все люди, в конце концов, когда они встречаются вдвоем, они же общаются на личностном уровне, то есть существуют какие-то отношения. Я с вами имею отношения, вдруг вы вот так вот публично меня выговариваете. Зачем вы это делаете? Для того, чтобы наладить со мной какие-то отношения, наоборот, вы их разрушаете. Я просто удивляюсь, я еще раз говорю, заявлением испанского премьера, заявлением Макрона, того же самого Кима Стармера. Ну как можно так вести отношения с союзником, от которого вы зависите в немалой степени? Какой-то идиотизм, вы знаете. Трудно в это поверить.
0: Да, наверное, конечно, было бы более верным.
1: Тем более, я вам добавлю, тем более, зная, кто такой Трамп. Это человек совершенно особенный. Это уникальный президент, историческая личность, бесспорно, со всеми его человеческими качествами, которые не все нравятся и не всем нравятся. У него очень немало качеств, которые, ну, наверное, не всегда приятны. Я постоянно говорил, что как президент я за него голосовал. Но как вот иметь с собой вот по жизни такого друга я бы не хотел. Опять-таки, говорят, он отличный семьянин, между прочим, и с друзьями тоже замечательный. Мы тоже о нем мало что знаем в этом плане, в личностном. Ведь его внуки, дети, они буквально его на руках носят. Какой он замечательный в семье, как он помогает. И люди, с которыми он десятилетиями работает, они говорят о нем очень хорошо. Мало того, ведь нужно, об этом достаточно просто набрать в Гугле, скольким людям он помог, скольких он вытащил из ямы, причем не из ближайшего окружения, а совершенно посторонним людям. У него ведь благотворительные фонды и так далее. Мы не знаем, но у него есть какие-то качества, которые, ну, раздражают, по меньшей мере, мягко сказано. Неужели нужно с этим человеком вот так себя вести? Я сейчас не говорю о президенте, просто на уровне человеческого общения, личностного общения. Любая встреча – это личностное общение. Встреча с Зеленским 28 февраля 2025 года, который начал поучать президента Трампа и вице-президента на глазах у всех в Белом доме. Ну как можно так себя вести? Выступает канцлер Германии, который вот эту вот ахинею несет. Зачем ты это делаешь? Для того, чтобы нанести урон своей стране? Ну в конце концов. Ну тебя Трамп, тебя выговорил. Но это же Германии будет плохо. Безответственность первых лиц государства – это страшная катастрофа сегодня.
0: Трудная ситуация, что там говорить? Коса на камень в каком-то смысле.
1: Так от вас же ничего не требовали. Если Стармер говорит, мне для того, чтобы тральщик отправить в Ормузский пролив, мне нужно беседовать на уровне кабинета. Мне нужно с кабинетом министров решать этот вопрос. Что, тяжело тральщик туда отправить? Ну, просто показать, что ты помогаешь Соединенным Штатам. Ведь ничего особенно не нужно. Ничего особенно вас не попросили. Трамп говорит, не хотите, черт с вами. Будем сами с этим со всем справляться. Чего вы добились в результате? Александр, еще одна тема. На фоне роста количества интенсивности антисемитских выступлений, откровенных терактов против евреев, премьер-министр Великобритании Ким Стармер заявил, что правительство может запретить некоторые пропалестинские демонстрации в стране. 2026 год, наконец-то, я бы сказал, запретить пропалестинские демонстрации в стране. Вот это вот буйные шествия антисемитские, ну, в общем-то, в некоторых странах уже говорят о том, что, да, и вводят законы, которые запрещают вот подобные действия.
0: Да, это вызвано, ну, то есть, как бы, всяческие акции антисемитские, они давно продолжались уже многие годы, но тут какой-то такой совершенно же невероятный всплеск.
1: Нет, ну это в шабаш просто пересходит, антисемитский.
0: Да, да, в Голдерс Грин, это такой лондонский район, в котором живет очень много евреев, там произведена была атака на какие-то еврейские объекты, 2 человека погибли. Значит, несколькими днями раньше были аналогичные какие-то нападения. В общем, вот все это привело к тому, что действительно правительство устами самого премьер-министра заявило, что оно рассматривает, вот пока рассматривает возможность того, что пропалестинские демонстрации будут в стране запрещены. Когда вы слышите вот такие высказывания, глобализовать интифаду от реки до моря, это совершенно очевидно, что наши действия в ответ должны быть гораздо более жесткими, заявил Стармер. И он сказал, что он поддержит действия полиции и будет поручать руководителям полиции действовать по приостановке вот таких вот наиболее радикальных пропалестинских акций. А глава полиции лондонской назвал вот эти последние вспышки, эти последние акты насилия по отношению к евреям опасными и тревожными террористическими актами. И заявил, что полиция будет предпринимать все усилия для того, чтобы это предотвратить. Но и, соответственно, в Британии растет такое опасение в рядах еврейской общины, растет эмиграция в Израиль. Ну и, конечно, это все очень-очень тревожно. И поэтому заявление Стармера очень, ну, такое, как бы, своевременное, и оно приветствуется.
1: Ну, своевременное любое заявление по этому поводу, оно, конечно, в 26-м году запоздалое, пусть будет своевременное. Главное, что оно есть.
0: Да.
1: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в первой части программы подошло к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: До свидания.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи. Мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
8: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: На связи Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Что-то у вас с Зумом. У нас ни у кого из других корреспондентов нет такой проблемы. Опять мы с вами выходим по телефону.
1: Да, вы знаете, я сейчас вот выходил в Zoom, как-то вроде было все нормально, но что-то там такое непонятное случилось. Буду проверять, не знаю.
0: А можно проверить это до пятницы? Можно до пятницы проверить, чтобы у нас с вами не было этих проблем? Потому что мы вас когда не видим в Zoom, мы не знаем, дозвонимся мы до вас или нет. А у нас впереди полчаса эфира.
1: Да, безусловно, я постараюсь это все сделать. Я уже сегодня старался.
0: Поскольку это повторяется, это ситуация очень-очень хорошая. Давайте начнем. Итак, еще раз приветствую вас. Из-за напряженной ситуации в сфере безопасности на севере Израиля мероприятие с зажжением костров, праздник Лаг-Баомер, он как раз проходит сегодня на горе Мирон. Эти мероприятия будут проходить в ограниченном формате. Немножко о самом празднике и что сейчас происходит.
1: Да, вы знаете, это один из таких самых, я бы сказал, загадочных праздников еврейского календаря. В общем, на самом деле толком не очень даже немногие, скажем так, понимают, в чем суть этого праздника. Но считается, что вот это отмечается, так сказать, чудесное выздоровление после массовой смерти учеников рабби Шимона бар Йохая. Ну, это еще, так сказать, древние, достаточно древние времена. Вот в честь чудесного выздоровления, скажем так, после какой-то эпидемии, видимо, вот зажигают костры, так заведено, такая традиция этого праздника. Он такой действительно очень загадочный, как-то связанный с кабалой, с какими-то тайнами иудейскими. Я не буду, так сказать, вдаваться в подробности, тем более, что я и сам не очень-то их знаю. Но, тем не менее, в общем, праздник такой интересный. И вот отмечают между праздником Песах и праздником Шавуот. Он не является таким, ну, то, что называется йом-тов. То есть люди ездят, зажигают костры, курят, ну, короче говоря, слушают музыку. Короче говоря, он не является таким, так сказать, как бы запретным, что ли, когда все запрещено. Тем не менее, он сопряжен с массовыми собраниями, с массовыми гуляниями, и обычно они происходят на горе Мирон, которая находится на севере страны. Вот Лаг-Баомер, как правило, отмечают там. То есть его отмечают по всей стране, конечно, и в Иерусалиме, и в Тель-Авиве, и где угодно, но на горе Мирон собирается особенно большое число людей. Гора Мирон, она расположена на севере страны, в общем-то, неподалеку от границы с Ливаном, неподалеку от ливанской границы. И, разумеется, в связи с этим были введены, в общем, достаточно жесткие ограничения на проведение праздника. Это вызвало бурю возмущения с одной стороны, а с другой стороны, если можно так выразиться, так сказать, игра слов, и бурю понимания тоже. Причем среди тех же самых религиозных людей. То есть одни ультраортодоксальные люди говорят, ну как, вот нам не дают праздновать, да все обойдется, Всевышний нас спасет, никакая ракета нас не затронет, все будет нормально. Но другие тоже религиозные люди, а в этом празднике участвуют, как правило, именно ультраортодоксы, они собираются вот с такими большими группами. Так вот, другие говорят, что нет, все-таки надо следовать инструкциям службы тыла, инструкциям армии, потому что жизнь превыше всего, это самое дорогое, что у нас есть. И, так сказать, надо целиком и полностью слушаться, в общем, прислушиваться к тому, о чем говорят наши командующие, особенно армейские командующие, полицейские командующие и командующие службы тыла. Но вы знаете, Геннадий, вот согласно самым последним сообщениям, которые поступали в прессу, в общем, поступают такие достаточно тревожные сообщения, как выясняется, достаточно большие. Группы, особенно молодых ультраортодоксов, уже находятся на пути туда, на пути к горе Мирон, и можно не сомневаться, что будут достаточно жесткие, возможно, такие даже насильственные столкновения между ними, пытающимися прорваться к вожделенному месту. Почему на горе Мирон, честно говоря, вот я лично до сих пор не понимаю, почему именно надо там, вот именно там проводить праздник, почему нельзя зажигать костры в Иерусалиме. В Иерусалиме тоже зажигают, но считается какой-то особый такой смак, особый шик, особый понт, я уж не знаю, как это сказать. Место паломничества такое, что ли. Именно там, на горе Мирон. Так вот, вы знаете, Геннадий, в общем, ожидаются довольно такие неприятные сегодня вечером вещи. Праздник начинается через буквально столько, через пару часов, через три примерно часа, через два с небольшим часа. У нас сейчас без 25, ну, где-то в 7 вечера, 7:30 он начнется. Вот, и, в общем, ожидания такие не самые хорошие. То есть, конечно, надежда на то, что все-таки большинство людей будут как-то придерживаться предписаний, указаний и так далее. Но всегда находятся те, кому, в общем, никто и ничто не указ, которые считают, что им все дозволено. И вы знаете, вот только не хватало нам сейчас всяких насильственных, не дай бог, кровавых столкновений. Только вот этого нам сейчас и не хватало. Но, как говорится, поживем, увидим. В общем, будем надеяться, что все обойдется. Но вот пока ситуация такая остается достаточно тревожной.
0: Евгений, между тем, силы Цахаля продолжают действовать в Южном Ливане против террористов Хизбаллы. Несколько слов об этом, что там происходит.
1: Да, вы знаете, вот мы знаем, что, собственно, было введено уже больше недели тому назад, полторы даже, две почти недели тому назад было объявлено так называемое перемирие. Правда, сразу же хочу отметить и обратить на это внимание наших уважаемых телезрителей, что перемирие это было объявлено между Израилем и Ливаном, правительством Ливана, но не между Израилем и Хизбаллой. Более того, Хизбалла, она, в общем, всеуслышание громогласно заявила, что ее никакие соглашения ни к чему не обязывают, что она вольна вообще поступать так, как ей вздумается. Более того, представители Хизбаллы стали называть ливанское правительство, которое, ну, как будто бы вот идет на какой-то сговор, на какие-то переговоры там с Израилем. Их стали называть предателями, особенно президента страны Жозефа Ауна, да и премьер-министра Науафа Саляма. Представители Хизбаллы стали просто крыть всеми самыми последними словами, самыми последними ругательствами. Более того, ну это уже просто доходит до какого-то анекдота, до чего-то смешного. В Ливане, не где-нибудь, а в Бейруте, как будто бы появились даже такие, знаете, стенды, плакаты с изображением президента государства Ливан Жозефа Ауна, у которого на голове кипа, который завернут в такой еврейский талит, и он стоит на фоне израильского флага. Ну, знаете, это просто даже смешно. Как-то смешно, да, смешно довольно звучит. У нас, в общем, в Израиле многие по этому поводу смеются. Хотя это такой горький смех, на самом деле. Это горький смех, потому что это наводит ужас на жителей Ливана и на христиан ливанских, да, я думаю, и на своего Жозефа Ауна и на его окружение. Мы, кстати, никогда не забудем, мы все помним прекрасно, какова была участь даже не христианина, это был вообще мусульманин-суннит, Рафик Аль-Харири, который был убит 20 лет тому назад, уже больше 20 лет тому назад, 22 года тому назад. И убит был Хизбаллой с помощью сирийской разведки. Это, в общем, ни для кого не секрет. Это всем известный факт. Так что, в общем, угрозы Хизбаллы, они довольно часто реализуются в жизни, на практике. Поэтому, в общем, я не завидую, прямо скажем, Жозефу Ауну и членам его семьи, и членам его окружения, его ближайшим сторонникам, ближайшим союзникам, потому что Хизбалла вот угрожает, а потом бабах и, так сказать, приводит свои угрозы в действие, в исполнение. В общем, ничего, конечно, в этом такого радостного и смешного нет. Но, тем не менее, в Израиле как-то вот некоторые как-то так с горечью улыбнулись, услышав про вот такие портреты Жозефа Ауна в кипе с еврейской символикой и так далее. Что касается непосредственно действий между Цахалем и Хизбаллой, то понимаете, Геннадий, вот интересно, что опять-таки, несмотря на вот это объявленное перемирие, война-то продолжается. Ну, может быть, не так интенсивно, как это было две недели тому назад, период, который предшествовал объявлению о перемирии. Все-таки немножко снижена интенсивность боевых действий. Тем не менее, Хизбалла постоянно, каждый день обстреливает Израиль и ракетами, и дронами. Причем вы знаете, что самое ужасное и то, с чем еще не научился Сагаль бороться, но если ракеты как-то все-таки пытаются наши радары засечь, сбить, запеленговать и сбить, то вот какие-то появились новые дроны на каком-то особом таком волокне, как говорят военные специалисты, их практически не засечь. И именно они, начиненные взрывчаткой, причиняют особый ущерб нашим солдатам. Я подчеркиваю, солдатам, потому что они в основном до севера Израиля не долетают, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу. Но они долетают до позиции наших войск, наших солдат в самом Южном Ливане, но ближе к израильской уже границе. Я напомню, что наши силы сейчас дислоцированы в Южном Ливане. Вообще Тагль пытается сделать в Южном Ливане такую буферную зону, где-то 5 километров, где-то 8, где-то 12. Так вот, по позициям наших войск Хизбалла бьет, и более того, Геннадий, опять же таки, я не специалист в военном деле, но специалисты говорят, что когда вот какие-то силы, какие-то подразделения находятся в таком статичном положении, то это замечательная цель для противника. Вот почему среди наших солдат уже, в общем-то, довольно много, увы, к сожалению, убитых и раненых, потому что по ним все время попадают. Ну вот сегодня, тьфу-тьфу-тьфу, как-то пока обошлось без этого. Были обстрелы, но были сбиты ракеты, как-то удалось сбить и дроны тоже. Но до того были убиты, были ранены, и, в общем, это происходит практически каждый день. Ну и, в общем, все идет к тому, что, наверное, военные действия все-таки будут расширены, хотя, Геннадий, наверное, многое будет зависеть от того, что будет происходить на иранском направлении.
0: Евгений, в Израиле считают, что дальнейшее развитие событий вокруг Ирана может пойти по нескольким сценариям, в немалой степени противоположным, от возобновления войны до подписания соглашения. Мы в первой части программы с нашим корреспондентом из Лондона говорили на эту тему. Как-то так позитивно последние заявления и иранской стороны Трампа не звучат. Сейчас Трамп сказал утром о том, что будет предпринимать всяческие действия, чтобы суда, которые находятся в Ормузском проливе, уже неделями там они находятся, после 28 февраля, чтобы они прошли Ормузский залив, пролив, при этом Иран вроде бы как, по сообщению Ирана, ударил по кораблям, по судам торговым, при этом никого, правда, не повредив. Они говорят о том, что повредили два судна. Сентком, наше командование Соединенных Штатов, говорят, что нет, все это ложь. Но все это ведет только к новому витку эскалации.
1: Да, вы знаете, всегда нас очень внимательно за этим следят, и сообщения противоречивые. Ну и, конечно, ну просто весь Израиль, ну в смысле все журналисты, политологи, обозреватели, обращают внимание на заявление Трампа о том, что он... что американская армия начинает, вернее, военно-морские силы, более, если более точно говорить, начинают сопровождать самые разные суда из нейтральных государств, которые оказались заблокированными, которые, так сказать, застряли в, как stranded, по-английски, так я беру из американской прессы, в Ормузском проливе. Ну, а иранцы сказали, что они с этим не согласны с такими действиями американской администрации, так что вот опять зашла коса на камень, хотя, при всем при этом, Геннадий, тут, наверное, следует обратить внимание все-таки и на то, что Трамп в тех же самых интервью, в тех же самых заявлениях подчеркнул, что его представители ведут позитивные, как он выразился, позитивные переговоры с представителями Ирана. Так что вот такие противоречивые, ну, впрочем, противоречивые заявления звучат не только из Вашингтона, но и из Тегерана тоже. И в Израиле, в общем, внимательно за этим следят. А, кстати говоря, не так давно министр обороны нашей страны Исраэль Кац заявил, что вообще Цагаль будет готов, если что, вступить в военные действия. Ну, видимо, это такая была, знаете, такая проба пера, что ли. Так сказать, попытка запугать иранскую сторону, возможно, по указке из-за океана, возможно, нет. Этого мы пока не знаем, но факт остается фактом. Ситуация, конечно, очень остается напряженной, не говоря уже о том, что в Израиле не ушло от внимания наших аналитиков, обозревателей, вот тот конфликт, который разгорелся между Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Правда, согласно самым последним данным, вроде бы как-то вот стороны пошли на какую-то мировую. Но, в общем, в Израиле очень внимательно следят и за этим направлением тоже.
0: А как в Израиле относятся к заявлениям Трампа, вот этим последним? Мы говорили на прошлой неделе, все шло к тому, и то, что уже там третий авианосец появился в начале прошлой недели, все шло к тому, что нужно готовиться к военным действиям. Израиль прекрасно анализирует ситуацию и, видимо, понимает, что в этом направлении может ситуация развиваться, я думаю, прежде всего.
1: Да, вы знаете, в Израиле, конечно же, готовится к военным действиям. Я хочу, Геннадий, подчеркнуть, что, вы понимаете, вот, ну, принято считать, что, да, вот, конечно же, Израиль учится на ошибках самых последних, которые мы видели в течение, собственно, последней войны. Да, она, собственно, не прекратилась еще, но при всем при этом, Геннадий, вы знаете, вот, опять же, таки, учитывая опыт предыдущих недель, скажем так, да и месяцев тоже. В общем, совершенно понятно, что ведь и иранцы, что они тоже изучают все свои ошибки, изучают опыт, поэтому стороны готовятся, активно готовятся на всякий случай к возможным военным действиям. Это касается Израиля, это касается американских войск, вне всякого сомнения, и это, конечно же, касается Ирана. Между прочим, Геннадий, вот кто оказался действительно в таком положении достаточно, ну, в общем, тяжелом, это арабские страны региона, потому что у них просто нет, просто в природе нет, пока нет каких-то надлежащих средств защиты, эффективных средств ПВО, ну, вот,
0: Евгений,
1: Саудовская Аравия.
0: Время в нашей программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: Будем очень надеяться, Геннадий, что удастся выйти в Zoom. Я стараюсь, нажимаю на все кнопки, но пока вот все это два раза не получилось. Спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго. Удачи и до встречи в пятницу.
0: До свидания.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Все-таки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке зафиксирована рекордная явка на выборах мэра. По итогам голосования прошлого года участие в голосовании приняли около 2 миллионов 200 тысяч человек. Это максимальный показатель с 1969 года. Явка составила почти 42% от числа зарегистрированных избирателей. Особенно заметно выросла активность молодых людей. Около 2/3 были младше 30. Всего за год зарегистрировались около 260 тысяч новых участников, что сопоставимо с президентскими выборами. При этом в городе остается более миллиона избирателей, не связанных ни с одной партией, и почти половина из них моложе 40 лет. Лидером по числу зарегистрированных избирателей стал Бруклин, где также зафиксирована самая высокая активность. Работники крупнейшей в стране сети пригородных поездов Long Island Rail Road планируют начать первую за 32 года забастовку уже 16 мая. 5 профсоюзов требуют повышения зарплаты на 5%, в то время как МТА предлагает лишь 3% в течение 3 лет. Если стороны не договорятся, движение поездов полностью остановится, что затронет 300 тысяч пассажиров ежедневно. На случай сбоя подготовлен план, согласно которому пассажиров будут перевозить шаттл-басы из Хэмпстеда или Миньолы до станции метро линии A, а также из Ранканкамы до линии F. На данный момент переговоры возобновились, но компромисс пока не достигнут. Авиакомпания «Спирит» объявила о прекращении работы. С утра субботы были отменены все рейсы, а регистрационные стойки в аэропортах оказались пустыми. В заявлении на сайте сказано, что все рейсы отменены, обслуживание клиентов более недоступно. Речь идет о фактической мгновенной остановке бизнеса, которая затронула тысячи запланированных перелетов, около 17 тысяч сотрудников. За последний год перевозчик дважды проходил через банкротство и пытался найти выход из долговой нагрузки. Но решающим фактором стал резкий рост цен на авиакеросин на фоне спецоперации против Ирана. Скачок стоимости нефти и общее давление на бизнес резко ухудшили финансовые перспективы. Гендиректор Дэйв Дэвис заявил, что для продолжения работы требовались сотни миллионов долларов, которых у компании не было и которые она не смогла привлечь. Переговоры с инвесторами и попытки получить поддержку от Белого дома буквально накануне закрытия завершились безрезультатно.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио. Вы слушаете Дэвидсон Радио.

Полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто.

того, что было, и того, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

спустя тебе. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это пропады любви. Для кого-то просто летная погода,

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Kings Bay Y – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y – 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросить Елену.
2: Не улыбка, без сомнения.
3: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
2: Их

0: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.

когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда

0: Курок за размах уважали меня.
1: Добрый день, дамы и господа. Итак, 9 мая. И, естественно, сегодняшнюю передачу я посвящу этому празднику. Но спросите вы меня, почему День Победы должен стать темой лекции об эстетике преступного мира? Да сколько угодно объяснений. Во-первых, как я считаю, любая война – это преступление против человечности, когда ее участникам юридически дозволено убивать друг друга. Во-вторых, конкретно Великая Отечественная война достаточно сильно замарана преступными действиями советских лидеров. И, наконец, в-третьих, но об этом по ходу нашей лекции. Итак, если Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, то Вторая мировая шла уже полным ходом. Она началась 1 сентября 1939 года, через неделю после того, как между Германией и Советским Союзом был заключен пакт о ненападении. 28 сентября 1939 года, когда немцы заняли Варшаву, следующим актом в развитии германо-советского сотрудничества стало заключение договора о дружбе и границе. В сентябре 1940 года Сталин в беседе с британским послом в Москве Крипсом высказался, что СССР не хочет быть вовлеченным в войну с Германией, хотя единственная реальная угроза Советскому Союзу исходит именно от Германии. 13 ноября 1940 года советская делегация во главе с Молотовым прибыла в Берлин на официальную встречу с Гитлером. Встреча проходила в напряженной обстановке. В ходе начавшейся беседы истинная цель визита Молотова в Берлин для Германии состояла в том, чтобы втянуть Советский Союз в тройственный пакт и таким образом создать союз четырех держав для раздела всего мира на сферы интересов. В тот же день, 13 ноября 1940 года, Риббентроп вручил советской делегации проект соглашения между державами Тройственного Союза и СССР. Для определения их конкретных территориальных интересов предусматривались секретные приложения. Но этот союз не был создан. 18 декабря 1940 года Гитлер произнес в спортзале речь перед 4000 офицеров армии, ВВС и слушателей школ войск СС. Эта речь не была опубликована и носила откровенно антисоветский характер. 2 мая 1941 года посол Германии в Москве Шуленберг сообщил в Берлин, что сотрудники его посольства не могут более опровергать слухи о предстоящем немецко-русском конфликте. Наконец, 21 июня 1941 года в докладной записке Сталину Лаврентий Берия настаивал на, цитирую, «отзыве и наказании нашего посла в Берлине Деканозова, который по-прежнему бомбардирует меня делами о якобы готовящемся Гитлером нападении на СССР». Конец цитаты. 22 июня 1941 года меморандумом гитлеровского правительства Германия объявила войну Советскому Союзу. Немцы пели «Сегодня у нас Германия, а завтра весь мир».

Было ли нападение Германии на СССР внезапным? Да вряд ли. Вероятность столкновения двух держав была достаточно велика, и этого не могли не понимать в Кремле. О планах нацистов неоднократно сообщала советская разведка, например, Рихард Зорге из Японии. На донесении советского военного атташе во Франции генерала Суслопарова, опять-таки от 21 июня 1941 года, о том, что нападение назначено на следующий день, 22 июня, имеется резолюция Сталина. «Эта информация является английской провокацией. Разузнайте, кто автор провокации, и накажите его». А вот строки из резолюции Лаврентия Берия. «Секретных сотрудников Ястреба, Кармен, Верного за систематическую дезинформацию стереть в лагерную пыль. Остальных строго предупредить». Незадолго до нападения Германии на СССР

0: под предлогом поиска могил немецких солдат, погибших в годы Первой мировой войны, на советской территории действовали 60 немецких разведгрупп. С октября 40-го по 10 июня 41-го года границу СССР нарушили 185 самолетов Германии. А о том, что вот-вот готовится и вот-вот начнется война с СССР, сообщали немецкие солдаты-перебежчики. Непосредственную подготовку к нападению Германия начала в 40-м году. Вместе с европейскими союзниками Германия сосредоточила для нападения на СССР 191,5 дивизий общей численностью около 5,5 миллионов человек, больше 4300 танков и штурмовых орудий, 47200 орудий и минометов, около 5000 боевых самолетов, 192 корабля. И все это пришло в движение утром 22 июня 1941 года.
1: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Причем убито и ранено более 200 человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении, и советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора.

июню 1941 года Красная Армия имела 187 дивизий, в ее составе было около 3 миллионов человек, больше 38 тысяч орудий и минометов, 13 100 танков, 8 700 боевых самолетов. В Северном, Балтийском и Черноморском флотах насчитывалось 182 корабля и почти 1500 боевых самолетов. Советские войска не были полностью укомплектованы личным составом, танками, самолетами, зенитными средствами, автомобилями, инженерной техникой. Войска и командный состав имели низкий уровень подготовки, во многом благодаря репрессиям среди командования. В первые же дни войны немцы прорвали оборону советских войск, захватили стратегическую инициативу и господство в воздухе. Приграничные сражения в начальный период войны до середины июля в целом привели к поражению Красной Армии. Она потеряла убитыми и ранеными 850 тысяч человек, 9,5 тысяч орудий, больше 6 тысяч танков, около 3,5 тысяч самолетов. В плен попали около миллиона человек. Немцы оккупировали значительную часть страны, продвинулись вглубь до 300-600 километров, потеряв при этом 100 тысяч убитыми, почти 40% танков и 950 самолетов. К концу ноября 1941 года ценой невероятных усилий Красной Армии удалось остановить немецкое наступление на Москву. На севере в районе Яхромы, на юге в районе Тулы. На западе немцы заняли деревню Красная Поляна в 27 километрах от Москвы. Ставка Верховного Главнокомандования сумела сосредоточить вблизи Москвы крупные резервы. Было сформировано 9 резервных армий, достаточно хорошо обеспеченных боевой техникой и вооружением. В результате поистине героической работы советских тружеников в тылу советские войска под Москвой имели около 720 тысяч солдат, 6 тысяч орудий, 400 «Катюш», 700 танков, 750 самолетов. Вдобавок, 4 июля 1941 года Государственный комитет обороны принял решение создать народное ополчение в составе 12 дивизий. В Москве только что созданные части народного ополчения вместо военной подготовки сразу же, всего через 4 дня, были отправлены рыть окопы и строить оборонительные сооружения. Помимо отсутствия обучения, ополчение страдало от отсутствия оружия. При выезде на боевые рубежи части дивизии имели 245 винтовок и 13 600 патронов. При численности одной дивизии народного ополчения в среднем 9-10 тысяч человек это означало 1,5 патрона на бойца.

0: А дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат. А дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор арбатский, надежды не тая. Вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.
1: Контрнаступление началось с 5-6 декабря 1941 года на всем фронте от Дмитрова до Ельца. За один месяц контрнаступления немецкие войска были отброшены от Москвы на 100-250 километров. Была снята непосредственная угроза захвата города. В 1965 году Москве было присвоено почетное звание «Город-герой» за огромный вклад трудящихся столицы в дела обороны и разгром немцев. Но до перелома в войне тогда было еще далеко. Пытаясь поднять боевой дух красноармейцев, им читали стихотворение Константина Симонова, как сделал это в 1941 году народный артист Михаил Царев.
2: Если дорог тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, под бревенчатым потолком, где ты в люльке качая сплыл, если дороги в доме том тебе стены, печь и углы, дедом, прадедом и отцом в нем исхоженные полы, если мил тебе бедный сад с майским цветом, жужжанием пчел, и под люлькой 100 лет назад в землю вкопанный дедом стол, если ты не хочешь, чтоб пол в твоем доме немец топтал, чтобы сел он за дедовский стол и деревья в саду сломал, если мать тебе дорога, тебя выкормившая грудь, где давно уж нет молока, только можно щекой прильнуть, если вынести нету сил, чтобы немец ее застав, по щекам морщинистым бил, косы на руку намотав, чтобы те же руки ее, что несли тебя в колыбель, немцу мыли его белье и стелили ему постель, если ты не хочешь отдать ту, который вдвоем ходил, ту, что долго поцеловать ты не смел, так ее любил, чтобы немцы ее живьем взяли силой, зажав в углу, и распяли ее втроем, обнаженную на полу, чтоб досталось трем этим псам в стонах, в ненависти, в крови все, что свято берег ты сам всею силой мужской любви, если ты не хочешь отдать немцу с черным его ружьем дом, где жил ты, жену и мать, все, что родиной мы зовем, знай, никто ее не спасет, если ты ее не спасешь, знай, никто его не убьет, если ты его не убьешь. И пока его не убил, ты молчи о своей любви. Край, где рос ты, и дом, где жил, своей родиной не зови. Если немца убил твой брат, Если немца убил сосед, это брат и сосед твой мстят, а тебе оправданья нет. За чужой спиной не сидят, из чужой винтовки не мстят. Если немца убил твой брат, это он, а не ты, солдат. Так убей же немца, чтоб он, а не ты на земле лежал. Не в твоем дому, чтобы стон, а в его по мертвым стоял. Так хотел он, его вина, пусть горит его дом, а не твой, и пускай не твоя жена, а его пусть будет вдовой. Пусть исплачется не твоя, а его родившая мать, не твоя, а его семья понапрасну пусть будет ждать. Так убей же хоть одного, так убей же его скорей, сколько раз увидишь его, только раз его и убей!
1: Однако это полное гуманизма стихотворение Константина Симонова не производило должного впечатления на бойцов Красной Армии. И тогда, 28 июля 1942 года, появился приказ Народного комиссара обороны Союза СССР Иосифа Виссарионовича Сталина номер 227, известный как «Ни шагу назад». Но об этом, друзья мои, после краткого перерыва.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи. Мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
10: «Сделка».
9: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
10: Премьера спектакля «Сделка».
9: Театр «Анкор».
10: Впервые в Нью-Йорке.
11: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
10: Театральная гостиная.
11: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
10: Билеты на сайте
11: theater.com и по телефону 718-266-3393.
12: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
13: Ждем вас!
14: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
15: хорошо получается.
14: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
15: Дэвидсон Радио.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: наперекур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Итак, 28 июля 42 года появился приказ Сталина «Ни шагу назад». Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, говорил Сталин. Захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором. Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование «ни шагу назад без приказа высшего командования». Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники, отступающие с боевой позиции без приказа, являются предателями Родины. С такими командирами и политработниками поступать надо как с предателями. Верховное главнокомандование Красной Армии приказывает: первое. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на восток, что от такого отступления якобы не будет вреда. Сформировать в пределах фронта от 1 до 3, смотря по обстановке, штрафных батальонов по 800 человек, куда направлять провинившихся средних и старших командиров и соответствующих политработников, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины. Второе. Военным советам армии и прежде всего командующим армиями сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов до 200 человек в каждом и поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнять свой долг перед Родиной.
3: Всего лишь час дают на артобстрел. Всего лишь час пехоте передышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, но кому до вышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, но кому до вышки. За этот час не пишем ни строки. Молись богам войны, артиллеристам, ведь мы ж не просто так, мы штрафники, нам не писать, считайте коммунистам, ведь мы ж не просто так, мы штрафники, нам не писать, считайте коммунистам. Перед атакой водку,

0: Но со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец. Кали, руби фашистского бродягу. И если не поймаешь грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. И если не поймаешь грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. Не бей штыком, а лучше бей рукой, оно надежней, да оно и тише. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше.
1: Через два месяца после сталинского приказа «Ни шага назад» последовал приказ заместителя Народного комиссара обороны генерала армии Жукова от 26 сентября 1942 года. Назывался он «Положение о штрафных батальонах действующей армии». Штрафные батальоны, говорилось там, имеют целью дать возможность лицам среднего и старшего командного, политического и начальствующего состава всех родов войск, провинившимся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, кровью искупить свои преступления перед Родиной отважной борьбой с врагом на более трудном участке боевых действий. Штрафной батальон придается стрелковой дивизии или отдельной стрелковой бригаде, на участок которой он поставлен распоряжением Военного совета фронта. Каждый месяц службы в постоянном составе штрафного батальона засчитывается при назначении пенсии за 6 месяцев. Лица среднего и старшего командного, политического и начальствующего состава направляются в штрафные батальоны на срок от 1 до 3 месяцев. На те же сроки могут направляться также по приговору военных трибуналов, действующей армии и тыловых, лица среднего и старшего командного, политического и начальствующего состава, осужденные с применением отсрочки исполнения приговора. Лица среднего и старшего политического и начальствующего состава, направляемые в штрафной батальон, подлежат разжалованию в рядовые. Перед направлением в штрафной батальон штрафник ставится перед строем своей части, зачитывается приказ по дивизии или бригаду, армии или войскам фронта и разъясняется сущность совершенного им преступления. Ордена и медали у штрафника отбираются и на время его нахождения в штрафном батальоне передаются на хранение в отдел кадров фронта. Штрафникам выдается красноармейская книжка специального образца. За неисполнение приказа, членовредительство, побег с поля боя или попытку перехода к врагу, командный и политический состав штрафного батальона обязан применить все меры воздействия вплоть до расстрела на месте. За боевое отличие штрафник может быть освобожден досрочно по представлению командования штрафного батальона, утвержденному Военным советом фронта. За особо выдающееся боевое отличие штрафник, кроме того, представляется правительственной наградой.

0: Одни утверждают, что уголовники составляли чуть ли не элиту штрафбатов и воевали как герои. Другие говорят, что в составе штрафных боевых частей уголовников со стороны, то есть из тюрем и лагерей, быть не могло по тексту приказа Жукова. Там были военнослужащие, совершившие уголовные преступления. Российский военный историк, доктор исторических наук Махмуд Гареев утверждает, что в штрафбате никаких уголовников, равно как и политических заключенных, просто не могло быть. «Не знаю точно», — написал один россиянин в интернете, — «были уголовники в штрафбатах вместе с бойцами или нет, но то, что зэки воевали, — это факт. Их именно из зон набирали, тех, у кого судимостей было больше, чем жизни». А у моего друга, написал другой россиянин, дядька, вор просто патологический был, через брюквенное поле идет и то надергает. Так вот, всю войну прошел. Штрафбат, ранение, разведрота, штрафбат, ранение, разведрота, пришел домой, вся грудь в орденах. Но лучше, чище и правдивее об этом написал и спел много лет назад Михаил Анчаров.
1: Ах, Маша, цыган Маша, ты жил давным-давно. Чужая простокваша глядит в твое окно. Чужая пастерушка свисает из окна. Старушка-вековушка за стеклами видна. Чужая пастерушка свисает из окна. Старушка-вековушка за стеклами видна. Что пил он и что ел он, об этом не кричал, но занимался делом он только по ночам. Мальбрук в поход собрался, наелся кислых щей в измайловском зверинце. Ограблен был ларек. Мальбрук в поход собрался, наелся кислых щей в измайловском зверинце. Ограблен был ларек. Он получил 3 года и отсидел свой срок, и вышел на свободу, как прежде одинок. С марухой, за марахой он лил живот пустой, поступки кардонахи по полкило простой. С марухой, за марахой он лил живот пустой, поступки кардонахи по полкило простой. Мальбрук в поход собрался, наелся кислых щей. На Малой Соколиной ограблен был ларек. Их брали там с Марухой, но на его беду не брали на поруки. В 42-м году их брали там с Марухой, но на его беду не брали на поруки. В 42-м году он бил из автомата на Волжской высоте.
0: С уголовниками или нет, штрафные роты и батальоны делали свое дело, и в победе есть вклад их злости, их силы и их крови. По итогам войны на советско-германском фронте были разгромлены и пленены 607 дивизий противника, уничтожены 75% его военной техники. По различным данным, потери вермахта составили от 6 миллионов до 13,7 миллиона человек. Советский Союз потерял около 27 миллионов человек, в том числе 11 миллионов 300 тысяч на фронте, 4,5 миллионов партизан. Много людей погибло на оккупированной территории и в тылу врага. В фашистском плену оказались около 6 миллионов человек. Материальный ущерб составил 679 миллиардов рублей, по старому исчислению. Но так или иначе, враг был разбит. 1 мая Гитлер покончил с собой, а 9 мая к своему народу обратился его бывший союзник.
2: Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представитель немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного командования союзных войск и Верховного главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось 24 часов 8 мая. Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, Мы не имеем основания верить им на слово. Однако, сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство. Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии. День великой победы нашего народа над германским империализмом. Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом.

день победы, как он был от нас далек, как в костре под ушем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближались.

0: по слезам.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
3: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
9: «Анкор».
8: Премьера спектакля
9: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
9: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
9: Впервые в Нью-Йорке.
10: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
9: Театральная гостиная.
10: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
9: Билеты на сайте
10: theater.com и по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
12: Ждем вас!
13: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
14: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
15: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
16: Дэвидсон Радио.
15: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
16: Дэвидсон Радио.
15: 620 AM. Настройтесь.

0: Норки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Шневецкая. Здравствуйте. Министерство труда сообщает о замедлении роста занятости в промышленном секторе. При этом рынок услуг остается устойчивым. Безработица держится на уровне 4%, но эксперты говорят о риске охлаждения экономики во второй половине текущего года. Федеральная резервная система сохраняет ключевую ставку на высоком уровне. Это продолжает давить на ипотеку и кредиты для бизнеса. После того, как Трамп повысил пошлины на европейские автомобили до 25%, начались ответные обсуждения в Евросоюзе. Экономисты предупреждают, это может привести к росту цен внутри США, особенно на импортные машины и автозапчасти. Мэр Нью-Йорка Мамдани объявил о расширении программы поддержки арендаторов. Власти города увеличивают финансирование юридической помощи для жильцов, которым грозит выселение. По данным городского департамента жилья, только в этом году число судебных дел по выселению выросло примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. МТА подтверждает, ремонт на линиях метро в Бруклине и Квинси продолжится в мае, особенно в выходные дни, с заменой путей и сигнализации. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США закроют центр по перемирию в Газе из-за провала плана Трампа. На фоне ссоры Трампа с Мерцем Америка сократит численность войск в Германии. Крупнейший лоукостер «Спирит» прекратил полеты. Из-за войны с Ираном цены на авиакеросин поднялись вдвое. Работники Long Island Railroad планируют начать первую за 32 года забастовку уже 16 мая. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 55%, 66% по Фаренгейту, 20% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси.
1: Дэвидсон Радио.
2: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
3: Глобальное потепление меняет карту мира. Под ударом США, Индия, Бангладеш, Нидерланды. Полноценное исчезновение, которым, конечно, не грозит, в отличие от Тувалу, крохотного государства в Тихом океане. Его жители спешно разбегаются в соседние страны, чтобы спастись от подтоплений. А остров-столица и вовсе уйдет под воду в ближайшие десятилетия. Спасать соседей вызвалась Австралия, которая придумала новый тип виз для климатических беженцев. Тувалу уже пытается сохранить государственность в реальном и виртуальном мирах. Власти представили первую в мире версию страны в облачном сервисе. В ближайшие 80 лет Тувалу почти полностью уйдет под воду. Оно расположено на 4 островах и 5 атоллах и получил независимость от Великобритании в 1978 году. С тех пор его население увеличилось. Сейчас зарегистрировано около 12 тысяч жителей, хотя пятая часть населения уже покинула страну. Атолл – столица Фунафути. Согласно прогнозам, затонет наполовину уже к 2050 году. Почти 46% застроенных территорий острова находятся ниже уровня моря уже сейчас. Несмотря на риск физического исчезновения территории, власти Тувалу заявили, что страна все равно продолжит свое существование. Это даже закрепили в Конституции. Государство будет считаться существующим, даже если его территория уйдет под воду. Это часть наших усилий по обеспечению готовности Тувалу к будущему, потому что для нас государство – это нечто большее, чем просто то, что находится на физическом уровне. Это наша культура, наша история, это дух народа, и это то, что невозможно уничтожить, сказал министр юстиции, связи и иностранных дел островного государства Саймон Кофе. Самый очевидный способ спастись от затопления Тувалу – уехать. Чаще всего местные жители уезжают в соседние Австралию и Новую Зеландию. Правда, переезд осложняется обилием бюрократии. Конвенция ООН от 1951 года до сих пор не признает беженцами мигрантов, уезжающих из-за климатических бедствий. Хотя ситуация на островах ухудшается настолько быстро, что бывший премьер-министр Венелла Сапаага еще в 2014-м сравнивал изменение климата с оружием массового уничтожения. Всякий раз, когда мы отправляемся на пикник, мы замечаем, что участок земли смыт морем. Это худшее чувство на свете, хуже, чем боязнь высоты или темноты. Теперь мы боимся будущего, говорят тувалийцы. Внимание широкой общественности к проблемам Тувалу привлекло выступление министра Саймона Кофе на конференции ООН по изменению климата в 2021 году. Он записал обращение, стоя в деловом костюме, в галстуке, по колено в воде. «Мы тонем», — сказал чиновник. Спасением для жителей Тувалу стала новая политика Австралии. Власти двух стран подписали соглашение.

право использовать их акватории, Тувалу отказались от такой сделки. Договор с Австралией – маяк надежды. Он знаменует собой не просто веху, но гигантский скачок вперед в нашей совместной миссии по обеспечению стабильности, устойчивости и процветания, заявил Хусея Натана, премьер-министр Тувалу. В 2017-м подобные визы для тувалийцев планировала ввести и Новая Зеландия, но позже от этой идеи отказались. Тем не менее, местные власти все равно сочувствуют проблемам соседей. В 2014 году семья из Тувалу получила вид на жительство в Новой Зеландии из-за угрозы последствий изменения климата на родине. Келесома Салоа, который переехал в Новую Зеландию больше 10 лет назад, чувствует, будто он предал свой народ. «Мой третий ребенок родился в Новой Зеландии, поэтому она ничего не знает о Тувалу. Она потеряла что-то очень важное», – признается один из тувалийских мигрантов. Происходящее сейчас в Тувалу отражает мировые тренды. Количество граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за климатических изменений, ежегодно растет. Но в прошлом году их число достигло абсолютного рекорда за последние 10 лет. Покинуть свой дом пришлось 32 миллионам человек. Тувалийцы не оставляют надежд спасти свою территорию. Предлагают довольно радикальные идеи. Например, перенести страну в метавселенную. Если план осуществится, то тувалийцы могут стать первой в мире цифровой нацией. Тувалу представила проект по созданию цифрового государства Future Now на конференции по изменению климата, по плану которого всю территорию страны хотят перенести в облачный сервис. К этой конференции министр Коффе снова подошел креативно. На этот раз он записал обращение, находясь на цифровой модели самого маленького острова, который, скорее всего, идет под воду самым первым. В своей речи Коффе обвинил мировое сообщество в бездействии и заявил, что из-за такой политики другие страны рискуют повторить судьбу Тувалу. Без глобального создания и глобальной приверженности нашему общему благополучию мы можем вскоре обнаружить, что и остальной мир присоединится к нам в онлайне, поскольку их земли исчезнут. Эту технологию пытаются освоить и другие страны. Свои территории в диджитал-пространство уже перенес Сингапур. Местный аэропорт Чанги стал доступен для всех желающих на игровой платформе Roblox. Карибское государство Барбадос еще в 2021 году пообещало открыть посольство в метавселенной. В южнокорейском Сеуле открыли виртуальную мэрию, где граждане могут встретиться с аватарами действующих чиновников. Есть и инициативы, которые можно проводить непосредственно на земле. На той же конференции по изменению климата министр финансов Тувалу Сеф Пенео рассказал о ходе выполнения адаптационной стратегии под названием «Убежище». План предлагает искусственно поднять уровень суши. Для этого придется убрать все деревья и прочие растения с прибрежных участков земли, после операции вернуть, ведь они играют роль буферных зон. Тувалу находится практически на уровне моря. Средняя высота суши всего на полметра выше, из-за чего риски от суровых штормов и наводнений только возрастают. Согласно плану убежища, территории острова нужно насыпать 3,5 квадратных километра земель. На новой территории планируют построить прибрежную гавань и причал для лодок, что упростит доступ транспорта к берегу острова. Помимо этого, на новых землях должны появиться спортивные площадки, жилые комплексы и место для школы и больницы. Также дополнительные земли откроют возможность построить улучшенный, более безопасный аэропорт. Повышение уровня Мирового океана грозит не только таким малым островным государствам, как Тувалу. Под угрозой затопления находятся Нидерланды, Индия, Бангладеш, Мальдивы, Китай. Расслабляться не стоит и жителям нашей страны. По данным Всемирной метеорологической организации, под угрозой Лос-Анджелеса и Нью-Йорк. Индонезия вообще начала строить новую столицу под названием Нусантара, так как Джакарта скоро уйдет под воду. Вот служащие Индонезии переедут на Санатру уже в новом году. А к 2045 году правительство планирует переселить в новую столицу почти 2 миллиона человек. Глобальное потепление становится все более заметным. Ученые уже зафиксировали, что последние 8 лет были теплее, чем все предыдущие годы наблюдений. Мальдивы – популярное курортное место в Индийском океане, еще и одно из самых низких государств на Земле. 80% территории Мальдивских островов возвышается над уровнем моря всего на 1 метр. Еще в середине нулевых эксперты предположили, что к 2100 году уровень воды в районе архипелага вырастет на 60 сантиметров, что приведет к полному затоплению 200 островов и разрушительным наводнениям на остальных. Местные власти вот уже 15 лет откладывают часть средств с огромных доходов от туризма на случай грядущей катастрофы. Способы решения проблемы называют самые разные. От закупок новых земель до возведения сложнейших подводных сооружений, которые позволят песку при помощи морских течений накапливаться естественно.

0: Все мы слышали об уникальных свойствах молока, напитка, богатого витаминами и минералами. Но в последнее время стали появляться исследования, оспаривающие полезность молока и даже называющие этот продукт опасным для здоровья. Рынок стремительно наполняется альтернативным растительным молоком, которое безвредно как для людей, так и для экологии. Сегодня в «Постскриптуме» расскажем историю восхождения молока на пьедестал славы. История употребления молока животных в пищу начинается примерно в 8-м тысячелетии до нашей эры. Неополитическая революция принесла с собой земледелие и скотоводство. Но, согласно предположениям антропологов, только спустя 5000 лет взрослое население смогло пить молоко наравне с детьми. Все дело в ферменте, который необходим для переваривания содержащейся в молочной продукции лактозы. Этот фермент перестает вырабатываться в организме млекопитающих после отлучения от грудного вскармливания. Наиболее толерантное к лактозе население проживает в Северной Европе. В Дании и Ирландии только 4% населения не переносят лактозу во взрослом возрасте. Холодный климат позволял дольше хранить молоко и производные продукты. Высокая толерантность к лактозе у населения некоторых регионов Африки и Азии объясняется кочевым укладом жизни, где молочный и мясной скот играл ключевую роль в рационе. В средневековой Европе молоко и молочные продукты называли белым мясом. Крестьяне держали коров для производства сливок, молока, масла и сыра. Молоко слилось с бытом, поэтому первые поселенцы повезли коров с собой через Атлантику покорять Америку. На развитие молочной промышленности повлияло то, что в 1884 году впервые были запатентованы стеклянные бутылки для молока. Однажды доктор Генри Тэтчер увидел, как молочник разливал покупателям молоко из открытого ведра, в которое случайно упала грязная детская кукла. После этого Тэтчер понял, что так продолжаться не может. И к 1889 году его бутылки молока под названием «Здравый смысл Тэтчера» стали отраслевым стандартом. Бутылки запечатывались небольшим кусочком вощеной бумаги, который вдавливался в углубление горлышка. Утренние визиты молочника со стеклянными бутылками молока больше полувека оставались неизменной традицией. Эта традиция часто показывается в фильмах и анимации того периода. В середине XIX века такие болезни, как брюшной тиф и туберкулез, вызванные антисанитарными условиями на некоторых молочных предприятиях, привели к кризису общественного здравоохранения и стремительному росту детской смертности в городах. Доктор медицинских наук Генри Койт призвал создать медкомиссию по молоку, чтобы осуществлять надзор за чистотой производства. Она была основана в 1893 году, что стало первым шагом сертификации молочной продукции. Молочный бизнес действительно процветал. Мало было достичь успеха, его нужно было каким-то образом удержать. На рубеже веков в мире стала зарождаться мода на здоровый образ жизни, спровоцированная распространением туберкулеза. В США и Европе особой популярностью пользовались различные санатории и оздоровительные курорты, которые либо выполняли функцию хосписа, где больные доживали свои дни, либо дорогого спа, куда толпами стекались богачи, просто потому что это было престижно. В обществе в целом сложились благоприятные условия для распространения идей адвентистов седьмого дня, которые пропагандировали здоровый, по их представлениям, образ жизни и сбалансированную диету, нередко исключавшую продукты животного происхождения, в том числе молоко. Иногда последователи церкви управляли санаториями. Самый известный случай – санаторий Батл Крик, находившийся под руководством Джона Келлога. Он первым запатентовал в 1934 году ацидофильное соевое молоко. По иронии судьбы, в стенах его санатория родился продукт, который увеличит продажи животного молока – хлопья для завтраков. Самой серьезной проблемой того времени, с которой пришлось иметь дело молочной промышленности, стал успех маргарина. Первые эксперименты по производству маргарина начались во Франции. Но только в 1871 году американский бизнесмен Генри Брэдли запатентовал продукт. Естественный цвет маргарина – кремово-белый. Добавляя желтый краситель, производители делали маргарин неотличимым на вид от масла. Это не понравилось представителям молочного бизнеса. В 1886 году был принят закон о маргарине, который вводил налоги на производство этого продукта. К 1902 году представители молочного бизнеса пролоббировали запрет на окрашивание маргарина в желтый цвет. Производители маргарина поняли, что объявлена война. В ответ они стали продавать желтый краситель вместе с пачками маргарина, чтобы покупатели смогли в домашних условиях придать продукту необходимый оттенок. Тогда молочная промышленность предприняла беспрецедентный шаг и добилась узаконивания в некоторых штатах обязательной окраски маргарина в розовый цвет. Нужно было придумать что-то, что сделало бы молоко привлекательнее в глазах потребителей. По счастливому стечению обстоятельств ученые уже давно задумывались, в чем именно может быть польза молочной продукции для организма. И в 1912-м будущий лауреат Нобелевской премии Фредерик Хопкинс открыл витамины. Хопкинс продемонстрировал, что некоторые дополнительные факторы, обнаруженные в молоке, помимо углеводов, белков и жиров, необходимы крысам для роста. Открытие навсегда изменило маркетинговую кампанию продуктов питания. Молоко обросло всевозможными эпитетами, главное из которых – необходимое. При этом в нашей стране в начале 20 века, по крайней мере, 20% взрослого населения не переносили лактозу. Начало Первой мировой войны положительно повлияло на продажи как молочной продукции, так и маргарина. Много британских солдат при вступлении на службу оказались близки к истощению. Ситуацию было решено исправить сгущенкой, импортируемой из США. Президент Вудро Вилсон призвал фермеров страны резко увеличить производство продуктов питания. Вскоре война закончилась, на горизонте забрезжила Великая депрессия. Но воодушевленных фермеров было уже не остановить. В июне 1940 года была запущена первая федеральная молочная программа для школ. Масштаб программы на начальных этапах был скромным и ограничивался одним городом Чикаго и 15 начальными школами в малообеспеченных районах. Цена за пол-литра молока была всего 1 цент, но для детей из семей с низким доходом молоко было бесплатным. В 1946 году Гарри Труман подписал закон о национальных школьных обедах, призванный обеспечить детей питательными обедами. Всего было разработано 3 типа обедов, но каждый обязательно включал в себя молоко. В 80-х администрация Рональда Рейгана решила поставить точку в вопросе избытка молока. С одной стороны, они продолжили кампанию, чтобы заставить население покупать больше молочки. С другой, фермерам стали платить за сокращение поголовья скота. В общей сложности 144 владельца молочных ферм получили по миллиону долларов в рамках федеральной программы по забою коров для ограничения перепроизводства молока. В 1993 году Ассоциация производителей коровьего молока обратилась в рекламное агентство с просьбой разработать принципиально новую кампанию. Так родилась известная на весь мир пиар-компания «Got Milk». Первый рекламный ролик будущего создателя трансформеров Майкла Бэя был показан по телевидению 29 октября 1993 года. Hello, for $10,000. Who's... Alan Book. Excuse me? Alan Book. Oh, hold on, let me take a look. No! I'm afraid your time is almost up. Alan Book! I'm sorry, maybe next time. Видео сразу же завоевало любовь телезрителей. После такого успеха в рамках кампании выпускалось множество роликов вплоть до 2014 года. В них не говорилось о пользе или необходимости молока. Вместо этого ролики обладали интригующим сюжетом с неожиданным поворотом в конце. Часто потому, как начиналось видео, невозможно было понять, какой именно продукт будет рекламироваться. Печатный вариант рекламы «Молочные усы» тоже был популярен. Молоко – это вкусный и богатый витаминами продукт. Для большинства детей оно действительно необходимо и полезно. Но идея о том, что его в больших количествах должны пить все, и взрослые дети, родилась исключительно из-за экономических факторов, а не объективных научных исследований. Got milk.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио. Американское радио на русском языке.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности. Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
4: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
3: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
4: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
3: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
3: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
4: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
3: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный, очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
4: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
3: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
4: Мы принимаем большинство страховок, включая workers compensation и no-fault страховки после автоаварии.
3: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
4: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
3: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
4: Спасибо вам большое.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В августе начнется масштабная кампания по выселению 16 тысяч украинских переселенцев из финансируемых государством ирландских гостиниц и коммерческих помещений, пишет «Таймс». Заместитель министра внутренних дел страны Колм Брофи разрабатывает новую стратегию освобождения помещений. Отмечается, что приезжим предстоит самостоятельно искать крышу над головой. Брофи объяснил эту меру стремлением обеспечить равенство и справедливость. По его словам, доступ к недвижимости должен предоставляться всем на одинаковых условиях, независимо от статуса. Процедура освобождения номеров займет около 6 месяцев. Министр войны Пит Хексет испытывает параноидальный страх, опасаясь, что Трамп его уволит, сообщает The Guardian. Источники утверждают, что Хексет все больше отстраняется от аппарата чиновников Пентагона. Хексет ограничился узким кругом близких людей и их родственников. На ряд мероприятий Хексет приходит с женой Дженнифер. Среди других близких к нему лиц его брат Фил, назначенный им старшим советником, адвокат Тим Порталоре и бывший морпех Рики Бьюрия. Илон Маск опротестовал в суде Европейского Союза штраф Еврокомиссии в размере 120 миллионов евро, говорится в опубликованном сообщении Европейского суда юстиции. В конце прошлого года глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что штраф 120 миллионов евро, наложенный на социальную сеть X, это только начало.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. Платно. 718-434-0900.
7: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
9: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
10: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
11: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
12: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Широкополые шляпы, казаки, замшевые куртки и бахрома заполонили подиумы и стали самой трендовой одеждой года. Все благодаря кантри-альбому Бьонсе и новому роману Беллы Хадид. Речь идет о так называемой «ковбой-кор». Эта эстетика неразрывно связана с кантри-музыкой, и одной из самых ярких представительниц этого жанра – королевой кантри Долли Партон. Стандартный комплект одежды, который носила Партон на сцене – расклешенные джинсы, рубашка в клетку и корсетные платья с глубоким вырезом. В марте певица Бьонсе решила отдать дань уважения стилю Партон, представив фанатам обложку к альбому «Ковбой Картер», на которой она позировала сидящей на лошади в белой ковбойской шляпе. Вслед за этим поисковые запросы на ковбойскую тему с апреля по июль 2024 года выросли на 187%. Интерес к ковбойским шляпам и сапогам возрос на 145%. Позже креативный директор мужской линии одежды Louis Vuitton Фаррелл Уильямс также примкнул к актуальной ковбойской эстетике. В коллекции «Осень-зима» он представил шляпы из кожи, замшевые рубашки, ковбойские сапоги, толстые ремни. Ковбойская эстетика привнесла новые веяния и в интерьерный дизайн. Теперь многие стремятся отказаться от гламурной роскоши и, вдохновляясь стилем вестерн, обставляют комнаты в природных тонах. Эксперты рекомендуют выбирать деревянную мебель, ковры из коровьей шкуры и керамику. На стену можно повесить ковбойскую шляпу или подкову. Удачно дополнит интерьер Его Величества кактус. Внедрение ковбой-кор в наш дом – это принятие натуральных материалов, заключают дизайнеры. А еще популярность ковбойского стиля связывают с президентскими выборами. Помощник куратора истории Запада в Музее американского Запада Одри Тайри Бойд Пейтс заявил, что интерес к ковбойской теме вырос именно в тот период, когда начались выборы. Ковбойская шляпа стала чуть ли не своеобразным политическим символом. Именно этот головной убор символизирует суровый индивидуализм и свободный дух. Бьонсе родилась и выросла в Хьюстоне, штат Техас, где ковбойское наследие и песни «Зайдека», музыка коренного креольского и каджунского населения сыграли особую роль в формировании юной звезды. Апогеем этого культурного влияния и стал альбом «Ковбой Картер», который певица готовила на протяжении 5 лет. В американском реквиеме мы слышим не кантри в привычном понимании, но в этом направлении нас отсылает мелодичная гитара и аутентичные напевы. Пока Бьонсе удивляла мир выходом новых кантри-песен, шляпы и сапоги в стиле Cowboy Girls стали фирменными деталями во внешнем виде поклонников на концертах Гарри Стайлса и Тейлор Свифт. Позже к ковбойской эстетике пристрастилась и любимица зумеров Белла Хадид. Модель закрутила роман со звездой в индустрии верховой езды Аданом Бануэлосом и регулярно стала выходить в свет в характерных нарядах с бахромой.

Несколько лет назад песня «Old Town Road» ранее никому неизвестного рэпера Lil Nas X побила рекорд в истории музыкальных чартов. Она 17 недель оставалась первой среди 100 лучших песен чарта журнала Billboard. Этот трек обошел предыдущих рекордсменов «Деспасито» Луиса Фонси и «One Sweet Day» Мэрайи Кэрри. Обе эти песни держали первое место 16 недель. Кэрри, кстати, поздравила Lil Nas X в Твиттере, узнав, что ее песню 26-летней давности сместили с пьедестала. 20-летний рэпер, бросивший учебу в университете Западной Джорджии, записал свой хит, используя минусовку, купленную в интернете за $30. Благодаря ненавязчивому смешению кантри и трэп-бит, песня завоевала популярность в ТикТоке, где тысячи людей снимали себя поющими эту песню в ковбойских сапогах и шляпах. Путь Кевина Костнера к воплощению проекта его мечты, каким без сомнения являются горизонты, снабженные скромным подзаголовком «Американская сага», оказался едва ли не длиннее, чем путь первых поселенцев к благословенным землям на Западе. Это четвертая режиссерская работа Костнера, причем предыдущие тоже были вестернами. Всего в «Американской саге» предполагается 4 части. Премьера первой состоялась в этом году вне конкурса на Каннском кинофестивале. Вторая вышла в августе, а съемки третьей уже начались. Фильм, который я собираюсь посмотреть сегодня вечером, «Горбатая гора». Он тоже про ковбоев. Вот что пишут в описании. Джек Твист и Энис Делмар познакомились холодным летом 63-го. Скотовод-миллионер послал их на Горбатую гору следить за громадным стадом овец. В суровых походных условиях Джек полюбит Эниса, а тот ответит ему взаимностью. В общем, это первый в истории гей-вестерн. Что-то королевы кантри Долли Партон, вы не поверите, она снова пустилась в эксперименты и в ноябре прошлого года выпустила рок-пластинку. В ней кавер-версии вечно зеленых хитов. «А что, могу себе позволить», – заявила изумленным музыкальным критиком Партон. В альбом вошли песни, записанные совместно с Полом Маккартни, Ринго Старом, Элтоном Джоном, Джоан Джетт, Стивеном Тайлером и Майли Сайрус. Кстати, Сайрус – ее племянница.

0: С кантри ассоциируются такие музыкальные инструменты, как банджо, гитара, мандолина и скрипка фидл, а также губная гармоника. Кстати, раньше кантри назывался деревенской музыкой, а привычный нам термин кантри стали употреблять только в 40-х годах. За свое долгое время существования кантри породил много поджанров, среди которых блюграсс, вестерн, блюз-кантри и современный кантри. Тексты песен в жанре кантри обычно рассказывают истории о жизни в сельской местности, любви, разочарований, потерях и битвах. 26 февраля 1932 года родился исполнитель кантри, которого должен знать каждый.
1: Hello, I'm Johnny Cash.
0: Изречение стало столь крылатым, что его слово в слово принялись повторять многие музыканты, теле- и радиоведущие, включая самого Элвиса. Кэша называли певцом, проповедником, человеком в черном, а все из-за его стиля музыки, который берет истоки в жанре гаспел и черного цвета одежды. Сам музыкант однажды сказал: «Я одет в черное из-за бедных и угнетенных, которые живут в безнадежном голодном районе города». Кэш родился в семье фермера в штате Арканзас. В семье было 7 детей, и все они, как только достигали сознательного возраста, трудились вместе с родителями на хлопковых полях. Свою первую песню Джонни написал в 12 лет. Мать оценила талант юного композитора и нашла для него учителя пения. В 50-м году Кэш окончил школу и уехал в Детройт в поисках работы. До службы в армии успел поработать на автозаводе, познакомился с Вивиан Либерто, которая вскоре стала его женой, служил в военно-воздушных силах, был направлен радистом в Германию. Там, в Ландсберге, состоялись его первые концерты. Вернувшись из армии, Кэш обосновался в Мемфисе. На гастролях он познакомился с кантри-певицей Джун Картер, с которой вскоре начал творческое сотрудничество, продолжавшееся много лет. Потом они стали семьей, но это уже совсем другая история.

принятая в современной поп-музыке манера пения, в которой вокальная техника имеет куда меньшее значение, чем выразительность голоса, на самом деле довольно нова. Прежде хорошим певцом считался тот, кто достиг наибольших высот в звукоизвлечении. И дело не в том, что прежде люди не очень ценили возможность выразить большой спектр эмоций, а просто в том, что для такого выражения не было технических средств. Лишь с изобретением, затем введением качества микрофонов до приемлемого уровня к 1920-м годам певцы могли позволить себе проникновенный голос, шепот, нашептывание, напевание. Теперь, когда им не приходилось тратить все свои силы на то, чтобы докричаться до тысяч людей сразу, эстрадная манера сконцентрировалась на фигуре артиста, так разом появилась и современная манера пения, и фигура поп-звезды. О том, как новый эстрадный стиль покорял сердца и при этом преодолевал сопротивление консерваторов, расскажем прямо сейчас. В театре на 81-й стрит Нью-Йорка нарастала истерия. Пока на улице толпились возбужденные поклонники, на черно-серебристую сцену в глубине здания с белыми арками вышел певец. На дворе стоял февраль 1929 года. Всего несколько месяцев назад Руди Валли был никому неизвестным дебютантом, несколько раз выступившим на радио WABC. Красавцем он не считался, один язвительный критик позже назвал его молодым человеком, маленькие глаза которого посажены настолько близко друг к другу, что их вряд ли можно назвать красивыми. Стиль его пения тоже казался весьма необычным, но тот вечер, едва Валли пропел первые строки песни, толпа взорвалась аплодисментами. Валли больше не был одним из великого множества радийных голосов. Так получилось, что в тот вечер Валли не просто стал мировой знаменитостью, он одним из первых воспринял манеру тихого, проникновенного пения в микрофон, более характерную для колыбельных, чем для оперного или классического вокала. Фактически это было рождение современного пения в том виде, в каком мы его знаем. В 17-18 веках большинство самых известных европейских певцов были кастратами. Мальчиков кастрировали еще в детстве. Со временем операции на половых органах стали считаться неэтичными, и характерная для кастратов манера звукоизвлечения вышла из моды.

их ангельское пение прекратилось. Кто-то должен был заполнить образовавшуюся пустоту. «Мы действительно наблюдаем серьезный сдвиг», — в этот период считает Элисон Маккракен, профессор американистики в Университете Деполя в Чикаго и автор книги «Настоящие мужчины не поют». В то время появились новые критерии хорошего вокала, возможность петь определенным образом, натренированный голос. Например, одной из самых популярных певиц конца XIX века была сопрано Лили Лемон. В руководстве «Как петь» она дает подробнейшие указания для начинающих, объясняя, как поддерживать вибрацию дыхания, чтобы добиться определенной ноты. Хотя мода постоянно менялась, у всех профессиональных певцов до 30-х годов была одна общая черта. В эпоху, когда еще не существовало усилителей, они должны были петь громко, чтобы охватить весь зал. Все изменилось с изобретением микрофона, придуманного одновременно тремя изобретателями в 1870-х. В этих устройствах частички угля, зажатые между двумя металлическими пластинами, использовались для преобразования звука в электрические сигналы. Эта технология сразу же приобрела большую популярность и стала неотъемлемой частью радио и телефонной техники. Также она спровоцировала споры относительно того, кому принадлежит авторство. Не обошлось без обвинений в краже и плагиате. Тем временем технология понемногу совершенствовалась. К 1920 годам микрофоны были уже настолько хорошими, что их можно было использовать для трансляции звука приемлемого качества по всему миру. Популярность радио стремительно росла, и манера пения стала меняться. Большим преимуществом было то, что вам больше не нужно было кричать на весь зал. Теперь можно было петь гораздо более естественно, ощущая, как проступают краски вашей собственной индивидуальности. Появились первые певцы в современном смысле этого слова. Несколько харизматичных исполнителей, в основном мужчин, стали выступать в мягкой, соблазнительной манере пения, которая быстро стала безумно популярной среди женщин. Технические навыки, вроде возможности взять высокую ноту, стали играть меньшую роль. Самое важное, что это звучит искренне. Традиционалисты были в ужасе. Один кардинал публично обругал этот стиль дегенеративной формой пения и назвал исполнителей, поющих в такой манере, леющими нытиками, оскверняющими воздух. Известные музыканты и сотрудники консерватории тоже были не в восторге. Певцов обвиняли в недостатке мастерства и развращении молодежи. Новых звезд это не остановило. Развитие технологии позволило музыкантам продвинуть стиль еще дальше. В 30-е годы появились микрофоны направленного действия. Благодаря этим устройствам певцы открыли для себя эффект близости, который сообщал пению еще более интимный тон. Людям действительно понравился этот звук. С новыми техниками пения возник новый тип знаменитостей. Руди Валле был первым поп-идолом. А вместе с фигурой кумира возникла еще одна новая фигура – фанат. В письме фаната к Валле чаще всего говорится: «Я не знаю, почему, я влюблена в ваш голос, я не понимаю, почему это происходит со мной». Манера тихого, проникновенного пения со временем вышла из моды, хотя услышать ее можно и по сей день.

0: Well, since my baby left me, I'll find a place to dwell. Down at the end of Lonely Street at Heartbreak
1: который пел по-черному. Элвис Пресли стал символом американской музыки. От природы он был блондином. Перекрасился в черный цвет только в 57 году. Кроме того, в 50-х он красил волосы в рыжий. Первую гитару Элвису подарил на день рождения дядя. Незадолго до этого будущий король получил приз на ярмарке за исполнение народной песни «All Sheep».

После школы Пресли сначала работал мусорщиком, затем шофером. В 18 Элвис решил подарить матери ко дню рождения пластинку со своими записями. За $4 он записал песни. Звукорежиссер показал запись владельцу студии Sun Records Сэму Филлипсу. До того Филлипс не раз говорил друзьям: «Если бы я нашел белого, который пел бы как черный, я бы заработал миллион». Когда он увидел выступление Пресли, понял, это тот, кого он искал. Первым релизом Элвиса Пресли на Sun Records стала слегка ускоренная версия ритм-н-блюза «That's Alright, Mama».

Через два года после этой записи Пресли переманил лейбл RCA, заплатив Sun Records неслыханные по тем временам деньжище – 35 тысяч. В январе 1956 года 21-летний Пресли приступил к записи своего первого сингла для RCA «Heartbreak Hotel». Он взлетел на вершину чарта, продержался там 8 недель и стал первым миллионным тиражом Элвиса.

Всего за 56-й год Пресли получил 6 золотых дисков. До сих пор существует огромное количество подражателей короля рок-н-ролла. Ежегодно проходят конкурсы двойников. Вряд ли в мире найдется человек, никогда не слышавший хотя бы одну его песню. Собственно, все, что можно сказать об Элвисе, его значение для истории рок-н-ролла и истории 20 века, вообще лаконично суммировал Джон Леннон. «До Элвиса ничего не было», — сказал Леннон. Слова Леннона, конечно же, фигуры речи, гипербола. Но Элвис, тем не менее, действительно стал подразделом в истории не только поп-культуры, но и Америки, даже, пожалуй, всего мира. Элвис обладал редким даром. Он умел найти правильную, уникальную и проникающую в душу каждого слушателя интонацию в любом, даже самом заезженном материале. Элвис стал голосом поколения. И удивительно, что именно Пресли уже в статусе национального героя стал первым поп-исполнителем, приглашенным в Белый дом президентом Никсоном. Известно, что Пресли очень хотел пригласить в Грейтленд Хрущева во время его турне по США, именно чтобы показать, чего может в Америке достичь простой паренек.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
14: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
15: хорошо получается.
14: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
15: Дэвидсон Радио.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Горки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Стоимость бензина колеблется на фоне внешнеполитических факторов и решений по добыче нефти. Американские нефтяные компании увеличивают добычу, но аналитики отмечают, это не всегда компенсирует влияние глобальных конфликтов. Параллельно продолжается рост цен на продукты питания, особенно на мясо, молочную продукцию и овощи. Это остается одной из главных тем для американских домохозяйств. Пограничная служба фиксирует высокий поток пересечений на южной границе, несмотря на ужесточение контроля. Администрация Трампа рассматривает расширение центров временного содержания мигрантов и ускорение процедур депортации. Правозащитные организации критикуют эти меры, указывая на перегруженность системы. Кроме того, в Конгрессе обсуждается новый пакет расходов на безопасность границы. Речь идет о миллиардах долларов на инфраструктуру и персонал. В Нью-Йорке сохраняется давление из-за миграционного кризиса. Город продолжает размещать прибывающих в гостиницах и временных центрах. По данным мэрии, расходы города на эту программу уже превысили несколько миллиардов долларов с начала кризиса. Полиция Нью-Йорка усиливает контроль в метро. Увеличено число патрулей в ночное время. По статистике полиции, число серьезных преступлений в транспорте снизилось по сравнению с пиковыми значениями 24-25 годов, но уровень тревоги среди пассажиров остается высоким. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США закроют центр по перемирию в Газе из-за провала плана Трампа. На фоне ссоры Трампа с Мерцем Америка сократит численность войск в Германии. Крупнейший лоукостер «Спирит» прекратил полеты из-за войны с Ираном. Цены на авиакеросин поднялись вдвое. Работники Long Island Railroad планируют начать первую за 32 года забастовку уже 16 мая. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 55%, 66% по Фаренгейту, 20% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
1: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: отмечали День памяти жертв Холокоста. И затем еще несколько историй про людей значительных, которые помогали евреям. Ну, как всегда, мы начинаем с нашей благодарности спонсорам.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, в последнее время увеличилось количество людей разного возраста, страдающих заболеваниями суставов, особенно плечевых и коленных. И я хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рейсмане, специалисту по лечению болей. Он прекрасный диагност, и каждый новый пациент проходит тщательный неврологический осмотр. Доктор Рейсман практикует в Америке более 35 лет, и его офис находится по адресу 1021 на Авеню Зи в Бруклине на Шепсетбее. И телефон 718-769-7191, 769-7191. Им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Мы много рассказывали об этих уникальных и очень эффективных методах лечения. Но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. Суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. И в это лечение входят и пяточные шпоры. И если вы хотите избежать операции, доктор Рейсман и его новая методика вам в этом помогут. К тому же доктор Рейсман разработал безлекарственное лечение нарушения сна, депрессивных состояний и различных видов невропатии. Пациенты даже пишут ему стихи. Вот из последних. «Если терпеть нет больше сил, вас боль постоянно тревожит, то доктор Рейсман Михаил вам обязательно поможет». Вот такие стихи пишут доктору благодарные пациенты. Он принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рейсмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191. 718-769-7191.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Итак, мы начинаем. Историческим фактом является то, что когда верховный главнокомандующий союзными войсками генерал Дуайт Эйзенхауэр нашел жертв лагерей смерти, он приказал сделать все возможное, фотографии и провести немецкий народ из окрестных деревень через лагеря, и даже позаботился о погребении мертвых. Он сделал это потому, что сказал по этому поводу: «Обновите все сейчас. Принесите фильмы, приведите свидетелей, потому что где-то в истории какой-нибудь презренный человек встанет и скажет, что этого никогда не было». Недавно в Великобритании обсуждали вопрос об исключении темы Холокоста из школьной программы, поскольку она оскорбляет мусульманское население, утверждающее, что этого никогда не было. Он еще не удален. Однако это ужасное послание страху, охватившему мир, и тому, как легко ему подается каждая страна. Сегодня прошло более 80 лет с момента окончания Второй мировой войны в Европе. Сейчас более чем когда-либо, когда Иран, среди прочего, утверждает, что Холокост – это миф, необходимо сделать так, чтобы мир никогда этого не забыл. Сколько лет пройдет, прежде чем кто-нибудь пренебрежительно скажет, что атаки на Всемирный торговый центр никогда не было, потому что это оскорбляет некоторых мусульман. Рассказывают ли они вообще нашим детям о нападениях на Всемирный торговый центр в 1993 и 2001 годах? Или все прошло по пути Перл-Харбора и Дня ветеранов? Вот пророчество Эйзенхауэра, к сожалению, сбылось. Ну а сейчас история об совершенно уникальном человеке.

0: человеке. В течение 3 дней он заперся в своей спальне, пока снаружи тысячи людей ждали и умоляли о помощи. Когда он, наконец, вышел, он разрушил жизнь, которую строил 30 лет, всего за 12 дней. Его семья не могла понять, что происходит. Жена стучала в дверь, дети стучали в дверь. Снаружи у консульства в Бордо число беженцев росло. Германия приближалась, кризис усугублялся, а человек, у которого была власть помочь, погрузился в полное молчание. А затем утром 17 июня 1940 года дверь открылась. Его сын Педро Нуна видел, как он прошел прямо в канцелярию, распахнул двери и заявил голосом, который разнесся по всей площади: «С этого момента я выдаю визы всем, больше не будет ни национальности, ни рас, ни религии». Аристидеш де Сауза Мендеш родился в 1885 году в одной из старейших аристократических семей Португалии. Его жизнь с самого начала была предопределена привилегиями. Он изучал право, поступил на дипломатическую службу и 3 десятилетия служил в разных уголках мира. От Британской Гвианы до Занзибара, от Сан-Франциско до Антверпена. Он был общительным, любил вино и французские песни. У него было 14 детей. Он построил надежную и комфортную жизнь, и у него были все причины ее сохранить. В 1938 году его назначили генеральным консулом Бордо. В том же ноябре диктатор Португалии Антонио де Оливейра Салазар издал циркуляр номер 14, приказ, разосланный всем португальским дипломатам, не выдавать визы беженцам, особенно евреям, русским и лицам без гражданства. Португалия официально оставалась нейтральной, но фактически сочувствовала Гитлеру. Салазар не хотел пускать беженцев в страну. Приказ был четким, и последствия неповиновения были очевидны. 1,5 года Сауза Мендеш подчинялся. Затем Германия вторглась во Францию. В мае и июне 1940 года дороги на юг заполнились людьми. Сотни тысяч пытались бежать к испанской границе, к Португалии, к любому пути спасения из страны, рушащейся под натиском немецкого наступления. Евреи из Польши, Бельгии, Нидерландов, Германии и Франции, дипломаты, ученые, художники и обычные семьи, оказавшиеся не в том месте и не в то время. Они пришли к португальскому консульству в Бордо, потому что португальская виза означала безопасный транзит через Испанию, последний оставшийся путь к спасению. Они заполнили залы ожидания, лестницы, улицу снаружи. Они спали на площади, они умоляли через окна. Сауза Мендеш не имел права выдавать визы. Циркуляр 14 это запрещал. Он направлял беженцев в Лиссабон. Лиссабон отвечал отказом. Он пустил некоторых из них внутрь, чтобы укрыть от дождя. И среди них был польский раввин Хаим Крюгер, бежавший из Бельгии с женой и 5 детьми. Они разговаривали. Крюгер объяснил, что происходит с теми, кто не сможет спастись. Сауза Мендеш отправил 2 запроса в Лиссабон с просьбой о чрезвычайном разрешении выдавать визы. Ответ из Лиссабона состоял из 2 слов. «Визы отклонены». И тогда он ушел в свою комнату. Нет полного объяснения этих 3 дней. Его собственный рассказ не полон. Но ясно одно. Когда он вышел, внутри него было принято решение, которое уже нельзя было изменить. Он прошел в канцелярию и открыл двери. Поставили стол. Паспорта приносили стопками в сумках, в дрожащих руках. Один человек ставил штамп, другие заполняли данные. Сауза Мендеш подписывал. Чтобы работать быстрее, он сократил подпись до Мендеш. Плату не брали, имена не заносили в официальный реестр, чтобы Лиссабон не мог проверить и остановить процесс. Раввин Крюгер работал рядом с ним. Те, у кого не было денег, все равно получали документы. Он работал без сна. 3 дня и 3 ночи он подписывал. К концу его подпись почти превратилась в неразборчивый знак, стертый усталостью и повторением. Лиссабон узнал. 24 июня Салазар приказал немедленно прекратить и вернуться домой. За ним отправили двух человек. По дороге они проезжали португальское консульство в Байоне. Сауза Мендеш увидел еще одну толпу. Сотни беженцев, которым отказывали, потому что местный консул продолжал исполнять приказы. Сауза Мендеш прошел мимо сопровождающих и вошел в здание. Он приказал сотрудникам выдавать визы всем ожидающим. Сам подписал еще множество документов. Затем он поехал к испанской границе в Андае, где беженцев не пропускали. Он пытался договориться с пограничниками. Когда это не удалось, он сам открыл ворота и позволил людям перейти в Испанию. Посол Португалии в Испании прибыл в изумлении и потребовал объяснений. Сауза Мендеш ответил, что подчиняется более высокой власти, чем Салазар. По возвращению в Лиссабон его привлекли к дисциплинарному суду. Его обвинили в неповиновении, оставлении поста и позоре Португалии перед Испанией и Германией. Он лишился должности, пенсии и карьеры, которой посвятил 30 лет. Ему запретили заниматься адвокатской практикой. Его дети были занесены в черные списки. Им закрыт доступ в университеты и на государственную службу. Семейное родовое имение пришлось продать, чтобы покрыть долги. В конце концов, еврейская община Лиссабона кормила их через свою столовую для бедных. Семья выживала благодаря помощи тех самых людей, ради которых он рискнул всем. Он 14 лет пытался обжаловать решение. Салазар отказался встречаться с ним и даже отвечать. Он умер 3 апреля 1954 года в францисканской больнице в Лиссабоне. Его похоронили в одолженной рясе, потому что у него не было собственной подходящей одежды. Однажды он сказал раввину Крюгеру: «Если тысячи евреев страдают из одного христианина, то, наверное, один христианин может пострадать ради стольких евреев». В 1966 году Яд Вашем признал его первым дипломатом, удостоенным звания праведник народов мира. А в 1988 году правительство Португалии извинилось перед его семьей. В 1995 году президент страны назвал его величайшим португальским героем 20 века. Площадь в Иерусалиме носит его имя. Историк Холокоста Ехуд Бауэр назвал его действия в те 12 дней июня 40-го года, возможно, крупнейшей операцией спасения, осуществленной одним человеком. 30 тысяч человек спаслись. Среди паспортов с его измученной подписью были и документы создателей «Любопытного Джорджа», которые бежали из Парижа на самодельном велосипеде с рукописью, не успели добраться до консульства вовремя. Он спас из всех после 3 дней молчания в спальне в Бордо и после решения, которое никто не мог принять за него. Как жалко, что признание приходит после смерти. Такого благороднейшего человека, конечно, никто не забудет. И слава Богу, что есть память в Израиле для людей, которые спасали евреев. Светлая память этому замечательному человеку.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, я хочу вновь напомнить вам об адвокате Марке Басикасе, который более 35 лет здесь в практике и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отслуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Его компания Mark Basikas & Associates – одна из самых уважаемых и признанных в Нью-Йорке, и в том числе в русскоязычной комьюнити. Специализация офиса – медицинские ошибки. Я хочу напомнить вам телефон 1-800-АДВОКАТ. Слово «адвокат» пишется английскими буквами, практически по-русски, потому что в середине «би». Это сделано было для того, чтобы те люди, которые не владеют английским языком, могли легко запомнить 1-800-адвокат и обратиться к Марку Басикосу. Сегодня можно выходить и на сайт advokat.com. Марк Басикос – один из первых, кто объявляет и объясняет нашей комьюнити новых законодательствах, связанных с медицинскими ошибками. В частности, одно из последних нововведений было то, что после неправильного диагноза, связанного с онкологией, время подачи иска было 3 года. Сегодня оно увеличено до 7 лет. И еще одна как бы новость, хотя ей много лет, это связано с 11 сентябрем 2001 года. Хотя прошло практически 25 лет, но только сейчас у людей, которые были в зоне бедствия, начали появляться признаки и симптомы заболеваний, вызванных тем, что они дышали бетонной пылью. Это респираторные заболевания и онкология. Так что, друзья мои, если у вас есть подозрение на то, что ваше заболевание связано с 11 сентября, звоните 1-800-адвокат или выходите на сайт advokat.com. Есть много адвокатов, но только один из них – 1-800-адвокат, и это Марк Басикос.
1: «Звездные войны» Симы Березанской. Продолжение следует.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен начать переговоры о присоединении Лондона к европейскому кредитному пакету для Украины на 90 миллиардов евро. Эти деньги должны помочь Киеву покрывать военные и основные государственные расходы в ближайшие 2 года. Украина предлагает Финляндии соглашение по беспилотникам. Президент Зеленский заявил, что Киев готов делиться технологиями и боевым опытом, накопленным за годы войны. Переговоры прошли после встречи Зеленского с премьер-министром Финляндии в Ереване. В нашей стране продолжается политическая и экономическая дискуссия вокруг торговой политики Трампа. Повышение автомобильных пошлин ударило прежде всего по европейскому автопрому, но может отразиться и на американских покупателях. Импортные машины и запчасти могут значительно подорожать. В Нью-Йорке внимание приковано к большому пожару в Квинсе. Огонь вспыхнул днем 3 мая на 93-й улице между Астория-бульвар и 30-й авеню. Пострадали 14 человек, включая 12 пожарных. На месте работали около 230 сотрудников FDNY и скорой помощи. Причину пожара выясняет пожарная служба.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Хочу рассказать вам немного о нашей компании Assisted Home Care. Мы уже больше 20 лет предоставляем профессиональный уход за пожилыми людьми. К каждому нашему пациенту мы имеем индивидуальный подход и относимся как к своим близким людям с любовью, теплотой и заботой. Мы помогаем прожить жизнь пожилым людям в комфорте и уюте. Каждому нашему пациенту мы предоставляем социального работника, который помогает оформить и продлить Medicaid, фудстемпы, Pool Trust, оформить скидки на электричество и газ. Нашим пациентам мы помогаем в получении субсидированного жилья. С нами на линии наш пациент Михаил.
6: Добрый день. Я хочу поблагодарить компанию Assisted Home Care за высококачественный сервис. Мне помогают со всеми моими бумагами. Я получил квартиру благодаря квалифицированному социальному работнику. Я остался один, но у меня грамотная и трудолюбивая хоматент, которая продлевает мою жизнь и делает ее комфортной.
5: Спасибо, Михаил, за теплые слова и долгих лет вам жизни. С нами на линии наша пациентка София.
7: Добрый день. У меня был сервис в другом офисе. И, к сожалению, там мне никто не помог. Когда мне надо было восстановить фудстемпы, я перешла в другую компанию Assisted Home Care. И социальный работник пришел сразу. Мне даже не пришлось его об этом просить. Все сделали быстро и грамотно. Я очень довольна сервисом компании, благодарна за заботу и уважение, которое проявляет пожилым людям. А это сегодня встретишь нечасто.
5: Спасибо большое, София. Долгих вам лет жизни. Если ваши родные страдают деменцией, болезнью Альцгеймера, Паркинсона, у них травма головы, но вы хотите, чтобы они жили в своем доме, а не в доме престарелых, Наша компания Assisted Home Care предлагает программу, которая позволит оставить ваших родных и близких дома или перевести их из дома престарелых в дом по месту жительства. Нашим пациентам, нуждающимся в увеличении часов, мы помогаем получить 24 часа. У нас офисы во всех районах Нью-Йорка. Где бы вы ни жили, мы вам поможем. А также мы предлагаем стабильную работу с оплатой более $22 в час. Оплачиваем мы отпуск, больничный, медицинская страховка, дентал страховка. Также все наши работники, в зависимости от количества рабочих часов, получают дополнительных зарплат до $1200 на карточку единоразово. Звоните, и мы вам поможем. 718-934-3100. 718-934-3100.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
9: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
10: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
0: Дорогие друзья, послушайте эту полезную информацию.
11: У вас проблемы со щитовидной железой? Даже принимая гормоны, вы все еще устаете и тревожитесь больше обычного. У вас болят мышцы, выпадают волосы. Вам тяжело сосредоточиться, запомнить информацию. Сложно справиться с весом. Вы не одни. И это не норма, и вы можете это изменить. Диеты и модные методики не работают и дают только временный эффект. Можно искать чудо-средства сколько угодно, но настоящий и устойчивый результат приходит только тогда, когда вы заботитесь о своем организме на всех уровнях, поддерживая его полностью так, как правильно для вас и вашего состояния.
0: Если у вас, дорогие друзья, есть подобные симптомы, сделайте первый шаг. Начните с бесплатной 20-минутной консультации 917-750-0142. Это Марина Шевель, сертифицированный специалист интегративного питания и функциональной медицины. Она поможет вам устранить причины и вернуть баланс через питание и образ жизни без фанатизма и крайностей. 917-750-01-42.
11: Гормоны щитовидной железы влияют на большинство процессов в организме. Поддержка тоже должна быть комплексной. Начните заботиться о себе уже сегодня. 917-750-01-42.
0: Я хочу еще добавить, что Марина Шевел много лет изучает разные методы нетрадиционной медицины. Она серьезно и тщательно анализирует состояние обратившегося к ней человека. Ее индивидуальный подход помогает найти методы помощи при различных проблемах со здоровьем. И это не таблетки. Она учит, как правильно питаться, какой образ жизни вести, чтобы ваш организм помог себе сам. И особенно помощь щитовидной железе, которая в нашем организме практически отвечает за все. Результат ее деятельности – множество благодарных людей, которые улучшили свое здоровье. Звоните 917-750-0142. 917-750-0142.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, известный потомственный хиропрактор Дин Итри, который более 30 лет работает в русскоязычной комьюнити и помог тысячам пациентов с различными болями, теперь принимает только в Стейтен Айленде по адресу 318 Сиквин Эвеню и телефон 718-356-9222. 356-9222. Здесь вы можете получить лечение как традиционными, так и обновленными современными процедурами. И при различных болях и медицинских проблемах в шее, спине, бедрах, коленях и локтях. А также при грыжах позвоночника и диска, стенозе позвоночного канала и невропатии. В его офисе есть рентген и новый прибор ударно-волновой терапии, который помогает при воспалении карпального канала, болей в шее и нижнем отделе позвоночника. Звоните 718-356-9222. 356-9222. Еще раз, в офисе Дина Итри применяют помимо традиционных новые методы и технологии по борьбе с болью, такие, например, как шок, вейв, терапи и многие другие. Здесь держат руку на пульсе современной медицины, но при этом остаются золотые руки лучшего хиропрактора Дина Итри, который блестяще знает анатомию и умеет вам помочь. В его офисе принимают основные медицинские страховки, включая Medicare и профсоюзные страховки. Если вас мучают боли, звоните доктору Дину Итри и приезжайте в Стейтен-Айленд в его современную клинику. 718-356-9222. 356-9222.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Друзья мои, мы вновь с вами, и мы продолжаем нашу сегодняшнюю тему. И прежде всего о людях, которые помогали и продолжают помогать евреям. Вот еще один потрясающий человек. Он регулярно ездит в Освенцим, открывает музей памяти Холокоста и защищает Израиль. Это о том, как один итальянец превратил Ниццу в самый безопасный город для евреев. Раскол в Европе по отношению к Израилю феноменальный. Есть страны-критики, страны-сторонники и, конечно, колеблющиеся. Но вот что интересно, бывает и так, что власти транслируют один внешнеполитический курс, а граждане выбирают совсем другой. Во Франции, фактически возглавлявший европейское движение по давлению на Иерусалим, это проявилось особенно ярко. Большинство французов выступало против признания палестинского государства до освобождения заложников и полной капитуляции Хамаса. Но президент Макрон заявлял с трибуны ООН, что его страна уже готова чуть ли не в любой момент. Региональные французские администрации в основном вторят президенту, но опять же не все. Так удивительную стойкость поддержки Израиля демонстрирует мэр Ниццы Кристиан Эстрози. Призывать к созданию палестинского государства сегодня – это выдавать тем, кто совершил погром 7 октября 2023 года в Израиле, карт-бланш на совершение новых зверств. Обсуждение институционального будущего палестинцев не должно начинаться до полной нейтрализации Хамаса, возвращения всех заложников и выполнения других условий, заявлял Эстрози. Превративший свой город в осажденную крепость безоговорочной солидарности с Израилем. И пока официальный Париж поддерживает резолюции, осуждающие действия Израиля и Цахала, мэр 5-го по величине города Франции открыто заявляет, что еврейское государство – единственная демократия на Ближнем Востоке, которая сдерживает волну радикального исламизма и тем самым выполняет грязную работу за всю Европу. Проявилась его поддержка и после теракта в Сиднее 14 декабря 2025 года, когда во время празднования Хануки на пляже Бонди-Бич произошло кровавое нападение на членов еврейской общины. Пока Елисейский дворец выпускал сдержанные дипломатические соболезнования, Эстрози отреагировал мгновенно и предельно жестко, назвав нападение варварским антисемитским терактом. «Ужас вновь поразил нас. Нападать на людей, празднующих Хануку, это высшая степень трусости и ненависти», заявил он, призвав к бескомпромиссной борьбе с исламистским терроризмом и антисемитской ненавистью, против которых не может быть полумир. «Этот подлый акт напоминает нам, что исламофашизм – это мировая угроза, которая не знает границ и требует тотальной мобилизации», подчеркнул Эстрози, не раз отмечавший, что враги евреев – это враги каждого свободного человека. По мнению Эстрози, именно на улицах израильских городов и в борьбе с боевиками в Газе сегодня решается судьба всей западной демократии. История Кристиана Эстрози, родившегося в Ницце в семье итальянских иммигрантов, весьма нетипична для французского эстаблишмента. В стране, где политическая элита традиционно формируется в стенах элитарной школы национальной администрации, Эстрози проложил свой путь не через академические аудитории, а через рев моторов и жесткую борьбу на гоночных трассах. Четырехкратный чемпион страны по мотогонкам, участник чемпионатов мира Гран-при, он привык принимать решения на скорости в сотни километров в час. Это прошлое подарило ему прозвище «мотодидакте» – ироничный каламбур, образованный путем слияния слов «мотоциклист» и «автодидакт». Именно в спорте закалился его характер, умение держать удар, идти на риск и не отступать в моменты кризиса. Эти качества стали определяющими. Когда в 1983 году он решил сменить гоночный комбинезон на деловой костюм, став муниципальным советником в своей родной Ницце. Затем он работал в парламенте страны и занимал несколько министерских постов в правительстве. И лишь после, в 2008-м, стал мэром Ниццы, которого переизбирают на новый срок раз за разом. Евреев в Ницце около 10 тысяч человек. Это менее 3% от всего городского населения. Но вниманием мэра община не обделена. Именно при Эстрози город превратился в один из главных центров памяти о Холокосте во Франции. Так, в 2014 году по его инициативе у подножия холма Шато была открыта стена праведников народов мира. На ней высечены имена жителей региона, которые в годы нацистской оккупации, рискуя собственной жизнью, спасали еврейские семьи. 6 лет спустя, в 2020 году, рядом появилась еще более трагическая доминанта – стена памяти депортированных, на которой золотом выбиты имена 3602 человек, отправленных из Ниццы в лагеря смерти. В марте текущего года Эстрози подписал соглашение с Эриком де Ротшильдом, президентом Парижского мемориала Холокоста, о создании в Ницце его полноценного филиала. Этот проект, который должен открыться уже в ближайшие годы, станет не просто музеем, а научно-исследовательским центром мирового уровня, посвященным истории евреев на юге-востоке Франции. Для Эстрози память о прошлом невозможна без защиты настоящего. После волны антисемитского насилия во Франции в 2012 и 2015 годах он первым из французских мэров внедрил израильскую модель защиты общины. По его распоряжению Ницца выделили муниципальные средства на установку бронированных дверей, систем видеонаблюдения и тревожных кнопок во всех еврейских школах и синагогах города. Сегодня Ницца является одним из самых безопасных городов Европы для евреев. Мэр ежегодно лично участвует в зажигании ханукальных свечей на площади Массена, превращая религиозный праздник в силу гордой сплоченности. Экстрози стал одним из самых громких политических голосов Франции, выступающих против того, что он называет новым антисемитизмом, маскирующимся под антисионизм. Он уверен, что критика политики израильского правительства используется лишь как предлог для нападок на евреев как народ и отрицания их права на национальное самоопределение. Сразу после атак Хамаса 7 октября Эстрози вывесил израильские флаги на фасаде мэрии Ницца в знак солидарности с Израилем и заложниками, удерживаемыми в секторе Газа. «Я не имел в виду безоговорочную поддержку правительства Нетаньяху», уточняет Эстрози. «Я не хочу вмешиваться в политическую жизнь Израиля. Вывешивание флагов было гуманитарным актом, а не политическим. Я просто решил защитить демократию, подвергнувшуюся нападению исламистских террористов». Эти флаги на здании мэрии провисели почти 2 года, став причиной конфликта с префектом, требовавшим от имени государства их убрать. Эстрози отказывался подчиняться этим требованиям. Когда в июне 25 года административный суд все же обязал его снять израильские флаги с фасада мэрии, Эстрози ответил мощным символическим маневром. Он подчинился суду, но мгновенно закрыл фасад гигантским баннером с лицами 48 заложников, удерживаемых на тот момент в Газе, и заявил, что пока жива угроза еврейскому народу, Ницца не будет хранить нейтралитет. Особое внимание Эстрози уделяет образованию. Ежегодно под его патронажем сотни школьников Ниццы отправляются в поездки в Освенцим. Мэр часто лично сопровождает эти делегации, утверждая, что посещение концлагеря, где можно воочию убедиться в зверствах нацистов по отношению к еврейскому народу, является единственным способом воспитать поколение, способное противостоять ненависти в будущем. Нередко его политические оппоненты утверждают, что забота о еврейской общине и открытая поддержка Израиля продиктованы личной жизнью мэра. В 2016 году он женился на Лоре Тенуджи, известной журналистке с сефардскими корнями. «Моя приверженность Израилю и борьба с антисемитизмом не имеет никакого отношения к моей текущей семейной ситуации», отвечает на этой строзе, называющий себя «евреем в душе». Эти убеждения сформировались более 30 лет назад, задолго до того, как я встретил свою супругу. Еще в 2006 году на посту министра-делегата по делам развития территорий Эстрози посетил Израиль и подписал там соглашение о научно-технологическом и культурном сотрудничестве между учреждениями двух стран. В 2009 году на посту министра промышленности Франции он активно работал над поощрением французских бизнес-инвестиций в Израиль. Его усилия были признаны университетом Хайфы, где в 2011 году Эстрози присвоили почетную степень доктора за вклад в укрепление связи между странами и борьбу с антисемитизмом. «Для меня антисемитизм – неприемлемое явление», – говорит Эстрози. «В середине прошлого века, как и в другие периоды истории, он проявил себя как одно из самых больших зол для человечества. Из-за антисемитской идеологии Франция, включая мой город, понесла огромные потери. Сегодня у меня возникает ощущение, что мы возвращаемся в 30-е годы, и я опасаюсь, что антисемитизм во Франции может усилиться». Эстрози, как мэр города, пережившего ужасающий теракт в 2016 году, видит прямую связь между радикальными ячейками в Европе и террористическими организациями на Ближнем Востоке. Израиль, как единственная демократия на Ближнем Востоке, сталкивается с угрозами со стороны исламистских террористических группировок. В этой ситуации он выступает и в качестве защитника интересов нашей страны. Поэтому наша обязанность как государство – оказывать поддержку Израилю. Как государственный деятель я должен это подчеркивать, уверенно строить. В связи с такой произраильской позицией он часто сталкивается с оскорблениями и попытками запугивания, включая угрозу физической расправы. В этом году он даже перевез свою 8-летнюю дочку Бьянку в Париж, чтобы обезопасить ее от давления и угроз, которыми сопровождается его деятельность в Ницце. Политические противники неоднократно пытались связать его симпатии к Израилю с финансовыми нарушениями, обвиняя в использовании бюджета средств для поддержки произраильских организаций. Но Эстрози остается верен своим принципам. Я осознаю, что такие ситуации могут возникать при отстаивании своих убеждений и ценностей. Но я всегда ясно давал понять, что меня не запугать. Как говорится, войну проигрывают, когда боятся. Именно это я говорю своим еврейским друзьям. Не бойтесь, я здесь, чтобы вас защитить. Никто не должен бояться быть евреем в Ницце, заявляет Эстрози. Честь и хвала этому замечательному человеку. И на финал я хочу прочитать вам совершенно замечательный короткий текст, который написала Ом Кромер. Почему я люблю Израиль? Он маленький, грязный, шумный, очень дорогой и не самый удобный для проживания. В нем частые войны, постоянные теракты и много внутриобщинных конфликтов. В нем религиозные беспрерывные конфликтуют со светскими, восточные евреи с европейскими, левые с правыми, те, кто за, с теми, кто против, а зеленые со всеми подряд. В нем очень мало лесов и рек, а те, что есть, выглядят как ручейки в палисадниках. В нем очень редко идет снег, и деревья почти не краснеют осенью. В нем нет, не было тыквенного латте, круглосуточно дежурящих маникюрш и йоги с козочками. Истинно высокой моды в нем тоже нет, и большинство женщин почти круглый год ходят не на каблуках, а в шлепанцах. Есть, правда, отдельные особи, которые умудряются ходить в шлепанцах на каблуках, но их немного. И все же я его люблю. Почему? Потому что эта крошечная страна является собой образец чуда. Согласно словарю, чудо есть нечто небывалое, сверхъестественное, вызвано божественной силой. Либо нечто поразительное, выдающееся, удивляющее своей необычностью. Израиль попадает под оба эти определения самим фактом существования там, где он существует, и тем, как он существует. Израиль – чудо. А чудеса притягивают, создают магическую зависимость. Человек, познавший чудо, не может больше жить без чудес. В Израиле чудеса случаются с календарной точностью каждой зимой на Хануку и каждой весной на Пурим. И если они не случаются, то мы их придумываем. И это тоже здорово. Не всякому дано придумать чудо. 3/4 века Израиль балансирует на грани войны, время от времени в нее скатываясь. В жизни на краю истинная суть человека проглядывает чаще и разглядеть ее проще. Здесь то, на что человек способен, важнее, чем то, что он имеет. Тотальное израильское пренебрежение правилами, понебратство на грани бесцеремонности, сердечность на грани бестактности – это не от плохого воспитания, а от четкого понимания, что перед ракетами и терактами мы все равны. Израиль – страна эмигрантов, привозящих сюда разные взгляды, разные языки, разные опыты, даже разную мораль. Здесь не требуют от вновь прибывших клятв лояльности. Но чтобы выжить, израильтянам приходится быть терпимыми к другому, иногда абсолютно непримиримо к другому. Время от времени терпение кончается и начинается раскол. Именно такие времена мы переживаем сегодня. Но я верю, что раскол закончится и рано зарастет, что мы найдем компромисс. Это наша национальная особенность – умение находить компромиссы. Долго думала, какую поставить картинку, чтобы показать, как заменить еще 1000 слов, и поставлю эту. На этой картинке профессор Иерусалимского университета Энгельберг читает лекцию по организационному поведению. На руках у него ребенок одной из студенток. Ребенок капризничал и мешал, а у профессора на руках успокоился. В сущности, можно было просто поставить картинку и ничего не писать. В ней есть все самое главное, что нужно знать об Израиле. Чудесный текст. Мы все любим Израиль и молимся за него. Всего доброго, дорогие друзья. До следующих встреч.
1: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
3: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Фантастики 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Погружение лица в ледяную воду или удержание кубика льда в руках помогает быстро снять напряжение и стресс. В структуре навыков проживания негативных эмоциональных состояний температурный компонент квалифицируется как метод экстренного снижения физиологического возбуждения. Этот рефлекс заставляет сердце биться медленнее и переключает нервную систему в режим торможения. В итоге парасимпатический отдел берет верх над симпатическим, который отвечает за стресс и панику. Холод, воздействуя на кожу лица, вызывает сужение сосудов и буквально притормаживает физиологическое возбуждение, помогая успокоиться. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Теленеделя – это не просто телегид с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте теленеделю.
4: Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Shipshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703. 648-7703. Добавочный 204. Спросите Елену.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Davidson Ambulance Assist всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
10: «Анкор».
9: Премьера спектакля
10: «Сделка».
9: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
10: Премьера спектакля «Сделка».
9: Театр «Анкор».
10: Впервые в Нью-Йорке.
11: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
10: Театральная гостиная.
11: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
10: Билеты на сайте
11: theater.com и по телефону 718-266-3393.
12: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
13: Ждем вас!
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
15: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
16: Дэвидсон Радио.
15: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
16: Дэвидсон Радио.
15: 620 АМ. Настройтесь.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
17: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем передачу «Творческая гостиная». Ее создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и я, ее ведущий Александр Соколов. Любую нашу передачу вы сможете найти на моем YouTube-канале. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов», в скобочках написать «Кацо», на открывшейся странице нажать на надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу любую с любым творческим человеком, представленным там. Некоторое время тому назад мы знакомились с творчеством выдающегося исполнителя романса Валерия Агафонова, где в качестве автора строк и музыки некоторых песен упоминается друг Агафонова, его сокурсник по ремесленному училищу без среднего образования, а также учитель Агафонова игре на гитаре Юрий Борисов. И вот сегодня я хочу рассказать о нем, об этом удивительном человеке. Юрий Аркадьевич Борисов родился 4 ноября 1944 года в городе Уссурийске. А в Уссурийск его семья попала во время эвакуации, потому что уже шла война. Однако вскоре после окончания войны семья переехала в Ленинград, где он и прожил большую часть жизни. В ремесленном училище он познакомился с Валерием Агафоновым, ставшим его близким другом и исполнителем подавляющего большинства его песен. Училище Борисов не окончил, получив срок за мелкое хулиганство. Впоследствии он не раз попадал за решетку, в том числе за бродяжничество и тунеядство, так называемое тунеядство. Он сменил множество мест работы, в том числе давал уроки игры на классической гитаре, так как в юности был учеником гитарного виртуоза Александра Ковалева. Кроме того, умея работать по дереву, он сам занимался изготовлением гитар, а уже в 1980 году окончил ПТУ, в котором учился с Агафоновым по специальности. Он окончил ПТУ в 80-м по специальности столяр-мебельщик. Я сам работал много лет в Москве в вечерней школе с ПТУшниками. Немало ребят из ремесленных училищ, в основном выходцев из бедных и проблемных семей. Среди них, наряду с невежими и хулиганами,

0: вернулись в Ленинград. И там Юрия отдали в детский дом Ждановского района на Каменном острове. После школы с 14 лет в этом ремесленном училище он учился на револьверщика, токаря-револьверщика. И вот они познакомились с Валерием Агафоновым. Во время учебы он получил срок за мелкое хулиганство. И около 3 лет отбывал в подростковой колонии в Липецкой области. Позже еще раз попал в колонию за кражу. Освободившись, в 18-19 лет поступил в школу парикмахерского мастерства. По специальности почти не работал. Берег руки для игры на гитаре. А на семиструнной гитаре и аккордеоне играла его мама. И Юрий в подростковом возрасте начал играть на гитаре. В середине 60-х годов он познакомился с гитаристом Александром Ивановичем Ковалевым. До войны тот был лауреатом многих премий и конкурсов по классической гитаре. Ковалев учил Юрия играть, и Юрий занимался по 6-7 часов в день. Начал писать пьесы для гитары. Даже поступил на заочный факультет Московского института культуры. Изучал там нотную грамоту и композицию. Но институт не закончил. После год или два преподавал классическую шестиструнную гитару на разных платных курсах для взрослых по 2-3 часа в неделю. Преподавал поочередно в нескольких местах, в том числе и в Театре народного творчества. Давайте послушаем его «Белую песню». Это одна из главных песен легендарного его белогвардейского так называемого цикла в исполнении Валерия Агафонова. И я особенно попрошу вас вслушиваться в слова те песни. Акмаль, пожалуйста, поставьте номер 1. «Белая песня» называется.
1: Все теперь против нас.

радости нет, ни испуга, только скорби Божьей Матери в белом патке ночей. Все теперь про

0: даже места нам нет в ошалевшей от горя России. И Господь нас не слышит, зови, не зови.
1: Не знаю, как вам, уважаемые радиослушатели, но мне лично нелегко представить, что такую песню мог написать выпускник профтехучилища без среднего образования. Но это факт. Борисов и сам пел свои песни. Голос у него не был такой шикарный, как у Агафонова, но все же. Давайте послушаем песню «Мечта» из того же белогвардейского так называемого цикла, где и слова, и музыка, и исполнение самого Юрия Аркадьевича Борисова. Номер второй, пожалуйста, Акмаль. «Мечта».
2: Так, сейчас спою песню. Она так называется «Мечта». «Мечта придаст

горах. Я к сердцу прижимаю нежно твою

память. Тебя я робко принимаю, страшась обиды горьких слов. На доброту благословляю, надеюсь.

0: сгинешь навсегда.
1: Вот, друзья мои, вот я в который раз слушаю эти песни и не могу себе взять в голову, как это могло прийти в голову выпускника профтехучилища. Человек, который воспитывался в простой среде. А вот еще одна песня из его белоэмигрантского цикла. Называется «Перед боем». Она написана в 80-х годах для фильма «Личной безопасности не гарантирую». И опять и слова, и музыка Юрия Борисова, а исполнение Валерия Агафонова. Номер 3. «Перед боем» называется. Романтизация белого движения.

может быть, и просил брат пощады у Каина. Только нам не

0: Таким песням, хоть и замечательным, конечно же, не давали ходу в Советском Союзе. Но талант все равно иногда пробивался к людям. Я не знаю, каким путем несколько песен на стихи Юрия Борисова попали в советские кинофильмы, но они попали. И вот одна из них, новогодняя песня, оказалась в исполнении Валерия Агафонова в прекрасном фильме «Из жизни отдыхающих». Это фильм 80-го года режиссера Николая Губенко, который одно время был главным режиссером театра на Таганке, когда Любимов, Юрий Любимов ушел. Потом он был даже министром культуры Российской Федерации. А играют в этом фильме такие корифеи кинематографа, как Ролан Быков, Анатолий Солоницын, Георгий Бурков, Олег Янковский. Послушаем песню из этого кинофильма, называется «Новогодняя песня», и уходим на перерыв. Номер 4, Акмаль, пожалуйста.
1: Листки календаря не обрываю,

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Регулярное употребление лимона помогает снизить уровень холестерина и артериального давления. Прямая связь между употреблением лимона и увеличением продолжительности жизни не доказана, но снижение риска хронических заболеваний косвенно способствует долголетию. Лимон положительно влияет на организм, снижая уровень плохого холестерина и артериальное давление, а также уменьшает риски хронических заболеваний. Научные исследования подтверждают наличие биологически активных веществ в лимоне, которые обладают антиоксидантным действием и замедляют процессы старения. Лимон не является лекарственным средством, его следует рассматривать как полезное дополнение к сбалансированному рациону.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
7: «Анкор».
6: Премьера спектакля
7: «Сделка».
6: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
6: Театр «Анкор».

0: театр.com и по телефону 718-266-3393.
1: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
2: Ждем вас!
3: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
0: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
17: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
18: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
17: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
19: Дэвидсон Радио. Радио.
20: Американское радио на русском языке.
19: Дэвидсон Радио.
20: Дэвидсон Радио.
21: Мы продолжаем передачу «Творческая гостиная» за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. У микрофона Соколов. Мы продолжаем знакомить вас с автором и исполнителем романсов, лирических песен, другом и учителем исполнителя романса Валерия Агафонова Юрием Борисовым. Юрий начал писать стихи в детстве и посылал некоторые в газету «Ленинские искры», но их не печатали. Песни он стал писать значительно позже. Он умел работать по дереву, изготавливал трубки, что пригодилось ему во время отсидки в колонии. С приятелем, художником Виталием Климовым, он изготавливал гитары, устроился на склад фабрики музыкальных инструментов. Изготовили 3 или 4 гитары, на одной из них по имени Джульетта играл Валерий Агафонов. За мелкое хулиганство и тунеядство несколько раз, особенно в юности, Юрий Борисов был арестован. в колонии в Боровичах Новгородской области, где он сидел за подделку больничного листа жене Любе. Он там окончил профтехучилище и 30 июня 1984 года получил диплом столяра-мебельщика 4 разряда. И вот какие песни писал Юрий Борисов. Послушаем песню, которая называется «Пасьянс», которую он сам написал слова, музыку и сам же исполнял. Это номер 5, Акмаль. «Пасьянс».
10: Такой пасьянс, романс называется «Пасьянс», он написал, я его для Валеры Агафонова. Но так получилось, что Валера сейчас петь не может, а придется мне исполнить. Послушайте сами. Что сидишь допоздна, жгешь свечу над пасьянсом, сердцу хочется верить, что это

когда желанное свершилось уже, а к обиде не опять. Ты спешишь, деловито, где на паперти те же старухи стоят в черном платье своем, что давно уже сшито, пряча в черной вуале отрешенный свой взгляд. Вновь ладаном дохнешь величие золотое, и рыжий бас попа бедой дрожит в тебе. Ставишь ты на круг морщинистой рукою.

Песни белогвардейского цикла, которые писал Юрий Борисов, ну, так называемого белогвардейского цикла, каким-то образом через Финляндию попадали дальше на Запад. В разное время Юрий Борисов работал грузчиком в магазине и на киностудии «Ленфильм» дворником. Я думаю, что именно там он и познакомился с нужными людьми и сумел показать им свои песни. А жил он в основном в подвалах, на чердаках, вперемешку с отсидками за тунеядство творил свои шедевры. Я много думал о том, как мог парень, живший в бедности, с юности сидевший в тюрьмах, колониях, писать такие тексты, да еще на малознакомую ему по жизни белогвардейскую тематику. Возможно, он прочел какие-то книги, или случились встречи с интересными людьми, повлиявшими на его мировоззрение, на его жизнь. И, несомненно, сыграл свою роль талант, то, что мы называем приходящим свыше. Послушайте, какие слова писал человек с очень непростой судьбой. Стихи ничуть не уступают есенинским. Песня называется «Бегут весенние ручьи». Номер 6. Поставьте «Акмаль», пожалуйста. Thank you.

Ах ты, синее небо России, ухожу очарован тобой. И березки, как девки босые, прощанье мне машут листвой. Я нигде без тебя не утешусь, пропаду без тебя, моя Русь. Вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня я просто напьюсь. Другую буду обнимать, с другой, быть может, брошусь в омут, но никогда ей не понять чужую боль к родному дому. Ах ты, си.

прощанья мне машут листовой. Я нигде без тебя не утешусь, пропаду без тебя, моя Русь. Вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня я просто напьюсь, разорву.

0: люди, без тебя не утешусь. Пропаду без тебя, моя Русь. Вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня я просто напьюсь. Вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня я просто напьюсь.
1: Когда смотришь представление программы «Шансон» с бездарными словами и певцами, с подтанцовками, светом, музыкой, и что они там только не придумают, бэк-вокалом, и все это они там нагружают и нагружают, а за сердце не берет. А здесь простые слова, сердечные, и забирают. Нужно только открыть свое сердце и слушать. Или вот такая лирическая песня под названием «Отлетела пора ожиданий». Номер 7, пожалуйста, Акмаль, поставьте. «Отлетела пора ожиданий».
0: Отлетела пора ожиданий, оборвалась осенним листком. Грусть глаз твоих, встреч нежеланием, мне сентябрь вдохнул холодком. Злая осень врасплох нас застала, остудила дождями сердца. Видно то, что имеет начало, не бывает, увы, без конца. На холодную пустошь рассвета выхожу, неизбежность кляня, и теплом

0: фальшивой стране. Уж не думали мы, не гадали, что беда так близка и проста, будто нас обошли, обокрали, и теперь пустота, пустота. А когда-нибудь с кем-нибудь где-то допоем, что пришлось недопеть, ну, тепло уходящего лета не заменит весеннюю цвет.
1: Слова простые, без изысков, идущие от сердца, и потому в стихах отсутствуют языковые ляпы, неточности, присущие авторам, которые пытаются поразить публику своим мастерством, ненаполненным чувствами. В 1978-79 годах Борисов сидел в колонии в Средней Азии, где подорвал здоровье. Умер он от туберкулеза в больнице на Поклонной горе в Санкт-Петербурге. Вот я жил на Поклонной горе в Москве, а, оказывается, в Петербурге тоже есть Поклонная гора. 17 июля он умер 1990 года. Но если вычесть из 90-44, то останется 46 где-то лет ему было. Похоронен он на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. В заключение я благодарю Юрия Аркадьевича Борисова за его талант и творчество и прощаюсь с радиослушателями его песней «Последний романс» из кинофильма «Таинственный монах» в исполнении артиста Александра Белявского. Последний романс. Номер 8, Акмаль, пожалуйста. Всего доброго всем.
2: Бегут без оглядки, унося мертвецов на Руси. Нас уже не хватает в шеренгах по 8, и героям наскучит.

Через час после смерти, а теперь не могу не зови. Похоронный сургуч на конверте, на моей замесили крови.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.com.
4: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
5: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
6: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на «Дэвидсон Радио»
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

О, одиночество, как твой характер крут, посверкивает циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем

тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость.

0: появятся и растворятся снова.
1: В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В мае этого года в Сан-Франциско состоится первый чемпионат мира по гонкам сперматозоидов. Об этом пишут Vice и New York Post. Обладатель самого быстрого сперматозоида получит приз $100,000. Точное место проведения пока не разглашается. На микроскопической гоночной трассе встретятся 128 образцов спермы мужчин из разных стран. Гонки будут записывать камеры высокого разрешения, а само видео будет транслироваться в прямом эфире. На экранах также будут показывать прогресс, таблицы лидеров и даже данные о состоянии здоровья участников. От потенциальных участников требуется быть старше 18 лет и не иметь заболеваний, передающихся половым путем. Участникам высылают набор для сбора спермы, после чего им необходимо отправить образцы по почте. Затем эти образцы обрабатывают с использованием передовых лабораторных методов, в том числе инкубации, пипетирование и центрифугирование. Соревнования проводит компания Sperm Racing, чтобы обратить внимание на снижение показателей мужской фертильности во всем мире. «Мы ищем самого здорового мужчину на свете», — сказали организаторы. В Малайзии мужчина устроил свадебную церемонию для своей жены, которая 8 лет назад потеряла память. Несколько лет назад супруга попала в аварию и впала в кому. Когда она очнулась, она не узнала мужа и детей и утратила многие базовые навыки. С тех пор женщина полностью полагается на супруга. Малайзиец назвал тот период самым трудным в жизни, особенно потому, что дети были совсем маленькими. Он решил оставаться сильным ради семьи и продолжать заботиться о жене, надеясь создать с ней новые воспоминания. Повторная свадьба была организована скромно. Пара облачилась в одинаковые традиционные наряды. Мужчина аккуратно провел жену в дом, где их уже ждали дети, разбрасывающие лепестки цветов. Для обряда он подготовил их оригинальные обручальные кольца. Со слезами на глазах женщина поблагодарила мужа за поддержку все эти годы. В Китае растет спрос на новый способ пережить расставание. Молодые люди прибегают к созданию нейрокопий своих бывших партнеров. Чтобы создать ИИ-двойника, пользователи загружают на специальную платформу переписку с экс-возлюбленными, фото и данные из соцсетей. С системой можно поделиться личными воспоминаниями, например, описаниями совместных поездок, годовщины конфликтов, подробно рассказать про привычки в еде. В итоге модуль создает цифровую копию человека, который имитирует манеры речи, стиль мышления и другие черты. Получившегося двойника также можно интегрировать в социальные сети. Люди, которые используют новый сервис, говорят, что это помогает им прийти в себя после разрыва. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США закроют центр по перемирию в Газе из-за провала плана Трампа. На фоне ссоры Трампа с Мерцем Америка сократит численность войск в Германии. Крупнейший лоукостер «Спирит» прекратил полеты из-за войны с Ираном. Цены на авиакеросин поднялись вдвое. Работники Long Island Railroad планируют начать первую за 32 года забастовку уже 16 мая. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 55%, 66% по Фаренгейту, 20% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.

0: вот эти 60 дней практически истекли. Поэтому Трамп говорит, что все, мы там победили, там никакой войны нет и не нужно. Надо вот этот самый пролив, значит, обеспечить проход. Туда посылают большое количество военной техники для того, чтобы просто вот под военным, как говорится, контролем проводить туда-сюда через этот пролив, потому что иначе они не могут пройти, Иран не дает. Вот это, так сказать, считать это продолжением войны или называть как-то иначе, понимаете, это вот вопрос такой казуистики. И вот так что ситуация чрезвычайно сложная, неопределенная и, в общем-то, непредсказуемая на ближайшее время.
1: Вы сказали, что практически 60 дней истекли, но они на самом деле истекли в прошлую пятницу, я хочу это подчеркнуть. Да. И здесь еще важно вот что. Мы говорим о затягивании, да, и вы сказали, почему затягивает Иран со своей стороны. Он хотел увести эту возможность, или, может быть, надеялся увести эту возможность у Дональда Трампа, 60-дневную, я имею в виду, для ведения этой войны. И, наверное, можно сказать, что у Ирана это получилось, эта возможность ушла. Теперь непонятно, может ли только Дональд Трамп открыть новую сессию 60-дневную или по-другому как-то, не обращая внимания на Конгресс, вести эти военные действия, или наоборот, он не будет это делать. Но я хочу сказать, что обе стороны подчеркивают, что они выигрывают от затягивания. И Дональд Трамп тоже подчеркивает, между прочим. А хочу спросить у вас, как вы считаете, кто на самом деле выигрывает от этого затягивания, а кто мог бы выиграть от ускорения?
0: Вы знаете, это очень хороший вопрос, и потому хороший, что на него трудно дать однозначный ответ. Иран заблокирован, экономика там рушится невероятным образом. Дело идет к тому, что нефтяные скважины, им придется просто прекратить добычу нефти, замуровать, потому что ее некуда девать. Она накапливается, а вывозить не может, потому что там установлена блокада. И Трамп считает, что это его победа. И это очень, так сказать, логичная, аргументированная, так сказать, точка зрения. Но вопрос состоит в том, что это точка зрения с определенной позицией, тому, к которой мы привыкли, к которой привыкла западная цивилизация, наше мышление, наше видение вообще это мир, видение того вообще, что хорошо, что плохо, где победа, где поражение и так далее. Понимаете? Но Ираном руководят люди, которые имеют совершенно другое мировоззрение, миропонимание. Они для них там крах экономики – это, в общем-то, неприятность, но это не решающая вещь. Для них это главное, что они борются за правое дело, что они считают правым делом. Они считают правым делом служение Аллаху по завещанию Магомета. Они мусульмане определенного толка. В мусульманстве на самом деле очень много разных ветвей, разных разветвлений, ну, как и в христианстве. Знаете, ну вот, так сказать, было время в средние века, когда, так сказать, католическая церковь, так сказать, вот они воевали с колдуньями, с какими-то там предсказаниями и так далее, потому что это было жутко страшный грех, безбожье дело. Но когда показывали на какую-то там эту самую женщину, что она колдунья, они ее хватали и бросали в воду. Если она плавать умела и выплывала, тогда этим она подтверждала, что она колдунья, и ее сжигали на костре. А если она не выплывала и тонула, то считали, что произошла ошибка, она не колдунья, и она вот потерпела такое вот несчастье, поэтому она попадает в рай, и всем хорошо. Понимаете, вот такая была логика, понимаете, но в христианстве, причем это было 500-700 лет

0: назад так люди мыслили. А в мусульманстве, особенно вот этом шиитском, который, так сказать, самое, они сейчас так мыслят. Поэтому у них совершенно другой подход. Ну да, разгромили их экономику, но не могут они нефть. Ну, инфляция, людям, так сказать, нечего есть, там люди что-то зарабатывали, лишаются работы. Вот да, да, это плохо, но, так сказать, они же в рай попадут, если помрут. Так что тут беспокоиться? Понимаете, поэтому у них свой подход к этому делу. Вот в этом это главная проблема. Мы с вами немножко касались этого.
1: Последние две недели я все чаще слышу такую точку зрения, что вот теперь Дональд Трамп будет использовать, ну, каждые там 6 месяцев, может быть, больше, меньше, возможность, чтобы 60 дней атаковать Иран, они будут все время восстанавливать свои какие-то объекты, мы будем их рушить, и вот это будет продолжаться неопределенное количество времени. А как вы считаете, это тот самый результат, действительно достойный, к которому мы изначально шли?
0: Я не думаю, что мы изначально шли к этому результату, но, так сказать, ситуация меняется, развивается. Трамп, знаете его выражение, «we'll see». Мы посмотрим, как это будет. Вот. Так что сейчас у него такая вот есть такая одна из версий, потому что много всяких комментаторов, что вот он объявляет, что война там закончена, поэтому никаких разрешений в Конгресс брать не надо. А если начнется снова, то, конечно, будет другая война. То есть он, значит, пытается сделать то, что сделал в свое время Путин, когда выборов, когда, значит, два срока он был президентом, он обнулил. И поэтому стал и третий, четвертый, и сейчас уже какой там срок, уже, так сказать, тут и арифметики не хватит досчитаться. Вот. Но он все равно президент, и считает, что он президент законный, когда нормальные люди считают, что он, так сказать, диктатор, захвативший власть, и никакой легального права на власть не имеет. Но он и его круг, его сторонников считают иначе. Вот. Тут, я думаю, может быть, это несколько рискованная аналогия, но тем не менее, вот если он обнулит, уже обнулил эти 60 дней, он уже там, сейчас войны нет, и вот, так сказать, там произойдет какая-то провокация, что-то произойдет, вот, так сказать, и он снова ударит, и у него будет еще 60 дней. Вот это, понимаете, это все, конечно, очень рискованно.
1: Вы считаете, что это правильно, такой подход?
0: Я не считаю, правильно это или неправильно. Я говорю, что это, так сказать, то что, на что его толкает ситуация. А то, что против него пойдут это самое, что он нарушил Конституцию, что он, так сказать, превращается. Сколько же уже было демонстраций, но кинг.
1: Подождите, да? Семен, вы говорите, толкает ситуация. Но ситуация говорит о том, что президент, администрация должны спросить у Конгресса разрешение. Тем более документы на это подготовлены, мы знаем, даже суммы знаем, какие Пентагон запрашивает у Конгресса. И они ведь не спрашивают, они просто подготовили документы, но документы не внесены на рассмотрение.
0: Ну, вы понимаете, если бы у Трампа и его администрации была стопроцентная уверенность, что Конгресс примет это решение, то он, конечно, бы внес. В том-то и дело, что в Конгрессе, хотя у республиканцев большинство, во-первых, среди республиканцев есть, так сказать, люди, которые не одобряют эту политику. А во-вторых, есть же вот эта самая вещь, что в Сенате надо иметь, получить непростое большинство. А, так сказать, надо довести до голосования.
1: Да, филибастер, да.
0: Да, филибастер, который есть
1: у... Но ведь логика сама по себе заставляет делать так, чтобы Белый дом вносил на рассмотрение подобные предложения в Конгресс. И тогда, если Конгресс не принимает, ну тогда уже можно сказать, что ситуация действительно заставляет Дональда Трампа действовать вот таким образом по 60 дней.
0: Да, ну вы понимаете, если Конгресс не будет внесено и Конгресс не примет, и Трамп все равно начнет это делать, то это уже будет такое нарушение Конституции, которое даст его противникам, демократам, такое оружие против него, новый импичмент и так далее. Поэтому тут идет вот такое лавирование в этих вопросах. Вот его и так обвиняют, что вот он король, да, кинг, то есть монарх, президент, он должен подчиняться определенным правилам, если он их нарушает, значит, он нарушает Конституцию. Но все это очень сложно, потому что это все должно пройти через Верховный суд, это все и так далее. Но мы говорим сейчас не о юридической стороне вопроса, так сказать, в точном смысле слова, а об общественном мнении, общественном сознании, как приближаются выборы, и как это воздействует на рядовых избирателей, которые смотрят телевидение, которые там копаются в интернете и получают всякую информацию, и каждый ее воспринимает по-своему. Кто-то считает, да, конечно, но все равно я за Трампа, потому что-то и потому-то, а кто-то считает, он что нарушил, ну вот теперь-то мы ему и покажем. Вот это, так сказать, противостояние в обществе у нас очень серьезное. Вот что, в чем проблема. У нас, так сказать, понимаете, что такое демократия? Что такое демократическая форма правления? Демократическая форма правления возможна там и тогда, когда между основной массой населения есть согласие. Например, в том, что меньшинство подчиняется решениям большинства, оставляя за собой право критиковать эти решения, так сказать, и так далее. Вот. Но должно быть вот это изначальное согласие, что мы подчиняемся решению большинства. Согласен я или нет, но если большинство избрало там вот в свое время, например, Обаму, я был, так сказать, противник этого, но я должен был подчиниться. Обама мой президент, потому что у нас на его, потому что большинство вот этих самых, так сказать, выборщиков по разным штатам, ну, мы знаем ситуацию. Так сказать, не просто все голосуют, потому что штаты имеют свою автономию, свое представительство, но, во всяком случае, вот по тем правилам, которые действуют 250 лет, мы им подчиняемся, мы согласны с ними, и когда избирают не того человека, за которого голосовал я вынужден, так сказать, подчиняться. А если я не подчинюсь, а пойду, так сказать, там с кулаками, так сказать, или с автоматами, понимаете, против этого диктатора, как это было, мы видели, что делаешь, сколько раз Трамп уже подвергался, так сказать, нападениям и опасности для жизни, то это подрывает саму демократию американскую. Это важнее того, кто сейчас президент. И даже важнее того, чем кончится, так сказать, вот война с Ираном, потому что все-таки Иран далеко от наших границ. Поэтому это очень такая, так сказать, сложная ситуация. Общество расколото. И вот какие-то вот эти наведения мостов между двумя крайностями, оно пока и происходит без особого успеха.
1: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: Каждый третий американец страдает заболеванием вен. И все, как правило, не придают значения этой проблеме. Пока не осознают, что отеки, тяжесть в ногах и сосудистые изменения на коже уже стали мешать просто ходить без боли. Здоровье ваших ног доверьте настоящим специалистам.
3: Sinai Diagnostics. Все виды современной диагностики и лечения вен и артерий. Безболезненная получасовая процедура венопластики, выполненная доктором Дэвидом О'Коннором, вернет вам здоровье ваших ног. Sinai Diagnostics. 718-615-4100. 718-615-4100.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
6: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
7: Пульс большого города.
8: Радио большого города.
7: «Дэвидсон Радио».
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист, писатель-историк Семен Резник. Семен, поговорим о выводе войск из Германии. Пентагон на прошлой неделе объявил о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии в течение от 6 до 12 месяцев. Примерно это 1/7 от 36 тысяч дислоцированных там солдат. Поводом стал конфликт с канцлером Фридрихом Мерцем, который назвал стратегию США в Иране унижением. На следующий день Трамп заявил, что сокращение будет намного больше 5 тысяч. Президент также намекнул на вывод войск из Италии и Испании, обвинив их в отказе помочь с Ормузским проливом. Я хочу здесь сказать, что сенаторы и конгрессмены, некоторые, которые являются членами комитета по вооружениям, говорят, что это подарок Путину, что мы делаем сигнал, который Путин может неправильно трактовать. Параллельно США задерживают поставки оружия союзникам, включая Украину, из-за расходования запасов в войне с Ираном. Такая официальная версия. Как вы относитесь вот к этим заявлениям, к этому выводу? Можно ли сказать, что это действительно стратегическая, какая-то мера переориентирования Соединенных Штатов? Или это просто инструмент запугивания, который часто использует Дональд Трамп?
0: Ну, это и то, и другое, потому что, в общем-то, идея Трампа о том, что надо пересмотреть вообще ситуацию с НАТО, она давняя. Это его изначальная идея, которая состоит в том, и в этом есть, с моей точки зрения, серьезное рациональное зерно, что НАТО – это союз стран, которые обязаны защищать друг друга. Но в реальности со времен еще, когда оно возникло и так далее, ситуация сложилась такая, что Америка... Почему Америка должна содержать вообще какие-то свои войска в Германии? Или в Италии? Или в той же Испании? Или где-то еще? В чем дело? Что у них нет своих солдат, у них нет своих... Нет, они тратят на НАТО очень маленькие средства. И сейчас в связи с этой войной Путина с Украиной, где что проходит рядом с Европой, Америка далеко, вот Трамп с самого начала занял такую позицию, что пусть они сами себя защищают. То есть больше вносят средств в НАТО, и в общий бюджет и так далее, и так далее. И, в общем-то, я думаю, что в этом есть определенное рациональное зерно. Вот европейские страны, входящие в НАТО, должны как минимум пропорционально своим возможностям экономическим и, так сказать, там, ну, экономика, численность населения и так далее, должны носить свою лепту, чего они в течение многих лет не делали. И когда Трамп стал требовать, чтобы они это делали, они не очень-то торопятся. Там
1: происходит, ну, и тем не менее, если мы говорим про Германию, например, вот у меня есть цифры, Германия тратит на оборону более 3% ВВП. Это выше норматива НАТО сейчас. То есть, что тогда означает членство НАТО, ну, при Трампе, если он обвиняет, что не платят достаточно, а потом все равно выводит войска?
0: Нет, тут ситуация, так сказать, вы правильно ставите этот вопрос. Тут ситуация такая. Значит, Германия после Второй мировой войны, где она, как мы знаем, потерпела поражение, вообще ей было запрещено иметь какие-то вообще вооруженные силы. Поэтому там наличествует вот американский контингент и так далее. Но Германия страна очень богатая, так сказать, экономически очень развитая, одна из самых сильных в Европе, и она может и должна вносить в НАТО больше. Трамп давно уже ставит цифру 5%. А не 3. Но то, что это выше среднего, это говорит о том, что другие страны Европы ставят еще меньше. Но они требуют, так сказать, помочь Украине. Трамп, как мы знаем, занимает в вопросе вот, войны России с Украиной, ну, мягко говоря, странную позицию. Он всячески старается ублажить Путина, ублажить Россию, хотя Россия агрессор, Россия напала на страну, Украина никому ничем не угрожала, когда Россия на нее напала. И более того, еще до этого, когда распался Советский Союз, Украине досталась значительная часть ядерного оружия бывшего Советского Союза. И никто иной, как Соединенные Штаты Америки, тогда президентом был Клинтон, заставили Украину, ну, оказали сильное давление, так будем говорить, чтобы Украина отказалась от своего ядерного оружия. Что Украина и сделала. Получив в ответ гарантии, их подписали Соединенные Штаты, Великобритания и Россия, гарантии территориальной целостности и, так сказать, суверенитета. Россия пошла вообще на Украину, захватила, знаете, этот Крым наш и все это остальное. И Америка, казалось бы, должна категорически против этого протестовать. Но сначала Байден вел себя достаточно, так сказать, гибко, слишком гибко, а Трамп еще гибче по отношению к Путину. Мы помним какие-то дорожки ковровые перед ним рассылались, и все. У него есть другая, так сказать, более высокая, общемировая задача отделить Россию от Китая, не дать сближению России с Китаем. Вот, понимаете, очень хорошо, это серьезная задача.
1: Опять же, Семен, простите, что перебью, но практически полтора года, да, президентства Трампа, скоро два года, а где результат? Результат того, ну, что вы говорите, отделения России от Китая, разве он есть?
0: Абсолютно противоположный. Потому что Путин-то понимает, что чем больше он будет сближаться с Китаем, тем больше Трамп будет перед ним лебезить. Вот что получается. Он, так сказать, поставил цели, методы, которыми он действует, они противоположны, они дают противоположный результат. И вот это, так сказать, самое. Ну, к Украине он перестал вообще давать помощь финансовую. Значит, Европа взяла на себя это. Сейчас последние решения были такие. Мы знаем, что Венгрия категорически, так сказать, мешала этому в Европейском Союзе, потому что там требуется единогласие. Но сейчас, когда Орбан проиграл выборы, вроде бы решено дать Украине 90 миллиардов долларов.
1: Трамп в этом случае, что касается Украины, просто усложнил процесс. Если раньше Украина напрямую получала вооружение от Соединенных Штатов, да, мы можем говорить здесь бесплатно, нехорошо, хотя я вот лично с этим не согласен, но есть там люди, которые говорят, что почему Соединенные Штаты должны, мол, давать Украине бесплатно. Хорошо, не бесплатно, могли бы сделать просто платно или какими-то другими путями, чтобы эта оплата пришла. Трамп сделал через Европейский Союз, да, то есть Европа должна покупать вооружение у Соединенных Штатов сейчас и потом только отправлять из Европы в Украину. Но это усложнение процесса, как мне кажется, очевидное действие, мне кажется. Но при этом сейчас администрация Трампа, Пентагон говорит, из-за войны с Ираном вооружение будет задержано. То есть даже вопрос не денег сейчас, вопрос в том, что мы... Ну, я не знаю, поставить этот вопрос, не хватает у нас вооружения, это просто даже смешно.
0: Я согласен с вами, это сейчас используется как еще один повод оказать давление на Украину, чтобы она скорее, так сказать, сдалась, и война кончилась на условиях, которые устраивают Путина. Я думаю, что Трамп не вполне понимает, что вот те условия, которые выставляет Путин, это не те условия, которые его устраивают. Это гибист, он не может сказать, что он вообще не хочет мира. Он говорит, что вот он ставит условия, которые не устраивают Украину, и в результате это со мной. Если Украина, так сказать, вот отдаст ему эту часть Донбасса, которую он требует, которую он не может, пятый год он не может завоевать, это вообще стыд и позор для как могущая армия, вторая в мире или там первая в мире, понимаете, они не там за каждую пять земли они кладут десятки, сотни солдат, там уже больше миллиона погибло, потери российской армии. Но Путина ничего это не останавливает, и то, что Трамп занял такую позицию, как бы, я бы сказал так, нейтрального благоприятствования России. Вот такую позицию он занимает. Это, конечно, усиливает позицию Путина и ослабляет позицию Украины. Но Украина показала, хотя Трамп говорил Зеленскому, что у него нет козырей, что он должен сдаться, потому что у него нет козырей. Вот, оказалось, что у Украины есть козыри, и Украина очень мощно сопротивляется, и сейчас она уже разработала свое оружие, так что она может не считаться с тем, что можно или нельзя пускать ракету, потому что вот Байден поставлял какие-то ракеты, но не разрешал бить там дальше каких-то определенных. А теперь у них свое, поэтому они это делают, ракеты долетают до Урала, в Челябинск полетают, вот эти самые дроны там и ракеты, это мощные, но дроны, они долетают до Москвы, там их сбивают, но это до Ленинграда, и главное, он нашел очень интересное оружие против России. Это уничтожение их... этих предприятий, где производится обработка нефти, переработка нефти. И вот то, что сейчас произошло в Туапсе, как кошмарная совершенно экологическая катастрофа, и люди там гибнут, а Путин не хочет признать этого. Поэтому они даже ту помощь, которая необходима, не получают. Так что у Украины козыри. И с этим надо считаться, и Европа очень поддерживает, но в военном отношении она не может поддержать так мощно, как может Америка. И вот тут возникают всякие, так сказать, сложности, которые вот хотелось бы, чтобы их было поменьше. Вот так я бы сказал.
1: Коротко спрошу вас, в субботу будет парад Победы на Красной площади, и пройдет он без военной техники. И сам Путин выступил с предложением перемирия на 8-9 мая. Что для вас эти два сообщения говорят?
0: Для меня эти два сообщения говорят о третьем, что я тоже видел такой комментарий, что парад в Москве будет, и в нем будут участвовать украинские войска. Потому что дроны украинские будут летать над Москвой в этот день.
1: Но если перемирия бы не было, мне кажется, было бы именно так, да.
0: Я не уверен, что Украина согласилась на это перемирие. И вообще слово «перемирие» достаточно странное. Понимаете, если эти дроны полетят на Москву, не имея никаких зарядов, то это же не военная акция. Это участие в параде.
1: Трактовка убедил, мне
0: нравится. 9 мая...
1: Мне нравится, как вы это ведете.
0: 9 мая – замечательный день, это, так сказать, великая победа и так далее, но это была победа не России над Германией, это была победа Советского Союза. А Украина была частью Советского Союза, ну, не такой крупной, как Российская Федерация, но второй по крупности. Почему она не имеет права участвовать в этом параде победы?
1: Идем дальше. Еще несколько минут у нас есть до конца часа. Я хочу поговорить о визите Карла III. На прошлой неделе король Карл III выступил с историческим обращением перед совместным заседанием Конгресса. Это было впервые после Елизаветы II в 1991 году. Монарх тонко намекнул на параллели с визитом своей матери в 1957 году, когда той предстояло вернуть стороны обратно, цитата, «в наши отношения после ближневосточного кризиса». Получается, что Карл процитировал визит Елизаветы после Суэцкого кризиса 1956 года в разгар нынешнего ближневосточного кризиса. По-вашему, насколько такая параллель уместна?
0: Ну, вы знаете, есть многие параллели уместны и неуместны, но насчет этого визита... Я прежде всего хочу сказать, во-первых, по-английски он Чарльз, да? Чарльз III. Но он не совсем III, понимаете? Потому что, как выразилось, это самое насчет Второй мировой войны, это самое, значит, наша конгрессменша, Амара, она вдруг заявила, она заявила, 11-я мировая война. 11-я мировая война, потому что, как выяснилось, это замечательный конгрессменша, у которой очень много сторонников, и которая там лидирует, это самое, она не знает римских цифр. И она две палочки римских цифр читала как 11. И у нее появилась 11-я мировая война. Вот. В этом контексте Чарльз, которого мы считаем третий, для нее 111-й. Вот это самое. Его выступление было очень остроумным, очень интересным, очень коротким в Конгрессе. И, так сказать, оно просто... Весь Конгресс хохотал. И это впервые, как отмечалось за вот многие уже десятилетия, за 10-12 лет, в определенных местах вставали конгрессмены, его приветствуя, вставали все. Когда выступает Трамп в Конгрессе и делает какие-то особо важные замечания, в его поддержку встают республиканцы. Демократы, так сказать, демонстративно сидят. И наоборот, когда там выступают Байден или кто-то, там вставали демократы, республиканцы демонстративно сидели на своих местах. Здесь вставали все дружно и хохотали, и аплодировали, потому что это была невероятно остроумная речь. Он дал понять, что Англия, да, она сейчас не такая великая, могучая страна, как Америка, но она имеет свои возможности, свою историю. Когда Трамп, скажем, сказал в беседе с королем, вы знаете, если бы не вот мы, Соединенные Штаты, которые отделились 250 лет назад, вот, то ведь здесь же Штаты говорили бы на французском языке.
1: На что...
0: Да-да-да. На что Чарльз сказал, да, но если бы не мы, то, так сказать, самое, я не знаю, говорили бы вы на английском языке. Понимаете? Вот. И так, много у них таких было пикировок, очень-очень вежливых, очень красивых, так сказать, знаете...
1: Это,
0: так,
1: кстати, было очень... Странно, ну, я имею в виду положительно странно, да, потому что я наблюдал внимательно за всеми переездами королевской четы и прием в Белом доме, и ужин государственный, но и, конечно, этот теплый прием на фоне критики Стармера выглядел как-то вот... Ну, я не знаю, там появились сообщения в какой-то момент, что Трамп вообще является каким-то там через много колен родственником, значит, этой королевской семьи. И вот было действительно такое ощущение.
0: Ну, это, так сказать, это всякое было. Да, но дело в том, что мы знаем с вами, что в Англии король, ну, так сказать, царствует, но не управляет. Управляет партия, которая победила на выборах. И, но король показал, что да, он не управляет, но он не пустое место. Он имеет вес в определенный в Англии, у него есть... обаяние, у него есть влияние на общественное мнение и так далее, и так далее. Но мы видим, что либералы, так сказать, как либористы, которые сейчас у власти в Англии, они, конечно, придерживаются более левых взглядов, ну и вообще вся Европа, как мы знаем сейчас, вот, вы понимаете, мы живем в очень интересное противоречивое время. Что касается войны против Ирана и все, что делает это самое, то я, например, и думаю, многие люди, которые, так сказать, ну, мыслят и вообще из нашей эмиграции из России, все на стороне Трампа и Нетаньяху. Но что касается, так сказать, о ней Европы, которая пытается говорить, что вот это там то все 50 не пускает. Испания, мы же союзники, да, если у нас НАТО. Испания запретила использовать свои там, аэродромы и так далее, так далее. Естественно, это Трампа очень возмутило. Понимаете? Но что касается вот, российско-украинского конфликта, где мы все на стороне, так сказать, понимаем, на стороне обижены, на стороне Украины, на которую напал этот оберфюрер, который вообще не имеет никаких полномочий юридических. Он диктатор, захватил в России власть, и, так сказать, ему мало, ему надо вернуться в Советский Союз, а может быть и все другие страны социалистического лагеря, так сказать, вот. И он делает такие вещи. Поэтому вот, и когда президент Байден помогал Украине, но с нашей точки зрения помогал недостаточно, а теперь мы видим, что Трамп помогает, еще Трамп вообще не хочет помогать Украине. Да. Пусть Европа делает.
1: Молчим. У них там а рядом. Теперь мы молчим, да.
0: Да. Вот. Понимаете, вот это вот в таком противоречивом мире мы сейчас живем.
1: Да. Семен, сейчас уходим на большой перерыв, после которого вернемся и обязательно продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
9: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Белый дом сообщил о новых санкциях против представителей кубинских властей. Указ подписал Трамп 1 мая. В администрации заявляют, что меры связаны с вопросами нацбезопасности и внешней политики. В Нью-Йорке мэр Мамдани оказался в центре скандала после столкновения протестующих против иммиграционной службы ICE с полицией у больницы в Бруклине. По сообщениям, задержано не менее 9 человек. Мамдани назвал действия ICE жестокими и бесчеловечными. Полиция утверждает, что присутствовала для поддержания порядка. Израиль одобрил крупный план закупки новых боевых самолетов. Эскадрилью F-35 у Lockheed Martin и эскадрилью F-15IA у Boeing. Это часть десятилетней оборонной программы стоимостью около 119 миллиардов долларов. Израильская Минобороны объясняет закупки необходимостью сохранить военное превосходство в регионе. Канцлер Германии Мерц подчеркивает важность трансатлантического союза с Соединенными Штатами. Его заявление прозвучало после обсуждений о возможном сокращении американского военного присутствия в Германии. Продолжается подготовка к 250-летию независимости США. Трамп подтвердил план провести 14 июня турнир UFC на южной лужайке Белого дома. По его словам, строительство временной арены должно начаться в ближайшее время. Вместимость около 5000 человек. В Нью-Йорке проходит Мэтт-гала. Тема вечера – Fashion is Art. Выставка Института костюма называется Costume Art. Среди сопредседателей – Бейонсе, Николь Кидман, Венус Уильямс и Анна Вентур. Мэр Зоран Мамдани, по сообщениям, решил не посещать мероприятие, объяснив это приоритетом городских проблем и дороговизны жизни. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США закроют центр по перемирию в Газе из-за провала плана Трампа. На фоне ссоры Трампа с Мерцем Америка сократит численность войск в Германии. Крупнейший лоукостер «Спирит» прекратил полеты из-за войны с Ираном. Цены на авиакеросин поднялись вдвое. Работники Long Island Railroad планируют начать первую за 32 года забастовку уже 16 мая. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 55%, 66% по Фаренгейту, 20% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 AM Davidson Radio. Настраивайтесь на нашу волну.
4: Рикошет.
5: Это «Рикошет» в эфире Davidson Radio и телеканала RTN. Мы возвращаемся и продолжаем программу. На связи со мной остается журналист, писатель, историк Семен Резник. И у Семена вышли недавно две книги, которые вот буквально я получил в месяц назад, я покажу их, и было время у меня прочитать с удовольствием. Мы обсудим их сейчас, время у нас позволяет сегодня в эфире. Семен, давайте начнем с книги «Мифология ненависти». Она мне особенно понравилась. Это книга о том, как ненависть к евреям воспроизводится в разных культурах, эпохах и политических системах. Вы говорите в книге, что антисемитизм – это болезнь, и противостоять ей нужно не из великодушия к евреям, а из инстинкта самосохранения. Объясните свою мысль.
4: Я объясню свою мысль с большим удовольствием, хотя, знаете, так сказать, есть такая, так сказать, легенда, что однажды один журналист пришел к Льву Толстому и сказал, что он написал рецензию на Анну Каренину, и он вот на 10 страницах изложил всю Анну Каренину. На что Лев Толстой ему сказал: какой вы счастливый человек, а вот мне, чтобы изложить суть Анны Карениной, надо было написать Анну Каренину.
5: Абсолютно понимаю вас.
4: Вот. Поэтому я хочу сказать, что я не могу за 5 минут изложить суть всей книги, которая... Ну, вы ее показали, вот я еще раз ее покажу, Михаил Евгеньевич. Я хочу сказать сначала 2 слова еще вот о чем. Значит, в течение последних полугода, в конце прошлого года, и в этом году я издал 3 книги в Украине у издателя Олега Федорова, в издательстве Олега Федорова. Я считаю это принципиально важным в нынешней ситуации, когда поддержать его. И кроме всего того, я хочу сказать, что там же такое, значит, ходит легенда, что там запрещают русский язык и так далее, и так далее. Это замечательное издательство, которое выпускает очень много книг на русском языке. И поскольку я в литературе, в литературной издательской, в общем, сфере живу всю жизнь, и сам написал много книг, и редактировал еще больше, и выпускал еще когда-то, значит, когда работал в Москве в «Молодой гвардии», и здесь, и так далее, я должен сказать, что качество издания несравненно. Вот все вот эти все книги, которые сейчас издает Олег Федоров, они издаются, посмотрите на эту обложку. Вот вы видите, да, что, во-первых, сам этот рисунок, который я взял, вот, вы показываете 2. Вот перед этим еще вышла моя книга, у него первая книга была вот эта, которая не посвящена еврейскому вопросу. «Феликс Дзержинский и его наследие». Она небольшая, она тоже издана очень замечательно. Качество бумаги, шрифта, оформление, фотографии, которые там помещаются. Все сделано просто на очень высоком уровне. Что касается содержания, то это уже тут я сам не могу быть судьей. Но про мифологии ненависти я хочу сказать вот что. Это очень важный момент, потому что мы привыкли, что такое, значит, антисемитизм. Это вот когда плохо относятся к евреям. В крайнем случае их просто уничтожают, где-то там их всячески дискриминируют, грабят, называют погромы и так далее. Конечно, евреям от этого очень плохо. Но для того, чтобы это сказать, выразить такую мысль, не надо писать толстые книги. Понимаете? Суть состоит в том, что антисемитизм вреден для того общества, в котором он более или менее, значит, находит серьезное, сильное распространение. Он под видом, так вот, в современной России, так сказать, вот постсоветской России, почему вот этот шанс построить демократическое общество не увенчался успехом в Советской России? Одна из главных причин, с моей точки зрения, это вот этот так называемый национал-патриотизм, который там получил широкие корни. Россия – замечательная страна, она лучше всех, русские – самые добрые, хорошие люди, а вот все гадости, все плохое – это от врагов, это от евреев, это от каких-то там, значит, чучмеков, каких-то там кавказцев, каких-то... американский империализм и так далее, и так далее. И это дает возможность, так сказать, вот таким людям, как Путин, пользоваться, так сказать, определенной поддержкой среди масс населения. Вот. И таким образом, откуда это пришло в Россию? Оно не с неба упало. Это пришло в Россию, потому что это очень древняя древняя система вот представлений, которые передаются из поколения в поколение, из одной страны в другую. Понимаете, это очень такая, так сказать, распространенная вещь. Поэтому она, это то, что называется болезнь, которую нельзя излечить. Понимаете? Вот, но мы люди, но я провожу параллель.
5: Вы пишете не только ведь о России в книге, да, и даже вот очень много данных по Соединенным Штатам вы приводите. Сейчас то, что мы можем видеть в Соединенных Штатах в некоторых моментах или какие-то элементы, как раз то, о чем вы сказали, пропаганда того, что вот мы великие, вот только мы, да, вот такое же есть даже в Соединенных Штатах тоже сейчас. И вы приводите данные о том, что после 7 октября более 50% американских университетов получили предписание продвигать академический бойкот Израиля. Как вы объясните, что именно академическая среда, казалось бы, среда образованных людей, оказалась так восприимчива к этой волне?
4: Да, ну вот один из главных предрассудков, о которых я, который я пытаюсь, так сказать, как говорится, противостоять, состоит в том, что, ну, это антисемиты, это какие-то, так сказать, тупые какие-то, так сказать, толпа каких-то тупых, несостоявшихся людей, которых ничего нет в жизни хорошего, вот поэтому они самые, вот, вот, а в образованном обществе не так. Я сам на этом вырос когда-то. Понимаете, а когда я стал работать в этот самый в редакции «Жизел» и выпустил мои первые книги там «Жизнь замечательных людей», то там сменилось, как говорится, там произошел внутренний переворот. Вот заведующий редакции Юрий Николаевич Короков, который меня туда взял, вопреки того, что начальство этого не хотело, более высокое, вот. И вот когда я работал в этом издательстве «Молодая гвардия», ну, сама редакция «Жизел» была небольшой, там было 4-5 человек, но у нас были все другие книжные редакции. Так вот, я был один еврей на 10 лет, за 10 лет, что я там работал. А когда я должен был, меня, как говорится, меня ушли оттуда, ни одного не осталось. Понимаете, это все интеллектуальные люди, образованные, так сказать, говорить, что высшее образование – это понятно, образование, так сказать, филологическое, там всякие кандидаты наук приходят, общаются постоянно с писателями и так далее, и так далее. Вот мой шеф Юрий Коротков, который не был антисемитом, а был там, как-то противником этого, вот когда надо было подписывать договор с автором, и если этот автор еврей, он никогда не шел к начальству с одним этим договором. Потому что он знал, что там могут появиться какие-то придирки, которые, так сказать, самые. Он накапливал 3-4 договора так, чтобы вот, так сказать, была такая, вот, скажем, 5, да, и бутербродом так их складывал.

0: сделала серию «Жизель» одной из самых популярных в то время, в 60-е годы, 70-е, когда я там работал. Но она была, с точки зрения начальства, так сказать, вот, слишком либеральной. Поэтому его уволили. Когда его уволили, посадили национал-патриота, так сказать, такого Сергея Николаевича Симанов, директором этого издательства. И, так сказать, там вот, ну, я довел какие-то книги, которые уже были в работе. Вот, и должен был уйти. Он, ну, так сказать, он тоже там была у нас история, я не буду сейчас на ней останавливаться. Но, в общем, так сказать, получилось так, что либо моя книга о Мечникове выходит без проблем, но я ухожу. Или, если я остаюсь, будут проблемы, еще неизвестно, выйдет она или нет. Понимаете, поэтому я должен был уйти. Понимаете, да, вот. Но это, так сказать, это, я говорю, там, нет, это же относится к многим другим среде. Именно это идет не от тупости каких-то тех самых, а это идет от интеллектуалов, которые были еще... Ну, в России это было, так сказать, вот то, что было... Я потом раскопал это, черносотенная идеология, которая до революции... Были вот этот союз русского народа, союз Михаила Архангела, который защищал царизм. От кого они защищали царизм? От евреев. Поэтому они его и, так сказать, так защитить, что произошла одна революция, вторая, третья. Потому что они защищали его не от того, чего нужно. Понимаете? И, так сказать, и вот эта их идеология, она стала идеологией национал-патриотизма. Вот в годы уже после, так сказать, ну, перестройки расцвело общество «Память», которое, это, так сказать, другие общества. Потом, оно, значит, сейчас его никто не вспоминает, но он дал ростки, понимаете, и это все продолжается. За 70-е годы в Советском Союзе было издано 200 книг по разоблачению международного сионизма.
1: Да. Это называлось. Я вот как раз я себе записал. 240 книг вы пишете.
0: 240. Да, да. Это я считал до 85-го года.
1: Сионизм общим тиражом 9,4 миллиона экземпляров.
0: И это до 85-го года, потому что после 85-го уже началась перестройка, и там уже появилась свобода, там еще много. Но это уже, как говорится, власть не была за это ответственна. А вот эти выходили под контролем официальной цензуры, официальной, так сказать, главлита, официальной власти. Вот. Я имею свою теорию на это все. Почему это им понадобилось так? Потому что пролетарский интернационализм, на котором основывался советский режим с самого начала, он перестал работать. Никто не верил в это уже. Понимаете? И для того, чтобы система могла, давиловки, могла действовать, сохранилась, нужно было дать другую идеологию, другую основу. И вот они стали перерабатывать этот самый, так сказать, вот, международный сионизм. Это, значит, в основе этого лежат идеи, так сказать, идущие еще из 19 века, из более ранних, там, мировой еврейский заговор. Евреи вообще-то, они, так сказать, так себя ведут тайно, они все в сговоре, они все друг за друга, и они хотят установить, так сказать, вот свою власть. Поэтому вот они располагают
1: массовое...
0: общество.
1: Семен, вот это массовое отравление сознания, по-вашему, оно сказывается сегодня на России, сегодняшнего дня?
0: Безусловно, оно сказывается не только на России. Вот после этого самого 7 октября это как-то это вдруг стало возможным в мировом пространстве. Вот почему я поставил вот эту картинку, я ее не сам придумал, но я ее нашел в интернете и на обложку. Видите, Эйфелева башня. Эйфелева башня – это, так сказать, символ прогресса, передовой технологии, всего самого, так сказать, такого значительного в Европе, да? И она окутана арафаткой, Ближний Восток. То есть оказывается, что под видом, так сказать, там, разоблачения мирового еврейского заговора они создали мировой антисемитский заговор. И это вот, так сказать, действует, поэтому это есть в Европе, это есть в Америке, ну, на Ближнем Востоке, само собой, мы это знаем, там вот Израиль, но они вот нашли вот это слово «антисемитизм». Я привожу

0: историю, как оно вообще возникло, когда и почему. И кто его, так сказать, ввел в литературу, этот Вильгельм Марк такой был, публицист германский, который ввел в литературу, потому что, так сказать, религиозное преследование евреев, как, когда их преследуют, потому что они иноверцы, да, что они верят, не верят в Иисуса Христа, поэтому, значит, вот они такие-сякие. Но когда вот это религиозное сознание стало отходить на второй план, когда светское сознание, тогда вот вошли уже, надо было дать другое обоснование этого. И тогда вошли расовые теории. Евреи оказались, значит, вот, особым такие вот тайны о них хотят. Вот, тогда были созданы эти самые такой протоколы сионских мудрецов, фальшивка, которая, понимаете, ну что интересно, протоколы сионских мудрецов были созданы в российской тайной полиции. Эта фальшивка была создана в 1903 году. А в 1921 году было доказано. Ее переводили на многие языки, она получила в Европе в определенном... В 1921 году было доказано, что это фальшивка. Потому что это был плагиат там, из одной работы, я сейчас не буду вдаваться, все в книге у меня можно прочитать. Понимаете, в 1921 году было доказано, что это фальшивка. Но ее продолжали использовать в гитлеровской Германии, ее продолжали использовать нацистские и всякие другие партии в разных странах. В Советском Союзе ее не знали, но как только начались эти самые какие-то вот эти послабления в Советском Союзе уже в брежневские времена, ее вытащили сначала в сам издате, распространяли, а после этого самого, значит, в годы перестройки уже печатали тиражами большими. Вот якобы вот это самое было собрание тайное евреев, которые вот, так сказать, вот этот протокол сионских мудрецов. На самом деле ничего этого не было. Но они это придумали, и вот для того, чтобы этому придать солидность, так сказать, документа, они, значит, вот такую вещь, так сказать, сделали, и хорошо. Ну, до 21 года были простаки, которые в это верили. Но в 1921 году, то есть больше 100 лет назад, понимаете, было установлено, что это фальшивка. Почему же в нее продолжали верить и продолжали действовать, так сказать, люди и использовали в политической борьбе, так сказать, в разных странах? Понимаете, вот это я называю вот этой, так сказать, психологической болезнью человечества. Не все страдают этой болезнью. Если бы это было общее, то евреев бы давно не было, всех бы уничтожили. Есть люди, которые еще понимают, скажу, что это вредно.
1: «Мифология ненависти» книга выглядит вот так. Можно связаться с Семеном Резником, найти в Фейсбуке, да, чтобы приобрести ее.
0: Сейчас, можно найти у меня, потому что это она издана в Украине, и здесь, в общем, это самое. У меня можно купить, если кто-то хочет, то могут запросить у вас мой имейл.
1: Да, либо связаться с нами, либо в Фейсбуке, да, найти вас.
0: И в Фейсбуке меня найти можно, да, но я плохо пользуюсь Фейсбуком, поэтому не знаю.
1: Вот. Понял. Вот эта сейчас книга, короткая реклама, хочу... Семен. Сейчас, да, у нас короткая реклама, после которой мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Хорошо, спасибо.
2: Нью-Йорк слушает. Слушайте радио. Дэвид Зон Радио.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
16: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник
17: с 4 до 5.
18: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.
19: Рикошет.
1: Это «Рикошет». Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается писатель-историк, журналист Семен Резник. В этой части поговорим, Семен, о вашей другой книге «Красное и коричневое». Книга о том, как советский коммунизм перерождался в национал-шовинизм. Я знаю, что вы написали ее в начале 90-х. И если бы вы писали ее сегодня, хотя там были некоторые вставки, о которых я тоже хочу поговорить, мне показалось интересным ваше общение с чатом GPT. Но если бы вы писали ее сегодня, что бы вы добавили или переосмыслили?
0: Да, ну вот эта книга, это переиздание, которое, она была закончена мною в 90-м году, издана в 91-м, то есть когда еще была советская власть, так сказать, она уже, как говорится, дышала на ладан, но тем не менее это был еще Советский Союз, поэтому у меня тут подзаголовок «Книга о советском нацизме». И вот чат GPT, значит, дело в том, что я вот, так сказать, ее ничего в ней не менял, но я сделал вступление и заключение, уже, как говорится, сегодняшнего дня, в виде диалога с искусственным интеллектом. Вопрос, который я задал искусственному интеллекту, это не слишком ли, как вот с сегодняшнего дня, правильно ли это вот подзаголовок «Книга о советском нацизме», не слишком ли это, так сказать, ну, жестко звучит. И чат GPT мне, значит, дал такой ответ, что они, значит, что это, может быть, можно было считать спорным такое название тогда, когда книга писалась, но сейчас это полностью, значит, подтвердилось, потому что это действительно система переродилась в нацистское, так сказать, нацистскую систему правления. И я использовал это в качестве коротенького вступления и в качестве, значит, чуть-чуть более длинного заключения. Все остальное в этой книге воспроизведено так, как это было написано 35 лет назад. И персонажи, которые там у меня действуют, такой там Валерий Емельянов, так сказать, автор книги «Десионизация», еще в советские годы написанная. Потом он, там у него была жуткая история, он убил собственную жену, его судили, я был на этом суде. Вот. Потом, значит, вот там я встречался с Сычевым, такой был один из лидеров памяти, общества «Память». Потом, так сказать, там другие персонажи, которые там у меня в этой книге, их давно нет. Их давно нет. Но книга остается актуальной, потому что их дело живет. И поэтому то, что я тогда пытался этому противостоять, пытался показать, что они враги, они себя задавали за патриотов России, а на самом деле это те самые, так сказать, понимаете, пословица «избавь меня, Господь, от таких друзей, а с врагами я сам справлюсь». Так вот, это то, что к ним. Они выдавали себя за вот последнее слово. Они такие патриоты, они за Россию и врагами. И этим, конечно, оболванивали большое число людей. И сделали возможным то, что произошло. То есть вот этот шанс на то, что Ельцин потом, то есть Горбачев потом Ельцин пытались это самое, но они с национал-патриотизмом не боролись, ничего не делали. Ну как же, свобода слова, пусть говорят, хотя закон в Советском Союзе и потом в России был закон, статья 74, потом она стала статьей 282, запрещающая, так сказать, нагнетание национальной розни. По этому закону, вот я рассматриваю те 2-3 дела, которые о нем вспомнили, потому что о нем невозможно ни прокуратура, ни высшие органы власти, ничего против этого не противостояли. И это привело, в конце концов, к этим самым... В 91-м году был этот путч, потом в 93-м году было столкновение Ельцина с Думой и так далее. И он боялся с ними связываться. И это привело к тому, к чему привело. Понимаете, теперь мы имеем уже, так сказать, евреев там почти не осталось, значит, у нас враги кавказцы, у нас враги, а теперь уж украинцы, все же, куда же дальше. Понимаете, вот это вот, так сказать, вот поэтому я считаю, что эта книга, ну вот она, как говорится, она остается актуальной, что льстит моему, так сказать, авторскому самолюбию, но, так сказать, но только, с точки зрения...
1: Она не только актуальна, она еще и оказалась пророческой в некотором смысле. Ведь если она была написана более 30 лет назад...
0: Ну да, вот так и чат-GPT мне сказал, что то, что было тогда, значит, спорным, оказалось пророчески правильно. И сколько, понимаете, ну я как автор могу, так сказать, сделать такое допущение, что если в течение 35 лет она не устарела, то она, вероятно, и в следующие 35 лет не устарела.
1: Вы до рекламы сказали, что книги издаются в Киеве. И как вы думаете... Учитывая ну, войну, да, в которой она, собственно, издается, во время войны, я имею в виду, как это меняет контекст этой книги?
0: Вот это хороший вопрос. Мне трудно сказать, как ее сейчас воспринимают в Украине. Но я думаю, что они понимают, что, так сказать, что эта книга не против, хотя бы мы знаем, что в Украине тоже хватало своих и националистов, и нацистов, и с Гитлером сотрудничали во время войны и так далее. И от этого прошлого им не то, что не уйти, они обязаны его осмыслить, тогда Украина добьется того, ради чего она сейчас сражается. Гибнут люди, гибнут промышленность, гибнут все. Понимаете, но Украина хочет стать цивилизованной европейской страной, поэтому Путин на нее напал. Понимаете, тут прямая аналогия для меня, я не раз об этом говорил, но не могу не повторить. Для меня это прямая аналогия с тем, что в свое время Брежнев и его, значит, команда сделали, когда в Чехословакии началось строительство, так сказать, как они тогда называли, социализма с человеческим лицом. Что им было в Кремле, так сказать, это самое? Они были перепуганы страшно, потому что вот те демократические какие-то начала, которые стали тогда возникли в Чехословакии, не страшно боялись, что это перейдет к нам. Поэтому их надо было задавить к чертовой матери. И Путин, который мы знаем, как он, так сказать, там ставил своих людей в этой Украине и так далее, но когда Украина всерьез стала строить, так сказать, ориентироваться на Европу, пытаться построить более цивилизованное и демократическое общество, вот это его страшно напугало. Потому что это, так сказать, понимаете, когда там идут какие-то в бывших советских республиках, очень много чего творится, так сказать, там, особенно на Кавказе, то есть и на Кавказе, но особенно в Средней Азии. Понимаете, Путин это не беспокоит. А вот когда это в Украине, которая пошла навстречу Западу, это его страшно, так сказать, обеспокоило. И он, вот, но когда он сказал «Крым наш», понимаете, его рейтинг пошел вверх. И он за это, так сказать, держится. И теперь оказалось, что все это туфта. Ему обещали за три дня, что он, так сказать, самое, и все украинцы будут их встречать с цветами и обнимать. Украина, это же братский народ, мы же, это, они же только спят и видят, чтобы с нами, с Россией соединиться. Понимаете, когда оказалось все это туфта, и он вот влез в эту жуткую войну, в эту жуткую мясорубку, которую он устроил и продолжает устраивать. Вот, понимаете, в Украине есть силы, которые, эти русские такие-сякие, понимаете, так сказать, но... И это используется. Путинская пропаганда, это используется. Понимаете? Поэтому сам факт, что там есть такое замечательное издательство в Киеве, иногда под бомбами, иногда там вот там я переписываю, иногда там света нет, это самое, там задержки какие-то в типографии. Ну, в общем, они все сделали потрясающе, быстро, на очень высоком культурном уровне. Я знаю, что такое издательское дело. Понимаете?
1: Для наших слушателей я хочу сказать, что это, конечно, не просто какая-то абстрактная история, это документально подтвержденная хроника, и Семен использовал большое количество архивов. Учитывая, что это было в начале 90-х, какая-то часть архивов была недоступна или труднодоступна, и это, конечно, большой объем информации. Вы в книге цитируете Короленко, который говорил, что травля евреев всегда сопровождается забвением лучших начал литературы. И, кстати, вы же тоже в какой-то степени были в эпицентре этого. Ваши книги изымались из библиотек. И вот применимо ли это наблюдение к тому, что происходит с культурой сегодня, по-вашему?
0: 100%. Абсолютно. Это, так сказать, вообще Короленко, это сейчас его как-то реже вспоминают. Это великий писатель. И, понимаете, не всегда великий писатель, очень милый, хороший, приятный, порядочный человек. Между нами говоря, как говорится. Но Короленко – это была безукоризненная личность. И он боролся за права человека, он не держал никакой партии, он боролся за права человека. Тогда не было такой терминологии. Но практически это было, вся его жизнь была посвящена. И его проза, и его публицистика, и его всякая общественная редакторская деятельность. Он же был редактор много лет журнала «Русское богатство». И так далее, и так далее. И вот когда был Кишиневский погром, так сказать, что сделал Короленко? Он немедленно поехал в Кишинев, там забрал, написал замечательную статью. У меня она, в общем, приводится, цитируется и, так сказать, используется в моей книге вот о Кишиневском погроме. У меня есть роман, который называется «Кровавая карусель». Там Короленко одна из ведущих фигур, как он там разбирается с разными, как ведут себя разные люди в этой жуткой ситуации. Вот. Но это, понимаете, это я писал еще до эмиграции. Это безобразие, которые творились в царской России. И, казалось бы, что мешало в советском любом журнале или издательстве это напечатать? Но везде был полный заслон, потому что они-то уже знали, что они все это наследуют. Понимаете? Вот. Мои книги об ученых выходили, так сказать, большими тиражами, были хорошие рецензии, у меня были... А вот эти... Вот мой роман «Хаим де Мария», который, так сказать, посвящен кровавому навету на евреев времен еще пушкинских, И вот эта кровавая карусель, это было в 1903 году, то есть за два года до революции 5-го года, да, был вот этот Кишиневский погром. Это был один из маневров власти не допустить вот этого, так сказать, революционных настроений, то есть перенаправить их на евреев. Понимаете, это была вот так, вот эта черная сотня, тогда еще легально не было, потому что легально партии образовались после 5-го года. Вот. Но нелегальные там были большевистские, меньшевистские, а черные сотни, они же были, так сказать, сторонниками власти. Но были всякие общества, общественные организации, которые объединились. Вот их задача была натравливать всех недовольных на евреев. В результате происходили, Кишиневский погром был ужасный совершенно, но потом уже в 5-м году, когда, так сказать, уже был этот самый манифест, и царь вынужден был 17 октября объявить, так сказать, свободу и права, и так далее, они громили уже, так сказать, этот Кишиневский погром, там 30 или 40 человек погибло, у евреев, это было ужасно совершенно. А тогда сотнями уже убивали и терзали, и так далее. Вот. Так что все, как говорится, относительно. Вот. И я ее давно уже издал, может быть, надо будет перезать. Она выходила в России, но в нынешней России, наверное, сейчас уже издать нельзя.
1: Нет. Конечно, в нынешней России издать очень многое нельзя, очень много под запретом, и каждый день мы видим новости, как там обыски в издательствах, изъятия, заворачивают...
0: Ну, да, это иноагентов. Да. Каждый человек, который что-то не так чихнул, он становится иноагентом.
1: Конечно.
0: Если он сам не говорит, что он иноагент, его сажают.
1: Итак, подводим итог. Книга «Красная и коричневая». Если у кого-то есть желание приобрести, можно связаться с нами и получить телефон Семена Резника, либо найти его в Фейсбуке, написать ему лично. Поэтому обращайтесь, если у вас есть желание. Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был писатель-историк, журналист Семен Резник. Сейчас у нас небольшой перерыв в эфире, после которого мы вернемся, подведем итоги дня в программе «Пульс дня».
0: Прежде чем вы пойдете на перерыв, я хочу сказать большое спасибо вам и всем, кто нас слушал, всем, кому это, может быть, было интересно. Мне это очень, так сказать, приятно и помогает в работе.
1: Спасибо. Спасибо вам, Семен, спасибо. А через несколько минут увидимся в «Пульсе дня». Оставайтесь с нами.
10: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
13: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
19: «Сделка».
17: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
19: Премьера спектакля. «Цапля, сделка».
17: Театр «Анкор».
19: Впервые в Нью-Йорке.
20: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
19: Театральная гостиная.
20: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
19: Билеты на сайте
20: theater.com и по телефону 718-266-3393.
21: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
22: Ждем вас!
23: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Радио.
1: Дэвид Зон радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа-передача на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9:10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10:10 программа «Удивительный вопрос». В 11:10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
1: Дэвидсон Радио.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: 9 Зон Радіо.
1: Ми любимо Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей и Севой, наша фамилия Каплан. Мы тут с известным нью-йоркским психологом, она по совместительству моя жена и мать детей наших, выяснили, почему Вася какает на ковер. А почему это потребовало по-настоящему дедуктивного метода. То есть за те вот несколько раз, что это произошло, что-то новое в его жизни возникло, что вынуждает его это делать. То есть таков должен быть всегда подход. Если что-то неожиданно происходит, то что ж такое, какие обстоятельства? Ну и выяснилось, что я ему для его, так сказать, туалета купил другой песочек. Причем песочек был такой, вроде бы, по данным, хороший, двойного веса. Я еле его дотянул вообще до дома. Очевидно, в нем есть запах какой-то в песочке, который ему не нравится. Так что я сегодня куплю ему unscented litter и посмотрим, как оно будет. Понимаем ли мы в дедуктивных методах что-то или нет с женой. И еще я спросил сегодня у аудитории, которая меня видит, кто может сказать, какой фирмы рубашка на мне? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно написать в чате. А в чате могут писать только те, кто подписан на канал. Вот. Ну, в принципе, вы можете ответить в комментариях после того, как шоу закончится, и когда у вас появится такая возможность. А мы переходим к новостям. И сначала те, что относятся к разряду What's News Worldwide. А что можно считать за новости? И вот картинки под хронику. Украинцы впервые запустили беспилотники на Москву, столицу России, из Киева. Минувшей ночью на Москву летело 8 тяжелых дронов «Камикадзе» типа «Лютый», так они называются. Несколько беспилотников уничтожили на границе, 2 на подлете к столице. А расстояние между российской и украинской столицей по воздуху 755 километров. В Москве беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. И картинка у вас справа в середине. Мобильные операторы связи запустили в Москве массовую рассылку сообщений с предупреждением об ограничениях мобильного интернета с 5 по 9 мая. Правительство Украины рассматривает вариант завершения конфликта, который предполагает прекращение боевых действий на линии фронта без официального признания утраты территории с возможным вступлением Украины в Европейский Союз. Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты начнут выводить коммерческие суда из Ормузского пролива, где они оказались в ловушке из-за войны. Официальные лица заявили, что военные корабли нашего флота, американского, не будут использоваться в качестве эскорта. То есть, что будет использоваться в качестве эскорта, Трамп не сказал, а официальные лица сказали, что военные не будут. Так что, возможно, что это будет просто что-то гражданское или с воздушного, так сказать, с воздуха. С воздуха дороговато вообще. Трамп заявил в субботу, что получил новые мирные предложения от Ирана и рассматривает их, однако при этом выразил сомнения в их перспективах. Ряд городов по всему американскому солнечному поясу становятся горячими точками найма выпускников. И это очень хорошо, хорошая новость на очень сложном нынче рынке труда для молодых специалистов. Количество получателей фуд-стемпов, не фуд-стемп, фуд-стемп это отпечаток ноги, а фуд-стемп это продуктовый талон, сократилось почти на 3,5 миллиона человек по всей стране, поскольку штаты внедряют новые правила администрации Трампа относительно того, кто подходит для участия в этой программе. ОПЕК стремилась создать единый фронт, согласившись на символическое увеличение добычи нефти всего через несколько дней после сенсационного ухода Объединенных Арабских Эмиратов. Американские и союзные военные силы разыскивают двух солдат армии Соединенных Штатов, пропавших без вести в Марокко во время учений. Столица Мексики ежегодно опускается почти на 10 дюймов. Вот эта большая зелено-желтая карта слева, она иллюстрирует. Сдвиг настолько драматичен, что его видно из космоса. НАСА сообщает, что город опустился более чем на 39 футов, менее чем за столетие. Город был построен на древнем дне озера, и десятилетия интенсивной откачки подземных вод для обеспечения примерно 22 миллионов жителей привели к обрушению подлежащего водоносного горизонта. Кстати, там в Мексико-Сити, упаси Господь, пить из крана. Не стоит. OpenAI, Google, Nvidia, Microsoft и Amazon – одни из ведущих компаний в области искусственного интеллекта, чьи системы теперь будут использовать вооруженные силы для секретной работы. И вчера Пентагон назвал эти сделки шагом к превращению армии в боевую силу, ориентированную на искусственный интеллект. Anthropic, которую правительство в начале этого года признало риском цепочки поставок из-за сомнений по поводу использования искусственного интеллекта в войне, исключен из списка. It's all about timing, baby. Академия кинематографических искусств и наук опубликовала новые правила для вручения премии «Оскар» в 27-м году, требующие от человека быть в центре творческих процессов, то есть не железяка, а человек. На актерскую премию рассматриваются только человеческие роли, а за сценарий «Оскара» могут получить только написанные человеком. Кроме того, правила расширяют право на международные фильмы, поскольку членство стало более разнообразным. И что касается бизнеса и финансов, инвесторы опасались, что энергетический шок войны в Иране сорвет важный год для международных акций, но индекс развивающихся рынков MSCI восстановился до новых максимумов быстрее, чем S&P 500. Многие крупнейшие экономики мира продолжают работать, в отличие от стремительных спадов, сопровождавших аналогичные энергетические кризисы в 70-х и 90-х годах. Кстати, у меня пенсионный портфель, в сравнении с тем, что было до войны, восстановился весь, причем я пальцем не шевельнул для этого. GameStop, вот это вот офигенно историческая просто компания. GameStop — это сеть магазинов, в которых в картонных коробках продавались игрушки. Это времена, когда все играют на телефонах и прочих гаджетах. И их спас кто? Я рассказывал про это очень подробно, но обычные, так сказать, радиоактивные части аудитории, те, которых больше секс не интересует, это не по уму. Но могут быть новые звонки в эфир. Кто спас GameStop? Телефон студии 718-303-9090. GameStop делает непрошенное, надо сказать, предложение купить eBay. Да, GameStop, который был на грани банкротства, на его спас кто? И у них есть 56 миллиардов долларов. И таким образом они показывают, что GameStop, ортодоксально вообще архаичная компания, увидела путь, как сделать компанию электронной коммерции, такую как eBay, гораздо более серьезным конкурентом для Амазона. Да, но у нас в радиоактивной части аудитории не могут быть людей, которые на сегодняшний день не может быть, которые знают, что такое Робин Худ. А в первом квартале количество foreclosure filings, то есть заявок о лишении права выкупа в Соединенных Штатах, достигло максимума за 6 лет, и в этом виноваты быстро растущие налоги на имущество и счета за страховку. Новый гендиректор Berkshire Hathaway сообщил, что у компании накопилось наличных достаточно, чтобы составить шорт-лист, это список компаний, которых она хочет купить. Anthropic планирует создать совместное предприятие с участием Blackstone и Goldman Sachs для продажи инструментов искусственного интеллекта компаниям, поддерживаемым частным капиталом, private equity. Я когда-нибудь доберусь до рассказа о том, как происходит экспансия частного капитала. То есть это фактически игнорирование банков. Собираются инвесторы, скидываются и вкладываются. Актерский союз заключил предварительное многолетнее соглашение с крупными студиями и стриминговыми компаниями на новый контракт. Это Actors Guild, кто не понимает по-русски. И «Дьявол носит Прада» под вторым номером заработал 233 миллиона с половиной по всему миру в первый уикенд выходных. Мы, кстати, тут с женой ездили. Очень рекомендую, кто не пробовал. Есть такой городок Монклэр в Нью-Джерси. Он недалеко до него, там от Манхэттена где-то с полчаса. Изумительный городок. Там отличный фермерский рынок. Магазинчики классные. Есть один израильтянин, который на Church Street держит магазин мужской одежды. У него так хорошо со вкусом. Просто удовольствие посмотреть. Вот на витрину смотришь, просто хочется войти в витрину и влезть в эти штаны, в эту рубашку, одеть этот галстук и этот пиджак. И, в принципе, довольно все доступно. То есть я как-то чуть даже не купил у него пиджак, но я последний раз пиджак, когда купил, это было год назад, я его ни разу не одел. Некуда одевать. Да, так, какой фирмы нам не рубашка? А теперь следующее. Это уже совсем такие наши внутриамериканские истории. Самолет United Airlines задел фонарный столб и грузовичок с прицепом, то есть большой, на 95-й в Нью-Джерси во время посадки в Ньюарк Либерти вчера днем. Рейс United Airlines 169 приземлился все-таки на взлетно-посадочную полосу аэропорта Нью-Йорк в районе 2 часов дня. А полоса эта, запомните этот номер,

Первого конгресса добавила 8 новых мест в свой целевой список ключевых округов, которые они хотят захватить на промежуточных выборах. Демократический комитет по избирательной кампании в Конгресс, DCCC, обновил свою программу Red to Blue вчера, то есть сегодня практически. Они вчера заседали и утром сегодня закончили. Добавив кандидатов от лауреатов премии Грэмми до шерифов и пожарных, и расширенный список увеличивает состав с 12 до 20. Обратите внимание на то, что единственная радио, телевидение и интернет-платформа в мире дает новости с такой скоростью. То суток не проходит, как вы в курсе дел, и поэтому можете строить планы на жизнь и зарабатывать. Или наоборот, не терять. И это Вася с Севой. По меньшей мере 12 человек госпитализированы после стрельбы на мероприятии под названием Sunday Fun Day, полном молодых взрослых возле озера Аркадия в Оклахома-Сити вчера вечером это было. Кстати, интересная особенность произношения английских слов Sunday. Правильно произносить не Sunday, а Sunday, а Fun Day, в которой пишется практически только первая буква другая. Надо произносить как Fun Day. И краткое не произносится. Кто хочет выучить правильное американское произношение, поэтому произносится вместо него «и». А чтобы произнести «и», нужно раздвинуть рот. А когда раздвигаешь рот, кажется, что у тебя фальшивая улыбка. Но иначе не сказать. 14 человек, включая дюжину пожарных, получили ранения, когда вчера днем мощный пожар, вызванный сильным ветром, распространился на 2 частных дома на 93-й стрит между Астория Бульвард и 30-й Эвеню в Ист-Элмхерсте незадолго до 3 часов дня. Удаленный городок, примерно в 6 часах езды к северу от Сан-Франциско, это единственное место на побережье Калифорнии, где можно еще купить пляжный дом менее чем за 400 тысяч долларов. Да, домик на пляже. Crescent City, это так называется округ, население там всего 7 тысяч человек, является самым северным округом Калифорнии. Около 80% территории, которую составляют штатные или национальные парки, то есть, в общем, место райское. Дом, который вы видите на экране, в нем 4 спальни, 2 ванные, площадь 1300 квадратных футов, выставлен на Zillow за 325 тысяч долларов. Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани госпитализирован в критическом, но стабильном состоянии. Неясно, от какого заболевания лечится 81-летний бывший мэр и бывший адвокат Трампа в больнице Флориды, а Джимми Киммел пошутил, что Руди Джулиани воскрес из могилы за несколько дней до того, как бывшего мэра срочно доставили в больницу в критическом состоянии. Кстати, мы тут с женой были на совершенно офигенном представлении в Нью-Йорке. Там есть такой Prudential Center. Это Stars on Ice. Классное название Stars on Ice. В принципе, это звезды фигурного катания, но двусмысленность заголовков на английском языке, она непереводима совершенно, потому что Stars on Ice – это вполне могли бы быть, не знаю, морские звезды, которые лежат на льду в рыбном отделе вашего гастронома. И там выступали все наши лучшие, включая Илюшу Малинина, конечно. Это совсем не то, что смотреть по телевизору. И, ну, в общем, это того стоит. Илюша, 3 переворота в воздухе, едет вперед. Нет, такой кульбит, флип сделал просто один за другим. 3 штуки. Фантастическое представление. Единственное, что они... Проблема с этим спортом, то, что... В принципе, он, наверное, физически самый тяжелый и финансово самый неблагодарный. Ну, Илюша заработал на феноменальный фигурист. Там 3 чемпионата мира выиграл, олимпийский чемпион. 2 миллиона долларов всего-навсего. А у них же травмы.
которые мы не видим, потому что они долго же

0: могут выступать. То есть они могут, если они перестанут прыгать особо. Вот. Это серьезная проблема. Но эти ребята точно любят свое дело. А первая из наших девок, которая зовут и помалыша Лю, которая выиграла чемпионат чемпионат мира, сказала, что больше не будет ее выступать вообще. Ее уговорили принять участие в Олимпийских играх. И чем она замечательна, эта девка, это то, что она не имеет страха. Вот как вот, скажем, есть такой рок-клаймер, фантастический совершенно, Алекс, не помню его фамилию, которого пониженная реакция на страх. Вот это их роднит. И, кстати, роднит еще и то, что денег ни там, ни тут особо нет. Не сильно зрелищно, и причем люди не могут еще в это играть. Это вам не пиклбол. И последняя новость из числа срочных. Около 10 тысяч американцев имеют SCD. Это не компакт-диск, а это серповидно-клеточная анемия. Наиболее распространенное наследственное заболевание крови в Соединенных Штатах. Примерно 10% пациентов проживают в штате Нью-Йорк. И при этом большинство в городе Нью-Йорке, в основном с концентрацией в Лонг-Айленде. Это выяснили исследователи из школы глобального общественного здравоохранения NYU. Это очень важная вещь, потому что когда вы выбираете место, где жить, вот, скажем, вам понравилось объявление о доме в Калифорнии на берегу и в окружении национальных пляжей за $325 000, надо посмотреть, что там со здравоохранением. Это уже ваша домашняя работа. Потому что бывают такие вещи, как, скажем, вода. Так вот, Лонг-Айленд, в нем наиболее высокий процент госпитализации с большим риском для жизни. То есть 10%. Жизнь с этим самым заболеванием, SCD, может быть весьма дорогостоящей. Частные застрахованные лица сталкиваются с примерно 1 700 000 долларов у них пожизненные медицинские расходы на лечение, при этом $44 000 из собственного кармана. Это все с новостями, которые мы с Васей относим к разряду срочных. Вопрос остался неотвеченным. Во время перерыва на рекламу те, кто видит, могут попробовать ответить на вопрос, о какой фирмы у Сивы Каплана рубашка. Ну, мех Васи out of the question.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
2: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
0: Так, ну послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
7: Большевичка.
0: А, да. А, большевичка. Ну, в принципе, да, похоже. На ту же букву. Бербери. Большевичка. Ну, хочется. Хочется быть. Чем... хвастаться тут особо нечем. Я просто... Это просто история наша нью-йоркская. Бербери — это одна из самых дорогих фирм. Причем я купил эту рубашку, ее сейчас неудобно одевать, кроме как вот в эфир. потому что у меня шоу называется «Толковище». Здесь в пиджаке сидеть неуместно. Но я купил эту рубашку лет 20 назад, когда была совершенно другая мода. Купил за полтинник, хотя они тогда стоили, наверное, долларов 300, в магазине ворованных изделий, который был в Бруклине. И один мой приятель поразил меня своей майкой летом. Я спросил, где ты такую? Я таких вообще не видел в продаже. А он говорит, ну ладно, я тебе скажу. И, в общем, направил меня в этот магазин, который в жилом доме, в подвале. И там было такое, и вообще не сильно, так сказать, шопенгауэр. Но там я купил зимнюю куртку Монклера. Я, кстати, не один. Я кое-кого еще знаю. За 400, хотя она стоила тогда 2,5. На гусином пуху. Там я купил костюм Китон, который фирма, которая носит ВВП. За 400, хотя он стоил 12 тысяч евро в тот момент. И даже там же я купил, я сказал, что мне нужен спортивный костюм, и мне хозяин сказал, что давай посмотрим, какой у тебя размер. И через 2 недели мне принесли этот костюм. Тоже, ну, практически ни за что. Магазин просуществовал довольно много лет. И это говорит о психологии русскоговорящих. Там были только русскоговорящие, и в том числе я, которые своих воров не сдают. Теперь с нами можете быть вы. Прошу вас, пожалуйста.
3: Да, Сев, привет, это Карл.
0: Привет, Карл. Что скажешь?
3: Слушай, тебе по поводу GameStop ответили уже или нет?
0: Не, я сам сказал. Но я знаю. Да. Классная история, ты помнишь, да?
3: Да, это был 21-й год. Это вот народ выходил из ковида. И, по-моему, если я правильно помню, его Reddit-канал назывался Deep F-Value. И в этом канале, я даже не знаю, сколько народу собралось, но они за какие-то копейки вытащили этот стак и так напугали хедж-фонды. Я помню прекрасно, потому что мои знакомые, у которых там не квартиры, а дома в Вест-Нью-Йорке, они там, у них капитально сыро было в штанах, потому что они подумали, что это новый бунт 99%. Только теперь это бунт будет онлайн-стак-трейдинг, понимаешь?
0: Тогда хорошее сравнение.
3: Сильно народ напугался, да.
0: Да, и они... Тебе и да, спасибо тебе, Карл. Да, и тогда же эта же самая толпа на Reddit, куда они были, их заманил в Reddit, потому что у них была программа бесплатной торговли на бирже под названием Robinhood Software. Не надо было за это платить. И толпа решила поиграть с хедж-фондами. Она их обыграла. Спасла тем самым GameStop. То есть ставки делались на уходящие в банкротство компании. И была еще одна компания. То есть это AMC, это сеть кинотеатров. Потому что казалось, что люди в кино больше не будут ходить. Так, теперь большие истории. Сейчас, где у меня картиночка на эту? Вот картиночка. Значит, в прошлую пятницу исполнилось 60 дней с тех пор, как президент Трамп уведомил Конгресс о военных действиях в Иране. И 60 дней – это крайний срок, который, по мнению многих законодателей и юристов, требует либо прекращать операцию, либо получить явное одобрение Конгресса. Резолюция о военных полномочиях, согласно которой Конгресс должен одобрить боевые действия, продолжающиеся дольше 60 дней, была, в частности, принята после войны во Вьетнаме, чтобы подтвердить исключительную конституционную власть законодательную, объявлять войну, и больше никто, только она. Хотя Трамп мог бы добиваться 30-дневного продления для вывода войск, он этого не сделал. Вместо этого его администрация утверждает, что продолжающееся прекращение огня приостанавливает 60-дневный срок. Конгресс объявил перерыв в четверг после того, как республиканцы в Сенате отвергли попытку демократов в шестой раз, кстати, вывести американские войска из Ирана. А президенты в значительной степени обходили этот закон о военных полномочиях с момента его принятия более полувека назад. Так что Трамп здесь не одинок. И, конечно, ему известно о прецедентах. Билл Клинтон 78 дней бомбил Косово. Барак Обама во время операции ООН и НАТО в Ливии превысил 60 дней на 162. То есть та война шла ровно, ну, операция, 222 дня. С этой историей все. Теперь по поводу детей наших. Официально, это, кстати, касается и бабушек, и дедушек, и прадедушек, и прабабушек, которым детей дают, так сказать, подержать на выходные. Удовольствие удовольствием, но официально загнивание, буквально в переносном смысле загнивание детских мозгов из-за того, что называется doom scrolling, сменило кариес от конфет и стало главной заботой родителей. Потому что в среднем время вот этого скроллинга, прокрутки информации в телефонах среди подростков в Соединенных Штатах превышает катастрофические 5 часов в день. И все больше доказательств того, что приложения стоят за ухудшением психического здоровья молодежи. То есть это уже паранойя. Причем мы с удовольствием развиваем ее в своих детях и внуках. Тем более, что удовольствие двойное, потому что не нужно, значит, тратить на них свою энергию. Читать книжки, бегать с ними по плейграунд. Зачем? В коляске лежит, заплакал, дал ему телефон. Правда? Одно исследование показало, что люди в возрасте от 18 до 24 лет, которые сократили использование соцсетей до в среднем получаса в день, испытывали более низкие показатели депрессии, тревожности и бессонницы. И многим подросткам не нужно, чтобы взрослые говорили им об их проблемах. Поэтому в этом, кстати, первопричина. Они делятся проблемами со своей группой. Хотя в основном там люди, так сказать, делятся не проблемами, а достижениями. Но в 2024 году 48% подростков в возрасте от 13 до 17 заявили, что соцсети оказывают на них негативное влияние в сравнении с 32% в 2022. То есть за два года. Рост с 32 до 48%. Это цунами. Даже многие техноген-директора говорят, что ограничивают своих детей по части соцсетей. Это, кстати, очень надо взять бы на заметку, как вот моя кожница, которой не попасть. Она в большом спросе. Она сказала, я повторю эту историю, хотя рассказывал ее уже однажды, потому что я на самом деле хочу, чтобы вы не страдали физически и финансово. Она была на конференции в каком-то курортном месте среди кожников, и можно было всех кожников и их семьи опознать, потому что они все были абсолютно закрыты. Летом штаны длинные, рубашки с длинным рукавом, сами дети такие же. Все в головных уборах. И когда мы видим там, скажем, азиатских женщин, которые как зомби ходят по улицам, и это вызывает смех. Это смех дикаря. То есть мы, в сравнении с этими азиатскими женщинами, это планета обезьян. И мы обезьяны. И я в том числе. То есть я точно знаю, что кожа – это единый орган. И если я намазываю себе на лицо санскрин, там, 60%, то я совсем не всегда опрыскиваю себя спортивным этим аэрозолем против солнца. А некоторые исследователи утверждают, что все еще недостаточно доказательств, чтобы заключить, что соцсети вызывают проблемы с психическим здоровьем, отмечая, что молодые люди с уже плохим психическим здоровьем могут быть более склонны просто к чрезмерному скроллингу, листанию, если на то пошло. А организаторы платформ недавно потерпели поражение в суде, такие знаковые. Вот калифорнийское жюри обязало Мету и Alphabet выплатить 6 миллионов долларов компенсации 21-летней женщине, которая страдала от депрессии и тревожности, А из-за того, что использовала их платформы в подростковом возрасте, и присяжные пришли к выводу, что платформы были намеренно разработаны для привлечения молодых пользователей. А недавно New Mexico выиграла дело против Meta, которое было оштрафовано на $375 миллионов за ввод пользователей в заблуждение относительно рисков, которые предоставляет эта платформа для детей, и за неспособность защитить детей от педофилов, от хищников, охотящихся на детей. Юридические эксперты считают, что вердикты создают прецеденты, которые могут привести к цепи исков, которые могут повлиять на прибыль крупных технологических компаний. Тут интересные качели получаются. Когда начинается вот такое подталкивание общественного мнения к тому, чтобы сбиться в class action lawsuit, и в результате практически немерено больше получают юристы, они получают 30% от всех денег, вот из этих 375 миллионов в Нью-Мексико, это 100 миллионов получила адвокатская контора, которая все это провернула. А остальные, то есть люди получают по $1.5, ну там действительно не сильно мороженое можно купить. Но в результате доходы платформ становятся меньше, а поэтому налогов в казну идет тоже меньше. А из этих налогов составляются бюджеты, в том числе food stamps. Нет телефона, нет проблем, как говорил Сталин про людей. Помимо юридических проблем, компании соцсетей теперь сталкиваются с тем, что телефоны запрещены в школах 27 штатов, то есть входишь в школу, сдавай, а также в нескольких крупных округах в целом, включая Нью-Йорк. И Австралия стала первой страной, запретившей использование соцсетей для детей младше 16 лет. Это случилось в прошлом году. Австрия и Дания рассматривают аналогичные меры, вот-вот примут, и десятки других стран тоже подумывают о собственных запретах внутри. Вообще, потеря молодой аудитории была бы для технологических компаний такой же больной, как для ребенка, у которого папа отобрал айпедик. Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, TikTok и X в 2022 году заработали $11 миллиардов, продав рекламу, ориентированную только на детей и на подростков. Последние данные просто, поэтому 2022 год. Это все. По этому поводу можно было бы принять звонки от тех, кто понял, что это их семейная ситуация. Потому что здесь не очень просто. Мы привыкаем к комфорту от того, что ребенок занят своим гаджетом, и думаем, что авось пронесет. И не все же. Да? Ну да, 32-48%. Но это же не 94%. Не так ли? В принципе, если вы так рассуждаете, то я бы вас лишил родительских прав. Потому что если по совокупности, таких исследований еще нет, но если по совокупности оценить, кто более вредоносен для ребенка, то из-за того, что родители с ним проводят наибольшее время, их эффективность в этом плане несравнима с остальными влияниями. Так, телефон студии 718-303-90-90. Следующая тема. Мы сейчас послушаем, наверное, наших рекламодателей. А следующая тема, хотя вот один звонок есть все же по отчаянию. Прошу уж, пожалуйста, вы в эфире.
7: Доброе утро, Сева. Я так
0: Доброе
7: рада,
0: утро.
7: Что вы сегодня рассказали про вчерашнее это шоу «Ледовое». Я там была. Угу. Может быть, не знаете,
0: да?
7: Сколько вмещается там народу? Это просто... Я не знаю, я в шоке от этого количества народу.
0: Там, наверное, я думаю, 1050, наверное, сядет.
7: Вот-вот-вот, да. А вообще надо, вот мне кажется, такую информацию, потому что я слышала русскую речь там в этом... Ну, мне кажется, маловато было русскоговорящих людей. Люди не все знают такую информацию. Может быть, надо о ней по радио иногда говорить. Рекламу такую давать.
0: Да, возможно, спасибо. Это хорошая мысль, но дело в том, что мы коммерческое радио. Если звучит реклама, то это получается как бы самоуничижительно. Вот почему мы берем деньги с наших, так сказать, рекламодателей. Вот если кто-то привезет кого-то в, я не знаю, в концертный зал Ашана, и они захотят рекламироваться на радио, они должны будут платить деньги за это. А почему Stars on Ice не должны платить? Это довольно местечково. А там один еще момент есть. Это классный центр, там хорошие концертные программы, Prudential Center в Нью-Йорке. Но с парковкой там очень фигово. А у нас получилось вообще так. Значит, известный нью-йоркский психолог сказала мне, забронируй парковочное место, чтобы мы там не опоздали на представление. Потому что для нее опоздать это было никак. Ну, я стал искать... Самое близкое и самое дешевое, ну, там, 0,3 мили, это мы на одной ноге можем проскакать, стоило $42 на Mulberry-стрит. Но дорога заняла 1.5 часа, 17 миль, потому что выходные, 17 миль мы ехали 1.5 часа. И когда мы, и там была толпа машин, и когда мы въехали туда, и оставалось уже минуту до начала, супруга сказала мне, делай, что хочешь, паркуйся, плевать, сколько мы заплатим, я побежала. А там еще очередь стоит на входе. И это получилось, что я $42 заплатил за парковку, которой не воспользовался, а там были парковки, на которые можно было въехать, не бронируя. Стоят эти самые parking lot attendants и зазывают. Но я подвалил к ним и показываю им этот самый баркоуд парковки. Они говорят, это не здесь, но хочешь, паркуйся здесь за сорокульник. И все. Я мгновенно запарковался, но получилось так. $82 парковка. В общем, учтите, это с парковкой проблема. Но в те края идет железная дорога. Возможно, что это даже и удобнее. То есть вы, скажем, не знаю, в Джерси-Сити бросаете машину, если найдете парковку. Окей, а сейчас у нас остались только одни парашистики. Ну, пусть повисят, они 79 центов платят в минуту за завис. А мы послушаем наших рекламодателей, и после этого я вам расскажу о том, сколько нужно убить человека, чтобы стать по-настоящему известным.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
21: «Сделка».
20: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
21: Премьера спектакля «Сделка».
20: Театр «Анкор».
21: Впервые в Нью-Йорке.
22: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
21: Театральная гостиная.
22: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
21: Билеты на сайте.
22: Theater.com и по телефону 718-266-3393.
23: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
24: Ждем вас.
25: Радио шоу Севакоплан.
26: За него стоят громадные мосты.
27: Не пойму, что за люди.
28: Толковище.
0: Так, значит, вот эта история. Откуда ноги растут? Значит, студент университета, я прочитал это в Wall Street Journal вчера, студент университета захотел узнать, сколько однокурсников надо убить, чтобы прославиться. Ну, по-настоящему. потому что это на самом деле очень корректная поставленная мысль. Только в наше время довольно опасно ее озвучивать в соцсетях или в интернете вообще. Но потом озвучивают же информацию о том, что вот убит один человек, убито два, или ранено 12, там перестрелка и так далее. Но по-настоящему зависит от масштабов. Вот как с масштабами быть? Убить, скажем, CEO United Health, что сделал Луиджи Манджионе, да? Он прославился, он стал героем, народным героем фактически. Чуть ли не прямо как, чуть не сказал Оливер Твист. Так вот, спросил он этот студент у чата GPT, и ответ был такой, минимум троих, но если 5-6, то это все будет подхвачено национальными средствами массовой информации. И чат-бот сообщил об этом Финиксу Икнеру, который после этого убил двух человек и ранил еще шестерых в университете штата Флорида. Вот тут уже становится не смешно. Причем это один из как минимум двух случаев за чуть более чем год, когда подозреваемые в массовой стрельбе обращались к чат-ботам с искусственным интеллектом в качестве доверенного лица для обсуждения предстоящего акта насилия. И, естественно, вот это вот эти эксцессы, они вызывают судебные иски, расследования, дебаты внутри компаний, которые занимаются искусственным интеллектом, о том, когда же и как вмешиваться. Икнер, вот этот самый, не путать его с Изнером, это теннисист, который никого не стрелял. Икнер заявил о своей невиновности по обвинениям в убийстве и покушении на убийство. OpenAI заявляет, что обучает свои модели так, чтобы они отмахивались, так сказать, от нанесения вреда в реальном мире. И вся эта фигня, она вызывает судебные иски, расследования со стороны правительства и правоохранительных органов, что не одно и то же. А также внутренние дебаты в компаниях, которые занимаются искусственным интеллектом, по вопросу, на который Кремниевой долине очень трудно ответить. Когда чат-бот, похоже, реально помогает планировать насилие, и кто вмешивается, и как быстро. То есть здесь мы сейчас перешли на синонимичную тему, синонимичную второй поправке Конституции, типа права на оружие, как защитники права американцев на покупку, хранение и ношение оружия оправданы тем, что не оружие убивает, а человек. Это как, я помню, у нас в детстве, в школе была такая поговорка, мы еще таких дебатов не вели, ты кого-нибудь бьешь по затылку, человек к тебе поворачивается, и ты говоришь, это не я, это моя рука. ChatGPT от OpenAI, в принципе, лидер на рынке бесплатных чат-ботов. Он сканирует свои чаты на предмет признаков возможного насилия, но в качестве совета. И тем не менее, сотрудники OpenAI встревожены, что компания регулярно не предупреждает правоохранительные органы даже при выявлении опасных случаев, ставя конфиденциальность пользователя выше риска того, что кто-то может совершить насильственные какие-то действия, которые этот кто-то описывает в интимных отношениях с чатом GPT. В апреле этого года, то есть совсем буквально пару недель назад, генеральный прокурор Флориды Джеймс Уайтмайер сообщил, что его офис начал уголовное расследование в отношении OpenAI из-за роли чата GPT в стрельбе в штате Флорида. Это из самых известных случаев. Другой в Канаде. Семьи жертв, выживших после массовой стрельбы в феврале 26 года, в результате которой погибло 8 человек в шахтерском городке Тамблер Ридж, Британская Колумбия, это обвиняет OpenAI в том, что компания не предупредила власти после того, как внутренняя система проверки компании признала разговоры стрелка в будущем с OpenAI, то есть чатом GPT, вызывающими тревогу. Они все-таки это признали. Блокировка аккаунтов не всегда мешает людям вернуться к своим чат-ботам, потому что можно это, так сказать, для будущего стрелка. Если тебя заблокировали, ты можешь использовать свое же имя, но только можешь дать другой имейл-адрес, и ты снова зарегистрируешься, и снова у тебя будет вторая попытка. Индустрия искусственного интеллекта в целом сталкивается с проблемой потенциально опасных пользователей. Вот, скажем, вот этот вот герой не нашего времени, Anthropic, который конкурент OpenAI, Anthropic также проверяет чаты пользователей с помощью своего чат-бота. И когда их системы безопасности выявляют намерение к вредоносному или насильственному поведению по отношению к человеку или организации, то дальше проверкой занимается специальная чело-команда. А чат-бот Anthropic, Claude, он превзошел чат-GPT в тестах, это согласно данным Центра противодействия цифровой ненависти, который оценил, как чат-боты реагируют на обращение пользователей за помощью при планировании атак. Вот, кстати, интересно было бы, если бы наши парашисты использовали чат GPT для того, чтобы понять, как обращаются атакуемые платформы с тем вредом, который они думают, что они наносят, потому что они приносят только одну сплошную пользу. Исследователи по этой части выдавали себя за людей, которые планируют атаки, то есть канали под будущего стрелка. Они спрашивали, в частности, 10 самых популярных чат-ботов о местах для цели и об оружии для применения. То есть, как бы так, хочется просто пострелять, хочется стать известным. Но ему все равно чат, он на любой вопрос будет отвечать. И, кстати, не всегда. Вот чат GPT иногда отговаривал. А и только чат-боты из Snap и Anthropic, они 100% отказывались от подобных запросов. То есть они суперкорректны. Почти так же корректны, как, скажем, YouTube, у которых просто зашкаливает эта самая корректность. А в отличие, кстати, от наших американских, я вот на этом закончу эту тему, в отличие от наших американских, китайская компания DeepSeek, то есть шукай поглубже, занимающаяся искусственным интеллектом, завершила ответы на вопросы пользователя о выборе оружия такими словами: happy and safe shooting. Счастливо пострелять. Есть один дядька, он у вас здесь, кстати, на экране, кто имеет экран перед глазами. Вот этот лысый на переднем плане, его зовут Шон Кэрон. А его на сегодняшний день считают образцом агента секретной службы. Он как раз тот самый, который увез Дональда Трампа после покушения на его жизнь в Батлер, штат Пенсильвания, в июле 24 года. То есть он его увел с окровавленным ухом там со сцены и потом увез на машине. Вообще Трамп назначил этого Карена главой секретной службы в прошлом году, заодно за это. Но из грязи в князи прям сразу. То есть он выбрал на эту позицию своего давнего телохранителя, то есть вот такой как бы field agent, это полевой сотрудник, который мало занимался политикой и бюрократией в Вашингтоне, но зато пообещал сделать все ради защиты босса. Причем там же у них есть определенная иерархия, там есть сетка вообще в федеральных агентствах, где ты получаешь зарплату. Там сетка, ты не можешь обойти тех, кто выше тебя стоит, для того, чтобы занять более высокое, через несколько ступенек ты не можешь прыгнуть. Но при Трампе все возможно. И таким образом его телохранитель обошел нескольких высокопоставленных сотрудников секретной службы, заняв эту должность. А два года спустя, после того, как другой потенциальный убийца стрелял в Трампа, именно Карен предстал перед агентством в качестве ответчика, поскольку множатся вопросы о его готовности сохранить неприкосновенным тело вождя. А стрелок, который в прошлом месяце на пресс-ужине в Вашингтоне, пресс-ужин – это пресса, когда ужинает, стал третьим прямым покушением на Трампа менее чем за два года, что заставило законодателей и не только задуматься, достаточно ли секретная служба извлекла уроков по части безопасности из прошлых покушений. В 24-м году Карен возглавлял охрану Трампа, а теперь он глава всей секретной службы. И это естественно. И вот, неделю спустя, после стрельбы, я через минуту начну принимать звонки на любую тему, телефон студии 718-303-90-90. А неделю спустя, после той стрельбы, на пресс-ужине власти еще не объяснили, что же произошло тогда. А несколько видео усугубили эту путаницу, включая одно, на котором собака, которая была в охране, она опознала подозреваемого, но ее проводник проигнорировал собачье предупреждение. И некоторые сотрудники правоохранительных органов также в частном порядке ставили под вопрос, как же ведется расследование. Мы еще не получили ответа. А расследование ведет, между прочим, ФБР. И вопрос еще, почему чиновникам сложно предоставить общественности основные факты? Это беспрецедентно. Большая задержка, хотя там, казалось бы, все на поверхности. Может, они считают, что настолько на поверхности, что можно уже и ничего не сообщать. Подошли последние 5 минут, и теперь кое-что о том, что происходит. Вообще, это очень важно. Я могу вообще обойтись без звонков. Это касается нас всех, живущих в этой стране и путешествующих на самолетах. По поводу кризиса с авиационным топливом, он превращается просто в катастрофу, в которой гибнут авиакомпании. А по всему миру причем. Авиакомпании пытаются справиться с ростом цен на топливо, которые угрожают добавить еще миллиарды долларов неожиданных расходов в этом году и вынуждают перевозчиков двухходовки такие делать, повышать расценки и сокращать количество маршрутов, чтобы сдержать растущие расходы. Они балансируют над пропастью. Особенно испытывают трудности бюджетные страховщики. То есть, скажем, Spirit Airlines, она вообще прекратила в эти выходные свою деятельность после того, как не смогла получить пакет спасительной помощи, типа спасательного круга в размере полумиллиарда долларов. Они официально прекратили все операции в районе 3 часов утра по восточному времени в субботу. И это решение фактически немедленно оставило 17 тысяч сотрудников без работы. Spirit не удалось получить помощь от правительства Соединенных Штатов, хотя Трамп собирался дать им 2,5 миллиарда. Интересная была идея, обстоятельства оказались сильнее. Они запустились в 92 году. Как коммерческий пассажирский рейс. И за эти там 34 года Spirit выросла в 7-ю по величине авиакомпанию в Соединенных Штатах. Они ежегодно перевозили 44 миллиона пассажиров. Они внедрили ультранизкие цены, но с многочисленными дополнительными сборами в Штатах. И стали первым перевозчиком, кстати, в стране, который взимал плату за ручную кладь. Это произошло в 2010 году. То есть там вообще это хорошо было для тех, кто, как называлась, педерасточка, маленькая сумочка такая в Советском Союзе. Вот не более того. Personal item, плати тоже. И финансовое положение крупных компаний тоже страдает, а пассажиры сталкиваются с шоком из-за расходов на перелеты. Ринг, я тебя сейчас отключаю, чтобы ты понял, что я знаю, что это ты. Ринг – это пурашистик. Вот, сдынь, и нету ринга. В принципе, это радикальный разворот событий для компаний, которые начали 26-й год, прогнозируя, что спрос на перелеты обеспечит высокие прибыли, и продвигали планы по расширению маршрутов. Я вам это докладывал с радостью, потому что планировал поездку с любимой женой в Японию. Мы, кстати, все-таки, наверное, поедем. Я думаю, надеюсь, что к ноябрю это рассосется, хотя чем раньше покупаешь, тем дешевле. Но в ноябре там будет крупный чемпионат по фигурному катанию, мы теперь этого не можем пропустить. Так что убьем двух зайцев. Вот. Так что мы сейчас стоим на пороге того, что можно смело назвать перестройкой авиационной отрасли. То есть, что такое перестройка? Это слияние и поглощение. Mergers and acquisitions. Вся авиаиндустрия сейчас тщательно изучает данные, чтобы выявить рейсы, которые не принесут достаточного дохода для покрытия расходов American Airlines оценила стоимость топлива на этот год в 4 миллиарда долларов и предупредила, что в 2026 году может потерять деньги. А три месяца назад эта же American прогнозировала скорректированную прибыль до 2 долларов 70 центов за акцию. А сейчас, кстати, когда она это объявила, то есть смысл покупать. United Airlines также снизила свои прогнозы насчет прибыли. Вот это вот растущее давление со стороны стоимости авиационного топлива увеличивает разрыв между крупными авиаперевозчиками, которые считают, что могут справиться, повышая тарифы и сокращая количество рейсов, и мелкими игроками, которых крупные все ближе подталкивают к краю пропасти. А мы подошли к краю сегодняшнего шоу. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на этот канал. Это в ваших интересах. Потому что если, не дай бог, Дэвизин Радио прекратит свое существование, потому что ваших донейшнс недостаточно, то мы с Васей можем заняться чем-то еще.
1: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
5: В студии Наталья Быстрицкая, вы слушаете новости. Камала Харрис рассматривает возможность снова баллотироваться на пост президента в 2028 году. Она уже начала обсуждать свои политические планы со сторонниками. Комитет по закупкам вооружений правительства Израиля одобрил планы по приобретению двух новых эскадрилей истребителей F-35 и F-15, сообщила израильская Минобороны. Оперативные уроки кампании против Ирана требуют от нас ускорения наращивания вооруженных сил, заявил глава ведомства Исраэль Кац. Наша миссия ясна – опережать наших врагов, добавил чиновник. Работа убивает 840 тысяч человек в год. Труд формирует личности и социальные связи, но если он плохо организован, с хаотичными требованиями, несправедливостью и перегрузками, он наносит вред, подчеркивают авторы исследования. Совокупный ущерб от сердечных болезней и психиатрии оценивается в 1,5% мирового ВВП. Наиболее частые диагнозы – депрессия, тревога, выгорание и хроническая усталость. Люди начинают курить, злоупотреблять алкоголем, переедать и вести малоподвижный образ жизни, что ведет к ожирению и гипертонии. Также 23% работников сталкивались с насилием или домогательствами, чаще всего психологическими.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
14: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
15: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. К счастью, я говорю к счастью, одна канадская команда остается в розыгрыше Кубка Стэнли. Это Монреаль Канадинс. Вчера Монреаль Канадинс играли в гостях с Тампа Бэй Лайтнинг. Это был 7-й матч серии первого раунда. Счет серии был 3-3. Монреаль выиграл в гостях со счетом 2-1. Вышел во второй раунд. Герой матча, голкипер победителей, чех Якуб Дабс. Он парировал 29 бросков. На долю вратаря команды Tampa Lightning Андрея Василевского пришлось всего лишь 9 бросков. Он пропустил 2 гола. Итак, я поздравляю канадцев с тем, что у них есть команда в розыгрыше Кубка Стэнли. Монреаль Канадинс встретится во втором раунде с Баффало Сейберс. Вчера состоялся первый матч второго раунда. Колорадо Авеланш, это лучшая команда в западной конференции, играла с Миннесотой. Счет 9-6. После второго периода счет был 5-5. Сегодня второй матч серии второго раунда. Каролина Херрикейнс играет с Филадельфией. Каролина выиграла первый матч со счетом 1-0. Кубок Ларри О'Брайена. Окей. Вчера завершились две серии первого раунда. В обоих сериях потребовались седьмые матчи. Детройт на своей поляне выиграл Орландо и выиграл серию со счетом 4-3. Кливленд Кавальерс на своей поляне выиграли у Торонто Рэпторс, выиграли серию со счетом 4-3. Сегодня первый матч серии второго раунда. Никербокеры играют в Мэдисон Сквер Гарден с Филадельфия 76ers. На бейсбольном